В 1999 году он стал лучшим певцом года, стал офицером Ордена Британской империи. В начале 2000-х Том Джонс получил из рук королевы Соединенного Королевства Орден Британской империи за заслуги перед государством, разумеется. И несмотря на то, что за такой огромный промежуток времени он испробовал практически все разновидности поп-музыки, будь то ритм-н-блюз, соул, поп-рок, кантри и даже техно-дэнс, было такое... Имидж его претерпевал минимальные изменения. Если вы когда-либо встречали в своей жизни сэра Тома Джонса, то действительно имидж практически не менялся. Он родился в Уэльсе, как я уже сказала, в городке Понтиприд. В настоящее время живет в Лос-Анджелесе, между прочим, в Калифорнии. То есть совсем даже не в Великобритании, что не мешает ему без конца туда наведываться и принимать участие в разного рода шоу и судить определенные проекты, как в частности он стал судьей с 2012 года проекта «Голос», британской версии проекта «Голос». Ну давайте его слушать, слушать и слушать.

Том Джонс впервые возглавил британские чарты в 1965 году с композицией, которую вы вскоре услышите. Я специально об этом не говорю. А вот интересно, что в свое время, через буквально не так много времени прошло после этого, он обнаружил, что его популярность пошла на спад. Что сделал Том Джонс? Он сменил футболку на фрак, стал вести себя на сцене как эстрадный исполнитель старой школы. И ход этот принес ему успех среди публики более старшего возраста. В 1966 году самым продаваемым синглом в Великобритании стала его классическая композиция «Green Green Grass of Home». В Советском Союзе тогда особым успехом проникли все-таки в Советский Союз композиции в исполнении Тома Джонса, пользовалась выпущенная в 1968 году композиция, которую слышали только что, «Делайла», а в США танцевальная песня, которую мы тоже, конечно, сегодня услышим, «She's a Lady». Как можно обойтись без этого? Но я хочу сегодня давать возможность нам всем услышать очень разный голос разного Тома Джонса, который пел не только то, что писали под него, для него и так далее. Давайте услышим знаменитую композицию в его исполнении. Может быть, кто-то услышит для себя ее впервые.

Autumn Leaves. Песня, которую написали Жак Превер и Жозеф Косма. Песня замечательная, но вот такая версия на английском языке в исполнении Тома Джонса. Ну а сейчас вы слышите ту самую композицию. Собственно, это был вторая его попытка прославиться, потому что первая песня, с которой он вышел в свет, скажем так, она не принесла ему какого-либо успеха, а вот эта песня как раз стала тем самым хитом энергичной композиции, с которой он впервые возглавил британский хит-парад. Это было в 1965 году.

Том Джонс, сэр Том Джонс. Это такой мягкий намек, прозрачный, на то, что следующую песню, которую вы услышите, будет та самая, которую Том Джонс исполнил буквально в следующем году, после того, как исполнил свой вот этот самый второй хит, ставший первым для него успехом серьезным. 66-й год. Именно тогда Том Джонс исполнил композицию для очередного фильма в сериале про Джеймса Бонда и получил Грэмми как самый многообещающий дебютант. Надо сказать, что по окончании финального вокального пассажа в исполнении этой композиции Том Джонс потерял сознание от напряжения со всеми своими связками.

а вот эта композиция именно в том же году, когда была исполнена композиция для фильма о Джеймсе Бонде, стала самой популярной в Великобритании.

Том Джонс. Что касается его детства, точнее юности, наверное, все-таки будем говорить об этом. Он начинал выступать в музыкальном хоре еще в школе. После этого присоединился к местной рок-группе, где начал играть на ударных и исполнять бэк-вокальные партии. Именно в этот период будущий герой британской сцены стал увлекаться рок-н-роллом, ритм-н-блюзом и американским блюзом. Впоследствии все это, конечно же, наложило свой отпечаток на его профессиональное творчество. Если кто-то из вас следил за этим творчеством, вы можете найти как раз все эти следы, отпечатки на всем, что он исполнял в течение своей очень долгой карьеры. И хотя он сейчас, наверное, все-таки лукавит, говоря, что он заканчивает свою профессиональную деятельность, у него это не очень получается. Так же, как в свое время не получалось и у Фрэнка Синатры. Просто потому, что они слишком оба востребованы, талантливы и сохранили голос к своему возрасту таковому, в каком сейчас очень даже хорошо себя чувствует сэр Том Джонс. В 16 лет Том Джонс кое-как, это правда, окончил школу, и в этот момент у него завязался роман с очень симпатичной девушкой, которая уже год спустя стала его женой, потом у них родился сын. С этого момента жизнь Тома Джонса круто изменилась. Стараясь обеспечить свою семью всем необходимым, молодой парень оставил музыку и начал работать на стройке разнорабочим. И, кстати говоря, с тех пор он не развелся. У него одна и та же жена, которую он очень и очень любит. Он недолгое время трудился на заводе по изготовлению перчаток, в магазине по продаже бытовой техники и только по вечерам получал возможность заниматься любимым делом. Пел в барах, в клубах, и в один прекрасный день его заметил известный лондонский продюсер Гордон Миллс. Именно ему принадлежит вот этот счастливый миг, когда он рассмотрел в парне огромный талант и решил заняться тем, что называют раскруткой. А мы слушаем ту самую песню, которая стала одной из, ну, она, конечно, из многих в его творчестве, ставших очень и очень популярными, но в Советском Союзе совершенно точно. Песня 71-го года.

Кто знает, как повернулась бы жизнь Тома Джонса тогда, когда он был совсем молодым, если бы не Гордон Миллс. Дело все в том, что грубоватая манера пения его к моменту их встречи, немного хриплый голос, тогда, по крайней мере, молодого певца, заставляли других менеджеров сомневаться в необходимости с ним сотрудничества. И именно поэтому Том Джонс и его продюсер довольно долгое время не могли подыскать подходящую звукозаписывающую компанию, которая могла бы заняться дальнейшим продвижением музыканта, но, естественно, работать с его голосом в дальнейшем. Хотя, конечно, Гордон Миллс понимал, что связки у Тома Джонса просто золотые. К счастью, он их сохранил и до сих пор во всех отношениях. Часть песен, которые вы уже сегодня услышали, появились именно благодаря тому, что Гордон Миллс действительно как следует взялся за раскрутку Тома Джонса, а потом ко всему еще, ко всей его популярности он стал телеведущим. После премии Грэмми как раз, и он записал несколько успешных альбомов, объездил полмира с концертными выступлениями и обзавелся собственным телешоу. В разное время его гостями на передаче были и Рэй Чарльз, и Аретта Франклин, Стиви Уандер, Элвис Пресли, многие-многие-многие знаменитости тех лет. В итоге, надо сказать, что 70-е, конечно, стали по-настоящему звездным временем в карьере Тома Джонса. Однако со смертью его продюсера и друга Гордона Миллса, а произошло это в 86-м году, все пошло на спад, просто все сразу. Альбомы залеживались на полках, сам он выступал на небольших концертных площадках. В это даже не очень верится, но все-таки, конечно же, от продюсера зависит очень-очень многое. Возможно, в скором и времени, если бы так все и шло дальше, имя Тома Джонса, хотя я в это, честно говоря, и не верю, стерлось бы из памяти слушателей, но в какой-то момент за продвижение постаревшего музыканта взялся его сын. Как это ни удивительно, именно ему и удалось вновь вернуть кумиру 70-х прежнюю популярность уже в 90-х. В 90-х наш сегодняшний герой просто переживал второе рождение.

Том Джонс. Мы продолжаем слушать Тома Джонса. Это, конечно, была композиция, написанная исключительно для Фрэнка Синатры, благодаря тому, что когда-то Пол Анка, всезнающий и всемогущий, услышал французскую балладу в исполнении Клода Франсуа. Ему, собственно, понравилось именно мелодию, он искал мелодию для того, чтобы написать что-то в качестве прощальной визитной карточки для Фрэнка Синатры. Прощание не получилось, Фрэнк Синатра еще долго работал. Ну, что вы хотите, появившись для всех, песня «My Way» вовсе не отвернула весь мир от Фрэнка Синатры, и наоборот, он еще довольно долго работал, к счастью для всех. «My Way» в исполнении Тома Джонса прозвучала, на мой взгляд, очень и очень интересно. Следующая песня очень известная. Том Джонс никогда не гнушался того, что пел песни, уже существовавшие до него, до появления, в принципе, его на эстраде, на сцене, и получалось у него это замечательно.

Следующая композиция всегда была связана, наверное, все-таки с именем Рэя Чарльза, что естественно, это его композиция, это, собственно, исполнялось им и лучше всего было известно в его исполнении. За эту песню штат Джорджия...

Вот так. На волне нового успеха, а это был 99-й год, напоминаю, Том Джонс записал пластинку с символичным названием «Reload». Она очень скоро стала настоящим хитом в Великобритании, Соединенных Штатах Америки и многих странах планеты. Более того, представленная на ней композиция, которую вы услышите именно сейчас, ну просто покорила и молодежь, и не только молодежь. Она была, эта композиция, о которой идет речь, признана одной из самых популярных и известных песен за всю историю музыкальной индустрии. В настоящее время Том Джонс продолжает выступать, записывать новые альбомы, что просто отлично. А композиция это «Sex Bomb».

Еще одна блестящая кавер-версия песни «Венера», «Венус», той самой, та самая Шизгара, скажем так. Was burning like a silver flame, the summit of beauty and love.

Песня «Винус» принадлежит нидерландской группе «Shocking Blue». Маришка Вереш, солистка этой группы, замечательно исполняла, но с тех пор песня живет во всем.

Удивительный Том Джонс. Том Джонс, он же Томас Джонс Вудвард, напоминаю, который взял псевдоним Том Джонс по имени знаменитого персонажа романа Генри Филдинга, благо экранизация романа с Альбертом Финни в главной роли тогда гремела по всему миру. 69-й год. Молодой исполнитель уже тогда привлек внимание публики зычным голосом, отличной физической формой, если вы помните, а вы помните эти фотографии, которые подчеркивали плотно облегающие брюки и футболки. И вот потом, когда он искал новые ходы, он почему-то начал переодеваться во фраг. Ну, это не мешает ему сейчас оставаться в совершенно потрясающей форме. Он великолепен. Он едет к нам. И он совсем скоро, 28 июня, будет петь здесь, в Тель-Авиве. А мы слушаем сейчас композицию, где мы услышим два голоса. Том Джонс, сэр Том Джонс, да-да-да, и Энгельберт Хампердинг, который становится персонажем нашего следующего часа.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Бажеская. Сегодня я хочу пригласить вас в мир мелодий, в мир гармонии, в мир удивительный, который называется словом «блюз». Как говорили, блюз – это когда хорошему человеку плохо, отнюдь. Это в любом случае прекрасная музыка. И если вам еще не знакомо это направление, если вы еще не готовы были раньше, 10 лет назад, 5, 30, поскольку блюз очень много лет как направлению, как жанру, еще не были готовы его воспринимать или знакомиться, давайте попробуем расширять свой музыкальный, в частности, кругозор никогда не поздно. Музыка – это вообще язык, на котором мир говорит и говорит очень много времени, и понять его, даже если не знаком, совсем не страшно. Блюз, он появился в конце 19-го, в начале 20-х веков. Его играли темнокожие американцы, которые занимались, как вы понимаете, тяжелым трудом. И вот в те далекие годы штатами правил расизм. Это значило, что и у белокожих жителей, и у темнокожих жителей были свои районы, свой транспорт, свои законы, свои рестораны и своя музыка. До того, как блюз стал всемирно известен, его играли уличные музыканты после трудового, трудного, конечно же, рабочего дня. Музыка была, в общем, простой, но препонятной. Она была тогда близка всем, кто это слушал, вне зависимости от цвета кожи. И блюз, он оказал свое влияние на множество других жанров. Не будь блюза, мы бы, возможно, никогда не услышали того джаза, в который стали влюбляться, или рок-н-ролла. И чтобы проникнуться духом настоящего блюза, давайте сегодня будем слушать блюзы, ставшие величайшими, чтобы вы успели их узнать. Блюзы, которые вели очень многих музыкантов и благодарных зрителей уже более чем век. Известнейший американский блюзовый гитарист, автор песен, певец. Он, наверное, занимает одно из первых мест в сотне самых известных вообще гитаристов всех времен. Уже когда ему было 13, он за пару долларов купил себе первую гитару, начал упражняться. Он стал очень известен. Я не буду рассказывать о всей его карьере, но он очень быстро решил, устроившись на радиостанцию, выбрать себе звучный псевдоним. Так появилось псевдоним, имя, фактически для всех имя, Биби Кинг. Мы говорим именно о нем. Кстати, он все свои гитары называл одним именем – Люсиль. С этим именем, кстати, связана одна история из концертной деятельности. Однажды во время выступления двое мужчин затеяли драку, опрокинув керосиновую печь. Это стало причиной пожара, все музыканты спешно покинули заведение. Но именно Биби Кинг, рискуя собой, вернулся за гитарой. Потом, уже узнав, что причиной стала женщина по имени Люсиль, он так решил называть все гитары в знак того, что ни одна женщина не стоит таких глупостей. Честное слово. Биби Кинг.

Джеймсетта Хокинс, профессионально известная как Этта Джеймс, была американской певицей, которая выступала в разных жанрах и, конечно, включая блюз. Да, конечно же, R&B, soul, рок-н-ролл, джаз, госпел. Но мы сегодня слушаем блюз и слушаем великолепную Этту Джеймс.

Называя имя за именем, я, разумеется, не могу не назвать Джо Кокера. Британский певец, который обладал запоминающимся голосом, приятным низким баритоном, и лучшее его произведение – это, конечно, роковые и блюзовые баллады, причем Джо Кокер, у него получалось сделать кавер-версии, то есть спеть, сыграть, аранжировать уже существовавшие когда-то, написанные не им, музыкальные произведения рока или блюза, и сделать это гораздо лучше, чем в оригинале. Джо Кокер. Прекрасный Джо Кокер.

0: Рут Браун. Еще одно интересное имя. Леди. Успех пришел к ней в 1949 году после песни, которая называлась «So Long». Ее карьера сложилась так успешно, что Atlantic Records, эту фирму, называли «дом, который построила Рут». Тем сильнее было потрясение, когда в 60-х певица ушла со сцены, чтобы просто стать домохозяйкой. Но, к счастью для поклонников, в 75-м она вновь вернулась в музыку и прекрасно пели. Ее имя появилось в зале славы рок-н-ролла в качестве королевы матери блюза. То есть именно так это и звучало. Queen Mother of the Blues. И было это в 93-м. Именно в том же году она блестяще исполнила композицию, которую предлагаю вам услышать в дуэте с Биби Кингом.
1: You look good.
2: Thank you, baby. Thank you, baby.
1: No. No, no.

Очень люблю этого ирландского гитариста, певца, автора песен, который ушел, оставив огромный след и океан грусти у своих поклонников, для которых уход Гэри Мура стал трагедии. В своей карьере Гэри Мур много экспериментировал с различными направлениями музыки, но все-таки именно блюз стал его предпочтением, любовью, хобби, всем, чем хотите. В одном из интервью он признавался, что ему нравится тот диалог, который возникает между вокалом и гитарой именно в блюзе. Это открывает широкое поле для экспериментов. Гэри Мур в нашем эфире.

Она одна из моих любимых вокалисток, Юнис Кэтлин Уэйман, было ее имя при рождении, она взяла псевдоним Нина Симон. Ее действительно очень-очень любят во всем мире, у нее потрясающий красивый голос, столько, сколько спела Нина Симон, аккомпанируя сама себе часто. Надо было это видеть, и это можно, к счастью, видеть. Нина Симон, певица и пианистка, которая проявила себя и в композиторской деятельности, и пела джаз, блюз, соул, поп, и записывала симфоническими оркестрами. Нина Симон.

Стивен Рэй Вон, он же Стиви. Стиви Рэй Вон, американский гитарист, виртуоз, певец, один, я думаю, из самых известных и влиятельных гитаристов мира. В 2003 году журнал Rolling Stone наградил Стиви Рэй Вона 7-м номером в списке 100 величайших гитаристов, а журнал Classic Rock поместил его на 3-е место в списке 100 самых крутых героев гитары. Есть такой список. Он младший брат Джимми Вона. Я думаю, что все, кто любит этот жанр и музыку, знают и первое, и второе имя. Но мы говорим о блюзе, мы говорим о Стиви Рэй Воне и слушаем его гитару.

Одна из самых влиятельных фигур британского рока – Эрик Клэптон, единственный музыкант, который трижды был включен в зал славы рок-н-ролла, дважды в составе коллективов и один раз как сольный артист. Клэптон играл в различных жанрах, но всегда тяготел к блюзу, что сделало, конечно, его игру очень узнаваемой. Ну что, слушаем великолепного Эрика Клэптона в нашем эфире.

Еще одно имя. Оскар Бентон. Оскар Бентон, у которого очень давно появился свой коллектив. Он его назвал «Оскар Бентонс Блюз Бэнд». Думаю, что те, кто знают, о чем я могу говорить, хотя у этого коллектива есть очень много достойных записей, скорее всего, предполагают правильно, что мы в очередной раз услышим эту замечательную песню, которую Оскар Бентон записал в 1979 году. Ее написали Арти Каплан и Арти Корнфилд. И она была вообще выпущена в 73-м году на альбоме самого Арти Каплана, но не сыграла, не выстрелила, так как это случилось потом. В 1989 году никто иной, как Ален Делон, использовал именно этот блюз в фильме «За шкуру полицейского». И в результате песня в исполнении Оскара Бентона стала хитом номер один на долгие-долгие времена во многих странах, включая Францию, Румынию, Болгарию, Японию, Марокко, Израиль, Голландию. Появились версии на разных языках, но мы слушаем Оскара Бентона. «Bensonhurst Blues».

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Кан Рекорд. Сегодня вторник, 6 октября 2026 года, 25 число месяца Тишрей 5787 года по еврейскому календарю. В эфире новости. Происшествие в Иудее и Самарии. Арабские источники сообщают, что правые активисты подожгли дом в деревне Бурка, восточнее Рамаллы. В другом инциденте, в районе Масафер-Ятта, к югу от Хеврона, были подожжены автомобили местных арабов. Обозреватель Кан Шимон Миджан сообщает, что в обоих случаях пострадавших не было. Сотрудники израильских служб безопасности, в том числе общей службы безопасности Шабак, вылетели в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы допросить оманского пилота Хамама Аль-Хамами, который на прошлой неделе планировал разбить самолет авиакомпании «Fly Dubai». Об этом вчера вечером сообщил корреспондент Кан Итай Блюменталь. Подозрение на серьезный конфликт интересов в системе обеспечения безопасности авиарейсов в Израиль. Согласно расследованию Итая Блюменталя, руководитель оперативного центра авиационной безопасности Министерства транспорта Двир Рубинштейн одновременно с работой на этой должности управлял частной компанией, которая за плату проводила инструктажи для иностранных авиакомпаний, находившихся под его контролем, в том числе для Fly Dubai. По данным расследования, Рубинштейн также получал от владельцев бизнес-джетов $1000 за частные лекции, освобождавшие их от обязанности нанимать лицензированные охранные компании при посадке в Израиле. Министерство транспорта и Дви Рубинштейн пока не прокомментировали эту информацию. Вчера вечером объединенный список арабских партий начал свою предвыборную кампанию в Тель-Авиве. Депутат Кнессета от фракции Хадаш-Тал Ахмад Тиби в своей речи коснулся ареста профессора математики из университета Бар-Илан, которого обвиняют в намерении совершить массовые теракты против арабов. «Мы требуем, чтобы полиция и службы безопасности обнародовали все материалы, всю имеющуюся по этому делу информацию», — заявил депутат Тиби. Он также потребовал проверить, есть ли у задержанного связи или политическая близость к правым кругам. Корреспондент Канро Яновский сообщает, что профессор обращался, в частности, к бывшим сотрудникам силовых структур, представителям академических кругов и ведущим подкастов. Все они отказались ему помогать, однако лишь некоторые сообщили о его обращении в полицию. Третья годовщина резни 7 октября и начало войны. Данные благотворительной организации «Эран», оказывающей первую психологическую помощь, свидетельствуют о масштабах кризиса в израильском обществе. С начала боевых действий на линии помощи поступило более 928 тысяч обращений. Согласно отчету, доля обращений по поводу одиночества среди населения в целом выросла с 28% в первый год войны до 41% в третий. Среди подростков доля обращений, содержавших суицидальные высказывания, почти удвоилась и достигла 4,4%. Среди военнослужащих резко выросло число обращений, связанных с насилием и сексуальными домогательствами. В Иран призывают общественность внимательнее относиться к признакам психологического неблагополучия у окружающих. Минувшей ночью в Модиине ультраортодоксы устроили беспорядки в знак протеста против задержания уклониста от военной службы. Корреспондент Кан Даниэль Гровайс сообщает, что в Модиин были направлены крупные силы полиции, чтобы вывести оттуда военнослужащих, задержавших уклониста, и восстановить общественный порядок. Военнослужащие покинули место после того, как под давлением протестующих освободили уклониста. Отдел по расследованию правонарушений полицейских вчера допросил с предупреждением 5 сотрудников полиции по подозрению в похищении человека, нападении при отягчающих обстоятельствах и воспрепятствовании следствию. По версии следствия, полицейские прибыли в один из клубов Эйлата после сообщения о том, что находившийся там мужчина приставал к женщине. Они надели на него наручники, отвезли в безлюдное место, избили и причинили ему тяжелые телесные повреждения. После этого они бросили его там с тяжелыми травмами. Полицейские отправлены под домашний арест до четверга. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидается дальнейшее небольшое понижение температуры. Местами дождей, главным образом на юге и востоке страны, возможно, также на севере и вдоль побережья. В среду немного потеплеет, в четверг температура повысится еще немного и будет выше обычной для этого времени года. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Цфате 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28 и в Эйлате 31 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7 часов и 6 минут в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». 3 года минус один день с начала войны. Силы безопасности предупреждают о том, что Хамас готовится к новому нападению и похищению военнослужащих ЦАЛа. Кризис в отношениях между Израилем и Великобританией обостряется. Лондон намерен выслать 27 израильских дипломатов. 3 недели до выборов Кнессет 26-го созыва. Как партии готовятся к последнему этапу кампейна? Адас Штайв, бывшая журналистка радиостанции «Галей Цал», выплатит большую компенсацию бывшему главе коллегии адвокатов Эфи Наве. Глава Общей службы безопасности Шабак Давид Зини объявил о намерении возобновить практику административных арестов, если не удастся прекратить беспорядки в Иудее и Самарии. Беспорядки, разумеется, со стороны евреев. На данный момент, по крайней мере, усилия по прекращению этих беспорядков бесплодны. Во Франции возобновились беспорядки, они принимают антисемитский и антиизраильский характер. Об этих и других темах мы будем беседовать в ближайшие 2 часа с нашими гостями. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня во вторник, 6 октября. Да, сегодня 6 октября, 53 года с начала войны судного дня. Наша программа, программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9.05 программа «Доброе утро, Израиль», которую сегодня проведет Саша Коган. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 «Особый случай», ведущий Максим Гулер. 18.05 программа «На пике событий», которую сегодня проведет Анна Раева. А с 22 до полуночи ночная смена, классическая музыка под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня во вторник, 6 октября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. По информации представителей силовых структур, Хамас готовится к новым нападениям и попыткам похищения израильских военнослужащих. В то же время уже около года из сектора Газы не ведутся ракетные обстрелы Израиля. На этом фоне, как вы оцениваете результаты войны «Железные мечи» в секторе Газа? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, пишите нам, высказывайте свое мнение, дискутируйте, спорьте между собой, спорьте с нами, критикуйте нас, все приветствуется. Единственная просьба, разумеется, как всегда, делайте все это вежливо. А сейчас 7 часов и 9 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок – сотрудники служб безопасности в населенных пунктах, прилегающих к границе с Газой, мы вновь не защищены. На фоне опасений по поводу возможности похищения военнослужащих, газете «Исраэль Айом» стало известно, что вновь есть разрыв между обещаниями и ситуацией на практике, обещаниями в том, что касается обеспечения безопасности поселков и ситуацией на практике. Среди причин этого разрыва освобождение солдат и нехватка призывов, нехватка призывников. В военно-политическом кабинете прозвучало предупреждение, необходимо подготовиться к многофронтовой войне. Шири Тавитан Коэн, Лилах Шуваль, об этом на второй странице издания. Еще несколько материалов. Кто создаст мемориал памяти? 3 года после «Черной субботы» по-прежнему не ясно. Будет ли единый и общегосударственный мемориал, или каждая община будет помнить своих погибших и вспоминать их по своему пути. Разногласия уже ощущаются перед церемониями и в разгар церемоний 3-й годовщины начала войны. Об этом Одая Бушери на 14-й странице газеты Исраэля Йом. Чрезвычайная ситуация. У ЦАЛа и полиции нет совместной, нет общей сети, нет совместной сети. Несмотря на время, которое прошло, до сих пор не решен один из провалов, который вынудили две организации полагаться на мобильную связь и социальные сети. Эксклюзивный материал Карми Югева на 12-й странице газеты «Исраэль Гайом». Англия и Голландия уже наложили санкции на поселенцев и на поселенчество, и эта волна может усилиться. Израиль пытается препятствовать. Об этом на 4-й странице газеты «Исраэль Гайом». «Восьмой фронт», так называют статью на эту тему Ниссан Штраухлер. «Восьмой фронт войны». Израиль обязан сражаться дипломатическим путем с бойкотами, которые планирует или практикует Европа. После Англии, Голландии в ближайшее время будут санкции дополнительных стран в Европе на товары из Иудеи и Самарии. Испания и Ирландия уже запретили импорт. Великобритания, Франция и Канада обязались присоединиться. Возможно, что речь идет о кризисе, который приведет к замораживанию соглашения о ассоциации. Это известное соглашение между Европой и Израилем. Планировал разбить самолет, уничтожить самолет еще до того, как поступил на работу во Fly Dubai. Это новая информация о втором пилоте самолета Fly Dubai, Гимами Аль-Гамами, который пытался уничтожить самолет. Он рассказал на допросах, что действовал из желания отомстить за то, что происходило в Газе. «Я хотел быть шаидом». Согласно опубликованной информации, он планировал разбить самолет, уничтожить самолет еще до того, еще ранее, однако передумал из-за того, что, судя по всему, был знаком с кем-то из пассажиров того самолета, который изначально планировал уничтожить. Так или иначе, Шабак принимает участие в расследовании попытки теракта. Обо всем этом Дуди Коган на 6-й странице издания. Шай Голден публикует авторский материал. Нетаньяу побежал звонить индийскому пилоту Бнаю из Израиля. Он забыл. Об этом Шай Голден. А Шрит Эвитан Коэн публикует короткое интервью, цитирует слова министра Амихая Шикли, который обратился к премьер-министру Франции и потребовал активно действовать для защиты евреев в его стране. Французская враждебность направлена на израильские объекты. Об этом Шрит Эвитан Коэн на 7-й странице газеты «Идиот Ахронот». Газеты Исраэля Йом. Газета «Идиот Ахронот», главный ее заголовок, глава Шабака снимает перчатки. Об этом заявил Давид Зини на заседании военно-политического кабинета. На заседании кабинета Зини сказал, что если он не сумеет остановить националистическую преступность в Иудее и Самарии, он потребует вернуть административные аресты. До сих пор запрещал министр обороны Исраэль Кац использование этого средства против евреев. И глава Шабака, сам глава Шабака препятствовал этому, однако сейчас требует возобновления, вернее, говорит о том, что потребует возобновления административных арестов, если ему не удастся справиться с волной насилия со стороны евреев в Иудее и Самарии. Стоит только напомнить, как увязывали Давида Зини перед его назначением с тем, что он религиозный человек и, вероятно, придерживается правых взглядов и так далее. На фронте борьбы с террором Шабак принимает участие в расследовании пилота-террориста. Обо всем этом Амир Эттингер на 6-й странице газеты «Идиот Ахарунут». Еще несколько материалов здесь. 3 года после 7 октября они идут их путем. Между боями на границе с Газой и последней наземной операцией в Ливане. Семьи погибших и раненых бойцов из 3 подразделений провели такую трогательную встречу, где говорили о героизме и памяти. Йоав Керен об этом на 12-й странице. И вот здесь фотографии 2 бойцов, которые погибли в боях этой войны. Еще несколько материалов. Милуимники продолжают приходить на сборы и рисковать своей жизнью. Нам по-прежнему не хватает бойцов. Мотивация, героизм и усталость. Главный офицер, командующий резервистскими войсками ЦАЛа, бригадный генерал Бенни Бен-Ари, дал специальное интервью военному корреспонденту газеты «Идиот Ахронот» Элише Бен-Кимону. Об этом на 4-й странице издания. Кризис в отношениях с Великобританией. Лондон угрожает депортировать 27 израильских дипломатов. Самая низкая точка в отношениях между двумя странами на фоне намерения закрыть британское консульство в Восточном Иерусалиме. Итамар Айхнер и Юваль Карни об этом на 6-й странице. Профессор математики Барландского университета обвиняется в том, что планировал теракты против арабов. Коллеги преподавателя в Барландском университете в шоке по поводу его задержания. Речь идет о очень странном человеке, который планировал безумные действия и причинил нам гигантский ущерб, говорят в Барландском университете. Об этом на 8-й странице издания. А 2-я и 3-я страницы, как обычно, предоставлены авторским материалом. В них бушует ненависть. Об этом пишет Бендрор Ямини. Великобритания меняет свое лицо. Королевский колледж и партия зеленых – это только симптомы. Это не только ненависть к Израилю, это ненависть Запада к самому себе и самоненависть, пишет Бендрор Ямини. А на Ведроме публикует статью под названием «Повторяются ли выборы 96-го года?». Складывается впечатление, что сами избиратели появления новых фигур. По-другому, иначе как можно еще объяснить тот факт, что новые инициативы, такие как Эрдан Эдельштейн, не получились, не реализовались, не сумели преуспеть, спрашивает Наведроми. Едидия Яри публикует статью под названием «Это мой дом, дурак». Таков заголовок статьи. «Политическая идентификация – это вопрос того, где мы росли, более чем что бы то ни было другое». Ментальные модели и мировоззрение, которое формировалось с раннего детства в доме, где живут люди. Это корни, которые строят линию раскола по всему фронту политических мировоззрений, пишет Едидия Яри. Ну, это верно, но мне кажется, что не только условия, в которых, не только домашние картины формируют сознание и формируют политические взгляды человека. Здесь же на 6-й странице материал Амира Эттингера, Итамара Айхнера и Элиши Бен-Кимона о решении или о намерении главы Шабака Давида Зини потребовать возвращения административных арестов в Иудее и Самарии. Глава Шабака распорядился усилить меры по борьбе с националистической преступностью в Иудее и Самарии, однако признает, что очень трудно решить проблему этих погромов. Он намекнул, что возможно, что изменит свою позицию по вопросу о возвращении такого средства, которое было отменено министром обороны Исраилем Кацем. Возможно, что у нас не будет выбора. Неожиданный и очень острый конфликт произошел на заседании военно-политического кабинета между Давидом Зинни и Орит Струк. «Ты оторвана от реальности», — сказал Давид Зинни министру по делам поселенчества и национальных проектов. Здесь же на восьмой странице подробнее о задержании профессора математики в Бар-Илан университете, преподаватель, имя которого запрещено к публикации, сформировал программу по имени Айт, им ясе трансфер, если будет сделан трансфер. Он планировал собрать группу из 72 еврейских террористов, как их называет газета «Идиот Ахронот», разбить их на ячейки и неожиданно совершить теракты в смешанных городах и в арабских населенных пунктах. Согласно обвинительному заключению, он планировал присоединиться к Моше Фейглину, после того, как не получил поддержки, пытался его шантажировать. Глава партии Зеуд заявил, что он подал жалобу в полицию. Об этом газета «Идиот Ахронот». Еще один материал. Война на истощение. Они пережили насилие в семье. Их родители не могли их защитить, не могут их защитить даже сейчас. Точнее говоря, речь идет не о насилии в семье, а о насилии в собственном доме. 3 года после начала войны многие дети по-прежнему в состоянии травмы. Специалисты заявляют о том, что начиная с 7 октября мы замечаем у очень многих подростков разного рода психологические нарушения. В том числе главное или одно из главных – это абсолютно новое расстройство, с которым мы раньше не имели дела в таком масштабе. Это чувство, глубокое чувство, что их предали. Результат очень тяжелый – насилие и депрессия. Психологи говорят о том, что они пытаются оказывать помощь родителям в том, как создавать ощущение защищенности для детей, однако это очень сложно. И цена, которую дети заплатили своей душой, своей психологией, своей психикой за события 7 октября. 1500 подростков оказались в больницах после того, как пострадали во время войны. 69 погибли с начала войны. На 30% выросло число страдающих тревожностью, на 25% выросло число страдающих различного рода расстройствами, психологическими и психическими расстройствами. Об этом пишет газета. Газета «Идиот Ахронот». Газета «Маариф», главный ее заголовок сегодня – «Память и боль. 3 года после бойни 7 октября». Израиль отметил день памяти, национальный день памяти со дня нападения Хамаса утром Симхат Тора. В 6:29 утра флаги на флагштоках по всей стране были приспущены. Нетаньяу на государственной церемонии заявил, что мы разрушим и уничтожим власть Хамаса. Отец одного из погибших прервал выступление премьер-министра. Ты не защитил 1200 убитых за один день. Президент Герцог заявил, мы обязаны расследовать и понять, как это произошло. А завтра гражданская церемония. в память о событиях 7 октября. Обо всем этом на второй и третьей страницах газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Хамас усиливается в Израиле. Фиксируют подготовку, усиленную подготовку Хамаса к возобновлению войны. Об этом на 8-й странице издания. А я спрашиваю, чего тогда мы ждем? Преподаватель в университете Бар-Илан обвиняется в том, что планировал массовые теракты против арабов. Об этом на 9-й странице газеты «Маариф». Что еще можно здесь прочитать? Министерство финансов направит 40 миллионов шекелей тем институтам или тем учреждениям, которые пострадали во время войны. Это инициатива главного аудитора Минфина. И это совместная, на самом деле, инициатива ее и налогового управления, которая направлена на то, чтобы компенсировать тех, кто пострадал от рэкета, и субсидировать цены на бензин на сотни миллионов шекелей. Об этом на 8-й странице газеты «Маариф». 262 антиизраильских выступления или 262 антиизраильских инцидента, антиизраильских, пропалестинских инцидента в 37 странах. Таковы данные, опубликованные в отчете Министерства по делам диаспоры. Примерно треть этих инцидентов, которые были обнаружены, определяются как охарактеризованы средним или высоким уровнем физической угрозы в отношении евреев. Государства, в которых отмечено самое большое число антисемитских и пропалестинских, антиизраильских и пропалестинских выступлений, это Соединенные Штаты Америки 45, Испания 40, Австралия 21, Британия 19 и Италия 16 инцидентов. Еще несколько материалов здесь, о чем пишет еще газета «Маариф». Оманский пилот планировал обрушить самолет, которым управлял, однако там были его знакомые, и поэтому он отказался от этой мысли. И еще один или два материала. Церемония памяти пройдет 7 октября, и соединит между 7 октября и героизмом бойцов дня катастрофы, тех, кто пережил Холокост. Об этом пишет Юваль Бенго в газете «Маариф». Газета «Арец», о чем пишет сегодня это издание. Ответственные все еще с нами. Провалы не прекращаются. Йоси Вертер об этом на 3-й странице. На церемонии памяти выступал премьер-министр Бенямин Нетаньяу. Он говорил о бойне как тот, кто объясняет без какого бы то ни было раскаяния или без какого бы то ни было взятия на себя ответственности. Власти до сих пор не предложили помощи пассажирам, которые находились на борту самолета Fly Dubai и Air Folge, об этом на 6-й странице. Матан Гулан и Джеки Хури. ЦАЛ угрожал тем, что воспрепятствует или тем, что помешает палестинцам собирать оливки на западном берегу, если их будут сопровождать левые активисты. И еще несколько материалов. Иран Шимони публикует статью. 33 человека были убиты в квартале Мишора Гефен в Офаким. Государства не было ни в день бойни, ни затем. Жители, которые там живут сейчас, страдают от травмы. Еще несколько материалов. Высокопоставленные представители системы национально-религиозного образования, системы Мамлахти-Дати, ведут или возглавляют проект, который инициирует голосование за правые партии. Леор Детель об этом в газете «Гаарец» на 7-й странице. Ну и здесь, разумеется, о том, что преподаватель математики из Бар-Илана обвиняется в том, что планировал террористическую атаку против арабов. Нобелевская премия мира по медицине будет присуждена исследователям за использование света при изучении заболеваний мозга. Об этом пишет Майя Роман на 8-й странице газеты «Гаарец». Это первые заголовки израильских СМИ. Позднее, возможно, познакомимся с сайтами. Сайт Макоришон, сайты, другие сайты. А пока поговорим о том, что происходит в противостоянии между Саудовской Аравией и другими странами залива и хуситами. С нами в эфире доктор Нахум Шило, специалист по истории Ближнего Востока, странам залива, Центр Моше Даян, Университет Тель-Авива. Доктор Нахум Шило, шалом бокетов.
1: Шалом бокетов.
0: Мемшелет Тейман медаберет על זה ששוב השתלטה בעצם על נמל מוха. מה קורה בהתמודדות בין ממשלת תימן, בין חוטים? מה קורה בחזית הזאת כרגע?
1: בעצם בחזית הזאת אנחנו רואים התעוררות של מלחמת האזרחים או המלחמה בין הצפון והדרום אחרי שבמשך שנים היה קיפאון. זה נובע כמובן מהמהלכים האחרונים של החוסים שהם השתלטו על מוחה ועל נסים להשתלט על עוד מקומות, וכמובן התגובה של ממשלת תימן, וכמובן ברקע יש את אפשרות שסעודיה בסיוע פקיסטן וטורקיה בכל זאת יעשו איזשהו מהלך קרקעי.
0: האם נכונה הודעה ממשלת תימן שהחזירה את השליטה על מוחה?
1: קשה לדעת, זאת אומרת, שני הצדדים טוענים כל אחד להישגים, השטחים עוברים שם במהירות מאחד לשני, צריך להמתין מספר ימים בשביל לראות באמת מי שולט במקום הזה.
0: כשמדברים על זה שמדינות של חבר המקה מתכננים לפחות איזשהם צעדים להרתעה קולקטיבית כלפי החוסים, למה הכוונה?
1: זה אומר שהפעלת הברית המשולשת של בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה, עד עכשיו הברית הזאת לא כל כך הופעלה באופן אקטיבי, אבל יש הרבה מאוד דיווחים על זה שפקיסטן מכניסה הרבה מאוד כוחות לסעודיה ומתכוונת ליטול חלק יותר פעיל בסכסוך.
0: יש עדיין מלחמה פעילה? זאת אומרת, או שיש סוג של הפסקה כרגע בין סעודיה לבין החוסים?
1: לא, יש מלחמה פעילה. החוסים יורים לשטח סעודיה כמעט מדי לילה, וסעודיה כבר מדברת על מבצע קרקעי גדול. זאת אומרת, יש המלחמה היא באמת
0: זה ברמת הדיבורים, אנחנו לא רואים איזושהי פעולה אקטיבית
1: כרגע. נכון, כרגע מהצד הסעודי לא, מהצד החוסי כן.
0: ויכול להיות מצב ששלושת המדינות האלה שהזכרת, סעודיה, פקיסטן וטורקיה, יחליטו, יפעילו סוג של פעולה קרקעית אקטיבית נגד החוסים?
1: זה יכול להיות, זה ייתכן.
0: מה הסבירות שזה יקרה?
1: קשה לומר, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהדברים האלה לא כל כך, מה שנקרא, מוחלטים. כי אומנם נחתמה ברית, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מה כתוב בסעיפי ההסכם, חוץ מהגנה הדדית. אבל מצד שני, יש הרבה מאוד חיילים פקיסטנים בסעודיה, והדיבורים בתקשורת מרמזים על זה שהסבירות עולה. להגיד כמה וכמה אחוזים זה מאוד מאוד קשה.
0: איך זה משפיע בכלל כל האירוע הזה? איך זה משפיע על כלכלה, על סחר שסעודיה ומדינות אחרות מאוד תלויות בזה?
1: כל הנושא סביב מיצר באבל מנד הוא פוגע בכלכלה העולמית כבר 3 שנים. במיוחד מי שנפגע מזה זה המדינות שנמצאות לחופי הים האדום, כולל סעודיה, כולל מצרים, סודן גם. כרגע יש מה שנקרא, הצדדים מנסים לחפש פתרונות. זאת אומרת, גם פתרונות צבאיים, אבל גם פתרונות מדיניים. והם הצליחו, זאת אומרת, זה לא שהתנועת הסחר נעצרה לגמרי, אבל זה לא כמו שהיה, וכרגע זה לא...

сейчас между хуситами и законным правительством Йемена. Наш собеседник говорит о том, что на фоне продолжающегося противостояния между хуситами и Саудовской Аравией и другими странами возобновилась и, по сути дела, гражданская война, которая долгое время была заморожена между хуситами и правительством Йемена. Идет борьба за порт Моха, тот порт, который захватили хуситы, и что, по сути дела, дало им контроль над Баб-эль-Мандебским проливом. Правительство Йемена в последнее время заявляет о том, что вернуло себе контроль за этим портом, однако далеко не очевидно, что это так, говорит доктор Нахум Шило. Следует подождать и посмотреть, насколько эти заявления соответствуют действительности. Заявление о мерах сдерживания, коллективных мерах сдерживания со стороны Альянса Мекка наш собеседник объясняет намерениями или готовностью, по крайней мере, Пакистана. Альянс Мекка — это тот самый трехсторонний альянс между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией. Наш собеседник говорит о том, что речь идет о намерениях или о готовности Пакистана взвесить возможность более активного участия в защите Саудовской Аравии от атак со стороны хуситов. Эти атаки носят практически ежедневный, точнее говоря, еженочный характер. Практически каждую ночь ведутся обстрелы территории Саудовской Аравии. Саудовская Аравия говорит, по крайней мере, на данный момент о намерении, возможно, провести наземную операцию против хуситов, но, по крайней мере, пока об этом речь не идет. Иными словами, пока что речь идет только о словесных таких выпадах. Саудовская Аравия воздерживается от активных действий, хотя очень может быть, что атаки хуситов просто не оставят Эр-Рияду выбора. И тем более, что контроль хуситов над Баб-эль-Мандебским проливом приводит к тому, что наносится очень серьезный удар по экономике страны, по экономикам стран, не только Саудовской Аравии, но и всех стран, которые находятся в этом районе. Но Саудовская Аравия страдает больше, пожалуй, больше всех, говорит наш собеседник, и поэтому будут искать возможности для того, чтобы эту ситуацию изменить, вплоть до более активного участия в военных действиях. И все это, разумеется, при условии того, что им будет гарантирована та или иная поддержка или коллег по альянсу Мекка или других стран. Соединенные Штаты Америки пока занимают более пассивную позицию и не торопятся вмешиваться в происходящее. Очень может быть, что это изменится после выборов середины каденции, которые пройдут 3 ноября. Доктор Нахум Шило с нами был в эфире, специалист по истории Ближнего Востока и странам Залива, Центр Муше Даяна, Тель-Авивский университет. 7 часов 41 минута, прежде чем перейти к нашему следующему собеседнику, немного заголовков с новостных сайтов. Сайт газеты «Макор Ришон», смотрим сейчас мы на него, о чем пишет это издание сегодня. Сайт «Макор Ришон», главный заголовок, «Израильская политическая трагедия». Все голосуют стратегически и выбирают, по сути дела, стратегию, которая причиняет максимальный ущерб. Об этом пишет доктор Ран Барац. В третий раз подряд мы идем на выборы на основе того, что один блок блокирует другой. Теория блоков, которая опасна и которую восприняли и правые, и левые, приводит к тому, что политики заковали себя или заперли себя в тупике, из которого пока невозможно выйти. Вместо того, чтобы создать общенациональное лидерство, которое вытащит страну из болота и из грязи. Это мнение Рана Бараца.
еще несколько материалов.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают не верить, времена, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают» с 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. Радиостанция «Свободный Ливан» передает, что в этом месяце, еще до выборов в Израиле, возобновятся ливано-израильские переговоры. В сообщении говорится, что Ливан получил уведомление о возобновлении переговоров с Израилем, которые проходят при посредничестве США. Новый раунд состоится во Флориде, предположительно 20 числа, и будет посвящен не политическим вопросам, а военным. Эту информацию передал обозреватель Кан Шимон Миджан. Сотрудники служб безопасности, в том числе представители общей службы безопасности Шабак, вылетели в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы допросить оманского пилота Хамама Аль-Хамами, который на прошлой неделе планировал разбить самолет авиакомпании Fly Dubai. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам минувшей ночью, что, по его мнению, за попыткой этого теракта стоит Иран. На чем основано это мнение, он не пояснил. Американский телеканал CBS сообщил, что в Израиле готовились и к крайнему сценарию сбить самолет, несмотря на то, что на борту находились более 170 пассажиров и членов экипажа. Об этом телеканалу сообщили два израильских источника. Истребители были подняты в воздух, однако вернулись на базу после того, как выяснилось, что самолет направляется на аварийную посадку в Саудовской Аравии. Это сообщение передал обозреватель Кан Итамар Маргалит. В продолжение темы подозрения на серьезный конфликт интересов в системе обеспечения безопасности авиарейсов в Израиль. Согласно расследованию журналиста Кан Итая Блюменталя, руководитель оперативного центра авиационной безопасности Министерства транспорта Двир Рубинштейн одновременно с этой работой управлял частной компанией, которая за плату проводила инструктажи для иностранных авиакомпаний, находившихся под его контролем, в том числе Fly Dubai. По данным расследования, Рубинштейн также получал от владельцев бизнес-джетов $1000 за частные лекции, освобождавшие их от обязанности нанимать лицензированные охранные компании при посадке в Израиле. Министерство транспорта и Двир Рубинштейн пока не прокомментировали эту информацию. Третья годовщина резни 7 октября и начало войны. Данные благотворительной организации «Иран», оказывающей первую психологическую помощь, свидетельствуют о масштабах кризиса в израильском обществе. С начала боевых действий на линии помощи поступило более 928 тысяч обращений. Согласно отчету, доля обращений по поводу одиночества среди населения в целом выросла с 28% в первый год войны до 41% в третий. Среди подростков доля обращений, содержавших суицидальные высказывания, почти удвоилась и достигла 4,4%. Среди военнослужащих резко выросло число обращений, связанных с насилием и сексуальными домогательствами. В Иран призывают общественность внимательно относиться к признакам психологического неблагополучия у окружающих. Председатель партии Бияхад Нафтали Беннет заявил в эфире Кан, что премьер-министр Беньямин Нетаньяу не только не предотвратил 7 октября, но и не уничтожил Хамас. Прошло 3 года после резни 7 октября, а Хамас по-прежнему контролирует Газу, причем число его боевиков больше, чем было 6 октября. Сегодня у Хамас уже 27 тысяч боевиков. Какой сигнал это посылает нашим врагам, если Хамас все еще стоит на ногах? В интервью журналисту Кан Керен Озен Беннет категорически отверг возможность создания правительства национального единства. «Нетаньяу должен уйти. Нетаньяу развалил государство. Он разрывает нас на части, и я больше не готов с этим мириться». Минувшей ночью в Модене ультраортодоксы устроили беспорядки в знак протеста против задержания уклониста от военной службы. Корреспондент Кан Даниэль Грувайс сообщает, что в Модин были направлены крупные силы полиции, чтобы вывести оттуда военнослужащих, задержавших уклониста, и восстановить общественный порядок. Военнослужащие покинули место после того, как под давлением протестующих освободили уклониста. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидается дальнейшее небольшое понижение температуры, местами дожди, главным образом на юге и востоке страны. Возможно, также на севере и вдоль побережья. В среду немного потеплеет. В четверг температура повысится еще немного и будет выше обычной для этого времени года. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Цфате 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Следующий выпуск в 9 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: קורה לעתים שיש תגובות של אנשים קיצוניים, הוא לא חייב להיות דרך אגב פנאטי מבחינה פוליטית. הוא יכול להיות גם בן אדם מן היישוב, מה שנקרא, שזה פתאום פוגע לו באיזושהי נקודה בנשמה, ואז הוא מחליט לנקום. זה אירוע חריג שאחרי החטיפה ורצח הילדים, הלך אותו זכרונו לברכה, ורצח באופן מזדמן ילד שהוא ראה ברחוב, הוא לא הכיר אותו, פשוט אסף אותו וזה נגמר כפי שזה נגמר. אני דרך אגב מוטרד מאוד מאוד מטרור פלסטיני, אבל אני מאוד מאוד מפחד מטרור יהודי. מפלסטיני אני יודע איך להתעסק, אני אבל מוטרד מאוד ומפחד שכשיש לנו רוצחים או מחבלים יהודים, זה פוגע ברקמה החברתית, ומי אנחנו, ובחוזק שלנו להילחם בטרור הפלסטיני, שהוא טרור מאוד מאוד לא פשוט.
1: אריק ברבינג, המון המון תודה, שיחה מרתקת, תודה רבה לך.
0: יום טוב, להתראות.
1: להתראות, ביי. Я спросил нашего собеседника о просьбе, намерении главы Шабака Давида Зини возобновить практику административных арестов. Это вот то чудесное лекарство, которое решит все наши проблемы в контексте погромов, которые чинят правоэкстремисты в Иудее и Самарии. Четких и ясных, нету одного средства, нету одного лекарства. Есть много разных средств, и административный арест — это одно из них. Административный арест позволяет вывести человека с территории на какое-то определенное время, оставить его в ситуации неизвестности, находясь в тюрьме. Он находится в тюрьме, это небольшое счастье, говорит наш собеседник. Сейчас это не средство, которым нужно пользоваться широко. В последние годы им пользовались широко, я не знаю, слишком широко или нет, но достаточно широко, шире, чем, мне кажется, необходимым, говорит наш собеседник. С другой стороны, нынешний министр обороны принял абсолютное решение не использовать это средство, не прибегать к нему вообще. Мне кажется, что это неправильно. И необходима какая-то промежуточная величина. И это то, о чем говорит сейчас Давид Зини. Мне кажется, что об этом стоит говорить более подробно и относиться к этому более серьезно, к такой возможности. Я бы не хотел вдаваться в детали того, какие результаты мы получаем от того человека, который находится под административным арестом, но, безусловно, говорит наш собеседник, далеко не всегда и не все методы работы Шабака можно... Не обо всех методах работы Шабака можно говорить. Мы находимся в ситуации, когда, во-первых, задерживают тех, кого удается опознать. Во-вторых, когда речь идет не об одном и не о двух террористах, а я их называю именно террористами, это не детские игры, это террористы, когда бросают камни, когда поджигают дома, когда нападают на людей, это не детская игра, это террор. Террор, который в итоге возвращается к нам, потому что он приводит к актам террора со стороны палестинских арабов. И это очень тревожная тенденция, говорит наш собеседник. Именно поэтому я не думаю, что мы можем к этому относиться как к чему-то безобидному. Так вот, когда речь идет не об одном и не о двух людях, а о группах людей, которые очень хорошо готовятся к подобного рода действиям, не всегда даже задержание нескольких из них приводит к тому, что эта тенденция спадает. Иногда необходимо задержать и отправить под административный арест кого-то из них. Причем эта процедура всегда связана с разрешением суда, с разрешением министра обороны, с разрешением юридического советника правительства, потому что речь идет о гражданах Израиля. Когда речь идет о палестинских арабах, ситуация проще. Что касается граждан Израиля, это используется чаще, и поэтому процедура сложнее. Что касается методов, которые используются, и тех результатов, которые получают, очень трудно в настоящий момент говорить о том, чего мы хотим от них добиться. По крайней мере, я в эфире не хочу об этом говорить, отмечает наш собеседник. А что касается смерти, недавно в тюрьме умер Йосеф бен Давид, тот, кто был признан виновным.

0: виновным в убийстве Мухаммеда Бухдера, подростка, которого похитили и убили на следующий день после похорон трех израильтян, трех израильских подростков, захваченных и убитых террористами Хамаса. И в 2014 году наш собеседник говорит о том, что это был переломный момент с точки зрения работы Шабака. Мы очень много говорили о том, насколько опасна ситуация, при которой евреи берут в руки оружие и берут, вернее говоря, начинают заниматься самосудом, несмотря на очень тяжелые картины, которые я помню тех времен поиска трех подростков, их обнаружения. Я имел к этому отношение, говорит Арик Брабинг, и их похорон. То, что было сделано после этого, это был классический акт террора, теракта возмездия. Я хочу сказать, говорит наш собеседник, что это не имело никакого отношения к прямому возмездию тем, кто убил израильских подростков. Это просто похитили арабского подростка и убили его, без подростка, который не был ни в чем виноват, говорит Арик Брабинг. Это была очень тяжелая история. Я должен вам сказать, подводит итог нашего разговора Арик Брабинг, что меня очень тревожит палестинский террор, но я очень боюсь еврейского террора. С палестинским террором мы знаем, как бороться. Еврейский террор и его последствия могут быть очень и очень опасными. С нами в эфире был Арик Брабинг, в прошлом глава регионального подразделения Шабаков в Иерусалиме, Иудеи и Самарии, бывший глава киберотдела, специалист по борьбе с террором. 8.46. Адас Штайф и радиостанция Галит Цаль выплатят бывшему главе коллегии адвокатов Эфи Наве порядка 600 тысяч шекелей компенсаций. Ее действия носили уголовный характер, говорится в решении суда. Адвокат Софи Гранит, юридическая форма Мэй Лау, специалист в сфере криминального права. Адвокат Гранит, доброе утро.
1: Утро.
0: Прежде всего, за что Адас Штайф выплатит 600 тысяч шекелей? Напомните нам в нескольких словах.
1: Ну, в нескольких словах мы говорим, это уже где-то 10 лет назад. Она передала эти телефоны, которые были вскрыты, с информацией про коррупцию с адвокатами, с судьями. Это было большое дело, которое прокуратура в те времена осмотрела, но в конце концов закрыли дела. И одна из причин была, потому что эта информация из телефонов была, как бы ее получили не законными образами, вскрыты были эти телефоны.
0: То есть она попросила кого-то помочь ей проникнуть в содержимое телефона, не имея на то разрешения. И
1: конечно, там была информация, которая публика, это было интерес публики знать, потому что там были очень серьезные обвинения про коррупцию, и из-за этого она так провела себя, скажем так. Mm-hmm. Но сегодня, в конце концов, много лет спустя, когда уже суд именно на почве того, что сказал, что цель не оправдывает средства, и что эти телефоны были вскрыты не по согласию и незаконным образом, то из-за этого суд присудил компенсацию.
0: Проникновение незаконным путем в телефонный аппарат другого человека, это не является уголовным правонарушением?
1: Это и является и уголовным, и гражданским.
0: С точки зрения уголовного права Адас Штайф понесла какое-то наказание, напомните?
1: Нет, она не понесла наказание, потому что в то время прокуратура, приняв от нее эти улики, как бы дали ей какое-то, не подали против нее уголовное.
0: Иными словами, ты нам помогла получить улики, мы даем тебе хасину тут подачу уголовного.
1: Да, что-то вроде этому.
0: Что вы думаете об этой истории как адвокат?
1: Смотрите, я хочу, что тут есть две параллельные линии. Одна — это сама юридический вопрос насчет вот как правильно надо вести с телефонами, а вторая линия, что я думаю об этих о коррупции и
0: нет, я хочу вас спросить, адвокат Гранит, о другом. Что вы думаете? Что вы думаете о ситуации, когда вот есть телефон, да, в котором, вероятнее всего, есть действительно улики, свидетельствующие о коррупции и так далее, и человек проникает в этот телефон, с одной стороны, получая улики, которые помогают изобличить коррупцию, с другой стороны, незаконно проникает в чужой телефонный аппарат.
1: Смотрите, суд, и этот суд, и уже много лет Верховный суд, и я, это мое мнение тоже, говорит, что сегодня, особенно в сегодняшних временах, телефон – это самый личный документ, аппарат, который есть у человека. И поэтому я считаю, что цель не оправдывает средства, и что есть сегодня, конечно, законное средство получить информацию с телефона, надо это делать через ордер, который суд дает специальный, как иск в компьютере, потому что телефон это считается компьютерный аппарат. Ордер такой суд может, конечно, сделать, и тогда вскрыть телефон будет сделано законным образом, так, чтобы сохранить и личную жизнь, и личную информацию, и искать именно улики, которые говорят о каких-то уголовных преступлениях. Это правильный процесс, и поэтому сегодня это, ну, слушатели должны знать, что это только это и между супругами, и работодатели не имеют права искать или войти как бы с телефон, даже если они знают код, без соглашения. Это очень важно. И поэтому, как суд сказал, что не любая цель не оправдывает любые средства, чтобы достать личную информацию из телефонов. В уголовных делах было дано очень важное разрешение где-то год назад, что Верховный суд запрещает полиции скрывать телефоны даже при согласии подозреваемых. Они должны это делать только с ордером из суда.
0: Адвокат Софья Гранит, юридическая фирма MEI Law, специалист в области криминального права. Огромное вам спасибо за этот комментарий. Всего доброго.
1: Всего доброго. До свидания.
0: 8:51 минута. Накануне Дня гнева во Франции возобновились беспорядки. Одновременно в ходе этих беспорядков появились и антиизраильские мотивы. С нами в эфире Яэль Борнштейн, ведущий и редактор Канрека, французская редакция. Яэль, шалом, бокертов. Яэль, нет, не с нами. Я надеюсь, что сейчас будет с нами. Яэль, шалом, бокертов.
2: Бокертов.
0: Кодем коль, ма коля бецарфат, аль ма коля, слихаль, аль ма коля меумал, ма коля балаганаса.
2: תראה, הילדים, זה התחיל ב-21 בספטמבר, הילדים דורשים תנאים משופרים, הם רוצים כיתות יותר קטנות, זה נכון שיש הרבה מאוד ילדים בכל כיתה, הם רוצים ימים מקוצרים.
0: ועל זה שורפים את פריז? סליחה ל...
2: אז חכה, אז אני אסביר, זה בדיוק העניין שבהתחלה הכוונה היא נכונה, והסיבה להתחיל באיזשהו סוג של מחאה, היא נכונה, ואחר כך זה גולש לשרוף את כל צרפת. זה לא רק פריז. הם שורפים את כל צרפת. הם שורפים עכשיו, אתה יודע, זה הפך להיות כבר מאומות אלימות ברמות קשות. מלא שוטרים, משהו כמו 600 שוטרים ואנשי ביטחון נפצעו. הרבה מאוד תלמידים נפצעו, חלק נעצרו. מורים, איזה 170 מורים נפגעו, נפצעו. פתאום אתה רואה את הילדים מסתובבים עם דגלי פלסטין, ואתה לא מבין מה הקשר. זאת אומרת, פתאום אנחנו הילדים של עזה. רגע, איך הגענו לשם? וכל דבר בצרפת, העם הצרפתי ידע לעשות מהפכות, וידע לדרוש ולערוף ראשים של מי שצריך. אבל מאז כל המחאה הזאת שהייתה אמורה להיות מחאה מוצדקת, מחאה שקטה, מחאה אפילו חכמה, זאת אומרת, כן היה אפשר להגיע לאיזשהו דיבור על, למה לא טוב לכם. אנחנו נקשיב ואנחנו נראה איך אפשר כן להוסיף תקציבים ב-XYZ. יש בזה משהו, אבל להפוך את עכשיו את צרפת לעוד פעם לפח זבל ולמקום שהוא מסוכן ללכת ברגל ובזה בכל חור, ולהפוך את זה לזה שזה כבר עוד פעם דגלי פלסטין בכל מקום והילדים של עזה, מה הקשר?
0: מה זה אומר על צרפת של היום, יעל?
2: מה זה אומר על צרפת של היום? ש... וואי, זו שאלה כואבת. שאלה כואבת. צרפת הפכה להיות אחד המקומות באירופה שכבר לא נעים להסתובב שם. כל פעם שחברים שלי מתקשרים אליי ומספרים לי מה קורה, פעם זה הפאז'ה ניצח או הפסיד. פעם, זאת אומרת, כל פעם שקורה איזה משהו, אנחנו הופכים את צרפת למקום שהוא ממש מסוכן.
0: מה, מדינה אלימה?
2: מדינה לא כל כך אלימה כמו מדינה שפשוט לא בטוחה. וגם ככה לא תמיד, במקומות כמו ערים גדולות באירופה, זה לא בטוח להסתובב כל הזמן ברגל, ונגיד קבוצות של נשים, או... אבל עכשיו זה כבר הופך להיות, גברים לא רוצים להסתובב, גברים נגיד, שניים, שלושה גברים שרצו לרדת לבית קפה למטה, כן. היום שואלים את עצמם פעמיים, אם קדם להם לשבת. עכשיו, הממשלה לא כל כך יודעת מה לעשות, הם מנסים לשים יד, אבל הם בסופו של דבר, ככל שהם יזריקו עוד פעם תקציבים, זה לא אומר שזה יספיק. והיום צרפת היא לא מקום שהיה, כשאני עזבתי אותה לפני 29 שנים, זה לא אותו מקום. חד משמעית.
0: יש מגמה...
2: אנחנו לא מדברים על יהודים, לא יהודים, אנחנו מדברים בינתיים. אנחנו מדברים בלתיים על כל אזרח צרפתי.
0: יש מגמה של השתלטות על האירועים האלה עכשיו? אירועים ספציפיים האלה?
2: לא, השמאל הקיצוני נכנס למאבקים האלה, וכל פעם שהם מנסים, שהם יכולים לגרום לאיזשהו סוג של ליבוי לעבוד, הם יעשו את זה. אז הפעם הם נכנסו בכל הכוח יחד עם עם התלמידי תיכון, אומרים להם כל הכבוד ואנחנו נעזור ואנחנו נתמוך, כי הרי למה לא לצרוף את צרפת כשאפשר? והיום אנחנו רואים שכן, הממשלה מנסה ככה לפחות לעשות את, לחבות שריפות, אבל הנה, תרתי משמע. אבל זה גם לא עוזר, כי אתה לא יודע מה תהיה הבעיה הבאה שתצוץ. זה התחיל באפודים הצהובים, אתה זוכר, לפני כמה שנים. היום הם מגיעים למצב שהם חסרי תועלת. זה גם סוף 5 שנות הקדנציה של מקרון והממשלה הנוכחית. הם הצטרכו באפריל-מאי לבחור נשיא חדש עם ממשלה חדשה, וזה הולך להיות מאוד קשוח.
0: בחירות לנשיאות אפריל-מאי, את אומרת.
2: כן, סוף אפריל-מאי, כן.
0: יהיה מעניין. יהיה מעניין.
2: זה מאוד מאוד מעניין, זה כבר, הקמפיין מאוד מעניין.
0: אני מניח שמקרון בבעיה, זאת אומרת.
2: מקרון לא יכול
0: להתמודד. ותומכיו, אני אומר, ותומכיו.
2: תומכיו בבעיה, כן, בוודאי. הוא בעצמו לא יכול להיבחר שוב ב5 שנים הקרובות, אבל התומכים שלו כן, הם איבדו את כל הכוח שהיה להם. היום מי שיעלה זה הימין הרדיקלי, הקיצוני של מרין לה פן.
0: יעל בורנשטיין, עורכת ומגישה כאן רקע. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, ביי, אנחנו נשמח.
0: Я спросил нашу собеседницу о том, что происходит во Франции, из-за чего все то, что мы сейчас видим. Все началось с демонстрации школьников, которые требовали улучшения условий учебы, более широких классов, повышения качества преподавания и так далее. Все очень мило, наивно и положительно, говорит наша собеседница, но, как это очень часто бывает, все быстро переросло в погромы, поджоги и так далее. Все очень быстро переросло в палестинские флаги. Какая связь между палестинскими флагами и тем, что происходит в системе просвещения во Франции, непонятно, говорит наша собеседница. Всем из Газы дискандируют демонстранты. Откуда это? Как это связано? Совершенно непонятно. Это свидетельство того, что сейчас происходит во Франции, говорит наша собеседница, стала очень небезопасной страной. Постоянно возникают какие-то беспорядки на любой почве. Пари Сен-Жермен выиграл футбольный матч или Пари Сен-Жермен проиграл футбольный матч. Сейчас демонстрации школьников и так далее, все это может превращаться в, перерастать в массовые беспорядки, поджоги и тому подобное. Люди опасаются ходить в кафе. Причем не только. Раньше женщины боялись выходить вечером на улицу. Сейчас трое мужчин, когда они собираются пойти посидеть, попить кофе, думают о том, стоит ли им это делать. Так выглядит сегодняшняя Франция. Политическая система не в состоянии что-то сделать, потому что когда Макрон пытается, его левые партнеры находят свою нишу в этих беспорядках и в них их поддерживают хотя бы негласно. И на этом фоне в апреле-мае состоятся выборы. Макрон не может баллотироваться, но у его сторонников есть проблема. Они потеряли всю политическую силу. И, судя по всему, правые, ультраправые имеют большие перспективы на победу. Марин Ле Пен. С нами в эфире была Яэль Борнштейн, ведущий редактор Канрека, французская редакция. 8:58, программа «Тема дня» подошла к концу. Юваль Юсуп за пультом, Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», в эфире будет Саша Коган. Оставайтесь на Канрека, берегите себя, хорошего дня, хороших новостей.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Времена. Их песни помогают не верить, времена. Любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
6: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. Председатель партии Зеут Моше Фейглен раскритиковал главу общей службы безопасности Шабак Давида Зини за намерение возобновить административные аресты крайне правых активистов. Назовите хотя бы одного араба, жителя Иудеи и Самарии, которого в его деревне, у него дома, убили еврейские погромщики. Все происходящее в Иудее и Самарии здесь представлено с точностью до наоборот. Убивают там евреев, а не арабов, и убивают в больших количествах. Евреев, которые идут проверить свои стада, убивают. Моше Фейглен заявил это в интервью журналисту Кан Керен Узан. Рейс авиакомпании «Fly Dubai». Председатель партии «Биахад» Нафтали Беннет заявил в эфире Кан, что Израиль чудом избежал второй по масштабам резни в истории государства, однако никто в правительстве не взял на себя ответственность за этот провал, далее цитата. «До сих пор Нетаньяу не вышел и не сказал простую вещь. Здесь произошел провал. Я беру на себя ответственность. Я увольняю Мири Регев, которая занимается в министерстве политикой. Она превратила Министерство транспорта, Акиш, Министерство образования, в места раздачи должностей вместо того, чтобы заботиться о гражданах Израиля. Сколько еще должно произойти катастроф? Сколько еще израильтян должны погибнуть, чтобы они ушли?» Бывший глава Совета национальной безопасности Эйаль Хулата заявил, что Совет не может проверять провалы в системе безопасности, поскольку сам относится к числу структур, деятельность которых должна быть проверена. Когда между государственными ведомствами и организациями возникают такие разногласия, какие мы увидели, именно Совет национальной безопасности должен находить решение. И предупреждение, которое Совет сделал еще год или более назад о том, что Министерство транспорта не выполняет предъявляемые к нему требования и возложенные на него задачи не решает, недостаточно. Речь идет не об органах, задача которых только предупреждать. Нафтали Беннет и Эйаль Хулата сделали эти заявления в интервью журналисту Кан Керен Узан. Третья годовщина резни 7 октября и начало войны. Данные благотворительной организации «Эран», оказывающей первую психологическую помощь, свидетельствуют о масштабах кризиса в израильском обществе. С начала боевых действий на линии помощи поступило более 928 тысяч обращений. Согласно отчету, доля обращений по поводу одиночества среди населения в целом выросла с 28% в первый год войны до 41% в третий. Среди подростков доля обращений, содержавших суицидальные высказывания, почти удвоилась и достигла 4,4%. Среди военнослужащих резко выросло число обращений, связанных с насилием и сексуальными домогательствами. В Иран призывают общественность внимательнее относиться к признакам психологического неблагополучия у окружающих. Председатель партии «Биахад» Нафтали Беннет заявил в эфире Кан, что премьер-министр Бенямин Нетаньяу не только не предотвратил 7 октября, но и не уничтожил Хамас. Цитата. Прошло 3 года после середины 7 октября, а Хамас по-прежнему контролирует Газу, причем число его боевиков больше, чем было 6 октября. Сегодня у Хамаса уже 27 тысяч боевиков. Какой сигнал это посылает нашим врагам, если Хамас все еще стоит на ногах? В интервью журналисту Кан Керен Узан Беннет категорически отверг возможность создания правительства национального единства. Нетаньяу должен уйти. Нетаньяу развалил государство. Он разрывает нас на части, и я больше не готов с этим мириться. Криминальная хроника. В Иерусалимском районе Армона-Нациф взорвался автомобиль. Мужчина примерно 50 лет получил тяжелые ранения. Его 13-летний сын – ранение средней тяжести. Корреспондент Кан Верет Пельман сообщает, что владелец автомобиля известен полиции как человек с криминальным прошлым. Оба пострадавших доставлены в больницу Адасса Эйнкерем. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Сегодня ожидается дальнейшее небольшое понижение температуры. Местами дожди, главным образом на юге и востоке страны. Возможно, также на севере и вдоль побережья. В среду немного потеплеет, в четверг температура повысится еще немного и будет выше обычной для этого времени года. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Цфате 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан-река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан-Река.

0: Сегодня 6 октября. Ровно 53 года назад в этот день началась война Судного дня, одна из самых тяжелых в истории Израиля. Египет и Сирия одновременно атаковали нашу страну, застав ее врасплох в самый священный день еврейского календаря. Война продолжалась 19 дней. Это программа «Доброе утро, Израиль». С вами Саша Коган. Здравствуйте. И еще одна история, связанная с военным прошлым Израиля. Два дня назад, в возрасте 80 лет, ушел из жизни Йосеф Агуэль, десантник, чья судьба оказалась связана с одной из самых известных израильских песен «Баллады о санитаре» – «Баллада Леховеш». Во время шестидневной войны Агуэль был тяжело ранен в боях за Иерусалим. Военный санитар Шломо Эпштейн оказался рядом с ним под огнем, прикрыл его своим телом и погиб, спасая ему жизнь. Слова знаменитой баллады написал Дан Альмагор еще в 1955 году. Музыку позднее сочинил Эфи Нецер, а в 1969 году песня в исполнении Йорама Гаона получила первую премию на Израильском песенном фестивале. Эта баллада, написанная за десятилетие до подвига Шлома Эпштейна, в народной памяти стала прочно связана с историей двух десантников, военного санитара десантной бригады Шлома Эпштейна и спасенного им десантника Йосефа Агуэля. Да будет благословенна их память. Вчера в Израиле начались памятные мероприятия, посвященные третьей годовщине трагедии 7 октября. И события этого дня, изменившие жизнь всей страны, во многом определяют нашу повестку. Сегодня мы продолжим говорить о людях, которые потеряли близких, о возвращении жителей разрушенных кибуцев, о том, как восстанавливается жизнь спустя 3 года, и о том, как сохранить память о произошедшем для будущих поколений. Познакомимся с немецкой христианской семьей Байер, которая несколько поколений назад связала свою судьбу с Израилем. Сын Нелли и Гедеона Байеров, боец подразделения Маглан Урия Байер, погиб в Газе. Поговорим о восстановлении приграничных кибуцев. 3 года спустя не менее 2600 жителей кибуцев Хулит, Кфар-Аза, Бери и Нир-Оз все еще живут во временном жилье. Когда они смогут вернуться и захотят ли возвращаться и восстановить разрушенные здания, а также возродить прежнюю жизнь? И еще одна тема в нашем первом часе сегодня – это взрослые сироты войны. После 7 октября более 1000 человек пополнили число детей, потерявших родителей. Как пережить такую трагедию, когда тебе уже 20, и ты только начинаешь самостоятельную жизнь? И поговорим об архиве 7 октября, который создает сегодня Национальная библиотека Израиля. Как сохранить для будущих поколений свидетельства очевидцев, фотографии, видео, а также переписку в телефонах? А сейчас мы обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольсоном, ведущим радио Река и политическим обозревателем сайта News.ru.co.il. Габи, привет.
1: Доброе утро.
0: Правительство Йемена объявило о возвращении под свой контроль порта Моха в Красном море. Правительственные силы заявляют, что отбили порт у хуситов. Что это меняет в расстановке сил? Габи.
1: Я не уверен, что эта информация до конца верна. Правительство именно утверждает, что оно взяло под контроль порт Моха. Возобновились военные действия между правительственными силами и хуситами. Долгое время была некая форма прекращения огня, которая сейчас прервана. Именно из-за эскалации между Саудовской Аравией, хуситами и так далее. Военные действия вокруг Баб-эль-Мандебского пролива продолжаются. И, в общем, я полагаю, что это далеко не последний переход из рук в руки порта Моха. На данный момент силы, правительственные силы заявляют о том, что он в их руках. Как надолго, не знаю.
0: Предупреждение Кабинету безопасности. Хамас может готовить новый раунд боевых действий или попытку похищения. Глава Шабака Давид Зини предупредил членов кабинета о возможной новой попытке похищения израильских военнослужащих в Газе. Насколько серьезна эта угроза или это одно из предупреждений, которые витают в воздухе, в принципе, все время?
1: Судя по словам доктора Амира Бухбута, военного обозревателя портала УАЛА, с которым мы говорили в эфире, Хамас восстанавливает свой потенциал с целью возобновить военные действия с Израилем. Да, то есть у Хамаса есть средства, у Хамаса есть мотивация. Давление ЦАЛа осложняет ему реализацию этой задачи, но тем не менее так сказать, ежедневные отстрелы террористов Хамаса, будь то тех, кто принимал участие в 7 октября, будь то тех, кто приближается к желтой линии разделения, будь то тех, кто планирует акты террора, по словам нашего собеседника, это само по себе не может решить проблему. Перед Израилем стоит вопрос, стоит дилемма, которая, в общем, не первый день и даже не первый год, и даже до 7 октября она была. Есть, по сути дела, две возможности. Либо стремиться к урегулированию с Хамасом и приходить к каким-то соглашениям, либо свергать эту власть в секторе, потому что, несмотря на заявление о том, что мы контролируем 60, 70, неважно сколько, процентов территории в Газе, Хамас контролирует жизнь людей, Хамас контролирует, по сути дела, контролирует территорию. И до тех пор, пока это так, потенциал агрессии в отношении Израиля сохраняется, будь то речь идет о возобновлении прямого противостояния, будь то о попытках похищения. Причем доктор Бухбуд говорил с нами о том, что речь идет не только о границе с Газой, это может произойти на границе с Египтом, это может произойти на границе с Иорданией, на границе, которая далеко не по всей ее протяженности защищена и так далее. Поэтому угроза более чем реальна.
0: Дипломатический конфликт Израиля и Великобритании. Советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл специально приезжал в Израиль, чтобы предотвратить закрытие британского консульства в Восточном Иерусалиме, но, я так понимаю, переговоры закончились без какого-либо соглашения. Почему Израиль вообще решает закрыть это консульство?
1: Потому что Великобритания решает наложить санкции на товары, произведенные в еврейских населенных пунктах Иудеи и Самарии, и продвигать разного рода предложения, антиизраильские предложения. С этой точки зрения Гидеон Саар принял решение дать такой резкий ответ на этот шаг.
0: Но Лондон, по сообщениям СМИ, угрожает в ответ выслать 27 израильских дипломатов. Насколько серьезным может оказаться этот кризис в целом? И есть ли шанс договориться, собственно говоря?
1: Шансы договориться всегда есть. Судя по всему, судя по тому, что осталось, по крайней мере, 2 дня до закрытия консульства в Шейх-Джарахе, и нет никаких признаков того, что Израиль пойдет на какой-то компромисс, это консульство будет закрыто. Дальше вопрос заключается в том, как будет действовать правительство Лондона, насколько оно будет твердо в своем решении продолжать эскалацию, скажем так, конфликта, или остановится депортация дипломатов, это уже более серьезный шаг, даже чем закрытие консульства. Посмотрим.
0: Глава Шабака Давид Зинни допускает возвращение административных арестов против еврейских экстремистов Иудеи и Самарии. Это, в общем-то, неожиданное заявление, учитывая, что Зинни раньше выступал против возвращения административных арестов. Что произошло сейчас? Почему он поменял свое мнение? Почему он допускает такую возможность? Изменилась ситуация, либо изменилась обстановка?
1: Ситуация, изменилась обстановка. Глава Шабака, изначально вступив в должность, исходил из того, что административные аресты очень проблематичная мера. Вероятно, он считает так и сейчас. Однако в жизни вообще выбор очень часто не между хорошим и плохим, а между плохим и очень плохим. И на фоне растущего числа беспорядков в Иудее и Самарии, беспорядков, учиненных евреями в данном случае, а не палестинцами, на фоне растущего числа экстремистов, которые принимают участие в этих беспорядках, на фоне более масштабного, чем ранее, ущерба, который они причиняют и так далее, все это, судя по всему, привело Давида Зинни к тому, чтобы использовать то, что называется оружие судного дня, с его точки зрения. И если не удастся силам безопасности, так сказать, каким-то образом прекратить эти беспорядки, то да, он потребует возобновления административных арестов. Административные аресты — это не паранойя, это не панацея, это не какое-то средство, которое единоразово решит все наши проблемы, но одно из средств, которое позволяет вывести часть активистов и организаторов с территории и, возможно, оказать на них давление с тем, чтобы превратить их в источники информации. Это уже мой комментарий, безусловно, не то, что мне сказал наш собеседник Арик Брабинг. Он отказался говорить о каких-то оперативных средствах, но мне кажется, что это достаточно очевидно.
0: На заседании кабинета произошел острый спор между Зинни и министром правительства Орит Струк. В чем, собственно, разногласие? Насколько вообще правительство готово поддержать ужесточение мер против евреев? сирийских экстремистов?
1: Ну, сейчас за 3 недели до выборов какие-то меры вряд ли будут приняты оперативно. Я имею в виду такие меры, как возвращение административных арестов, будут какие-то другие шаги и так далее. Но министры, к сожалению, очень часто высказываются в контексте своих избирателей, а не в контексте сути дела. Так было с Орит Струк, которая сказала, что попросила доказательств необходимости введения административных арестов. Давид Зини, глава Шабака, которого я напомню перед его вступлением в должность, очень многие обвиняли в том, что он из правоэкстремистской среды и так далее, и так далее, и не сможет эффективно бороться с насилием среди поселенцев. Он сказал, что Орит Струк оторвана от жизни, она не видит реальности и так далее. На данный момент не палестинцы поджигают дома евреев, а евреи поджигают дома палестинцев. Это слова Давида Зини. И вот вокруг этого и разгорелась дискуссия.
0: Слова Орит Струк, видимо, да?
1: Нет, это Давида Зини. Что на данный момент не палестинцы поджигают дома евреев, а евреи поджигают дома палестинцев. Именно это сказал Давид Зини.
0: Габи Вольфсон, ведущий радио Река и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо большое, доброго утра и хорошего дня.
1: Всего доброго.
0: Итак, 2 дня назад ушел из жизни Йосеф Хагуэль, десантник, история которого оказалась связана с одной из самых известных израильских песен, балладой о санитаре. Давайте ее послушаем.

0: Эта семья приехала в Израиль из Германии и связала свою жизнь с нашей страной задолго до 7 октября. Еще в 1972 году родители Гедона Байера приехали из Германии, чтобы помогать людям, пережившим Холокост. Позже они основали в Маалот Таршихе дом Бейт Элиэзер, который действует по сей день. Все дети Нелли и Гедона Байера выросли уже здесь и пошли служить в израильскую армию. Их сын Урия, боец подразделения Маглан, был тяжело ранен в боях в секторе Газа и умер от полученных ран. Полтора года назад семья Байер получила израильское гражданство. «У нас с Израилем общая судьба», — такие слова говорит Нелли Байер. И она как раз сейчас с нами на связи. Нелли, доброе утро.
1: Доброе утро. Шалом.
0: Шалом. Нелли, история вашей семьи с Израилем началась задолго до того, как родился Урия. Почему родители, немецкая христианская семья, вообще решили связать свою жизнь именно с нашей страной? Расскажите нам.
1: Они очень верующие евангельские христиане, которые в юности пошли на библейский семинар, и они поняли, что они хотят трудиться среди евреев. И их лозунг из Библии «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог ваш» из Йешаяу 40 главы, 1 стих. И там Бог обращается к группе людей, которые не от израильского еврейского народа. Mm-hmm. И они решили посвятить свой труд евреям.
0: И вот появился Бейт Элиэзер, да? Это дом для людей, которые пережили Холокост. Почему именно для пожилых людей, которые пережили Шоа, Холокост? Почему именно для них?
1: Да, так как они немцы, и мой сват, он родом с 38 года, и он помнит, как еще в его селе, когда он маленьким был, проходили, как говорится, фашисты, да, разделяются немцы и фашисты, да. И тогда он понял, что здесь какая-то несправедливость, и что надо, мы хотим в вере по-другому. И дом Бейт Элиэзер, он открылся в 84 году, но еще перед этим в Шварцвальде был дом, где уже приходили на отдых, а потом решили, там тоже была одна евреечка, и она говорит, пожалуйста, сделайте такой дом отдыха для души и тела в Израиле. Потом был первый дом сперва в Нагрие в 64 году, потом в Шеветионе, до сегодня он существует, где очень много людей принимали бесплатно на 2 недели отпуска. И потом мой сват, он увидел, что надо сделать, у него визия была дом престарелых, где люди не могут, для таких людей, которые совсем одни или не могут себе позволить другой дом.
0: Нелли, я хотела бы поговорить о вашей семье. Когда ваши дети выросли здесь, в Израиле, и решили служить в Цауле, как вы к этому отнеслись? Что вы подумали, что вы сказали?
1: Для меня было вначале очень тяжело, когда наши племянники пошли. У Гидона 4 племянников, они немножко старше наших. Так как я из баптистской меннонитской общины, в общем, почему были русские немцы в России? Да. Так как Катарина дала им этот эдикт, что не надо служить. А немцы в России, которые были, мои бабушка, дедушка с Крыма, потом их тоже сослали, и вот с Украины, они хотели только добрыми делами и тихой жизнью служить. И для меня было очень тяжело, когда племянники пошли. Я говорю, как христиане идут воевать, берут оружие? А потом сама я 20 лет назад, когда была Ливанская война, мы 35 дней были в бомбоубежище. Мой малышок, который сегодня на голову выше меня, мой Ильяв, ему сегодня 20, ему только 3 месяца было. И мои старшие деточки, или мы с ними все вместе молились за израильских солдат Ливана. И 10 лет назад, когда моя старшая Рахель говорит, мама, я хочу тоже встать в ряды и воевать. Я говорю, как? И она пошла в крови Ховешит, и сегодня учится на врача, слава Богу. И я тогда начала передумывать мое, как говорится, воспитание, в общем, не брать оружие, в общем, пацифизм. И когда я начала читать Слово Божие, там всегда, не только Моисей стоял на горе, поднимал руки, на поле воевали солдаты.
0: Почему Урия выбрал именно боевую службу и Маглан? И когда он уже пошел в армию, как вы к этому отнеслись?
1: Он уже был четвертым, да. Да. А, считаю, у меня сперва две девочки, и у меня вторая девочка стала офицеркой даже. Тоже в крови в Пальшац, потом сын пошел, а у Рио уже как четвертый. Да. И я уже была как-то спокойна. Но я не думала, что он попадет в эти в специальную, этот Маглан, да, подразделение. Он хотел, его наивысшая честь, цель была попасть в Дувдаваним. Ну, когда они прошли прошли вот подготовительные курсы и начали читать, кто в какое разделение попадает, и он не слышит своего имени, он думает, все, я провалил. Mm-hmm. А они так говорили подразделение сперва от низших, потом к высшим подразделениям. Mm-hmm. И он мне сам говорит, мама, когда мне сказали, я не думала, что я этого достоин, когда мне сказали, что я попаду в Маглан, я заплакал. Он был очень нежный, но очень верный. И если он что-то брал, он нес до конца.
0: До конца. Что вам сегодня особенно важно, чтобы мы все помнили о нем? Не о военнослужащем Урие Байер, а именно о вашем сыне, о нежном вашем мальчике. Расскажите нам про него.
1: О, да, это вы очень красиво сказали. Спасибо. Когда он один раз во время войны был дома, а я устроила уже, у меня есть один огород, и он так заглянул, и он говорит, мам, ну как ты проведаешься в твоем огороде с растениями, с камушками? Да. Я говорю, ой, мне не хватает мужской помощи. Он говорит, мам, если я вернусь, я тебе помогу. Нам нужны сыновья, которые в памяти, чтобы остался Урия, который обнимает, который спрашивает, как у тебя дела, который, если звонит, говорит, мама, я тебя люблю, мама, как у тебя дела, сын, который обращает внимание и останавливается, и да, сияет, просто сияет. Спасибо.
0: Дай Бог, чтобы
1: да.
0: он сиял Спасибо. В нашей общей памяти. Нелли, вы сказали очень сильную фразу в одном из ваших интервью. Вы сказали, у нас с Израилем общая судьба. Что эти слова для вас означают сегодня, после гибели Урии?
1: Что мы идем дальше до конца. Мы не останавливаемся. И мы знаем, что это еще не конец. И мне очень больно было, что еще перед Суккотом пали еще двое мальчиков. И в радости, и в горе. Я хожу и в больницу на Гарию, и добровольно у малышей в Пагие, у недоношенных. И каждый раз, если я держу малыша на руке, говорю, да благословит его Господь, чтобы у него было счастливое детство. Судьба. Наша судьба, чтобы вырасти счастливых детей, если я в Нагарии в субботу гуляю и там танцуют дети с родителями, чтобы и в радости, и в горести быть вместе. И это мы прожили, этот большой хибук Миа-Арец. Да. Мы получили большое обнятие с нашей страны. Да. И я знаю, что я часть, что я израильская мама. И я сегодня в Германии, да, повествую сейчас 2 недели среди евангельских общин, угу, что значит быть израильской мамой.
0: Нелли Байер, израильская мама. Израильская мама Урии Байера, который погиб в Газе. Спасибо вам большое за этот разговор.
1: Пожалуйста. Шалом.
0: Три года прошло после 7 октября, а 2600 жителей 4 пограничных кибуцев до сих пор не могут вернуться домой. Жители Кфар-Азы временно поселились в Шфаим и Рухами. Жители Бейри, кибуца Бейри, в Хацерим. А большинство семей из кибуца Нир-Ос в Кирьят-Гати. Тем временем в кибуце Бейри строят 132 новых дома, в кибуце Нир-Ос предстоит построить еще 95. На восстановление домов и инфраструктуры приграничных населенных пунктов выделено не менее 1,5 миллиардов шекелей. В Бейри возвращение начнется только в декабре сего года, а жителям Нир-Оза придется ждать до конца 2027 года. За 3 года люди привыкли к другой жизни. Дети пошли в новые школы, появились новые друзья, новые соседи. Как восстановить не только разрушенные дома, но и, в общем-то, всю прежнюю жизнь общины, кибуца? Об этом мы поговорим с главой управления Ткума Авиадом Фридманом. Авиад, шалом. Бокер тов. Бокер тов.
2: Доброе утро.
0: Доброе утро. А та тирцель добретану русит?
2: Ну, ты знаешь, это очень трудный язык. И
0: попробуем.
2: Попробуем.
0: 3 года прошли с 7 октября. 2600 Альпаим Шешмотушавим из 4 кибуцев до сих пор живут во временном жилье Бадиюрзмани. Почему это все так долго? Когда они смогут вернуться домой? Матахушевавиад, Матай Ихзеру Абайта.
2: Разбил. 47 ישובים התפנו בשביל העשירי בטבח הנורא שעברנו כולנו. לשמחתנו, 45 מתוך 47 יישובים כבר חזרו הביתה. ותהליך השיקום שלהם מושלם, כאשר שני היישובים האחרונים, חולית וכפר עזה, חוזרים בימים אלו.
0: אבל גם בערי וניר עוז עוד לא חזרו, נכון?
2: רגע, שני היישובים היחידים שלא חזרו הם בערי וניר עוז. בערי וניר עוז יחזרו בקיץ של השנה הזו. מתוך התושבים, למעלה מ-92% מהתושבים...
0: כמה אחוז, סליחה, תחזר?
2: למעלה מ-92% מהתושבים כבר חזרו, אבל מה שחשוב יותר זה שיש גידול של עוד 6,000 תושבים חדשים, כי אנחנו בגידול יותר גדול נומינלית, כי היום יש 10% יותר תושבים, אז אם תורידי גם את ה-8% שלא חזרו ותוסיפי את המספר הנוכחי, תוכלי לראות עד כמה הגידול גדול. גם הווקטור ברור, התושבים חוזרים לעוטף, אין דירות פנויות בעוטף, ביישובים ובמושבים ובקיבוצים, ואנחנו דואגים לבנות עוד, שדרות צומחת, הטבח היום לא ישכח, והצער והכאב נשארים, ועדיין צריך להסתכל קדימה.
0: אני רק רוצה לחדד כאן עניין, אמרת חולית וכפר עזה, מה איתם? פשוט פספסתי את זה.
2: קודם כפר עזה התחילו לחזור השבוע, אחרי שהשתלמנו את העבודה. אתמול הייתי בכפר עזה, וראיתי את האוטובוס הצהוב, מביא כן. את הבני נוער שחוזרים, ועל האוטובוס כתוב כפר עזה, 3 שנים לא היה אוטובוס כזה, התרגשתי.
0: 3 שנים לא ראית אוטובוס כזה. אבל, לפי הנתונים, 2,600 תושבים, עדיין גרים בדיור זמני, זה נכון?
2: לא, יש את תושבי בערי, מספרים טיפה יותר נמוכים, יש את תושבי בערי ותושבי ניר עוז שעוד גרים בדיור זה, זה טיפה פחות מהמספר שאמרת, אבל זה לא משנה. כל אדם וכל משפחה הוא חשוב, וכל אדם צריך להגיע לפתרון, וכולם יקבלו את הפתרון.
0: אביעד, הרי לא מספיק לבנות מחדש רק את הבתים, נכון? צריך להחזיר לאנשים תחושת הבית והביטחון. האם היום האתגר הוא לא שיקום פיזי באמת, כי אתה אומר שיש בנייה ובסוף יחזרו, אלא שיקום של קהילה.
2: נכון. אני רוצה רגע להחריג את נושא הביטחון.
0: כן,
2: אני לא
0: עושה
2: בנושא ביטחון. נושא הביטחון הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אין לי שום השפעה עליו ולא למנהלת, ולכן אני לא רוצה לדבר עליו.
0: הבנתי, אוקיי.
2: לגבי הנושאים האחרים, לבנות קהילה מחדש זה לא רק בניין ומלט.
0: נכון.
2: זה תרבות, זה ספורט, זה תחבורה, זה בריאות, זה רווחה, זה חינוך. ובכל התחומים החשובים האלה אנחנו מוסקים, ובלעדיהם לא יהיה שיקום אמיתי. ובוודאי שלא תהיה צמיחה. ולכן אנחנו מוסקים בהם.
0: יש אבל אנשים שכבר בנו באותם 3 שנים, בנו כבר מקום חדש, בנו כבר בית חדש, לא בנו פיזית, אלא פשוט כבר התרגלו לחיים חדשים במקום חדש. מה איתם?
2: לשמחתי, רוב מכריע, כמו שאנחנו רואים, שאנשים בחר לחזור לגור בחבל, כי החבל הוא מקום נהדר, ואנשים רוצים לחזור לגור בו, וגם אנשים ציונים. יש אנשים שקשה להם לחזור. ואין לי טענות עליהם, ואין לי ודאי שאין לי ביקורת עליהם.
0: אתה יודע נתונים, אחוזים, מספרים?
2: אמרנו, 8% מהאנשים לא חזרו.
0: ולא יחזרו.
2: ויכול להיות תדעת, יכול להיות שחלק מהם יחזרו בעוד שנה, וחלק בעוד 2 שנים, וחלק בעוד 3 שנים, ויש ביניהם שגם לא יחזרו. וככה זה. האנשים האלה ימשיכו את חייהם במקום אחר, אנחנו כאזרחי מדינת ישראל, אני בטוח שכולנו נחבק אותם, והם ימשיכו את חייהם במקום אחר.
0: אביעד, תגיד, כמה משפחות חדשות רוצות לחזור? רוצות, לא לחזור, לבוא.
2: להצטרף, לשמחתי, מאות משפחות חדשות.
0: כמה מאות?
2: אני, ברמת ההצהרה, אלפי משפחות חדשות. ברמת הפרקטיקה, אני סופר כאשר אנשים מגיעים, שמים את המזוזה ונכנסים לבית.
0: וכמה הצטרפו כבר?
2: בינתיים גדלנו בעוד, לפחות בעוד 6,000 תושבים.
0: 6,000?
2: לפחות.
0: אוקיי. למה לקח כל כך הרבה זמן, 3 שנים? עד שהתאפשרה החזרה הזאת, אתה יודע?
2: תראי, רוב מכריע של התושבים לא חיכו 3 שנים.
0: חזרו כבר
2: מזמן. חזרו מזמן. השני היישובים, כפר עזה וחולית, חיכו 3 שנים, ונראה זה בערי החרובי טיפה יותר. אבל תושבי סדרות, לדוגמה, שהם 60% מתושבי החבל, חזרו כבר באפריל, לפני 2.5.
0: כן. אביעד, אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, אני מאוד מודה לך על הנתונים האלה ועל השיחה הזאת. תודה רבה.
2: תודה, בני, ספחה, יהיה בלשוי ספסיבה.
0: בלשוי ספסיבה. До свидания. Итак, мы говорим о восстановлении не только разрушенных домов, но и прежней жизни в кибуцах. И Авиат Фридман, глава управления Ткума, рассказал нам о том, что в районе Отеф-Аза есть 47 кибуцев, 47 мушавим, есть и города Сдерот, и Офаким, и все, практически все они, 47 этих местных советов, были эвакуированы 7 октября. Из них 45 практически вернулись, но в 2 еще продолжается процесс. Хулит, кибуц Хулит и Кфар-Аза, люди начали возвращаться в эти места уже на этой неделе. Надо сказать, что Авиад рассказал нам о том, что он пару дней назад увидел, как желтый автобус привез подростков и детей. Он сказал, что очень он расчувствовался по этому поводу, потому что 3 года уже не видел такие желтые автобусы молодежные, которые привозят детей в Кфар-Азу и Хулит. 2 населенных пункта из 47, Бейри и Нир-Оз, еще не вернулись жители в свои дома, ну, частично, может быть, вернулись, но не совсем, и вернутся они только летом следующего года. 92% жителей, которые раньше жили в районе, в приграничном районе с Газой, по словам Авиада Фридмана, уже вернулись. Но помимо этого возвращаются еще и новые, не возвращаются, а присоединяются к жителям этого района еще новые семьи. 6 тысяч новых семей уже присоединились к жителям Отефа. 10% жителей не вернулись в свои дома и, может быть, даже не вернутся. Бейри и Нир-Оз, там пока неизвестно, сколько человек вернется. Мы говорили также с Авиадом о том, что недостаточно только построить новые дома, важно, чтобы была безопасность, и важно, чтобы была новая община, сплоченная, какой, собственно, она и была в этих местах. И Авиад Фридман сказал, что управление Ткума не занимается проблемами безопасности, это он оставляет для армии. А вот на второй вопрос по поводу общины он ответил и сказал, что делается все возможное для того, чтобы развивать культурную жизнь, для того, чтобы восстановить транспорт, систему образования и так далее. Я спросила Авиада Фридмана о том, что вот некоторые люди привыкли жить уже в других местах, и он сказал, что по его наблюдениям большинство все-таки хотят вернуться домой, и большинство, в принципе, готовы вернуться и вернуться. А еще сотни, даже тысячи новых семей

0: אם יש כל מיני התמודדויות, זה לא בגלל שהם לא בסדר או שמשהו...
1: Шломи? Я пока переведу наш разговор. Итак, я спросила Шломи Нахумсона, когда дети вырастают, когда им уже по 20 лет, но при этом они в этом возрасте теряют родителей. Что с ними происходит? Нужны ли родители в этом возрасте тоже? Но это, собственно говоря, не вопрос, но, собственно, какие вопросы нужно решать для сирот, которым уже больше 20 лет? И Шломи сказал, что ему уже 46 лет, и ему все еще нужны родители. Но самое главное, что в 20-летнем возрасте, может быть, в начале 30-летия, самое главное, это у нас начинается взрослая жизнь. Мы должны понимать, что мы собираемся учить, какую карьеру устроить, как завязывать отношения. И родители важны даже не в том и не столько в том смысле, что они помогают физически, сколько мы... это наша модель, это модель нашей жизни. Мы смотрим на них, мы пытаемся понять, кто мы через то, что мы видим, через ту модель, которую мы видим дома. И когда эта модель рушится, то понятно, что сиротам, даже когда им уже больше 20 лет, очень нужна помощь. И самое главное, конечно, это когда мы теряем, например, одного родителя, то и второй родитель, собственно говоря, этот вот это как бы здание, вот эти, вот этот эта база, которую мы строим всю жизнь, она тоже выглядит пошатнувшейся, потому что мать, которая потеряла своего мужа, она уже не может функционировать и не всегда может функционировать так, как это было раньше. Вообще любая семья, которая потеряла, у которой кто-то погиб, это всегда разрушение так называемой экосистемы. Я спросила, кто именно помогает в этой ситуации, и Шломи назвал, в общем-то, очень много структур, среди которых и Министерство безопасности, и организация сирот, вдов и сирот ЦАЛА, во главе которой он стоит. И я спросила, что именно, в чем именно заключается помощь. Он сказал, что самое важное — это построить группы, в которых эти люди, сироты, почувствуют себя своими, чтобы они почувствовали, что они не одни. Шломи, а кавшелану кцат ава, иштабеш, кен, авалина, тайтану, бо намшик бавакаша микан. Аз кцат ашавим, ата амалта? מה עוד?
0: קבוצת השווים היא חשובה מאוד, כי היא באמת גורמת לאותו צעיר להרגיש נורמלי. כן. להרגיש שמה שעובר עליו זה לא בגלל שהוא לא בסדר, זה לא בגלל שהוא משובש, אלא בגלל שעברו עליו אותן חוויות קשות ומורכבות. דבר שני, ואת זה בעצם אנחנו עושים דרך התוכנית שהזכרת מקודם, שנקראת עוצמה פלוס, שארבע פעמים בשנה מביאה אותם ביחד, לסופי שבוע שבהם הם יכולים באמת לדבר על הכל, לדבר על דברים שקשה מאוד למצוא פרטנר אחר לדבר עליהם, אבל גם לפגוש כל מיני תכנים כמו איך מייצרים זוגיות כשבאמת הם אין להם את המודלינג הזה היום של הזוגיות בבית או, או בניית קריירה. יש באמת הזדמנות לפגוש אותם בנקודות האלה. שתי תוכניות נוספות, זה דבר ראשון, תמיכה בלימודים אקדמיים.
1: רק בוא נזכיר שהשבוע אתם מקיימים את עצמה פלוס, נכון?
0: נכון, נכון, נכון. ביום חמישי.
1: כן. ואנשים יכולים להצטרף, אתה אומר.
0: אנשים מוזמנים באהבה להצטרף, אנחנו פותחים את זה לגילי 20 פלוס, למה שנקרא יאנג אדולט, לחבר'ה שככה בעשור השני ובתחילת העשור השלישי לחייהם. סליחה, בעשור השלישי ובתחילת העשור השלישי. כן. ובמקביל אנחנו מנסים להיות איזשהו נדבך משמעותי בבניית העתיד שלהם. יש לנו תוכנית שנקראת בונים עתיד, שנותנת להם הכשרות וליווי לתוך מקצועות ההייטק. אנחנו מבינים היום שההייטק זה התעשייה המובילה, לא רק בישראל, אלא גלובלית, ואנחנו רוצים לתת להם את האפשרות להשתלב
1: בתעשייה
0: הזו. אז אנחנו עושים את זה באמצעות תוכנית שנקראת בונים עתיד,
1: כן.
0: והם יכולים להירשם למגוון מאוד רחב של הכשרות, קורסים, כדי שיוכלו בעתיד להשתלב בתעשייה הזו ובמקצועות מאוד נחשקים.
1: העזרה הזאת היא בתשלום? הם צריכים לשלם? או שזה מסובסד או ממומן?
0: זה מסובסד ברמה של 95%. התשלום הוא דמי רצינות של לפעמים 200-300 שקלים לקורס שעולה 8,000 שקלים. אז התשלום הוא באמת איזשהו דמי רצינות. ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מסבסד את כל הקורסים האלה ואת כל הזה, וכמובן אנחנו גם נותנים מלגות לסטודנטים בזמן הלימודים האקדמיים שלהם מעבר לשכר הלימוד. חשוב לנו שבשנת הלימודים הם יוכלו באמת להתמקד בלימודים, יצטרכו לעבוד כמה שפחות, ואפילו יצליחו ליהנות מהשנים היפות האלה של החיים שלהם. למה לא?
1: למה לא בעצם?
0: גם את זה אנחנו מאחלים להם.
1: נכון. שלומי נחומסון, גנרלי דירקטור אורגניזציה ודוף וסירות צהל, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, ושיהיו ימים קלים.
1: שיהיו ימים קלים בהחלט. תודה.
0: להתראות.
1: Для чего нужны такие группы поддержки? Для того, чтобы почувствовать себя нормальными. Это такая программа в организации вдов и сирот. Называется она «Отсма плюс». Как раз на этой неделе проходит семинар в конце недели, в выходные дни. И там молодым людям предоставится возможность поговорить с теми, кто чувствует себя так же, кто тоже потерял родителей в таком раннем возрасте. Я спросила, можно ли присоединиться, и Шломи сказал, что да, конечно, он призывает всех тех, кому трудно, кому сложно, кто оказался, кто потерял своих близких, кто потерял родителей. Это такой семинар для людей третьего и четвертого десятка, то есть чуть больше 20, чуть больше 30. Он приглашает всех. Ну и есть еще другие программы, такие как, например, Боним Атид. Это специальные курсы, субсидированные. Я спросила, субсидированы ли курсы, и Шломи ответил, что да, они субсидированы на 95%. То есть молодые люди могут заплатить 200-300 шекелей за курс, который на самом деле стоит 8-9 тысяч. И на этих курсах им предоставляется возможность получить профессиональные курсы, которые помогут потом построить карьеру, в том числе и в хай-теке. Шломи Нахумсон, генеральный директор организации «Вдов и сирот ЦАЛА», был с нами в этом эфире, а мы продолжаем. С самого первого дня трагедия 7 октября прежде всего хранится в тысячах фотографий и видеозаписей, в переписках в WhatsApp, в сообщениях в Телеграме, голосовых сообщениях, семейных чатах, документах в кибуцах, материалах гражданских инициатив. И цифровая информация, как мы с вами знаем, очень легко исчезает. Телефон может сломаться, аккаунт может быть удален, группа закрыться, и свидетельство, которое сегодня кажется всем доступным, через несколько лет может просто перестать существовать. Национальная библиотека Израиля собирает архив 7 октября. Что из этой сегодняшней нашей жизни станет историческим документом, и что исследователь через 50 лет сможет узнать о нас и о той трагедии, которая произошла из этого архива? С нами Михаль Натали Киреев, доктор истории, сотрудница архива еврейского народа при Национальной библиотеке Израиля. Михаль, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Спасибо большое, что нашли для нас время. В архив поступают фотографии, видео, документы, переписки, материалы частных людей и даже целых общин. Кто и как решает, что нужно сохранить для истории, а что нет?
2: Прежде всего, я хочу поблагодарить за приглашение и хочу отметить, что я действительно являюсь сотрудницей Центрального архива еврейской истории, и нужно понимать, что не мы собираем вот этот самый архив 7 октября. Да, это огромный проект Национальной библиотеки, который был запущен практически сразу после трагедии. Уже в середине октября эта идея появляется. В конце октября уже понятно, что нужно собирать все. И в ноябре 23-го года этот проект уже активно был запущен. Uh-huh. Мой архив не имеет отношения к архиву 7 октября, но так как я являюсь сотрудницей Национальной библиотеки, то я знаю, что yeah. происходит, да, и могу немного рассказать об этой деятельности, но не изнутри, да, а все-таки слегка снаружи. Uh-huh. Это важно учесть.
1: Да. Насколько сложнее сохранять историю, когда огромная ее часть существует в телефоне? WhatsApp, Telegram, голосовые сообщения, социальные сети. Как с этим, как вообще сохранить это все в архиве? Как это архивировать?
2: Ну, архивируется цифровая информация. Действительно, проблема большая, где это хранить в таком количестве. Да. То есть специальные серверы существуют, куда это загружается. То есть я знаю по статистике, только публикаций вокруг 7 октября уже сейчас больше 40 терабайт. Да? То есть это огромные массивы данных. Цифровая информация сохраняется на сервере. И это позволяет как раз, вот вы отметили уже, да, что WhatsApp, Telegram, все эти чаты, они могут, телефон сломался, телефон, не знаю, чат удалился, человек сменил номер, и вся эта информация пропадает. Чтобы этого не было, да, эту информацию можно передать для цифрового хранения в архив, что, собственно, и происходит в рамках этого проекта. И это не единственный проект такого рода в Израиле. Есть, например, Zikaron 710, да, 710. И они тоже занимаются, они вот как раз тоже первыми начали собирать WhatsApp и Telegram, и сейчас наш архив сотрудничает с ними, да. То есть мы с Яд Вашимом сотрудничаем, со всеми организациями, которые взяли на себя эту тяжелую, трудную задачу. Вот все, что можно максимально собрать и сохранить.
1: Но на самом деле речь идет об очень личных сообщениях, очень часто, очень личных вещах. Где проходит эта граница между ценностью для потомков, для исторической ценностью, и правом человека, не знаю, сохранить для себя, для своей семьи эту историю? Как это происходит?
2: Очень, да, это очень такой важный и деликатный вопрос. Если это личное сообщение, скажем, переписка, семейный чат, да, или переписка между двумя людьми, например, даже если одного из них уже нет в живых, то в таком случае семья несет ответственность и принимает это решение. То есть, скажем, семья может передать переписку WhatsApp и разрешить ее к публичному использованию. Если мы говорим о, например, кибуцных чатах, да, в которых задействовано очень много людей, и опять же, к огромному горю нашему, да, многих из них, например, уже нет в живых.
1: Нет.
2: То есть мы с этими документами, с этой информацией, с этими цифровыми носителями можем работать гораздо, должны, обязаны работать гораздо более осторожно. И поэтому идея архива не в том, чтобы его сейчас использовать прямо активно, хотя мы это делаем, а в том, чтобы именно сохранить. Вне зависимости от того, да, скажем, люди могли сейчас передать и сказать, нет, мы не хотим, чтобы это было в публичном использовании. Через 10 лет, 15 лет, да, мы не знаем, может быть, они нам дадут это разрешение. Тогда статус, ну, это в системе, да, помечается, что это допускается, этот, этот документ для публичного использования, или он защищен. Можем мы этот статус, в принципе, поменять в какой-то момент, да, и эти документы входят тоже в оборот тогда научный. Но даже если они будут просто там храниться, да, это
1: уже очень важно.
2: Обязательная ценность для
1: нас. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, понятно, что очень важно собирать материалы о гибели, о нападении, о войне, а вот про общины, которые были до 7 октября, есть какой-то архив, да, мы пытаемся сохранить то, что было до, мы можем вообще это сделать сегодня или уже все?
2: Ну, насколько мне известно...
1: Только,
2: да,
1: Михаил, у нас
2: позиция...
1: буквально одно предложение. Да, у нас заканчивается время.
2: Да, да, мы стараемся это делать и сохраняем истории о том, как жизнь продолжается, как она была, если община эвакуирована.
1: Да.
2: И, конечно, информация о том, как община жила дома.
1: Михаил Наталья Киреев, доктор истории, сотрудница Архива еврейского народа при Национальной библиотеке Израиля. Спасибо вам большое. Первый час нашей программы подошел к концу. Над ним работали продюсеры Алексей Демченко и Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденова. У микрофона с вами сегодня редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь с нами, впереди нас ждет много интересного.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен». 03-624-3867.
3: Времена.
2: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. В Египте возмущены словами министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что если Египет нападет на Израиль, то по меньшей мере, цитата, «Синая больше не будет». Официальной реакции пока не последовало, однако провластные журналисты и депутаты парламента резко выступили против Смотрича. Известный телеведущий Ахмед Муса предостерег его от угроз войной. «Если вы будете действовать безрассудно, Израиля не останется. Цена войны известна. 120 миллионов египтян готовы умереть за свою страну. Ответный удар будет в 10 раз сильнее вашего», заявил журналист, имеющий тесные связи с египетскими властями. Депутат египетского парламента и журналист Мустафа Бакри написал в социальной сети X следующее. «Хулиган Смотрич думает, будто Египет ничейная территория, однако египетская армия готова разгромить любого, кто попытается посягнуть на национальную безопасность страны». Сегодня в Египте отмечают 53-ю годовщину войны Судного дня, которую там называют «Октябрьской победой». Это сообщение передал корреспондент Кан Рой Кейс. Министр обороны Исраэль Кац заявил, что поручил ЦАЛу повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию в секторе Газа в преддверии 7 октября, который будет отмечаться завтра. Это связано с информацией о намерении Хамаса попытаться атаковать израильские войска в секторе в годовщину резни. Кац подчеркнул, что при поступлении любой информации или предупреждения об угрозе необходимо действовать решительно, чтобы ее предотвратить. Он предупредил, что если военнослужащие ЦАЛа пострадают, Хамас и население сектора заплатят, цитата, «непропорционально высокую цену». Председатель партии ЗЭУД Моше Фейглин раскритиковал главу общей службы безопасности Шабак Давида Зини за намерение возобновить административные аресты крайне правых активистов. «Назовите хотя бы одного араба, жителя Иудеи и Самарии, которого в его деревне, у него дома, убили еврейские погромщики. Все происходящее в Иудее и Самарии здесь представлено с точностью до наоборот. Убивают там евреев, а не арабов, и убивают в больших количествах. Евреев, которые идут проверить свои стада, убивают». Моше Фейглин заявил это в интервью журналисту Кан Керен Узан. Эксперт по авиации Аарон Лапидот заявил, что попытку теракта на рейсе авиакомпании Fly Dubai следует рассматривать так, как будто бы теракт действительно был совершен. По его мнению, хотя основная ответственность за провал лежит на Министерстве транспорта, Шабак и Моссад тоже не могут снимать с себя ответственность. «Сам провал – это провал Министерства транспорта, потому что именно оно потребовало передать ему ответственность за рейсы иностранных авиакомпаний и отказалось от того, чтобы там находился представитель Шабака, который был бы профессионально ответственным лицом. Но Министерство транспорта не единственный виновник этого провала. Ответственность несут и службы безопасности, в данном случае Шабак и Моссад. Вы должны что-то делать. Вы не старики из Маппет-шоу, которые сидят на балконе и отпускают саркастические замечания». Эксперт по авиации Лапидот сказал это в интервью журналистам Кана Сафу Либерману и Руи Шарону. В Хайфе минувшей ночью мужчина около 30 лет потерял сознание после того, как полицейские применили электрошокер, пытаясь его задержать. Мужчину доставили в больницу Рамбам, где врачи констатировали его смерть. В полиции сообщили, что сотрудники прибыли на место после сообщения о человеке, нарушавшем общественный порядок, и были вынуждены применить электрошокер, чтобы восстановить порядок. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщает, что мужчина, по всей видимости, страдал психическим расстройством. Отдел по расследованию правонарушений полицейских выясняет обстоятельства произошедшего. Криминальная хроника. Мужчина, получивший тяжелое ранение при взрыве своего автомобиля в Иерусалимском районе Армона-Нациф, известный преступник Ицек Бармоха, около 60 лет. Его 13-летний сын получил ранение средней тяжести. Оба доставлены в больницу Адас-Эйн-Карем. Наш корреспондент Верет Пельман сообщает, что около полутора лет назад на юге страны уже предпринималась попытка убить Бармоху. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейн» не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейн» – вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидается дальнейшее небольшое понижение температуры, местами дожди, главным образом на юге и востоке страны, возможно, также на севере и вдоль побережья. В среду немного потеплеет, в четверг температура повысится еще немного и будет выше обычной для этого времени года. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Цфате 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Следующий выпуск в 11 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Мы начинаем второй час программы «Доброе утро», и в этом часе Апоэль Ашиша, баскетбольная команда в память о шести заложниках, убитых в плену. Сегодня началась Нобелевская неделя 2026. Два израильских профессора получили премию Вольфа по математике. Всемирная неделя космоса проходит с 4 по 10 октября. А также джаз-сингер, эпоха звукового кино. А сейчас начинаем. Память о погибших можно сохранить по-разному. Это может быть памятник, книга, мемориальная церемония, а может быть баскетбольная команда. Двое 21-летних друзей решили объединить любовь к баскетболу с желанием увековечить память шестерых заложников: Ирша Гольдберга Полина, Эдан Ярушальми, Ори Данино, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Кармель Гат. Да будет благословенна их память. Эти заложники провели почти 11 месяцев в плену Хамаса. В конце августа 2024 года все шестеро были убиты своими похитителями в туннеле в Рафиахе. Позже их тела обнаружили израильские военные. В честь них в Иерусалиме появилась баскетбольная команда «Апоэль Ашиша», «Апоэль шестерых». Она готовится к своему первому матчу в Лиге Алиф. А семьи погибших говорят, что эта инициатива стала для них, ну, хотя бы небольшим утешением. Как возникла эта идея и почему молодые люди решили сохранить память о шестерых именно таким образом? Об этом мы спросим как раз одного из основателей команды, Амитая Вольтмана. Амитай, бокер тов.
1: Бокер тов, машломех.
0: Беседал гаму, машломха.
1: Ани мецуян, кама шефшар бямим аэле.
0: Кама шефшар бямим аэле. Амитай, эх нолад арайон? Ляким квуцат кадурсаль, эле зехер шешта хатофим шенецху бешеви. Велама бахартем давка ба кадурсаль, кедерах лянцеху там?
1: Шеера това, ани асбир лах ше...
0: Кен.
1: לאחר המוות של ששת החטופים, כמובן שזה היה מאוד פתאומי לכולם, וכולם קיבלו שהם יחזרו הביתה חיים ובריאים. אני מגיע מעולמות הכדורסל, אני שחקן כדורסל מקצועי בעברי.
0: אתה בן 21, נכון אמיתי?
1: נכון, נכון. וברגע ששמעתי על הודעה של הרצח שלהם בשבי, החלטתי שאני עושה מעשה. ופותח קבוצת כדורסל לזכרם. אני יודע מה כדורסל עושה לאנשים, איזה ערכים ואיזה ערך
0: מוסף
1: יש לו.
0: מה זה עושה? ספר לנו.
1: כדורסל זה בעצם, בשבילי לפחות, ואני מניח שכל מי שמכיר את הענף, זה תרופה להכל.
0: תרופה?
1: תרופה.
0: כן.
1: כלומר, ברגע שאתה מרגיש לא טוב, אתה קצת עצוב, קצת עמוס, אתה הולך לשחק כדורסל, הולך לראות כדורסל, ואתה
0: מתורך.
1: ממש מקבל כמו כדור כזה,
0: כן.
1: לנפש, וממש ממש גורם לך להרגיש טוב. גם במהלך המלחמה, אני חושב שכשהפסיקו את הליגות בגלל המצב הכל, אז אני חושב שהרבה אנשים שאוהבים כדורסל, המצב הנפשי שלהם מידרדר, וכמו כן גם כשהחזירו את המשחקים, חזרה הפעילות של כדורסל בישראל, וגם הביא נקודת אור והרבה אופטימיות ו... מין שלווה פנימית לכל מי שאוהב כדורסל וגם משחק או צופה, מאמן. יש בזה כל כך הרבה סיפורים יפים ומרגשים, גם במלחמה וגם באופן כללי.
0: עמיתי, מישהו מכם, מישהו מהקבוצה שלך, הכרתם אישית מישהו משישת החטופים?
1: כן, אני אספר לך. אני הכרתי את הקבוצה ביחד עם חבר ילדות שלי בשם נדב אס. והמשפחה שלו...
0: נדב הס?
1: כן. המשפחה שלו הם חברים טובים של משפחת גולדברג פולין, משפחתו של הרש, הרש גולדברג פולין.
0: כן.
1: ככה שהוא הרגיש את זה מאוד בבית במהלך התקופה שלו בשבי. ובנוסף לכך, הרש היה עוד שרוף של הפועל ירושלים, וגם נדב וגם אני, אנחנו עודים שרופים של הפועל ירושלים, ככה שיש לנו המון חברים משותפים איתו, ו... במהלך התקופה שלו בשבי, כל הקהילה שאנחנו נמצאים בה הייתה אקסטרה מושקעת רגשית בסיפור הזה.
0: כן.
1: ובסוף, כמו שאמרתי לך בהתחלה, כששמענו את ההודעה ש...
0: שנהרגו.
1: בדיוק. אז אמרנו לעצמנו שאנחנו חייבים לקום ולעשות מעשה בעצמנו. כי כמו שזה עושה לנו טוב כדורסל, זה יכול לעשות עוד הרבה אנשים טובים. ומעבר לכך, יש פה את הפן ההנצחתי, בעזרת הכדורסל אתה יכול להנציח אנשים באופן שהוא יומיומי, באופן שהוא חיובי.
0: ובאופן שהוא חי.
1: אבל...
0: כאילו
1: בדיוק,
0: ממשיך אותם.
1: אני לא מזלזל, אבל כן. יש לך, את יודעת, הרבה דרכים, אנשים שמצליחים דברים דרך
0: נכון.
1: מבינים או, או מקומות כאלה, שזה גם מחמד מאוד, אבל אני באופן אישי חושב שאם זה כדורסל או ענף ספורט או איזושהי יוזמה שהיא חיה, כמו שאמרת, והיא יומיומית, והיא מייצרת קהילה, היא מייצרת חברות, היא מייצרת תשוקה ואהבה ו... חיבור בין אנשים שונים.
0: וחוויה משותפת.
1: בעיני, בדיוק, זאת הנצחה בעיניי, כאילו, אי אפשר להשוות. כל הנצחה לגופה היא מדהימה. וצריך שכמה שיותר אנשים יבואו ויזמו ויקחו לעצמם לספר סיפורים ולהעביר ערכים של כאלה שכבר לא איתנו.
0: כן. תגיד, המשפחות הגיבו? מישהו יצר לכם קשר?
1: בוודאי, כן. כל הפרויקט התחיל בשיתוף עם המשפחות לאחר אישור של כולם.
0: לאחר אישור של כולם.
1: בדיוק, והן מאוד, מאוד, מאוד מעורבות ותומכות במה שצריך, ואנחנו מאוד מוכירים תודה על זה, ושמחים שזה משהו שגם מצליח להרגיש אותם, ולתת להם איזושהי נקודת אור קטנה בתקופה הזאת.
0: וזה נותן, הם אמרו?
1: לגמרי, כן. לפני כמה זמן היה לנו אימון משותף איתם, שהגיעו גם לצלם כתבה לכאן 11 לקבוצה, ומאוד ככה צדת לפני שראית אותם פיזית.
0: כן,
1: יש התכתבויות איתם וזה מאוד משמח לראות שהם תומכים והכל, אבל ברגע שאתה פוגש אותם פנים מול פנים ואתה רואה כמה באמת מתרגשים מזה ועכשיו הם מוכירים תודה, זה גורם לך להבין שאתה עושה פה משהו שהוא הרבה מעבר לכדורסל.
0: כן. מי משחק היום בקבוצה פועל השישה?
1: אז כיום, כמובן, הקבוצה היא קבוצת בוגרים בליגה א' של איגוד כדורסל. ומשחקים בקבוצה שחקנים בגילאים 16 עד 33.
0: עד 33?
1: בדיוק. יש לנו שחקן בן 16 שהוא משחק גם בקבוצת הנוער של הפועל ירושלים, שהוא רק התחיל עכשיו את הקריירה שלו. ויש לנו שחקן בן 33 שכבר פרש מכדורסל, וברגע שהוא שמע על הפרויקט שלנו, הוא החליט שהוא חוזר. בדיוק. נרתם לרעיון ובא להניג ולתת מהניסיון שלו לשאר חברי הקבוצה.
0: וואו. עכשיו אתם מתחילים לשחק בליגה א'. היית רוצה שהקבוצה תגיע לאיזה ליגה?
1: כמה שיותר גבוה, תראי, בסוף ככל שהפרויקט...
0: NBA? יותר גבוה זה NBA? לא?
1: בדיוק, בדיוק.
0: באמת?
1: כן. אני אסביר לך למה. כי ברגע שהקבוצה תשחק במסגרות וברמות הגבוהות ביותר, ככה השם של השישה... ושאר האנשים שננציח, יישאר כמה שיותר בתודעה הציבורית זמן. אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, בטח.
1: וזה קריטי לדעתי.
0: כן. כן, אמיתי.
1: כן.
0: אתה מתרגש.
1: לא, שאלת אותי, לא שמעתי פשוט.
0: אוקיי. לא, אני ממשיכה לשמוע אותך. ממשיכה להקשיב לך, כן. אתה אומר כמה שתגיעו רחוק יותר, כמה שתגיעו גבוה יותר, ככה השם של אותם אנשים יישאר בתודעה אנושית יותר זמן.
1: ברור, וגם חשוב לזכור שהתוצאה משנה, אבל עצם זה שהפרויקט יצא לפועל והוא קיים והוא בועט, זה הדבר הכי חשוב. כלומר, זה הניצחון הראשון.
0: זה הניצחון הראשון.
1: התוצאות יגיעו, אם אתה עושה את הדברים הנכונים.
0: בטח, בטח. אמיתי וולטמן, אחד המייסדים של הפועל השישה. תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, ואני אתרגם. תודה.
1: ביי.
0: Итак, мы говорили сейчас с одним из основателей команды Апоэля Шиша, баскетбольной команды, в честь шести погибших заложников, Амитаем Вальтманом. И он рассказал нам о том, что, собственно говоря, когда стало понятно, что заложники находятся в Газе, внимание всего народа и, конечно, его самого тоже было приковано к этой информации. Это очень понятно. И он сказал, что мы все надеялись, что вот эти шесть вернуться домой. Мы все надеялись, что все заложники вернутся домой. И когда он узнал о том, что они погибли, он сразу сказал себе, что обязательно сделать баскетбольную команду в их честь. Амитай сам занимался баскетболом с раннего возраста. Я спросила, что, почему именно баскетбол? Он сказал, что для него это лекарство для души. Он считает вообще, что если тебе плохо, если у тебя депрессия, если у тебя плохое настроение, просто иди и занимайся баскетболом. Во время игры ты просто чувствуешь себя здоровее и лучше. Он сказал, что когда началась война и игры были прекращены, то очень многие люди, очень многие профессиональные, полупрофессиональные игроки чувствовали себя в это время очень плохо. Я спросила, знал ли он кого-то из лично, кого-то из заложников. Он сказал, что да. Его близкий друг Надав Гесс — это близкий друг семьи Гольдберг-Полин. И да, они были знакомы с Гиршем. И, конечно, когда Гирш погиб, стало понятно, что эти молодые люди просто собираются вместе и основывают команду. Я спросила, почему именно спортивная команда? Есть очень много способов сохранить память погибших. И Амитай ответил, что для него спорт — это нечто совершенно живое, то, что продолжает жизнь, это что-то, чем можно заниматься ежедневно, это то, что создает сообщество, то, что дает людям почувствовать, что они вместе. Я спросила, как отреагировали семьи, он сказал, что мы создавали, когда создавали команду, естественно, спросили всех членов семей, и они все согласились, и все очень поддерживают эту идею, и даже при пришли на посмотреть на соревнования, которые проходили на прошлой неделе, и приходят довольно часто посмотреть, как играет эта команда. И я спросила, кто, собственно говоря, является игроком баскетбольной команды. Он сказал, что профессиональные, полупрофессиональные игроки от 16 до 33 лет, те, кто играли в команде Апоэл Иерушалаим. Есть один молодой человек, ему 16 лет, он только-только начинает свою карьеру в Апоэл Иерушалаим и приходит играть в Апоэл Шиша, в новую баскетбольную команду, созданную в память шестерых заложников. А еще есть один игрок, которому уже 33 года, и он, собственно говоря, уже ушел из большого спорта, перестал играть в Апоэл Иерушалаим, но когда услышал об основании этой команды, Апоэл Шиша, пришел и стал играть вместе. Я спросила, чего, собственно, хочет добиться эта баскетбольная команда, каких успехов, о чем они мечтают. Я спросила, мечтают ли они об NBA, и Амитай ответил, что да, конечно, мечтают, и чем лучше будет играть команда, тем лучше им удастся сохранить память заложников и память о трагедии 7 октября. Я напомню, что мы говорили с одним из основателей команды Апоэл Шиша, баскетбольной команды, Амитаем Вольтманом. Мы продолжаем. Вчера началась Нобелевская неделя 2026 года, и первый лауреат уже известен. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Карл Дейсерот, Петер Хегман и Георг Нагель за открытия, связанные со светочувствительными ионными каналами и развитием оптогенетики. Это очень сложно. Это технология, которая позволяет с помощью света управлять активностью определенных нервных клеток. Звучит практически как на иностранном языке. Поэтому предлагаю начать с самого главного. Что именно открыли эти ученые и почему Нобелевский комитет считает это настолько важным? Ну, заодно я предлагаю разобраться, как вообще выбирают нобелевских лауреатов, почему список номинантов остается тайной 50 лет и чего ждать от остальных премий этой недели. Для этого разговора мы пригласили к нам популяризатора науки, сооснователя просветительского центра «Архе» в Хайфе Максима Казанорского. Максим, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Давайте сначала переведем решение Нобелевского комитета на человеческий язык. Итак, что сделали эти трое? Карл Дейсерот, Петер Хегман и Георг Нагель.
2: Ну, сделали они немного разные вещи. То есть Петер Хегман и Георг Нагель, они интересовались белком, который называется channel rhodopsin. Вот, родопсины — это вообще белки, которые реагируют на свет. И у нас они с вами в глазах присутствуют, то есть мы видим, в принципе, только благодаря вот этим самым родопсинам. Вот, этот конкретный белок, он называется канал родопсин, channel rhodopsin, потому что он соединен с ионным каналом, и при его активации этот канал открывается. И, соответственно, какие-то ионы могут переходить с одной стороны клетки, клеточной мембраны на другую сторону, что позволяет этой клетке активироваться. Собственно, нашли они этот белок, потому что они изучали одноклеточные водоросли, которые обладали способностью ползти в сторону источника света, ну, плыть. Источника света. И вот им было интересно, как же это так работает. То есть, чем они видят этот самый свет и что вызывает их движение туда. Соответственно, они его открыли, этот белок, они его описали. Это было новое интересное открытие. После чего вот наш первый в списке, но последний хронологический лауреат, Карл Диссерот, он придумал эти самые белки закодировать в искусственных вирусах, этими вирусами заражать специфические нейроны в мышиных мозгах, которые мы хотели бы изучить, и после чего активировать их светом, то есть помещать диоды в череп, чтобы они светили на этот конкретный нейрон тогда, когда мы хотим, и чтобы можно было понять, к чему это приводит. Вот, это дало ученым новый, очень точный метод изучения нервной активности вплоть до единичных нейронов. То есть можно понять вот конкретный нейрон, за что он отвечает.
0: То есть вот эта фантастическая фраза «управлять клетками мозга с помощью света» — это уже не фантастика, да?
2: Это совершенно не фантастика, причем довольно давно. Вот. И это позволило очень много чего открыть. То есть это позволило откартографировать очень многие области мозга, чтобы понять, что именно там происходит, что приводит к чему приводит активация тех или иных нейронов в этих самых областях мозга. Вот. Ну и как бы это не только нейроны, то есть, в принципе, эти каналы родопсины много где сейчас используются, где нужна именно вот эта вот ионная активация при воздействии света.
0: То есть, что именно эта технология, насколько она изменила исследование мозга?
2: Она довольно радикально их поменяла. То есть мы теперь говорим о чем? Мы говорим, по сути, о том, что мозг, это мозг в первую очередь, это химическая система. То есть если мы хотим в норме что-то активировать в мозге, мы должны туда налить какое-то вещество. Проблема с этими веществами заключается в двух вещах. Во-первых, они могут быть довольно широко распространены. То есть если вещество в какое-то место налить, оно может растечься по окрестностям вот, и активировать, грубо говоря, все на свете. Мы этого обычно не хотим. Вот. Второй момент заключается в том, что контролировать концентрацию таких веществ очень тяжело. То есть вы их налили, дальше вам надо ждать, пока они вычистятся оттуда, чтобы уменьшить концентрацию и так далее. Со светом все намного проще. Включили-выключили. Раз. И два, можно конкретный нейрон заразить вот этим самым искусственным вирусом, чтобы только он активировался и ничего вокруг не активировалось. Понятно, что свет будет светить на всю эту зону. Мы не можем осветить один конкретный нейрон. Но остальные нейроны, они не будут на него реагировать, в отличие от химического вещества, которое мы наливаем.
0: Максим, Нобелевская премия почти всегда приходит спустя много лет после самого открытия. Почему Нобелевский комитет ждет? Что должно произойти, чтобы, в общем-то, стало понятно, что это работа масштаба, который может получить Нобель?
2: Ну, во-первых, это довольно сильно отличается. Нобелевская премия от Нобелевской премии. То есть, если мы говорим о той же премии за CRISPR, то она пришла, по-моему, лет через 10 после первоначальных открытий. Это по Нобелевским меркам довольно мало. Факторов несколько. Во-первых, это действительно должен быть серьезный импакт. То есть это должно быть исследование, которое действительно все серьезно поменяло, и мы должны уже понять, что это действительно серьезные изменения. То есть должно пройти достаточно времени, чтобы страсти улеглись, люди могли посчитать результат применения вот этого нового метода или новой теории и сказать, да, это действительно было значимо. Второй момент заключается в том, что премию Нобелевскую мертвым людям не дают. И, соответственно, если человек, который потенциально мог бы получить Нобелевскую премию, ну, уже объективно подходит к концу своей жизни, то процесс могут ускорить для того, чтобы успеть.
0: Для того, чтобы успеть. Как вообще проходит выбор лауреатов? Кто может, например, выдвинуть кандидатуру на Нобелевскую премию? Сам человек, себя или как это происходит? Комитет выбирает.
2: Сам человек себя выдвинуть не может, и единственная Нобелевская премия, на которую, насколько мне известно, могут выдвигать лауреатов какие-то другие люди, это Нобелевская премия мира. Вот, если же мы говорим о Нобелевских премиях...
0: За какие-то научные достижения, то это только комитет, да?
2: Комитет внутри Шведской академии наук.
0: А почему имена кандидатов засекречены на 50 лет? Что пытаются защитить?
2: Чтобы никто не подрался.
0: Нет, собой. Ну серьезно, чтобы никто не подрался?
2: Ну, в общем-то, да.
0: Или пытаются защитить какие-то, не знаю, авторские работы, может быть, нет?
2: Нет, в данном случае, скорее, это именно во избежание всяких разных конфликтов интересов. Uh-huh. Но банально, да, члены Нобелевского комитета – это известные люди.
0: Uh-huh. Хорошо.
2: Вот. Да. И кто-то, может, не согласный с решением Нобелевского комитета, может просто прийти и начать ругаться по этому поводу с конкретными людьми, которые его выбирали.
0: В этом году неделя только началась, получена только одна премия. Вот выбрали, да, лауреатов только на одну премию. Впереди физика, химия, литература, премия мира. Есть ли в этом году какие-то категории, за которым научному сообществу особенно интересно следить? Ну, вам, например.
2: Ну, я думаю, в свете политической ситуации всем интересно следить за премией мира. Вот, потому что премия мира как раз она довольно сильно экстемпоральная. То есть, если вы вспомните прошлую премию мира, там Марина Карина Мачадо, кажется, получила ее, которая вот прям активный оппозиционер в Венесуэле. И возможный будущий президент. Вот. И все ждали, получит ли Трамп Нобелевскую премию. Когда Трамп ее не получил, он там чуть ли
0: то
2: не грозил
0: войной Швеции.
2: То стало
0: понятно, что он получит ее в следующем году. Да-да-да.
2: Да, так что за этим, конечно, интересно следить.
0: Интересно следить.
2: Мне лично, как популяризатору науки, мне интересно следить за химией. Вот, потому что, в научном сообществе есть давно уже устоявшаяся шутка, что премию по химии каждый год воруют биологи.
0: Прекрасно.
2: Да, потому
0: будем
2: что...
0: следить. Да, за химией
2: настоящие...
0: будем следить.
2: Да, настоящие химические прорывы случаются в последние годы довольно редко. Химия — это такая наука, в которой уже все открыто, условно. Ну, в смысле, это, конечно, тоже шутка, но именно таких серьезных прорывов в химии не было уже довольно давно. Поэтому ее часто дают там за новые способы выработки антител, за какие-то новые... Ну, в общем, за что-то, что биологи сделали для биологов.
0: Да. Максим Казарновский, спасибо вам большое, будем следить, и в следующий раз обязательно поговорим, чем это все дело закончилось, по крайней мере, по химии.
2: Да, и по физике тоже.
0: И по физике тоже. Спасибо большое, Максим Казарновский, популяризатор науки, сооснователь просветительского центра «Архе» в Хайфе.
2: До свидания.
0: А вот Нобелевской премии по математике вообще не существует. Альфред Нобель не включил математику в список наук, за достижения в которых он завещал вручать премию. А почему, доподлинно неизвестно, хотя слухи по этому вопросу ходили весьма пикантные, и некоторые из них даже переросли в городские легенды. Зато у математиков есть другие престижные награды. Одна из них – это премия Вольфа, которую присуждают в Израиле. И в этом году ее получили сразу два израильских ученых – профессор Давид Каждан из Еврейского университета и профессор Йосеф Бернштейн из Тель-Авивского университета. Награду им присудили за фундаментальные работы в теории представлений автоморфных формах и алгебраической геометрии. Для большинства из нас это звучит как иностранный язык. Но интересная история самих лауреатов. Оба родились в Москве, оба вышли из знаменитой математической школы и продолжили научную карьеру в Израиле. За что им присудили одну из самых престижных математических наград в мире. Можно ли это объяснить простому человеку, который последний раз серьезно занимался математикой в школе? Вот эти вопросы мы зададим одному из лауреатов, профессору Йосефу Бернштейну. Профессор Бернштейн, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Во-первых, наши поздравления.
3: Спасибо.
0: Во-вторых, я думаю, что поставлю вам сейчас почти неразрешимую, почти невозможную задачу, даже, может быть, хуже, чем в математике. Объясните нам простым языком, за что вы получили премию Вольфа. Как это можно объяснить человеку, который, вот, как я уже говорила, последний раз занимался математикой в школе?
3: Объяснить трудно.
0: Объяснить трудно.
3: Да. Это... многие работы в области получили представление. И автоматная форма, которая оказывается, что связана с теорией чисел,
0: uh-huh.
3: и с теорией представлений. Но все эти вещи объяснить не очень просто.
0: Uh-huh.
3: Я много раз пытался, поэтому я не берусь как взять объяснить. Теория представления – это теория симметрии, что если у вас есть какая-то система, в которой есть много симметрий, то это позволяет очень много сказать про эту систему.
0: То есть ваши работы связали разные области математики, да?
3: Да.
0: А почему для науки так важны эти мосты между областями?
3: Математики... И это, в смысле, вся математика строится на связи разных вещей. Это один из основных инструментов, когда вы что-то делаете. С одной стороны, так сказать, очень часто, чтобы доказать какой-то результат в одной области, используются какие-то совершенно другие идеи, которые пришли из совершенно других областей. Но, с другой стороны, вопрос в том, что является интересной математикой.
0: Да.
3: Что не реально. Это какую-то теорему. Ну, теорема, что она интересна, может, нет. Это не очень понятно. Но бывает иногда, так сказать, известная теорема, известные гипотезы. Значит, ну, если доказать, то, так сказать, показываешь свой пассивный уровень. Но это не так интересно. Интересно, что понять, что интересно в математике, вот интересно обычные вещи, которые связывают разные вещи, которые связывают с разные области.
0: А вот вы делите премию с Давидом Кажданом. А насколько ваши научные пути пересекались до этого? Работали ли вы вместе?
3: Мы дружим.
0: Дружите.
3: Больше, чем 50 лет уже.
0: Сколько?
3: Больше, чем 50 лет.
0: Вау. Вы оба выросли в Москве, да? Внутри знаменитой советской математической школы. Расскажите нам, что это была за среда такая? Почему она дала... почему из нее вышли так много выдающихся математиков, на самом деле? Вы же уже в 17 лет получили золотую медаль Международной математической олимпиады, правда?
3: Да. Была система олимпиад.
0: Да.
3: Была система кружков. После того, как я попал в эту систему, я попал совершенно случайно. С 14 лет до этого я не знал ничего похожего. То есть это, моя жизнь совершенно изменилась, потому что это совершенно другая жизнь. Там очень много активности, много... с многими ребятами, так сказать, новыми знакомыми, кто тоже все любили математику. Вот так вот, когда вот так я поступил в математическую школу, Давид не был в математической школе. Потом мы познакомились на олимпиадах.
0: Да.
3: Потом поступил в университет.
0: В Москве.
3: Более важно, что мы оба учились у академика Гельфанда, Израиль Моисеевич Гельфанд. Вот он
0: учитель,
3: и это очень...
0: Да.
3: Точно, что для меня он оказал очень большое влияние.
0: Да. Скажите, вот когда ученый переезжает из одной страны в другую, с ним вместе возможно вообще, я так в скобочках скажу, перевести научную школу, традицию ее, способ думать, отношения между учителем и учениками. Пытались ли вы как-то, может быть, восстановить это здесь? И смогли ли?
3: Нет. Сегодня это не так просто. Во-первых, я уехал из Москвы в Америку. 15 лет я преподавал в Америке. Потом переехал в Израиль. Традиции, в общем-то, примерно одинаковые.
0: И в Америке, и в Израиле, и в России тоже?
3: Да, и в общем, да.
0: То есть это просто математическая традиция?
3: Математическая традиция примерно одинаковая, да.
0: Она немецкая, наверное, да, изначально?
3: Не знаю.
0: Нет? Да, окей, да-да-да.
3: Нет, я не думаю, подождите, была немецкая, была французская традиция. Американская, так сказать, училась некоторая комбинация, думаю, немецкая и французская, это не... У нас особенно развилась после войны, после мировой войны. До этого там особо математики не было, но во время войны много немецких математиков, особенно еврейских,
0: да.
3: приехали, много французских математиков приехало, и это очень сильно подняло и, в общем, я, безусловно, американская математика одна из центральных в мире.
0: Скажите, а что для вас лично означает премия Вольфа после стольких десятилетий работы, после, наверное, всю жизнь мы посвятили математике, да?
3: Да, естественно. Это приятно, но ничего особенного я, так сказать, не вижу.
0: Ничего особенного?
3: Ну, приятно получить премию, да.
0: Я профессор...
3: не для того, чтобы получать премию.
0: Потому что вы просто любите математику. Профессор Йосеф Бернштейн, еще раз поздравляю вас от всего сердца и спасибо вам большое за это интервью.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: До свидания.
0: До свидания.
3: Всем доброго утра.
0: Да, всем. С 4 по 10 октября проходит Всемирная неделя космоса. И сегодня как раз подходящая дата, 6 октября. Подходящая дата для того, чтобы посмотреть далеко за пределы Солнечной системы. Тем более, что 6 октября 1995 года Мишель Майер и Дидье Кело представили открытие 51 Пегаси-Би, первой подтвержденной планеты у обычной звезды, похожей на наше Солнце. Причем первой найденной чужой планеты оказалась вовсе не вторая Земля, а так называемый горячий Юпитер. Огромная планета, которая делает полный оборот вокруг своей звезды примерно за 4 дня. С тех пор прошел 31 год, сегодня экзопланеты известны уже тысячи. Насколько мы приблизились к тому, что на самом деле ищем, планете, похожей на Землю, и, возможно, с признаками жизни. Об этом мы поговорим с основателем компании «Мир астрономии» Эллой Рац. Элла, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Итак, почему открытие 51 Пегаси-Би в 1995 году стало такой сенсацией? Ведь астрономы и до этого предполагали, что планеты у других звезд, ну, в общем-то, должны существовать.
4: Да, мы предполагали, но от предположения и до открытия, конечно, проходит огромный путь. И нам было очень-очень сложно их открывать вообще до конца 80-х годов и начала 90-х. Мы просто не могли открыть такие звезды. Я вам приведу такую аналогию. Вы находитесь, например, в Иерусалиме, и у

0: звезды до Пегаса мы открыли еще одну экзопланету, которая обращалась вокруг пульсара. Это такая особенная звезда, у которой огромная радиация, ну, что-то типа мертвой звезды, которая вращается и испускает радиацию. Но мы поняли, что, в общем-то, там не может быть никакой жизни, потому что там слишком большая радиация. Вот. И поэтому, в общем-то, первое подтверждение экзопланеты, которая вокруг обычной звезды, вот это как раз звезда 51 Пегаса. То есть мы поняли, что, окей, есть планеты, которые обращаются вокруг звезд, не обязательно вокруг таких странных, страшных звезд, как пульсар, и теоретически, может быть, там есть жизнь. Да, но от обнаружения планеты до обнаружения жизни, это огромный-огромный путь. И мы, в общем-то, до сих пор в середине. Мы до сих пор не знаем, есть жизнь на других планетах или нет. Потому что мы толком не знаем, что искать. Да, мы можем искать жизнь, которая похожа на нашу, жизнь. Да, а для нашей жизни мы знаем, что нужна вода в основном. Причем не просто вода, а вода в жидком состоянии. И мы ищем сейчас те экзопланеты, которые находятся, во-первых, не слишком близко к своей материнской звезде, потому что если слишком близко, то вода испарится, не слишком далеко от нее, потому что если далеко, значит, будет лед. Да. А нам нужна именно жидкая вода. То есть у нас есть очень такой маленький промежуток, где мы можем найти эти планеты, недалеко и не близко от звезды, и только тогда мы можем подозревать, что, может быть, там что-то есть, но мы до сих пор не обнаружили ни одной такой планеты. Мы ищем, но мы не обнаружили нигде пока жизни.
1: Да. Да. А скажите, пожалуйста, но мы же не можем просто взять телескоп и увидеть большинство этих планет, о которых вы говорите. Как сегодня астрономы понимают, что вокруг какой-то там далекой звезды или мертвой звезды вообще что-то вдруг вращается?
0: Вот-вот, это замечательный вопрос, потому что, как я рассказывала, с прожектором и фонарем мы комара, то есть с прожектором и комаром, да, мы комара вообще не видим. Да. Там в 99% случаев мы этого комара не видим, мы не видим планету. Но мы знаем, что она там, потому что у нас есть другие методы. Есть несколько разных методов. Один из них, он раньше был очень популярный, теперь чуть-чуть меньше, это метод Доплера. Это, если я могу тоже на примере аналогии, да, привести такой пример, что мы берем скорую помощь, да, мы стоим на шоссе, и мы видим, что приближается к нам машина скорой помощи с сиренами и так далее. Когда она приближается, звук — это же волны, да, волны. Они как бы укорачиваются, потому что машина приближается к нам, и мы слышим более высокий звук. Как только машина проехала нас, эти волны, наоборот, между ними расстояние растет, и мы слышим звук более низкий. И это называется эффект Доплера. Это пример со звуком. А если мы возьмем звезды, то там тоже есть эффект Доплера, но со светом. Потому что свет — это тоже волны. У них есть определенная длина волны. И мы знаем, когда звезда приближается к нам, то ее волны, как бы волны ее света сокращаются. Когда она от нас отдаляется, наоборот, волны, ну, это идет в удлинение волны. Да, то есть это очень-очень приблизительно, потому что на самом деле мы измеряем спектр звезды и видим, по спектру звезды приближается она к нам или отдаляется. Какое отношение это имеет к планетам? Если планета обращается вокруг звезды, и они оба находятся на... то есть обе находятся на луче нашего зрения, то есть планета как бы между нами и своей звездой, да, то тогда она заставляет как бы свое солнце двигаться то дальше от нас, то ближе к нам, то дальше, то ближе. Из-за гравитации, да, то есть это махонькое отклонение, потому что звезда огромная, планета маленькая, и в основном, конечно, движется планета, но даже маленькая планета может создать вот это небольшое отклонение у звезды, она будет дергаться туда-сюда, ближе к нам, и дальше от нас, ближе, дальше. И мы с помощью вот этого эффекта Доплера и спектроскопии можем определить вот это крохотное движение. Uh-huh. Да, и нам еще надо ждать. То есть один раз мы это определили, окей, это не значит, что там...

0: там есть планета, нам надо, чтобы это было периодически. И тогда мы понимаем, что там действительно есть планета. Вот теперь более популярный метод – это метод транзита или транзитный метод. Тоже звезда и планета должны быть на луче нашего зрения. То есть вы уже понимаете, что мы откидываем там 98 или 99% всех планет, мы не можем их обнаружить, потому что они не на луче нашего зрения. Да? А когда планета обращается вокруг звезды и закрывает часть ее, и мы в это время измеряем количество света, которое от этой звезды приходит к нам, и мы видим махонькое падение света, потому что планета закрыла там долю процента света, который идет к нам от этой звезды. И опять же, окей, мы один раз нашли, это ничего не значит, надо наблюдать дальше. Если это периодически случается, то тогда мы знаем, что там действительно есть планета, которая вращается вокруг своей звезды, то есть экзопланета. И вот эти два метода, они как бы чаще всего ими пользуются, больше всего транзитным, но если мы оба эти метода совместим, а мы так уже делали несколько раз, то получается, что с помощью метода Доплера мы можем найти массу планеты, а с помощью транзитного метода мы можем найти ее диаметр, можем найти размер. И если у нас известна и масса, и размер, мы можем найти плотность. И тогда мы можем понять, что эта звезда, что эта планета, например, она газовая, да, газовый гигант, как Юпитер, или наоборот, что она землеподобная, состоит из камня, да, из скальных пород, как наша планета. И кроме этого, мы даже еще можем найти атмосферу этой планеты. Есть у нее атмосфера, нет атмосферы, и даже из чего она состоит с помощью спектроскопии. И таким образом, таким образом мы можем найти то, что называется землеподобные планеты, а это именно то, что мы ищем, да, потому что мы же хотим найти жизнь, мы ищем жизнь, похожую на нас. А для нашей жизни, по идее, должна быть планета скальная, и там должна быть атмосфера, и там должна быть вода,
1: А воздух обязательно?
0: Ну, мы не знаем, опять же, это такой большой вопрос, мы не знаем, что мы ищем.
1: Вот послушайте, Элла, а если мы увидим кого-то, например, увидим жизнь, да, так называемую, что это будет? Это будет кто-то или крошечная химическая подпись в спектре атмосферы?
0: Ну, на это, или мы не знаем? Во-первых, да, кто-то, кого-то именно мы, конечно же, увидеть не сможем, потому не что сможем. Даже сами планеты в 99% случаев мы не видим. Мы их вот этими вот методами обнаруживаем, косвенными, а напрямую мы сфотографировали там, может быть, процент один этих планет. То есть само существо мы не увидим. Мы, может быть, увидим действительно, что там в атмосфере есть какое-то определенное количество, может быть, кислорода, а мы знаем, что кислород обычно вырабатывается живыми существами, хотя тут тоже есть исключения. Да, и даже более того, я вам скажу, даже если где-то и есть жизнь, и какие-то там бактерии, не говоря уже о разумной жизни, это мы далеки еще от того, чтобы понять, есть это или нет. Даже если мы найдем такое на таких расстояниях, которые у нас во Вселенной, это, в общем-то, будет довольно-таки нерелевантно. Ну, окей, есть где-то жизнь. Мы не можем с ними общаться, потому что только сообщение к ним будет идти, тысячи лет. Может быть, не жаль, может быть, даже хорошо, что не сможем с ними общаться, поди знай.
1: Кто это такие, зеленые человечки?
0: Вот именно.
1: Элла Рац, основатель компании «Мир астрономии». Дай бог, чтобы мы говорили на заглядывали далеко-далеко за пределы нашей Солнечной системы и говорили со смехом обо всем этом. Спасибо вам большое за это интервью, Элла Рац.
0: Спасибо большое. Всего доброго.
1: Всего доброго. Шестого октября 1927 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Певец джаза». Этот фильм часто называют первым звуковым фильмом, но на самом деле это не совсем так. Звук в кино существовал и раньше, но именно фильм «Певец джаза» стал той картиной, после которой Голливуд понял, назад к немому кино дороги уже нет. При этом звука в фильме, собственно, не так уж много, но несколько песен и несколько произнесенных с экрана фраз оказались достаточными для того, чтобы изменить всю киноиндустрию. Ну и это история сына еврейского кантора, который хочет стать артистом, и в этом фильме звучит молитва, еврейская молитва «Кол Нидрей». О фильме, который одновременно стал технической революцией и остался очень непростым памятником своему времени, мы поговорим с Марией Тавровской. Мария Тавровская, педагог по вокалу, доктор педагогики и образования для взрослых. Доброе утро, Мария.
2: Доброе утро.
1: Давайте сразу разберемся с главным мифом. «Певец джаза» действительно был первым звуковым фильмом, или правильно сказать, что именно после него началась эпоха звукового кино?
2: Ну, все дьявол кроется в деталях, как известно, да. На фильме «Певец джаза» было записано две дорожки, звуковая и видеодорожка, они транслироваться должны были параллельно, поэтому сам по себе показ этого фильма представлял такие технические сложности для кинотеатра, но, тем не менее, если удавалось синхронизировать видео и звук, все получилось настолько прекрасно, что люди наконец-то увидели, что можно не только... До этого были песни, синхронизированные с видео, а через год была изобретена технология, где видео и звук помещались на одной пленке. Вот. А это такой переходный вариант, но он очень интересен именно с точки зрения педагога по вокалу, потому что там из-за того, что показана еврейская традиция пения и современные для того времени исполнители, которые еще пока не использовали микрофон, но уже были маленькие бродвейские залы. То есть было такое речевое и музыкальное исполнение, акустическое, но ближе к эстрадному пению. Называется «Певец джаза», но джаза как такового там нет. Но там есть эстрадные всякие штуки интересные. И есть, да, замечательная еврейская традиция. И показано, как один и тот же голос может меняться от начала к концу фильма на разные традиционные штуки, которые все-таки заложены в человеке и близки к человеческой природе. Потому что пение в синагоге и пение в таких открытых пространствах, оно больше взаимодействует с акустикой, чем пение, например, в микрофон. Микрофоны только появлялись на тот момент. В общем, фильм оказался революционным с нескольких позиций. И не только с позиции содержания, да, когда человек так вот возвращается к своим корням.
1: И
2: находит в себе силы, и находит в себе... Говорят же, да, что вот, например, иврит мы не учим, мы его вспоминаем. И вот человек вспомнил, что есть еврейская традиция, что он еврей, это важно, и что он может быть кантором и может хорошо петь.
1: А почему вот несколько произнесенных фраз и буквально там несколько песен стали таким огромным потрясением? Почему появление человеческого голоса на экране для зрителя стало вот такой революцией? Можно сегодня представить этот момент? Почему?
2: Ну,
1: это
2: если
1: так?
2: Мы, например, сможем передавать вкусы и запахи через...
1: Это будет хорошо.
2: Вот, или плохо, наоборот. Что мы хотим транслировать. То есть мы открыли еще одно измерение. Мир из плоского двухмерного вдруг стал многомерным. Потому что музыка в таком виде искусства, да, это прежде всего подтекст. Вот у нас может быть обычная пасторальная картинка, но мы включим тревожную музыку, и все, получается фильм ужасов.
1: А правда ли, что вот часть актеров, там, звезд немого кино, так и не смогла перейти в новую эпоху из-за голоса, может быть, из-за дикции, акцента? Такое было?
2: Да, и это очень такое было трагическая смена художественного языка. То есть у нас есть в искусстве некоторые эпохи, когда мы перестаем понимать язык предыдущей эпохи. В музыке такое уже было. Например, когда появилась оперная музыка, мы категорически перестали понимать ту, например, католическую мессу сложную на 18-26 голосов, которая была раньше. Потому что оперная музыка оказалась проще, она оказалась более доступной для запоминания, ее можно было спеть, воспроизвести, она была, стала более популярной, и вот предыдущий язык не выжил, забылся. И нам теперь нужно прилагать специальные усилия, чтобы понять, что же там было. Вот то же самое происходит и с немым кино, то есть какие-то эпизоды, да, у нас, безусловно, остались. И как комический эффект из-за того, что был Чарли Чаплин, это тот стиль, который дошел через века и пережил многое. И как что-то, например, ностальгическая. Иногда у нас бывает, если мы используем черно-белое или немое кино, это признак какого-то там, какой-то трагической ситуации или специально затемненные кадры. То есть там уже пошла игра средствами выразительности. Но когда первый звук появился, это было, конечно, абсолютно революционно, потому что до этого были записи, звукозаписи отдельно, а видео отдельно. И когда это удалось совместить, это открыло такие перспективы для творцов, ну, как примерно, как изобретение мобильного телефона.
1: Вот сегодня, почти 100 лет спустя, если мы смотрим это кино, на что прежде всего обратить внимание? Это я просто спрашиваю для того, чтобы, если мы сегодня сейчас все побежим смотреть этот фильм, как его смотреть? На что обращать внимание? Мы, кстати, послушаем сейчас песни из этого фильма сразу после нашего разговора. Но вот если смотреть, то на что обращать внимание?
2: Я могу сказать, что слушать. Вот мне это ближе, если честно. Послушать кантерскую традицию. Она не такая, как сейчас. Сейчас и пойти потом в синагогу и сравнить. Это будет что-то другое, это будет что-то очень интересное, потому что кантерская традиция 20-х годов была ближе к оперной системе. А сейчас это ближе к такому более эстрадно-разговорному жанру, это все ближе к слушателю, из-за микрофонов есть возможность петь непосредственно в ухо, а тогда рассчитывалось на то, что мы говорим очень далеко и поем очень далеко.
1: Мария Тавровская, педагог по вокалу, доктор педагогики и образование для взрослых, музыкальное образование для взрослых. Спасибо вам большое, всегда очень интересно с вами разговаривать.
2: Мне тоже спасибо большое. Хорошего
1: мы
2: дня.
1: Сейчас будем слушать музыку из фильма «Певец джаза», а я только напомню, что наша программа подошла к концу. В ней принимали участие продюсеры Алексей Демченко, Мила Сталинская, звукооператор Алла Найденова. У микрофона была редактор и ведущая Саша Коган. Оставайтесь на волнах Радио Рэка. До свидания.

0: side forever. And you will know me.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
4: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Редактор и ведущий выпуска Алекс Кольберг. ЦАЛ сообщил, что на севере сектора Газа уничтожен подземный туннель протяженностью 1.5 километра. В сообщении говорится, что армия продолжает уничтожать террористическую инфраструктуру восточнее желтой линии. В Египте возмущены словами министра финансов Бецалеля Смотрича «Синая больше не будет», которыми он описал последствия гипотетического нападения на Израиль. Официальной реакции пока не последовало, однако провластные журналисты и депутаты парламента высказались резко. «Если вы будете действовать безрассудно, больше не будет Израиля. 120 миллионов египтян готовы умереть за свою страну. Ответный удар будет в 10 раз сильнее вашего», заявил известный телеведущий Ахмед Муса, имеющий тесные связи с египетскими властями. Хулиган Смотрич думает, будто Египет ничейная территория, однако египетская армия готова разгромить любого, кто попытается посягнуть на национальную безопасность страны, написал в социальной сети X депутат египетского парламента и журналист Мустафа Бакри. Сегодня в Египте отмечают 53-ю годовщину войны Судного дня, которую там называют «Октябрьской победой». Это сообщение передал корреспондент Кан Руи Кейс. В свете информации о намерении Хамаса попытаться атаковать израильские войска в секторе Газа завтра, в 3-ю годовщину резни 7 октября, министр обороны Исраэль Кац заявил, что поручил ЦАЛу повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию. Кац подчеркнул, что при поступлении любой информации или предупреждения об угрозе необходимо действовать решительно, чтобы предотвратить ее. Он предупредил, что если военнослужащие ЦАЛа пострадают, Хамас и население сектора заплатят, цитата, «непропорционально высокую цену». Эксперт по авиации Арон Лапидот заявил, что попытку теракта на рейсе Fly Dubai следует расследовать так, словно она удалась. «Сам провал – это провал Министерства транспорта, потому что именно оно потребовало передать ему ответственность за рейсы иностранных авиакомпаний и отказалось от присутствия представителя Шабака, который был бы профессиональным ответственным лицом. Но Министерство транспорта не единственный виновник этого провала. Ответственность несут и службы безопасности, в данном случае Шабак и Моссад. Вы должны что-то делать. Вы не старики из Маппет-шоу, которые сидят на балконе и отпускают саркастические замечания». Эксперт по авиации Лапидот сказал это в интервью журналистам Кан Асафу Либерману и Руи Шарону. Бывший генеральный директор Министерства транспорта Керен Тернер резко критикует министра транспорта Мири Регев и заявляет, что безопасность авиасообщения находится в ее прямой ответственности. «Тебя предупреждают, что в системе безопасности есть бреши, а ты ничего не делаешь». Как и после 7 октября, обнимают героических граждан, проявивших находчивость, и говорят, какой у нас замечательный народ, и исчезают. Вы слышали премьер-министра? Вы слышали министра транспорта? Кроме одного интервью через 4 дня после происшествия, ничего, она сваливает ответственность на генерального директора. Даже не на министров, на генерального директора. Керен Тернер заявила это в интервью журналистам Кан Акиве Новику и Шарону Давидовичу. Пресс-секретарь ЦАЛа резко осудил беспорядки, которые минувшей ночью устроили в Модине ультраортодоксы во время попытки задержать уклониста. Участники беспорядков пытались напасть на военную полицию. В ЦАЛе заявили, что задержания избегающих службы будут продолжаться на равных для всех и в рамках полномочий армии. Корреспондент Кан Даниэль Гровайс сообщает, что в беспорядках участвовали сотни ультраортодоксов. На место прибыли крупные силы полиции, чтобы эвакуировать сотрудников военной полиции. Уклониста отпустили. В Хайфе минувшей ночью мужчина около 30 лет потерял сознание после того, как полицейские применили электрошокер, пытаясь его задержать. Мужчину доставили в больницу Рамбам, где врачи констатировали его смерть. В полиции сообщили, что сотрудники прибыли на место после сообщения о человеке, нарушавшем общественный порядок, и были вынуждены применить электрошокер, чтобы восстановить порядок. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщила, что мужчина, по всей видимости, страдал психическим расстройством. Отдел по расследованию правонарушений полицейских выясняет обстоятельства произошедшего. И о погоде сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Сегодня ожидаются дожди, главным образом на юге и востоке страны. В среду немного потеплеет, в четверг температура повысится еще немного и будет выше обычной для этого времени года. Это были новости. Следующий выпуск в 12 часов. Шалом, Мирушалайм.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте. Программа «Открытый микрофон» в эфире. Сегодня на ваши вопросы ответит ветеринарный врач Лена Гдалевич. Задать вопрос в прямом эфире можно по телефону 072-280-1003. Но свои вопросы вы можете также оставлять на нашей страничке в Фейсбуке, и мы перенаправим вопрос доктору Гдалевич. Итак, я повторю телефон, по которому можно оставлять вопросы, 072-280-1003. А ветеринар Гдалевич уже с нами на линии. Лена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, есть ли какие-то новые положения сейчас, что-то, что вы хотите нам рассказать, прежде чем мы начнем задавать вопросы, прежде чем наши радиослушатели начнут задавать вам вопросы?
1: Ну, смотрите, во-первых, все закончились праздники, все так возвращается потихоньку в свою колею. И я хотела напомнить, что у нас вот уже осенью одно из самых распространенных заболеваний у собак – это собачьего гриппа, это называется на иврите «шаэлет михлаот». Обычно это вирус, который иногда осложняется бактериальной инфекцией. И, как правило, у здоровых собак он проходит довольно легко и может пройти даже без какой-то дополнительной помощи или лечения. Этот кашель звучит, обычно люди звонят и говорят: «Ой, сосед или бабушка, или кто-то дали моей собаке кости, она застряла в горле».
0: Такой, что такой кашель,
1: кто-то
0: да?
1: Кто-то стоит в горле, да, и они пробуют это выкашлять, и у них не очень получается. Это очень такой типичный кашель. И, конечно, любой случай кашля важно пойти к врачу, к ветеринару, чтобы он проверил, посмотрел, что это именно этот кашель, а не что-то другое, более серьезное, что этот кашель не осложняется, что он не начинается пневмония. Но если у вас собачка начала кашлять, то, во-первых, нужно ее изолировать от других собак, потому что этот кашель очень заразный. Там, может быть, 2-3-4 метра по воздуху, это просто переходит, ну, типа как наш грипп. И изолировать собачку, за ней последить, посмотреть, пойти к ветеринару, проверить, что происходит. Если собачка молодая и здоровая, она может выздороветь. Обычно она выздоравливает сама. В нашей клинике мы еще используем гомеопатический препарат растительный, который называется Румекс, и который можно дать, чтобы ускорить выздоровление. В 2-3 раза гораздо быстрее они выздоравливают обычно. Но все равно нужно, конечно, наблюдать и смотреть, что нет осложнений.
0: Понятно.
1: Да, это такая сезонная у нас.
0: Сезонная болезнь. Да, а если вот собака постоянно лижет лапы, когда это просто привычка, а когда признак аллергии или какой-нибудь болезни?
1: Ну, смотрите, собаки, кошки всегда лижут все время, и они себя так чистят. Собаки всегда обычно лижут довольно мало. Когда собака нормально, вот когда она будет лизать, она будет лизать своих щенков, она будет вылизывать, да, их чистить. А собаки сами себя лежат очень мало. Поэтому если это не вот что-то совсем изредка, там что-то полизать тут и там, то, как правило, это все-таки признак того, что что-то не 100% в порядке. И тогда нам стоит подумать, это может, вы сказали, аллергия. Очень часто, к сожалению, последние годы встречается у домашних собак и кошек случаи аллергии. И это может быть иногда просто скука, когда им нечего делать. Они лежат много часов одни дома. Собака – это, в принципе, животное, которое должно быть в стае, должно общаться, должно думать, работать. Ну, в принципе, как и мы. Да? Это общительное животное, социальное. А если собачка утром гуляет 15 минут, потом люди уходят на работу на 8-9 часов, она все это время одна дома.
0: Ей скучно.
1: Очень скучно, да.
0: Если собака ест траву, это нормально или это означает, что у нее проблемы с желудком?
1: Все собаки любят есть траву, когда это свежая зеленая трава. Это еще не означает, что есть проблемы с желудком. Они часто кушают такую немножко более жесткую траву, именно чтобы почистить желудок. Как правило, это не проблема, но если собака обычно траву не ест, начинает ее кушать очень интенсивно, прямо искать, то может быть что-то не в порядке, кишечник, желудок, может быть, да, поджелудочная, ну, что-то с кишечным трактом, печень, и тогда проверить. Это может быть признак, это начинается вдруг и очень интенсивно.
0: А вот собака себе может почистить желудок, попытаться, да, если она ест такую жесткую траву. А как часто нужно чистить собаке, ну или кошке зубы? И можно ли это делать, нужно ли это делать? И работают ли такие специальные лакомства для зубов собачьих?
1: В принципе, зубы, поскольку и собаки, и кошки, мы в основном говорим, да, о домашних животных, собаках, кошках, они хищники, зубы им очень важны, очень нужны. И большинство больших собак, большие породы, обычно могут прожить свою жизнь не чище зубов, ну, никто не чистит, и зубы, как правило, в хорошем состоянии. Это не стопроцентный, конечно, вот так у всех, но, как правило, большие собаки, у них меньше проблем с зубами. У маленьких собак проблем гораздо больше, маленьких пород. И, конечно же, хорошо чистить зубы. Чистить зубы желательно специальной пастой для животных, потому что эту пасту можно глотать, в отличие от нашей пасты, которую глотать нельзя. Она обычно вкусная, и чистить желательно какой-нибудь небольшой щеточкой, чтобы не надо было большой щеткой залезать там в рот к собаке или кошке, они это очень не любят. И еще что важно знать, что, когда мы чистим зубы, мы можем чистить только... лабиальную полость. То есть мы не должны открывать рот и чистить зубы изнутри. Потому что, во-первых, это практически невозможно. Животные не даются, и тогда потом они просто не хотят, чтобы им чистили зубы. И это все заканчивается тем, что щетка где-то валяется, и никто этим не занимается. Мы можем, не открывая рот, просунуть палец щеткой прямо под губу, совершенно ничего не открывая, и там круговыми движениями почистить вот наружную часть зубов. И если можно, до самой глубины, включая все маляры, премаляры, все, не только передние зубки. Да? И желательно это делать раз в день. Можно делать это вечером, перед сном, после еды. И тогда зубы сохранятся надолго. То, что вы спросили насчет лакомств, которые чистят зубы, то существует очень много фирм, которые это делают, очень много разных формуляций. И часть из них действительно чистят немножко, чистят ткани. Можно попробовать, обычно хуже они не делают. Можно попробовать посмотреть, как ваша собака реагирует на такие дентальные, это называется dental treats, да? И посмотреть, в принципе, да, они просто чисто механически, они помогают снимать камень.
0: Вот, например, ваша кошка или собака совершенно здорова. Нужно ли ей регулярно сдавать анализы, как мы это делаем сами?
1: Это немножко философский вопрос, мне кажется, потому что мы тоже, кто-то из нас это делает, а кто-то делает меньше.
0: Понятно, кто-то больше, кто-то меньше, но нужно или не нужно?
1: Да.
0: И если да, то с какого возраста?
1: Вы знаете, это, опять же, это очень похоже на то, что происходит с нами. Если животное совершенно здоровое, оно молоденькое, все хорошо, и оно живет своей жизнью, кушает хорошую пищу и в прекрасной форме, то, в принципе, особенно ничего делать не надо. Если животное молоденькое, но оно не 100%, скажем, вот как вы сказали, что она...
0: вдруг начала лизать
1: траву,
0: лапы, да.
1: Лизать лапы, то, конечно же, нужно проверить. Начиная с какого-то возраста, это зависит немножко от размера собаки, но у кошек где-то после 6 лет, у собак после тоже 6, 7, 8. И нужно уже более внимательно присматриваться, потому что уже животное пожило, организм уже сделал много всего, было много всего, были какие-то на него, может быть, внешние какие-то стимулы, может быть, он встречал какие-то бактерии, какие-то грибки. Ну, в общем, нужно уже посматривать, и, в принципе, конечно, желательно делать анализы хотя бы там раз в год, раз в два года. Даже сделать один раз, чтобы у нас была какая-то база, чтобы мы знали, и анализы нормальные,

0: для этого животного, и потом мы могли сравнить. Плюс, конечно, всегда важно смотреть аппетит. Животное пьет или не пьет. Животное, которое всегда мало пило, и вдруг, ой, так хорошо, он стал много пить. Это не совсем так. Потому что если что-то меняется, может быть, проблема с почками, может быть, проблема с сахаром. Поэтому мы должны быть наблюдательными. И любое изменение в животном, который уже не щеночек, там не молодая кошечка, желательно проверить, с чем это может быть связано.
1: А вот бывают случаи, когда собака начинает сильно пахнуть. Вроде и моют ее, и чешут ее. Может ли этот запах быть симптомом заболевания или просто собака уже пожилая?
0: Вот это может быть и то, и другое. Именно как поэтому понять? Важно проверить. Это очень хороший вопрос. И важно проверить. Может быть, просто с возрастом немножко сильнее запах. Может, это просто что-то гормональное, нормальное. А может быть, нет. А может быть, выделение. Может быть, выделение из влагалища и пахнет оттуда, и мы не понимаем, а там какое-то воспаление. А может быть, выделение из ушей. Может быть, изо рта. Может быть, проблемы с зубами, потому что мы не чистили зубы. И мы не
1: мы уже чистили,
0: видите ли. Да. Или даже чистили, но может быть испортился какой-то зуб, может быть воспаление десен, может быть очень много всего, поэтому и вот именно запах, например, тоже, да, много пьет, мало пьет, пахнет, не пахнет, красивая шерсть, некрасивая шерсть.
1: Это лучше все... проверять.
0: Да, конечно, проверять. У нас работала грумер моя, родственница из Питера, она приехала, и она в Питере, она специализировалась на кошечках. Там очень красивые, пушистые кошечки, их всех водят к грумеру. И она говорит, что очень часто, когда вот кошка всегда здоровая, она ее причесывает, она ее моет, а тут какая-то некрасивая шерсть. И она говорит хозяевам, проверьте, потому что ну что-то не так. Шерсть не должна вдруг быть некрасивой. И очень часто находят проблемы.
1: Вот бы нам так по внешнему виду сразу понять, что что-то не то.
0: Кто-нибудь на нас посмотрел.
1: Да, чтобы кто-нибудь на нас посмотрел. Можно ли собакам и кошкам давать человеческие лекарства? Ну, какое-нибудь обезболивающее или средство от аллергии, если мы знаем, что есть какая-то аллергия. Как они реагируют на наши средства?
0: В принципе, арсенал лекарств, которыми пользуемся для животных, он частично включает и то, что вот мы называем человеческие лекарства. Но я не советую давать ничего без того, чтобы посоветоваться с ветеринаром. Потому что часть наших лекарств для них очень-очень токсичны. Например, акамол, который люди принимают, даже не думая, да, это можно пойти там в школу, сказать медсестре, о, у меня болит голова, и сразу дают акамол, даже не думают, не спрашивают ничего. А акамол для кошек, он очень токсичный, он может, ну, просто, может убить кошечку, если не давать сразу антидот. Поэтому никакие лекарства я не советую давать без того, чтобы вы посоветовались с ветеринаром.
1: Ну ладно, про лекарства понятно. Теперь давайте про еду. Собака съела шоколад или, скажем, виноград, изюм. Насколько это опасно? Что и кроме этих продуктов, которые я назвала, что еще нельзя давать домашним животным?
0: Окей. В принципе, из нашей еды большинство вещей, которые мы кушаем, если они не очень перченые, да, очень там много-много специй, можно давать домашним животным. Но есть несколько вещей, которые ни в коем случае нельзя. Например, шоколад. То, что вы сказали, шоколад, он всегда будет токсичный, и он может вызвать понос, рвоту и очень сильное отравление, общее отравление. И зависит... То, что с ним случится с животным, зависит от дозировки. То есть размер животного и количество шоколада. И поскольку шоколад бывает разный, это количество шоколада и качество шоколада. Чем выше процент какао, тем все более сконцентрировано, и это опаснее для животного. Белый шоколад — это практически просто как кушать, творог. Это не важно почти. Но темный шоколад, может быть токсичный. Так, стола в коем случае мы не даем. Мы хотим узнать, скажем, животное случайно съело шоколад. Ну, несколько раз, там, раз-два в месяц я получаю такой звонок, обычно поздно вечером. Ой, наш там Флаффи скушал шоколадную замазку. Или он скушал весь поднос браунис, который мы сделали. Или там шоколад комплекс. И тогда есть на интернете, можно просто на интернете найти такой калькулятор, в который вы вносите вес собаки, количество шоколада и качество шоколада. То есть сколько он съел и сколько мы предполагаем, что там было какао. И просто примерно посмотреть. Если этот калькулятор пишет, что все хорошо, не бойтесь, так вы не бойтесь. А если он пишет срочно к ветеринару, то срочно к ветеринару. Это очень удобный калькулятор, он на всех языках. Можно его просто в гугле сразу написать найти. Калькулятор токсичности шоколада. И вы это получите.
1: А вот, знаете, есть такие летние, иногда даже осенние дела, вот, например, обезвоживание у человека или перегрев, солнечный удар. А такое бывает у собак?
0: Да, только можно я вернусь к этим?
1: Да, конечно. Да, конечно.
0: Потому что шоколад, я просто хотела рассказать, что есть калькулятор, потому что большинство людей не знают. И я, в принципе, сама пользуюсь им же для того, чтобы понять, насколько нужно сейчас бежать в клинику или окей, все пройдет. И следующее, что очень-очень важно знать, это что-то, что есть в каждом доме, и мы все время этим пользуемся, это лук. Лук нельзя давать ни кошкам, ни собакам, ни в коем случае и ни в какой дозе. У нас была собачка, которая всегда очень любила кушать все, что ей было можно и нельзя. И как-то люди там семья хотели.
1: Лена, вас немножко плохо слышно. Если можно, может быть, чуть-чуть сдвиньтесь в какое-то другое место.
0: Вот так,
1: чтобы...
0: так получше?
1: Да.
0: Семья хотела сделать рубленую печенку. И нажарили целую сковородку лука, которую эта собачка благополучно стащила эту сковородку и съела весь этот лук. И у нее было очень сильное отравление. У нас в клинике было несколько случаев отравления луком. Лук нельзя собакам ни в каком виде. Нельзя в салате, нельзя жареный, нельзя вареный, нельзя ни свежий, ничего, ни в коем случае, потому что он вызывает анемию, и это называется Heinz Body's Anemia, красные клетки... И начинают плохо себя чувствовать, да, и не могут больше переносить кислород. Это очень опасное отравление. Теперь виноград.
1: Да.
0: Виноград есть собаки, которые к нему, которым он токсичен, которые чувствительны, а есть, которые не очень.
1: Поскольку а как
0: мы
1: знать?
0: Не знаем точно. Не знаем, кто как, поэтому желательно виноград не давать. Но, как правило, если там большая собака, несколько ягод, ничего не будет, скорее всего. В любом случае, если животное кушает что-то, что ему нельзя кушать, то всегда, если мы это прямо сразу видим, всегда можно вызвать рвоту. Если это не дай бог, какой-нибудь там кислота или щелочное что-то, чего. Можно просто вызвать рвоту. И это у нас случается, не знаю, обычно несколько раз каждую неделю, потому что они глотают всякие совершенно непонятные вещи, типа кусочки зубных щеток, косточки от персиков. Это все, что было, я как бы говорю. Быстренько то, что у нас уже было. Кусочки сандаликов, детские
1: игрушки,
0: соски.
1: Наверное.
0: Это очень опасно. Детские соски очень-очень опасно. И всякие там заколки для волос, и резиночки, и так далее. Если это прямо случилось сейчас, виноград, вот последнее, что у нас было, это был виноград. Если это случается прямо сейчас, вы это видели, делаете, ну, везете в клинику, там делают укол или капают специальные капли в конъюнктиву и вызывают рвоту.
1: Давайте теперь про перегрев, да? Перегрев, обезвоживание. Бывает такое у собак?
0: Да, это очень важно. Просто поскольку мы уже осенью, так я уже как бы об этом не рассказывала. Конечно же, летом в Израиле перегрев – это очень большая опасная проблема, которая может случиться с людьми, с животными. В основном имеется в виду, когда животное находится или в закрытом помещении, например, в машине. Летом мы хотим что-то, мы едем с собакой, хотим что-то сделать, ой, мы не можем, мы там оставим собачку на 2 минуты, а потом мы задержались на 5, 10, 15, 20 минут. В закрытой машине нельзя оставлять собак летом вообще.
1: Так же,
0: никогда,
1: как людей, конечно.
0: Так же, как людей.
1: Как ничего живое, собственно.
0: Совершенно верно. И да, у нас был, или просто оставить на солнце, у меня, но это же не в клинике, а просто у меня дома как-то по ошибке кто-то взял клетку с хомячком, это было много лет назад, очень живой, очень веселый хомячок, и поставил его на балкон, и там солнце двигается же, и пока мы поняли, что клетка стоит там, ему некуда было убежать, он себя уже очень плохо чувствовал, и потом мы его смогли все-таки спасти, но он уже был такой худенький, бедненький хомячок, потому что если бы это было еще немножко, то у него бы начался BIC, кровотечение, и просто он бы умер. Нужно всегда, чтобы была тень, всегда, чтобы была вода, обезвоживание тоже может быть Уличные кошки, которые ходят по жаре летом по улице, очень важно ставить воду.

0: И домашним кошкам, и собакам. Сейчас это очень редко, но все равно есть еще собаки, которые привязаны на цепи или находятся в каком-то на балконе или во дворе. Надо обязательно, чтобы была тень, чтобы была вода всегда.
1: Угу. Ну и в связи с этим вот еще один вопрос. У меня сухой корм или влажный корм? Что здоровее? Есть ли разница между ними? И заменяет ли он немножко воду? Вот расскажите об этом.
0: Угу. И опять же, смотрите, это немножко философский вопрос, потому что об этом мы уже говорили в одной из программ, о разных кормах, о том, что у разных людей разный подход. Я скажу сейчас, мой подход, он как бы, он врачебный, ветеринарный, но это еще и мой личный подход, потому что другие врачи могут быть, может быть, скажут что-нибудь другое. Если бы меня спросили там 30 лет назад, когда я начала работать, я бы сказала, конечно, сухой, специальный, хороший, там, сбалансированный, только сухой, потому что там еще что надо, нет того, что не надо. И потихонечку мы видим, поскольку сухие корма, они существуют, там, не знаю, 60-70 лет максимум, что сейчас много же у многих животных проблем из-за сухих кормов, потому что он сухой, потому mm-hmm. что он очень... процесс, он очень, ну, такой...
1: технологичный, да? Прошедший обработку разную.
0: Прошедший очень обработку, потому что он может лежать несколько, uh-huh. несколько лет, он же может лежать, у них обычно эти мешки, они на 2-3 года.
1: Uh-huh.
0: Плюс непонятно еще, где они лежали, поэтому этот корм, с одной стороны, хороший, сбалансированный, все, что нужно, и без лишнего, а с другой стороны, он все время один и тот же, и он очень-очень такой, да, все-таки ненатуральный, и у многих животных начинаются аллергии, начинаются поносы, начинается чувствительная кожа и разные другие проблемы. Влажный корм, в принципе, он ближе к тому, что они должны кушать. Их кишечник там, да, сотнями тысяч лет, он, в принципе, был готов, подготавливался, и он ожидает влажную пищу, потому что mm-hmm. кошечка или собака, они, кошка в основном, они ловят мышку или они ловят птичку, она теплая, она влажная, она в себе, там, примерно 70% жидкости в этом mm-hmm. влажном корму, mm-hmm. при этом в сухом корму, там, меньше 5% жидкости обычно. Uh-huh. И, например, у кошек, пожилых кошек, к сожалению, часто встречаются проблемы с почками. И одна из, может быть, одна из причин, это потому что они не привыкли, они не пьют достаточно. Когда они кушают сухой корм, им нужно много-много пить.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: И плюс у кошек, в основном у котов, частые проблемы, поскольку моча сконцентрирована, обычно они мало пьют, у них... выше склонность к кристаллам, камням, к песку, и поскольку у них мочевое, ну, уретра у них очень-очень длинная и тоненькая, то там часто бывают закупорки, это тоже большая проблема у котов. Mm-hmm. И поэтому мы, в принципе, советуем в нашей клинике, я советую давать и сухой, и влажный, и я за то, чтобы давать и натуральную еду тоже, то есть не то, что человеческая еда, а просто обычная еда, которую мы можем давать животным, она должна быть не перченая, без лука, как mm-hmm. вы сказали,
1: да?
0: Но давать и рыбу, и курицу, и яйца, это все можно, если у животного нет аллергии,
1: mm-hmm.
0: это можно, это полезно, овощи. Давать брокколи, давать морковку, давать перец, давать огурец, можно давать вареные овощи, вареную тыкву, вареную батату, вареную, вареные кабачки. Это все очень полезно. Это угу. много клетчатки, это хорошо для пищеварения. Так что это все хорошо. Плюс каши да. тоже можно добавлять, если люди хотят, типа овсяная каша, гречневая каша.
1: Ну, без молока, конечно, да? Или с молоком тоже?
0: Без молока. Без молока. Потому что коровье молоко, просто на коровье обычно у кошек и собак начинается понос, как реакция на коровье молоко. Uh-huh. Но, скажем, маленькие котятки, которых вот нужно выращивать, да. если нет формулы, сейчас есть очень хорошие формулы, но если нет очень хорошей формулы, и вот мы прямо вот застряли, что-то нужно, то козье молоко, оно может быть хорошо тоже хотя бы uh-huh. временно для маленьких котят.
1: Лена, я только хочу напомнить нашим mm-hmm. радиослушателям, что у нас сегодня в программе на вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич, и задать вопрос нам в прямом эфире можно. Можно прямо сейчас позвонить по телефону 072-280-1003. Я повторю наш номер телефона 072-280-0103. Ой, простите, 072-280-1003. Вопросы свои можно оставить также на нашей страничке в Фейсбуке. Пока вот я просматриваю Фейсбук, и вопросов пока нет. И давайте мы продолжим
0: говорить. Мне кажется, все еще просто в отпуске.
1: Да, я тоже так думаю.
0: Куда-то разъехались, обычно столько вопросов, что просто мы не успеваем ответить.
1: Да. Давайте еще поговорим про корм. Можно ли оставлять корм в миске на весь день, или лучше кормить все-таки строго по часам? Я понимаю, что это, конечно, зависит от того, уходим ли мы на работу на 8-9 часов и так далее, но тем не менее, да, оставить корм или наоборот, прийти и сразу дать поесть?
0: Это зависит от того, уходим ли мы на работу, это зависит от животного, которое у нас живет. Потому что есть животные, которые кушают понемножку. Кошки, например, в основном кушают понемножку несколько раз в день. Uh-huh. И, как правило, большинство здоровых кошек, не все 100%, но большинство знают, сколько им нужно, и кушают столько, сколько им нужно, и не будут очень толстеть. А если им долго-долго-долго не кушать, поскольку они маленькие, у них может начинать падать сахар. И мы не хотим такие резкие скачки, в принципе. Поэтому кошкам, если они нормально здоровы, сбалансированы, советуется, в принципе, оставлять хотя бы сухой, чтобы он был, и плюс добавлять, скажем, баночки еще 2 раза в день.
1: Uh-huh.
0: Собакам, опять же, маленьким собакам, но очень маленьким, меньше 3 килограмм, 2,5, нельзя долго не кушать, потому что у них тоже начинаются проблемы с глюкозой.
1: Uh-huh.
0: И поэтому мы рекомендуем маленьким собачкам, если вы уходите очень надолго, тоже оставлять мисочку, чтобы они могли подойти и покушать. И большие собаки могут кушать спокойно 2 раза в день. Когда-то много лет назад считалось, что взрослая собака может кушать 1 раз в день. Это правда, она может кушать 1 раз в день, но тогда она кушает, она должна съесть очень большое количество пищи, и потом это все тяжело в кишечнике, и потом ей нужно долго отдыхать. В принципе, большим собакам, большим, широким таким собакам, после еды нельзя бегать, нельзя прыгать, ну, несколько хороших часов, чтобы у них, не дай бог, не было...
1: Заворотки кишков?
0: Кива. Да, это даже не кишок, а это когда разворачивается желудок, потому что желудок — это как такой мешок, да, который наполняется, так он довольно маленький, он висит на своих лигаментах, как сумочка такая кожаная, и когда туда набивается много еды, плюс если это сухая еда, так они еще много пьют при этом, чтобы это все такое было, получается такой мешочек, как сумочка, опять же, который висит на этих лигаментах, и он очень тяжелый и большой, и если собака бегает, прыгает, он может просто развернуться, и это очень опасно. И это, на самом деле, я даже могу про это немножко рассказать, потому что это очень важно знать всем владельцам больших собак, что если ваша собака, во-первых, никогда с ними не гулять, не давать им бегать, прыгать после еды, кормить всегда после прогулки, через полчаса примерно. Но если уже что-то случилось, собака покушала, или вы не заметили, или неважно что, и это большая собака, и вы видите, что она здоровая, все время всегда было все хорошо, и она вдруг не хочет вставать, она лежит, и она тяжело дышит, и у нее может быть немножко припухший живот, немножко он такой увеличенный, это срочно, срочно, срочно, очень опасное состояние, когда нужно срочно лететь в больницу, даже, может быть, не к вашему ветеринару, а именно в больницу, потому что, скорее всего, нужна будет операция очень большая, и время очень важно. Каждые полчаса задержки ухудшает прогноз и шанс на то, что животное не выживет, потому что там пережимаются сосуды, начинает умирать ткань, это ужасные боли, и это состояние, которое нужно знать, что такое может существовать всем владельцам больших собак и обращать на это внимание.
1: Лена, у нас есть радиослушатель на линии. Давайте мы узнаем, с каким вопросом он к нам обратился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, совет, Лена. Можно ли моей собачке 3 года? Можно ли кости, вот от курицы, например, кости, или только мягкое мясо?
0: А какая у вас собачка?
2: Собачка, я не знаю, ее это на улице...
0: Маленькая?
2: Она маленькая, 7 килограмм, 8.
0: Смотрите.
2: Она любит кости, вы знаете, я с ней когда гуляю на улице, если она находит какую-то кость, невозможно вырвать у нее из рук, она может укусить.
0: Из рук,
2: она берет с улицы, что хочет. А дома, вот я могу давать, и косточки нормальные, свежие, не такие, как она находит сама
0: да,
2: на улице.
0: Да. Смотрите, с одной стороны, собаки, кошки, когда вот они живут где-то сами по себе, они, конечно, кушают кости. Но они кушают, во-первых, не вареные кости. Когда кости варятся, они становятся более твердые, и они ломаются на очень острые куски. Если вы хотите ей давать, мы не хотим не давать неваренные тоже, потому что там может быть сальмонелла, они могут быть, да, они достаточно там, может заболеть от неваренной пищи, если она недостаточно чистая. Я советую, если вы хотите давать кости, то давать только куриные горлышки. И не давать ни в коем случае куриные лапки и крылышки, потому что там трубчатые кости, которые ломаются на острые куски. И такой острый кусок может разрезать кишечник. И мы, к сожалению, такие операции тоже делали в клинике, когда собачка кушает кость, и потом у нее разрезается кишечник, и нам нужно делать срочную экстренную операцию. Вы этого точно не хотите для вашей собаки. Можно давать маленькие, опять же, если нет от этого поноса и рвоты, давать маленькие косточки шеи, которые вы можете налить на них кипяток или немножко поварить недолго и давать вашей собачке. А на улице, когда вы гуляете, если она хватает кости, я советую гулять с вкусняшками. И так, чтобы когда вы видите, что она что-то схватила, сразу предложите ей вкусняшку, чтобы она выпустила и взяла у вас вкусняшку. Даже учить ее дома. Давайте, скажем, мячик, и тут же вкусняшку, сказать «оставь» и дать ей что-то вкусненькое, и так далее, чтобы она научилась оставлять то, что у нее во рту.
2: Ой, как подпускать. Интересно, первый раз я это слышу.
0: Попробуйте.
2: Ой, какая вы молодец, Леночка.
0: Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: Молодец,
2: от рыбы тоже, от рыбы, значит, тоже кости нельзя
0: от
2: давать?
0: От рыбы тоже не давать. Нет, только если они, как гефильтефиш, промолотые, так, чтобы мы могли кушать, тогда и она может кушать.
2: Ага,
0: ну, или понятно. Сардины, скажем. В сардинах очень тоненькие косточки, нет проблем.
2: Понятно, понятно. Очень хорошо. Теперь еще один вопрос, пожалуйста. Uh-huh. У меня дома есть йогурты, да, в баночках. И она лезет ко мне на колени, чтобы тоже ей дать. Я ей дала баночку йогурта, творог такой жидкий. И она съела. Можно ли молочное собачке?
0: Она съела, и что потом случилось? Все было
2: ничего,
0: хорошо?
2: Ничего, все было хорошо.
0: Все хорошо.
2: Даже она любит можно. Это?
0: Да, да. В принципе, йогурты можно давать. Если нет поноса, то можно давать йогурт и творог. Да.
2: И творог. Ага, понятно.
0: Да.
2: Потому что... потому что это был вопрос у меня очень серьезный, и я не могла на него дать ответы нигде. Вот вы первые, что мне так подробно все рассказали.
0: Да, да. Я еще хотела сказать, мы говорили тут про чистку зубов раньше. Если вы купите большую кость, говяжью кость с суставом, такую кость, которую продают на суп, да, есть, наверное, на иврите называется этемлемуак, такие большие, они называются, мне кажется, сахарные кости. То такую кость можно облить кипятком и дать ей просто грызть дома. И тогда она заодно чистит зубы. Это как вот эти дентальные вкусняшки, которые дают, потому что зубы просто чистятся от того, что она грызет. И с другой стороны, она не может отгрызть большие куски, чтобы проглотить, и потом, чтобы были какие-то проблемы с кишечником.
2: Mm-hmm.
0: Так что это тоже можно, чтобы у нее была такая своя домашняя косточка.
2: Ага, понятно. Ой, Леночка, спасибо, такая молодец.
0: На здоровье, с радостью.
1: Спасибо вам большое. У нас есть следующий радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
3: Да, меня зовут Валерий.
1: Здравствуйте, Валерий.
3: Да. Значит, ну, во-первых, странная женщина, что искусственные косточки есть замечательные, там, ну, полезные. И что она не знает, неграмотная. Так, у меня вопрос к вам. Можно ли размачивать хороший сухой корм предварительно, и давать уже его в размоченном виде, ну, 15-20 минут, и он становится мягким. Я уже проверил. Собаки или кошки, неважно. Это лучше, чем просто сухое ставить блюдечко с водой.
0: Это можно. Здравствуйте. Да. Во-первых, можно. Скажем, маленьким щеночкам люди всегда сначала размачивают корм, а потом уже обычно дают сухой. Какие могут быть в этом минусы? Первый минус, да. Если это стоит, и он не кушает, ваш питомец. Это стоит, стоит 15 минут, полчаса, час-два и портится. Если они сразу не съедают, может гораздо быстрее, конечно, испортиться размоченный, чем сухой, с одной стороны. С другой стороны, когда вы размачиваете, это все очень прилипает к зубам. Так они обычно или грызут, или глотают эти шарики, А когда все так прилипает к зубам, если это делать регулярно, то будет больше проблем с зубами. Но с другой стороны, если животное мало пьет, недостаточно пьет, и вы видите, что моча какая-то очень желтая, сконцентрированная, да?

0: нас для того, чтобы их как-то уговорить, скажем так, соблазнить, побольше петь.
1: Да, ну понятно. Вот спасибо, во-первых, за ответ. Второе, что в принципе это можно и посмотреть на реакцию.
0: Да,
1: кушает
0: да,
1: такое,
0: да,
1: да, не кушает да. такое. Я да, даже как-то да, попробовал просто... вот да. хороший бульон, крепкий бульон, там от языка там остался. Немножко буквально, он же застывает. Прямо облил этим тепленьким бульончиком там для кошечки вот этот вот, ну, хорошее. Хороший сухой корм, все прямо облизало, и все. То есть можно
0: бульон
1: придумать,
0: очень хороший
1: как что-то говорят.
0: Да, да, да, да, я тоже советую, когда они плохо пьют, думать о бульонах. Да,
1: да. Все, всем здоровья хозяевам и их питомцам. Всего доброго.
0: Всего доброго.
2: Спасибо за вопрос. И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
1: Спасибо.
2: Здравствуйте, представьтесь,
3: здравствуйте.
2: Пожалуйста,
3: меня,
2: ваш вопрос.
3: Меня зовут Лиля, и у меня, значит так, у меня собачка Чихау-Хау, ей 2 года, 2 года, нет, 4 месяца, весит она где-то до 3 килограмм, и кошка, которая 11 лет, уже 12 будет скоро. И вот у меня такой вопрос. Собаку, как я приучила ее, как с самого детства, с 3 месяцев, она ест сухой корм. Ну, я, конечно, покупаю корм такой не дешевый, а ну, нормальный корм. И вот я приучила к сухому корму. Но он, значит, очень любит творог. Я даю там 2 раза в неделю, не больше. Очень любит, просто с ума сходит. И туну. Я покупаю туну на воде и даю. Можно ли это давать?
0: Да, творог – это очень хорошо и полезно. Туна – это тоже хорошо и полезно. Только, конечно, чтобы он не откушал только туну и больше ничего, потому что там начинаются проблемы и несбалансированная еда. Но если вы даете как добавку и туну, и в воде лучше, чем на масле, потому что от масла могут быть проблемы с поджелудочной, у маленькой собачки, тем более, маленькой породы. И творог – это тоже очень хорошо.
3: И вопрос. Кошка любит его корм. Вот я не могу ему оставить корм, я ухожу на работу на целый день. Она ест его корм. Он ест ее корм. Так я уже, где она кушает, я перегородила. Вот что это такое? Почему это так?
0: Я думаю, что просто им интересно то, что не их. Обычно кошачий корм вкуснее, чем собачий, и в нем более полный набор аминокислот. Потому что собаки могут часть аминокислот, типа таурина, у них они могут их сами из других аминокислот синтезировать, а кошки нет. Поэтому кошка должна кушать свой кошачий корм. Если она кушает время от времени собачий, это нормально, это не важно. Но вот у нее должен быть доступ к ее корму кошачьему, который 100% сбалансированный, там правильный состав аминокислот.
3: Нет.
0: Если собачка кушает кошачий корм, это тоже нормально. Если он будет кушать только ее корм все время, то поскольку там обычно выше процент и белка, и жира, у него могут тоже начаться со временем проблемы. Но если он время от времени кушает ее корм, это не страшно.
3: Нет, если нет, я нет, да, да, я именно вот так вот я слежу, когда я дома, я слежу за этим. И еще один маленький вопрос. Они почему-то оба едят только по ночам.
0: Кошки, как правило, более активны ночью, а он, поскольку он же у вас после нее, я думаю, он просто смотрит на нее как на модель, и он себя ведет.
3: Да,
0: как
3: но днем практически он не ест. Он не ест, он ест ночью в основном.
0: Да, я думаю, что, скорее всего, потому что он себя ведет как кошечка. Но это тоже нормально. Это не
3: страшно, маленький,
0: не
3: да, она выглядит больше, чем он. Ну все, да. Большое вам спасибо, доктор. Спасибо большое, было приятно беседовать с вами.
0: Да, очень приятно. Спасибо за вопрос.
4: Алло.
2: Спасибо, здравствуйте. У нас есть еще один радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь.
4: Да, здравствуйте. Я Ирина. Хотела спросить вас. Во-первых, спасибо за передачу. Я вдруг по дороге услышала и остановилась, чтобы слушать вас. Спасибо огромное. Я, значит, как уже говорила с вами, по-моему, месяца полтора назад. У меня почти 16 лет была собачка. Вот она ушла в другой мир. Так немножко тяжело мне. Я где-то 3-4 собак привела и не лежит. Вот тяжело. Сынку у меня собаку, то и пудель такой, знаете,
0: да,
4: такой,
0: помню,
4: да,
0: говорили,
4: да, да, да, он, да, да, вы говорили.

0: Он очень-очень-очень веселый, энергичный, просто и все берет в руку. Ну, мы сейчас начинаем его как бы воспитывать, все он хочет грызть, все он как бы ласкается, все хорошо. Значит, ну, я вроде его учу, там, вот купила ему эти нахшаники, чтобы он это самое. Хотела спросить, доктор, значит, немножко, наверное, будет тяжело вот насчет зубов. Есть что-то такое, чтобы он грыз, как бы искусственно, чтобы как бы прочистили зубки? Вы говорили, я послушала, я не выключила радио.
1: Да, сколько ему сейчас в районе 4
0: месяцев? Сейчас, нет, 8 недель, 8 недель, 2 месяца.
1: Совсем маленький.
0: Совсем маленький, да. Окей, совсем, да. Совсем.
1: Окей, значит, зубы еще даже не меняются, и уже
0: да,
1: он есть. Все грызет.
0: Да, все грызет, да, все. И прямо и ногу там делает педикюр. Я, конечно, не хочу, я его отталкиваю, я говорю, вот нахшан, как возьми этот нахшан, как бы нахшан.
1: Да, правильно. Да. Давайте ему игрушки. Игрушки, которые
0: да.
1: Сейчас ему будут интересны, это всякие мячики, есть маленькие мячики.
0: Да, даю, маме, даю.
1: Которые пищат даже. У вас есть такие?
0: Есть, да, есть. Окей. Я купила. Да.
1: Да, и сразу бросайте ему мячик, или сразу давайте какую-нибудь такую игрушку, да, которую можно грызть.
0: Да.
1: Это постепенно. Вам надо взять хорошего какого-нибудь кинолога, дрессировщика, который вам поможет, советует.
0: Да. А Валя, что-то, чтобы прочистили зубы, вот как бы. Потому что у меня у первой собаки, там она как бы росла на дворике, и как-то все время у нее был запах. И я не знала приучить ее с малых лет, конечно. А сейчас я хочу с малых лет. Значит, если что-то такое, чтобы...
1: Зубы. Вы можете начать, есть такие маленькие салфетки, поскольку он еще очень маленький, невозможно зубной щеткой.
0: Да, конечно.
1: Есть специальные салфетки для чистки зубов для животных. Они уже пропитаны таким специальным препаратом. Начните, наверное, с этого. Если вы не найдете, то тогда просто купите марлечки, это называется пэт-газа, и вы можете просто этой марлечкой с водой. Ну, просто чтобы приучить его, что вы трогаете десны, что вы трогаете зубы, что вы даете ему что-то вкусное.
0: Просто засунуть палец и прочищать, да? Я поняла, засунуть
1: палец сбоку, не вовнутрь, не открывать.
0: А, не вовнутрь, сбоку и прочищать.
1: Сбоку с другой стороны пальчиком, аккуратненько, не делать из этого никаких войн, не заставлять его.
0: А, конечно, да.
1: Чтобы это было как игра, потому что пудель очень умный и очень-очень такие.
0: Очень-очень умный, заметила.
1: Упрямый.
0: Да, доктор, вы правы. Скажите, доктор, значит, а что-то нашхан? Нету такого, чтобы как бы и прочищали зубы, и чтобы он грыз. Есть такое искусственное?
1: Да в таком возрасте еще
0: Пока нет.
1: Да, я бы не
0: сказала. Все, поняла.
1: Когда будет 3-4 месяцев уже.
0: А, все. Да, доктор, еще маленький вопрос, который мне мешает. Совсем маленький. У него волосы, значит, вот на лице почти не видно глаз. А если можно осторожненько,
1: конечно,
0: подрезать их?
1: Потихонечку подрезать, да.
0: Потихонечку, да?
1: Где вы
0: живу в Дороме.
1: Вам надо поискать, где рядом с вами есть какой-нибудь хороший парикмахер, потому что пудели, поговорите с ним, пусть он вам покажет, как, или пусть он вам сделает. У нас в клинике работает очень хороший парикмахер, который работает с пуделями, но это немножко далеко. И она берет их прямо маленькими, она чуть-чуть подрезает, это даже не стрижка, а просто чтобы поправить.
0: Да, просто возле глаз,
1: И чтобы там не
0: Мне кажется, что он плохо видит, А скажите, доктор, я чувствую выделение. Как их вытирать, доктор? Протирать просто...
1: Салфеточками специально.
0: Салфеточкой, да?
1: Можно, да.
0: Ага. Именно для глаз?
1: Для глаз. Есть специальные салфеточки для глаз, да. Или опять же такой пэт-газ.
0: Или детским маслом. Детским маслом можно?
1: Маслом нельзя глаза, нет.
0: А, нельзя, да?
1: Ни в коем случае.
0: Нельзя. А просто магвон обычный тоже нельзя, да?
1: Нет. Или специальные такие, салфетки для глаз, или просто обычная марля, которую вы можете намочить в кипяченой воде, чтобы она была чистой, с кипяченой водой, и почистить там.
0: Ага.
1: Необычные салфетки нет.
0: А, все, поняла. Спасибо большое. А есть в этом магазине для собак есть такие салфетки для глаз протирать?
1: Это вы должны спросить.
0: Все. Да. Беседер. Значит, беседер. А так он видит, да, если там у него волосики как бы возле глаз? Он видит или плохо?
1: Он видит волосики. Он видит то, что он видит. Нужно их чуть-чуть срезать, да.
0: Да, если я самой смогу, осторожненько сама. пока я пойду к...
1: Посмотрите, посоветуйтесь. Он будет прыгать, вам будет сложно, чтобы вы его не порезали.
0: Да, да, да, конечно, конечно. Очень-очень благодарю вас, всех благ. Спасибо, доктор.
1: Спасибо вам.
0: Всего хорошего. Всего хорошего.
2: И еще один радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте, представьте, задайте свой вопрос.
3: Здравствуйте, меня зовут Аркадий. Есть собака, 35 килограмм, немецкий боксер смешанный. Речь вот о чем. Есть, ну, скажем, можно ли такой собаке, или полезно ли давать натуральный, домашний, из натуральной ржаной муки с домашней закваской, без тавленин, со сниженным количеством соли, хлеб. Полезно ли это, как вы считаете?
1: Ну вот мы как раз говорили в начале нашей передачи о разных видах корма. Я считаю, что можно давать, что это может быть полезно и хорошо. Все зависит от количества, не давать слишком много.
3: И ну, конечно, того, что... количество ну, небольшое.
1: Да. Да, и кроме этого он кушает сбалансированную еду, где есть протеины, правильно.
3: Он кушает корм, он кушает мясо.
1: Да.
3: Да, ну, да. Овощи он не любит.
1: Да, а вот это можно, кефир тоже очень хорошо.
3: Можно или полезно? Можно или полезно?
1: Кефир можно, есть собакам, которые это очень полезно, потому что там есть пробиотические бактерии, и есть животные, которым это очень хорошо, надо попробовать. Есть животные, у которых начинается понос от кефира, опять же, зависит от количества, есть которым это очень полезно и очень рекомендуемо. И хлеб тоже. Надо дать кусочек, посмотреть, если он нормально реагирует.
3: Сливочное масло, можно немножко смазать?
1: Сливочное масло. Если вам очень хочется.
3: Натуральным, не спрек. Не спрек,
1: да,
3: натуральным.
1: Да, дайте ему. Боксеров очень чувствительный кишечник, как правило. Поэтому дайте немножко, посмотрите, как он. И если он немножко ест, то нет проблем. Немножко.
3: Хорошо,
1: давать большой... несколько раз в неделю.
3: А в смысле сухого корма, ну, в общем, у вас довольно, так сказать, я такого же мнения, как и вы, что он далеко не всегда и не очень-то полезен, но, к сожалению, другого выхода нету.
1: Это удобно,
3: вот, мясо индюшки в пределах 200-300 грамм в день не повредит, да?
1: Очень хорошо. Мне кажется, что у него очень хорошая жизнь, у вашего боксера.
3: Спасибо. Будьте здоровы.
1: Вы тоже спасибо.
3: До свидания.
2: И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
4: Здравствуйте. Такой вопрос. Вот врач говорит, что нельзя котам давать виноград, шоколад, лук. Мой кот вообще не интересуется этим всем. Неужели есть такие коты, которые едят лук и шоколад? Это первый вопрос.
1: В основном лук и шоколад едят собаки, которые едят гораздо больше вещей, чем коты. Но у котов есть другие вещи. Есть, например, домашние растения. Самые простые, банальные, которые находятся почти в любом доме. И которые могут быть очень токсичны для кошек, может быть, вы знаете. Например, каланхоя.
4: Нет, он даже не приближается. Нет,
1: это
4: да,
1: очень
4: точно
1: хорошо. Умный кот. Каланхоя, лилии в любом виде. Если в доме есть кошки, нельзя, чтобы вам приносили букеты с лилиями, потому что даже понюхать пыльцу может вызвать сильное отравление. Любые цвета лилии, виды лилии ни в коем случае.
4: Да, это я знаю. А скажите, вот мой кот интересуется только, если я открываю консервную банку с туной, он сразу прискакивает, и сырая говядина, если я готовлю. Можно ли ему кусочек сырой говядины дать?
1: Можно, опять же, немножко. Если она свежая, хорошая, которую вы готовите для себя, можно дать кусочек сырой и посмотреть, что нет ни поноса, ни рвоты и никаких других явлений. В принципе, можно давать, да.
4: И кусочек туна тоже из консервной банки, туна вымаем.
1: Да.
4: Ясно. Еще один вопрос. Значит, коту 3 года, его вес 5 килограмм примерно. Он ест сухой корм плюс раз в день консервная банка влажного корма, половина, разведенная с водой в его миске. То есть как супчик такой. А курицу, рыбу и овощи вообще он не ест. Яйца, он не привык.
1: Коты привыкают к еде, которую они едят, когда они маленькие, молоденькие. Они тогда согласны пробовать почти все. А потом то, к чему они привыкают. И иногда это доходит до очень экстремальных ситуаций, когда, скажем, люди покупают один и тот же корм, один и тот же вкус, все время в одном и том же магазине. И потом в какой-то момент, там через год, два, три, не знаю, четыре, этот корм перестают привозить в Израиль и просто перестают... Ну, его больше нет. И кот отказывается кушать и не кушает вообще ничего. Ни вареное, ни сырое, ни сухое, ни влажное. И поэтому я всегда, когда люди приносят котенка, советую им варьировать и давать несколько разных кормов. Такой корм, влажный, сухой, натуральный, чтобы потом не вот быть перед такой проблемой. А котам худеньким еще, конечно, не полезно не кушать, но толстым котам нельзя не кушать. Потому что если котик очень толстый, и он не кушает, у него начинается неправильный обмен веществ, ожирение печени, и он может умереть только от того, что он не кушает, неважно по какой причине.
4: Угу. Ну хорошо, а что делать тогда? Как его сейчас три года?
1: Сейчас вы даете, вы будете давать говядину и тунь, это уже хорошо. И попробуйте, может быть, какой-то другой сухой корм. Если вы покупаете один и тот же, чуть-чуть.
4: Нет, так он хорошо ест сухой корм.
1: Да, но он есть все время один и тот же сухой корм? Или
4: один и тот же.
1: Ну вот нет, попробуйте сухой, может быть, другого вкуса, просто на всякий случай, чтобы он еще что-то попробовал.
4: Ага.
1: Потому что если то вдруг этот корм перестанут привозить, то что мы будем делать?
4: То есть раз такой корм, а раз другой корм?
1: Да, попробовать. Да. Да, чтобы у него был немножко пошире ассортимент этих возможных кормов, которые он согласен кушать.
4: Ага, и это нормально, что я развожу половину консервной банки с водой?
1: Да, с водой, это очень хорошо. И консервы тоже можно менять. Такие консервы, другие консервы.
4: Но мы пытались ему разные, он только один вид кушает.
1: О, тем более, что он такой. Значит, потихонечку, он ему еще 3 года, не 13, можно пока попробовать ему предлагать.
4: И сколько, какое количество воды он должен пить в сутки?
1: Примерно стакан. Тоже зависит от того, он ест только сухой или влажный, но примерно стакан.
4: Стакан где-то 200 миллилитров?
1: 250 примерно.
4: Хорошо, хорошо, спасибо.
2: Спасибо вам большое за этот вопрос. До свидания. И я должна сказать, что наша программа, программа «Открытый микрофон», где на вопросы отвечала ветеринарный врач Лена Гдалевич, подходит к концу. Я благодарю доктора Гдалевич за то, что ответила на очень интересные, очень нужные вопросы. Приходите к нам еще. Лена, спасибо большое.
1: Спасибо вам большое. Было очень приятно и интересно. Я надеюсь, что я помогла.
2: Очень надеюсь, что это действительно помогло. Спасибо большое и до свидания.
1: Спасибо, до свидания.
2: Мы остаемся на волнах Радио Река. До свидания.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.

0: В Израиле 12 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости, редактор и ведущий выпуска Алекс Гольдберг. ЦАЛ сообщил, что на севере сектора Газа уничтожен туннель протяженностью 1,5 километра. В сообщении говорится, что армия продолжает уничтожать террористическую инфраструктуру восточнее желтой линии. Третья годовщина резни 7 октября. В Министерстве обороны сообщают, что с начала войны на реабилитацию поступило около 30 тысяч раненых военнослужащих ЦАЛа и сотрудников сил безопасности. Около 63% из них сталкиваются с психологическими проблемами. 47% раненых – молодые люди до 30 лет, 8% – женщины, 62% – резервисты. Общее число пациентов управления реабилитацией, пострадавших во всех войнах и военных операциях, превысило 91 тысячу. Более 42 тысяч из них страдают психическими расстройствами и посттравматическим синдромом. Эксперт по авиации Арон Лапидот заявил, что попытку теракта на рейсе Fly Dubai необходимо расследовать так, словно она удалась. Сам провал — это провал Министерства транспорта, потому что именно оно потребовало передать ему ответственность за рейсы иностранных авиакомпаний и отказалось от присутствия представителя Шабака, который был бы профессиональным ответственным лицом. Но Министерство транспорта не единственный виновник этого провала. Ответственность несут и службы безопасности, в данном случае Шабак и Моссад. Вы должны что-то делать. Вы не старики из Маппет-шоу, которые сидят на балконе и отпускают саркастические замечания. Эксперт по авиации Лапидот заявил это в интервью журналистам Кана Сафу Либерману и Руи Шарону. Бывший генеральный директор Министерства транспорта Керен Тернер резко критикует министра транспорта Мири Регев и заявляет, что безопасность авиасообщения находится в ее прямой ответственности. «Тебя предупреждают, что в системе безопасности есть бреши, а ты ничего не делаешь. Как и после 7 октября. Обнимают героических граждан, проявивших находчивость, и говорят, какой у нас замечательный народ, и исчезают. Вы слышали премьер-министра? Вы слышали министра транспорта? Она сваливает ответственность на генерального директора. Даже не на министров, на генерального директора». Керен Тернер заявил это в интервью журналистам Кана Кивиновику и Шарону Давидовичу. Яков Хаим Миллер, руководитель горячей линии Цева Шахор, которая помогает предотвращать аресты ультраортодоксальных уклонистов, заявил в эфире Кан, что демонстранты не представляют опасности для сотрудников военной полиции и расходятся сразу после освобождения задержанного. Цитата. «Не приходите к нам, и мы не придем к вам. Я знаю, что 7 октября ультраортодоксальная община сделала для бойцов все, что могла. Люди ездили, вкладывались, устраивали для них на местах столы с едой, чтобы они не ели армейские пайки», — заявил Миллер, на что журналист Кана Кивановик ответил. «Вы наливаете прохладительные напитки людям, которые умоляют вас прийти и воевать вместе с ними, и еще ожидаете, что именно?» Ультраортодоксальный активист также заявил в эфире Кан, что при следующем правительстве освобождение ультраортодоксов от военной службы будет закреплено законом. Источники в ЦАЛе и полиции подтверждают сообщение Кан Хадашот о том, что в последние два месяца плановые задержания уклонистов были приостановлены, а число случайных задержаний резко сократилось, их было всего 10. Корреспондент Канро Яновский сообщает, что сегодня юридический советник правительства Гали Бара-Авмяра провела совещание по этому вопросу. Решено, что ЦАЛ совместно с полицией возобновит плановые задержания уже в этом месяце. К теме предстоящих выборов. Ликуд подписал соглашение о распределении избыточных голосов с партиями Ациону Тадатит и Зеут. Об этом сообщает корреспондент Кан Дикла Аарон. В партии Отцма Иудит заявляют, что Ликуд отказался подписать такое соглашение с ними, пытаясь ослабить Отцма Иудит и оставить Итамара Бен-Гвира за пределами правительства национального единства, которое Ликуд, по их утверждению, намерен сформировать с Гади Айзенкотом, председателем партии Яшар. Сегодня утром в Кириат-Малахи у входа в жилой дом обнаружено самодельное взрывное устройство. Полицейские саперы обезвредили его, никто не пострадал. Подоплека события, по-видимому, криминальная. И о погоде. Сегодня ожидаются дожди, главным образом на юге и востоке страны. В среду немного потеплеет, в четверг температура повысится еще немного и будет выше обычной для этого времени года. Это были новости. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Рекорд.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Заседание правительства проходило сегодня не в офисе премьер-министра, а на специальном защищенном подземном объекте. Корреспондент Кан Гили Коэн передает, что сами министры были оповещены об этом только в последние минуты до заседания, которое продолжалось в течение 2 часов. Среди прочих вопросов рассматривался вопрос о продлении еще на 2 недели режима чрезвычайного положения в тылу. Как отмечается, это было сделано в связи с непрекращающимися ракетными обстрелами из Ирана и Йемена государств Ближневосточного региона. Согласно существующим оценкам, сохраняется вероятность создания реальной угрозы для гражданского населения. Корреспонденты КАН передают, что в течение последних месяцев кабинет постоянно продлевал режим чрезвычайного положения в тылу. Апелляции против решения Общей службы безопасности Шабака не предоставлять охрану главе партии «Демократия» Яиру Голану. Председатель Верховного суда Ицхак Амид предложил в ходе сегодняшнего обсуждения отозвать апелляции в связи с намерением судей не вмешиваться в аспекты, связанные с безопасностью, поскольку они находятся в ведении Шабака. В партии «Демократия» заявили, что рассмотрят вопрос об отзыве апелляции лишь после того, как получат соответствующие проекты, предусматривающие обеспечение охраной Яира Голана. В партии подчеркивают, что есть реальная угроза для жизни Голана, а государство и Шабак пытаются снять с себя ответственность, что вступает в противоречие с нормами демократического общества. Об этом сообщают корреспонденты КАН, Шелли Тапиро и Тамар Альмок. Третья годовщина трагедии 7 октября. Водитель минибуса Юсуф Зиадна, который доставил немало молодых людей на вечеринку «Нова» за 5 часов до начала резни 7 октября, затем вернулся туда по срочному вызову и спас не менее 30 человек, которых он вывез оттуда. В интервью корпорации «Кан» он рассказал, что откликнулся на призыв вернуться за людьми, не задумываясь. Когда его предупредили о том, что там находятся террористы, он сказал: «Или мы выйдем оттуда вместе, или умрем вместе». Взаимный обмен обвинениями между армией и полицией по вопросу о том, кто принял решение об освобождении вчера уклониста от воинской службы в Модиине. Высокопоставленный источник в Цагале заявил, что такое решение приняла полиция, в то время как в самой этой структуре указали, что решение было принято военной полицией. Об этом сообщает корреспондент КАН Даниэль Грубайс. Между тем, глава муниципалитета Модиин Макабим Рауд Хаим Бибас подчеркнул в интервью корпорации КАН, что если полиция не в состоянии обеспечить общественный порядок, то этим может заняться муниципалитет. Он, в частности, отметил: когда операция по арестам заканчивается без арестов, когда нарушители общественного порядка празднуют победу, результат может быть только один – полный провал. И это очень опасное послание тем, кто задействует силу. Ибо такие люди чувствуют, что они могут подорвать власть закона. Этой ночью должны были произойти многочисленные аресты уклонистов. И здесь надо коренным образом решать проблему. Я ожидаю от правительства и от руководства харизимной общины, что они прекратят использовать различные отговорки и сами добьются реальной мобилизации, отметил Бибас. К другим темам. Нобелевская премия по физике будет вручена в этом году бельгийскому ученому Фрэнсису Хальзену за его вклад в разработку проекта Ice Cube. Речь идет о нейтринном детекторе, установленном глубоко во льдах Антарктиды. И в заключение о погоде. Сегодня понижение температуры, возможны кратковременные дожди на юге и на востоке страны. Завтра и в четверг потепление. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 29 градусов. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров, температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Канрека.

0: Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Некоторое время назад поступили сообщения о том, что в Лоде, в квартале Пардес-Шнер, в ходе выполнения оперативных действий, получил легкие ранения сотрудник полиции. Он пытался задержать водителя мотоцикла, который проигнорировал приказ остановиться и попытался скрыться с места инцидента. При этом он сбил на своем транспортном средстве сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время осуществляется поиск этого водителя. Глава правительства Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес Хамасу сокрушительный удар. Но угроза, исходящая от этой группировки, по-прежнему остается. Вот слова премьер-министра.
1: «Давка мишум ша Хамас кулька халаш, у инасе ла атгеру тану бешерит кохотав леката пхирот, кеден насот ла шпи але. Анаху арухим лхах».
0: Именно потому, что Хамас настолько ослаб, он может попытаться ударить по нам теми силами, что еще остаются в его распоряжении. И Хамас может попытаться сделать это в преддверии выборов, с тем, чтобы повлиять на них. Мы готовы к подобному варианту развития событий. Мы отреагируем самым жестким образом. Но прежде всего, нам следует предотвратить любые подобные попытки. В любом случае, наша реакция будет мощной, в том случае, если Хамас совершит такую ошибку, подчеркнул Бениамин Нетаньяху на сегодняшнем заседании кабинета. Министр обороны Исраэль Кац выступил с предупреждением о том, что силовые структуры палестинской автономии и такие группировки, как Танзим, могут решить, как он выразился, повернуть оружие и направить его против наших солдат и поселенцев в Иудее и Самарии. В этом случае, указал Кац, палестинской автономии будет объявлена война, и Цахаль приступит к нанесению ударов в соответствии с программой, утвержденной главой правительства. В ходе проведения оценки складывающейся ситуации в сфере безопасности министр обороны подчеркнул, что необходимо готовиться к самым разным сценариям, включая и те, согласно которым джихадистские группировки могут приступить к нападениям на поселенцев и на военнослужащих Цахаля. «Но мы обязаны извлечь уроки 7 октября», — указал министр. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Кармела Менаше и Итай Блюменталь. Взаимный обмен обвинениями между армией и полицией по вопросу о том, кто принял решение об освобождении вчера уклониста от воинской службы в Мудиине. Как мы передавали, высокопоставленный источник в Цахале заявил, что такое решение приняла полиция, в то время как в самой этой структуре указали, что решение было принято военной полицией. Об этом сообщает корреспондент Кан Даниэль Грубайс. Между тем, глава муниципалитета Мудиин Макабим Реут Хаим Бибас подчеркнул в интервью корпорации Кан, что если полиция не в состоянии обеспечить общественный порядок, то этим может заняться муниципалитет. Он, в частности, отметил. Когда операция по арестам заканчивается без арестов, когда нарушители общественного порядка празднуют победу, результат может быть только один – полный провал. И это очень опасное послание тем, кто задействует силу, ибо такие люди чувствуют, что они могут подорвать власть закона. Этой ночью должны были произойти многочисленные аресты уклонистов. Здесь надо коренным образом решать проблему. Я ожидаю от правительства и от руководства харидимной общины, что они прекратят использовать различные отговорки и сами добьются реальной мобилизации, отметил Бибас. К другим темам. Скандал в разведывательной службе Германии. Один из бывших командующих этой службы, Огуст Хеннинг, был задержан по подозрению в шпионаже на разведку одной из иностранных держав. Эта разведывательная структура отвечала за действия за пределами Германии. Корреспондент Кандов Гиль-Ар передает, что Хеннинг подозревается в том, что приобретал некие секретные сведения, а затем предоставлял их за денежное вознаграждение зарубежным агентам. Представители германских властей пока не сообщают, о какой именно иностранной державе идет речь. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Завтра и в четверг постепенное потепление, в пятницу и в субботу без перемен, в субботу во второй половине дня местами возможны дожди в Южном Негеве. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
3: Кан Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и писатель-переводчик Майя Гельфанд. Приветствую.
1: Здравствуйте.
0: С которой мы встречались на полной иллюминации довольно давно уже. И с того времени у Майи опубликовано 3 романа на русском языке и еще один роман на иврите. Ну и, насколько я знаю, Майя, вы работали интервьюером на сайте 9 канала.
1: Да, я довольно долго работала интервьюером на сайте 9 канала. Это была очень интересная работа. Я действительно взяла интервью у десятков людей, самых разных. И вот одно из последних по интервью это был Илья Коэн. Но это интервью я немножко позже опубликую, уже ближе к 7 октября. Потому что встречались мы с ним, потому что я перевела его книгу на русский язык. Книга называется «505 дней в плену у Хамаса».
0: Ну что, вот давайте вокруг этой книги мы и сосредоточимся, сконцентрируемся. После 7-10 вы направили свою энергию и человеческую, и творческую на проблему заложников и их семей. Давайте вот начнем с того момента, когда вы прочли первую книгу Эли Шараби.
1: Ну, я немножко просто поправлю, что не то, что не да. Я не могу сказать, что я направила свою энергию на освещение проблем заложников, потому что...
0: Но результат мы видим.
1: Да, потому что я действительно 7 октября я написала десятки репортажей из сожженных кибуцев на юге, и я ездила и на север, там смотрела на ситуацию, что разговаривала с местными жителями. И, конечно же, я очень много писала про людей, которые... пострадали, про тех, которые выжили, и те, которые, к сожалению, остались там навсегда. И, конечно, проблема заложников, даже не проблема заложников, вообще вся эта ситуация вокруг заложников была, наверное, самая болезненная во всей этой истории, потому что это был нескончаемый кошмар. И год назад примерно вышла первая книга освобожденного заложника. Это был Эли Шараби, как вы помните, один, наверное, из самых известных людей, который пострадал от 7 октября. И у него убили всю семью, убили жену, двоих детей, двух дочерей и брата. И сам он попал в плен и пробыл в плену больше года. И когда он вышел оттуда, он написал книгу. Эта книга так и называлась «Заложник». И я эту книгу купила и прочитала. И я была совершенно потрясена тем, что я там узнала. И тогда же у меня возникла идея перевести эту книгу на русский язык, потому что я и тогда считала, и сейчас совершенно считаю и убеждена в том, что это очень важно, и очень, очень нужно и очень правильно распространить эту информацию, чтобы как можно больше людей узнало о том, что такое Хамас, что такое современная Газа и что такое, что пережили наши заложники, которые находились большую часть времени в туннелях. Я начала искать возможности перевести эту книгу, но, к сожалению, не получилось. Но буквально через некоторое время вышла книга другого заложника, Ильи Коэна, который находился в том же туннеле с Эли Шараби. И, в принципе, он рассказывает очень похожую историю, потому что они переживали одни и те же события. И тогда я решила перевести вот вторую книгу Эли Коэна, и с ней оказалось все намного проще. Ну, не могу сказать, что
0: проще.
1: Не проще, да, но по крайней мере, появился шанс это сделать. Проще это неправильно выразилось, это было непросто. Появился шанс это сделать, и мне повезло, что я сразу же нашла издательство. Это независимое издательство Freedom Letters. Люди, которые уехали из России после начала войны против Украины. И люди уехали за границу и основали свое независимое издательство.
0: Правильно ли я понимаю, помню, так сказать, наше с вами общение до эфира, да. Вы написали в Facebook и откликнулось несколько издательств.
1: Да.
0: И у вас получилась возможность даже выбрать.
1: Да, это было удивительно совершенно, потому что, как правило, авторы мечтают о том, чтобы кто-нибудь на них вообще когда-нибудь обратил внимание. И это действительно огромная была удача, что я написала просто пост в Фейсбуке и сказала, что я вот хотела бы перевести книгу, и сразу же нашлось несколько издательств. И мы начали переговоры с издательством Freedom Letters, и действительно эти переговоры оказались довольно успешными. Мы начали работать над этой книгой, но нас ожидала еще очень долгая, сложная дорога к осуществлению этого плана.
0: Значит, это была борьба за авторские права, которые были выкуплены Англией, да?
1: Ну, так как эта книга сразу же стала бестселлером, то права на эту книгу были выкуплены британским литературным агентством, очень, очень крупным, очень таким серьезным. И нам пришлось обращаться в это агентство и просить их дать права на издательство этой книги, на публикацию этой книги на русском языке. Они, конечно, сначала не очень были в восторге, потому что они нас не знают вообще, кто мы такие. Мы даже не находимся в России. Сначала были всякие отговорки, что мы с Россией не работаем, что это там санкции туда-сюда. Потом мы, значит, долго-долго их убеждали, что мы не Россия, и что вообще мы независимые. И вообще это чисто все на энтузиазме, на самом деле, это было. Ну, в общем, как-то с каким-то образом удалось мне убедить их, что мы действительно этого достойны. И права мы получили. И тогда началась непосредственно работа уже над текстом.
0: Что было очень тяжело, но по-другому уже.
1: Уже по-другому было тяжело, потому что текст, я бы так сказала, довольно сырой изначально текст. То есть это человек не писатель. Он не претендует на то, чтобы быть писателем. Это был человек.
0: Он наговаривал?
1: Я думаю, что он наговаривал этот текст, а кто-то за него писал. Ну, как это, в принципе, часто бывает с такими книгами, потому что эта книга вышла буквально через несколько месяцев после его освобождения из плена, и нужно было сделать это быстро. И поэтому Илья просто наговорил свою историю, за него записали, и вот в таком виде выпустили. И, ну, мы понимали, что для русскоязычного читателя нужно провести еще дополнительную работу, потому что, во-первых, какие-то вещи были непонятны. Мне приходилось давать ссылки и объяснения буквально на все. Что такое фалафель, например, что такое лабане.
0: То есть от еды и каких-то других реалий? Одежда,
1: конечно,
0: еда,
1: конечно. Там было очень много слов на арабском языке. Мне приходилось сидеть и переводить, и искать их, значит, в словаре. Вот, то есть это была другая работа, она была сложная, но она была очень интересная.
0: Вы сказали, что эта работа стала для вас вызовом своего рода.
1: Да.
0: То есть вы захотели, вам было важно как бы это...
1: Ну, мне было важно и по-человечески, потому что то, что произошло 7 октября, это, на мой взгляд, и не только на мой, это трагедия, которая сравнима с современным Холокостом. То, что происходило на самом деле, сложно сравнить вообще с чем-то другим. То есть, когда на цивилизованное государство нападают полчища варваров, это... Ну, это событие, которое останется в нашей памяти очень надолго.
0: Да.
1: И мы до сих пор, я думаю, еще от этой травмы не избавились, и эта рана до сих пор, я думаю, нас кровоточит. Но поэтому мне было, с точки зрения человеческой, мне было очень важно сохранить эту историю, эту документальное свидетельство человека, который пережил этот ад. С одной стороны, с другой стороны, с профессиональной стороны, точки зрения, мне тоже было очень интересно это сделать, потому что я здесь выступала и как переводчик, и как литературный редактор, и как переговорщик, и я сделала сразу очень много, я выполняла сразу очень много функций. И то, что в итоге я справилась с этим, это было...
0: Да, это, да. Этим можно гордиться.
1: Этим можно гордиться.
0: И я понимаю, что, так сказать, ваша работа, это была работа не только переводчика, но и литературного редактора. То есть это была ваша литературная обработка и перевод.
1: Но в целом да, потому что, видите как, эта книга, оригинальная книга, она практически, как я уже сказала, над ней не была проведена серьезная редакторская работа, потому что, ну, как бы ее выпустили так, как вот, в принципе, человек разговаривает, и так, как он рассказал свой рассказ. Но мы понимали, что для русскоязычного читателя, который не так вовлечен эмоционально в события 7 октября, какие-то вещи будут казаться, может быть, чересчур пафосными или неуместными, или излишне оценочными. Поэтому мы постарались избежать каких-то таких слишком эмоциональных высказываний, но, естественно, сохранить всю фактуру.
0: Вы предназначали и предназначаете эту книгу для русскоязычного читателя в Израиле, для русскоязычного читателя в России, для русскоязычного читателя вообще, так сказать, в диаспоре сейчас.
1: Вы знаете, мы живем, слава богу, в современном мире, где книга доступна абсолютно любому читателю. Ее можно скачать на сайте за небольшие деньги, ее можно заказать на сайте в бумажном виде, на сайте издательства Freedom Letters, они присылают. Это проверено. И сейчас, на самом деле, никаких проблем с этим нет. Поэтому я надеюсь, что в первую очередь, конечно, эта книга будет интересна израильским читателям, которые живут в Израиле, потому что не все читают на иврите. И по разным причинам. И мне кажется, это будет важно прочитать.
0: Но эта книга очень бы не повредила и читателям в России, например, или в других странах.
1: В России, понимаете, я хуже знаю читателей в России, то есть я их вообще не знаю. Я не живу в России, никогда там не жила, и поэтому я плохо себе представляю, что там читают сейчас читатели.
0: Просто хорошо бы, чтобы люди прочли и узнали.
1: Я понимаю, поэтому я говорю, что сейчас можно ее скачать в один клик. Это стоит какие-то очень небольшие деньги, на любой читалке ее можно прочитать. Поэтому это вообще не проблема. Если у человека есть интерес, вот, пожалуйста, у него есть возможность это сделать.
0: Окей. И в начале программы, вот и сейчас, и позже будут звучат композиции с фестиваля «Нова».
1: Да.
0: Слушаем и, конечно, продолжаем разговор.
2: I believe with the advent of acid, we discovered a new way to think, and it happened.

0: И мы продолжаем разговор с писателем, переводчиком Майей Гельфанд. Вы общались много с Элей Коэном, вы могли у него это узнать, наверняка спрашивали, что заставляло заложников писать, в частности, Эли Шараби, Эли Коэна.
1: Ну, мне кажется, в случае с Элей Коэном ему важно... Для него это, во-первых, психотерапия, то есть таким образом он пытается излечиться от своей травмы, а во-вторых, ему важно донести до людей то, что там происходило. Для него это миссия. Он действительно в это верит, что люди должны знать. Люди должны знать, что такое Хамас, люди должны знать, что такое Газа, люди должны знать, что ни разу за те полтора года, которые он провел в плену, он не увидел никакого проявления, проявления сострадания по отношению к заложникам.
0: А вообще, как он держится? Вы встречались с ним, вы общались с ним. Вы говорили, что он эмоционален, но очень дружелюбен. И, так сказать, в общем, следов психотравмы так не видно.
1: Ну, я не психолог, не психотерапевт, я не могу
0: только,
1: выяснить.
0: Да, только как писатель.
1: Да, так сказать, человек. я не буду ему ставить диагнозы. Но он действительно производит впечатление человека совершенно потрясающего, потому что он прошел вот на самом деле через настоящий ад. Это был ад под землей, в 30 метрах под землей, а то и в 50, там разные были туннели. И он выжил совершенно в нечеловеческих условиях. Он пережил голод, он пережил пытки, он пережил избиение, он пережил унижение. Он пережил то, что представить нормальному человеку, который сидит в суде, совершенно невозможно. И при этом он не обозлился, при этом он не ищет виноватых, и при этом он смотрит вперед. И вот это меня совершенно поражает. Он вспоминает о том, что было, но не для того, чтобы в этом копаться и говорить о том, что я такой несчастный, пожалейте меня. Он вспоминает это, что было, для того, чтобы передать эту информацию всем остальным людям, которые будут читать. То есть для него это не способ кого-то обвинить, а способ это пережить.
0: То есть объяснить, вот как можно суметь через это пройти?
1: Ну, и это в том числе, да, потому что действительно, ну вот, когда вы будете читать эту книгу, вы поймете, что пройти это было практически невозможно. То есть это был ад каждый день, каждую секунду, каждую минуту, учитывая, что у него была прострелена нога, и эта нога до сих пор не восстановилась. Ему в Газе вытащили пулю, наживую, естественно, засунули в рот грязную тряпку, сказали «ори», и вытащили пулю, буквально там пальцами. Не было ни анестезии, не было ни антибиотиков, не было каких-то минимальных медицинских приспособлений. Я уже не говорю про гигиену. И вот в таком виде он прожил эти полтора года. То есть эта нога практически не функционировала. Уже в Израиле он прошел операцию, которая, к сожалению, не очень закончилась удачно. То есть ему придется еще проходить долгий процесс исцеления. Но он при этом ходит. Он не может ходить долго, но он какое-то расстояние может пройти. Он не может долго сидеть, ему больно. То есть эта травма и физическая, и психологическая останется с ним, конечно, навсегда.
0: Но вы говорили, когда мы встречались и общались до эфира, что для него очень важно транслировать вот внутренний свет.
1: Да. И он об этом все время говорит, этот внутренний свет, потому что один из главных посылов, как бы месседжа, который он пытается передать в этой книге, что даже в абсолютной темноте туннеля нужно найти свет. Нужно сохранить в себе внутренний свет, который никто не может погасить. То есть есть внешние условия, которые он не может контролировать. Его могут убить в любой момент, его могут избить в любой момент, его могут оставить без еды, без воды, без элементарных, без туалета, без элементарных каких-то условий, которые нужны человеку. Но при этом то, что находится у него внутри, это погасить никто не может. И вот этот свет он в себе сумел сохранить, за что ему огромное просто уважение и преклонение.
0: Как вы думаете, появятся ли художественные книги, художественные произведения о страшном этом времени и страшном событии?
1: Не сомневаюсь, обязательно появятся. И более того, уже появляется, вот появился сериал «Фауда», 5-й сезон, который вот буквально сегодня вышел на большой экран на Netflix. Появится, уже появились спектакли, посвященные 7 октября, появились книги, и в том числе художественные книги. Но, понимаете, мне кажется, что эта рана настолько еще свежа, что пока сделать что-то действительно по-настоящему серьезное, пока не получается. Но это придет.
0: Вы говорили, что он женился на девушке, которой он не знал, выжила ли она.
1: Ну, в смысле, это девушка, с которой он был давно да, у них давно были отношения, и они поехали вместе на этот фестиваль, и он прикрыл ее своим телом. И поэтому, собственно, пули попали в него, а не в нее. Он прикрыл ее своим телом и сумел каким-то образом, как сказать... закопать внутри мертвых тел. И когда его оттуда вытащили, она осталась погребена под, под другими телами. И когда его посадили с другим заложником, его посадили в пикап, чтобы увезти в Газу, он видел, как террорист зашел в этот маленький мигуни, то, что называется, убежище смерти. Это маленькое-маленькое пространство бетонное, в котором обычно там больше 80 человек помещается, там было больше 30, они лежали друг на друге, эти люди. И он увидел, как он просто расстреливает все и всех, кто там остается. Он просто по 360 градусов он просто стрелял из автомата Калашникова. И он не был, был скорее уверен, что она не могла выжить в таких условиях. Но она выжила самым удивительным образом, и она даже не пострадала. И вот она его ждала все эти 505 дней. И буквально недавно они поженились.
0: Да. Заметили ли вы что-то общее вот в книгах заложников, потому что вы читали и Эль Шараби, и вот переводили Илью Коэна. Что-то есть общее? Или общность в том, что они вместе были, поэтому очень много событий описывали похоже, стилистически, я не знаю.
1: Ну, видите, это как воспоминания узников концлагерей. В принципе, они жили в одних условиях, но у каждого будут свои воспоминания. То здесь то же самое. Они были в одних условиях, они бывали в одном туннеле, в одной маленькой комнатке они провели много месяцев. И, в принципе, внешние условия, которые они описывают, они совпадают. И, опять-таки, голод, и побои, и все это было... Они делили это все на двоих, даже на четверых, потому что они вчетвером там сидели. А, конечно, у каждого своя история. Элли, во-первых, старше намного. Элли было, по-моему, 51 или 52 года, когда его похитили. У Элли погибла вся семья, и он это понимал. И Элли прожил прожил другую жизнь. Элли, ей было всего 26, когда он оказался. Его похитили с вечеринки. И у него был совсем другой опыт жизненный. Поэтому, конечно, каждый из них описывает эту ситуацию по-разному. Хотя, опять-таки, внешне, да, очень многое совпадает. Но я просто хочу еще добавить одну вещь насчет Зив, девушки, в смысле жены уже сегодня Элли, что они написали вместе уже вторую книгу, которая называется «Айша», то есть в переводе с арабского это значит «живая». И там они рассказывают историю, как раз ее историю, как она сумела выжить, как она сумела выбраться из этого убежища смерти, как она боролась все это время за его возвращение и как бы про их любовь и про их планы на будущее. И я бы, конечно, очень хотела, может быть, эту книгу тоже перевести.
0: И мы бы очень хотели, чтобы ее перевели.
1: Да.
0: Вы знаете, на самом деле... удивительно, что это продолжает происходить. Я недавно совсем прочел книгу, которую первый раз издали на русском. Это Робер Антельм, французский писатель первой половины середины, немножко второй половины 20 века. Он прошел через концлагерь, даже не через один. И он написал книгу «Род человеческий». Это очень страшная книга, с одной стороны, невыносимо страшная. Но, с другой стороны, там есть... Вот он говорил как о главной задаче, о том, чтобы сохранить себя. У него тоже случалось всякое, и там достаточно много очень тяжелых описаний, но ему удалось, кстати, его вытащил, значит, когда уже все закончилось, он был полумертв, его вытащил Франсуа Миттеран. Они были друзьями. И вот тот же самый вот внутренний свет, то есть сохранить себя как человека. Это, если это уничтожится, тогда все. Но вот прошло столько лет, и опять происходит такая же трагическая, страшная история, про которую даже говорить трудно. И опять стоит та же задача перед людьми, которые проходят через этот ад. Вопрос истории, почему этот ад происходит.
1: Ой, знаете, нет на это ответа. Я думаю, что единственный самый банальный ответ, который могу придумать, это такая судьба еврейского народа. Ничего более умного я вам сказать не могу.
0: Но ведь она захватывала и другие народы тоже в разные времена, той же Второй мировой.
1: Да,
0: потому что ему, как французу, он считал, что немцы особенно ненавидели французов.
1: Подождите, он не еврей, он француз.
0: Он француз. Он француз. Там своя очень интересная история. Сейчас не об этом. Но он считал, что... Поэтому они преувеличенно, четко и красиво говорили на французском. Это было принципиально важно. И не смеялись, когда смеялись немцы. Но мы о другом времени просто...
1: Почему ну, видите, происходит? Время, как бы, как нам кажется, изменилось, хотя прошло-то всего-то каких-то 80 лет. По меркам истории ничего. Это вообще ничего. А, к сожалению, вот эта злоба, эта ненависть, она никуда не делась. И вот более того, вот я просто хочу повторить еще одну мысль, которую вот мне сказала Лия при нашей встрече. Сказал, ни одного раза за полтора года я не видел искорки сострадания. Ничего не было такого, чтобы, ну, хоть кто-то пожалел.
0: Никто.
1: Ни один. Ни охранник. Ни другие там хамасовцы, ни мирные жители, если их можно так сказать, никто ни разу не проявил сострадание к еврейскому заложнику.
0: Давайте, знаете, лучше на этом месте еще немножко музыки. Вот той музыки, да, но тем не менее. И мы продолжим.

0: В студии писатель, переводчик Майя Гельфанд, переведшая книгу «505 дней в плену у Хамаса» Эли Коэна, заложника. Мы продолжаем. Я понимаю, что в книге есть много эмоционально тяжелых эпизодов. Я понимаю, что было не очень легко и комфортно такое даже слово переводить, потому что совсем... Вы даже сейчас рассказываете, и как-то немножко не по себе. Вот как-то... Поэтому как вы это преодолели? Ну, профессионально, я понимаю.
1: Ну, в какой-то момент нужно просто отключить эмоции и делать свою работу. То есть просто перевести так, как оно и есть. Потому что заложника было хуже, чем мне.
0: Ну, да.
1: Вот. И в этой книге достаточно много тяжелых моментов, хотя, я так понимаю, что далеко не все он рассказал. Но, понимаете, в чем дело? Но это нужно знать. Это нужно понимать. Для того, чтобы... Мне кажется, что еще даже в Израиле существуют люди, которые до конца не понимают, с чем мы столкнулись, с какой хтонью мы столкнулись, с каким дном каким-то моральным мы столкнулись, с какой злобой и ненавистью по отношению к евреям. Именно к евреям мы столкнулись. Мы столкнулись именно с ненавистью по отношению к евреям. Не к итальянцам, не к китайцам, именно к евреям. И поэтому просто нужно отключить эмоции и сделать свою работу.
0: Я, конечно, с трудом понимаю, как можно после всего этого и уже читая это все, еще оставаться с таким девственно чистым сознанием, но правда, это все жутко. Тот же самый голод, ведь у Гамсона буквально несколько дней человек превращается в подобие самого себя. Просто всего несколько дней голода. И их же там им пришлось это переживать.
1: А вот вы представьте себе, что их четверо. И они взрослые мужчины. Им дают на четверых одну маленькую миску риса. И как ее поделить? Вот как поделить так, чтобы каждому досталось равное количество этих рисинок? И вот они сидят и считают. Понимаете? Или я так подозреваю, что неизбежно были конфликты на фоне голода, на фоне боли, на фоне отчаяния и всего остального. Он об этом старается не рассказывать, потому что он не хочет, так сказать, посвящать нас в какие-то особо тяжелые моменты. Но я подозреваю, что между ними возникали какие-то конфликты. Они просто неизбежны в такой ситуации. Потому что... Ну вот представьте себе ситуацию. Значит, они сидели в туннеле. Их охраняло трое или четверо охранников постоянно. И на ночь их заковывали в цепи. Зачем это было делать, вот совершенно непонятно. Потому что они убежать никуда не могут. У него нога переломанная. Значит, они истощены. То есть, ну, они не представляют никакой опасности. Но, значит, было распоряжение, видимо, какого-то там начальства, заковывать их в цепи. И вот однажды они переехали в какой-то очередной туннель, потому что их перевозили. Ну, их перевозили специально, чтобы армия не вычислила. Вот. И, значит, и пришел к ним охранник и говорит, у меня для вас новость, сюрприз. А сюрприз заключался в том, что на четверых у него было три цепи. И вот нужно было двоих сковать одной цепью. И вот по какой-то совершенно непонятной логике и совершенно извращенной они выбрали Элию Коэна и Ора Леви. Я напоминаю, что у Ильи была нога совершенно прострелена просто в дребезги. И, значит, их сковали одной цепью. И в таком состоянии, в этом маленькой комнатке в туннеле, они просидели 3 месяца. Вот представить это человеку, который ну, живет нормальной жизнью в 21 веке, совершенно невозможно. Но это было вот буквально вот недавно.
0: Да, это, конечно, просто действительно умом постигнуть трудно. А вот Элия пытается, ну, я не знаю, как-то постичь психологию тех людей, психологию которых постигнуть нельзя, хочу сказать. Но он в этом... почему? Вот чем причина такой изуверской чудовищной жестокости?
1: Но он это объясняет религиозностью. То есть, в смысле...
0: Либо идеологией какой-то.
1: Ну, вот он объяснял, считает, что это война религиозная, то, что происходит сейчас. Это не война за землю. Земля — это всего лишь предлог. Это даже не война за идеологию. Это война абсолютно вот такая вот религиозная война. То есть они объявили джихад. И джихад начинается вот с очищения от неверных, да. Вот этой Палестины.
0: Там еще, я помню, вы рассказывали, какой чудовищный вот этот случай с объедками был.
1: Ну, это было издевательство. Это даже было просто... вот... Это просто они прикольнулись таким образом. То есть, вот, опять-таки, люди голодные, которые не едят, которые вымаливают у них стакан воды, потому что воды тоже не дают. Вот, значит, а при этом, вот представьте себе, вот это маленькая каморка, в которой они сидят, маленький такой, значит, чуланчик, и рядом... Буквально за стенкой комната террористов, охранников. У них там кухня оборудованная, у них там холодильник, у них там огромные запасы этой еды. Они каждый день себе готовят, причем готовят хорошо, они питаются нормально. Даже во времена, когда был так называемый голод, они хорошо питались. То есть там были разные времена, но в целом они себе ни в чем не отказывали. И вот, значит, однажды он попросил, умолял их просто, дайте нам хоть что-то поесть, мы умираем от голода, мы уже просто в агонии. И один из охранников сказал, хорошо, значит, я вам сейчас принесу что-нибудь вкусненькое. И они слышат, как он действительно берет какую-то еду, слышат, как тарелки там это звенят, слышат, как он включает микроволновку, подогревает. Они совершенно в ужасе, даже не в ужасе, а в шоке, скорее всего, заложники, потому что они такого никогда не видели. И вот он приносит им еду. Они счастливы. Набрасывается на эту еду, а потом выясняется, что это объедки, которые он просто взял из мусорного ведра, подогрел и принес им. Это был такой прикол.
0: Я не знаю, большое, будем говорить так, счастье, что вот эти мемуары есть, что они остаются, и что они не позволяют забыть, ну, кто специально не предпринимает усилий забыть, то, что люди... не люди, сотворили с людьми вот буквально сейчас, сколько низости и подлости есть в человеке, если он не одухотворен, я не знаю, чем-то человеческим, я бы так уже сказал. Страшно. Скажите, я понимаю, что нет, про человеческие черты у террористов говорить невозможно. И сам Элия говорит о том, что этого как бы не наблюдалось.
1: Ну, не забывайте, что там еще это военная организация Хамас. Там четкая иерархия. То есть те, которые их охраняли, это были мелкие какие-то сошки. А у каждого из них есть начальник. Если начальник, а командир, потому что это армия. И поэтому командиры отдавали приказы. И они не могли нарушить этот приказ. Если командир сказал, что делайте с ним что хотите, но он должен оставаться живым, значит, они будут его поддерживать в минимальном живом состоянии. Но при этом они могут издеваться, они могут избивать, они могут выплескивать свой гнев и свою ярость, потому что были несколько, Илья описывает случаи, когда охранники получали сообщение о том, что, например, семья у них погибла от израильских бомбежек. И они выплескивали свою ярость.

0: закрыли уши, закрыли глаза и пытаются жить в каком-то розовом сне. Но они этого не скрывают. Если раньше, кстати говоря, были разговоры о том, что давайте уйдите там до границ 67-го года или там еще какого-то года, то сейчас вообще этих разговоров нет. Сейчас разговор только один. Просто убирайтесь от реки до моря. Понимаете, то есть идеология и концепция ужесточилась. То есть сейчас вообще никакого присутствия еврейского они не допускают здесь.
1: Ну, прискорбно то, что об этом говорят какие-то люди в других странах, повторяя от реки до моря, не зная, про какое море идет речь и про какую реку. И я не знаю, что происходит, когда люди полностью теряют чувство реальности и выставляют Израиль в качестве агрессора. И, так сказать, не знаю. Илья, наверное, говорил, ему трудно было писать. То есть говорить об этом, снова бередить вот какие-то...
0: Нет, ему это не трудно. Для него это, опять-таки, для него это способ исцеления, для него это способ избавиться от этой травмы, и ему это важно. Поэтому я не думаю, что для него это трудно.
1: Просто, понимаете, очень часто наша память пытается закрыть
0: вот
1: самые
0: именно,
1: болезненные
0: вот именно вещи. Поэтому, и это было очень правильно, эта книга была написана по горячим следам, если можно так выразиться. Она вышла буквально через несколько месяцев после его освобождения. То есть его освободили в марте, по-моему, а уже типа, в сентябре она вышла. То есть он записал все так, как было, и пока все свежи были воспоминания, пока он еще не успел это забыть. И поэтому эта книга очень достоверная.
1: Если выйдут другие подобные книги, будете переводить? Ну, об одной идее мы сейчас слышали. Я желаю, не знаю, что нужно, каким богам молиться, да? Но, значит, пусть эта книга достанется вам для перевода. А что еще, если будут выходить еще книги, так сказать, вот мемуары заложников?
0: Ну, вот вышла, например, книга Максима Харкина. Он написал книгу о том, как он находился в плену. И я слышала, что вроде как он тоже хочет перевести ее на русский язык. Если у него будет такая идея, конечно, с удовольствием это сделаю. Не могу сказать, что с удовольствием, потому что, опять-таки, тема очень тяжелая, но я чувствую необходимость это сделать. Это нужно делать. И я думаю, что книг будет очень много, потому что, понимаете, вообще вот мы с вами говорили до записи о том, как изменилось радио, но литературная среда, она тоже изменилась. Поэтому люди сейчас и... Скажем так, публика сейчас очень требовательная. Ей нужно постоянно себя чем-то развлекать, скажем так. Это может быть какие-то романы, это может быть там какие-то пьесы, но это и литература довольно тяжелая. Людям нужен постоянный какой-то раздражитель. И поэтому таких книг будет много, потому что это хорошо продается, это хорошо пользуется успехом. Поэтому я думаю, что... И книги будут, и романы будут, и кино будет, потому что эта тема интересная.
1: Я бы очень хотел, чтобы этого всего было больше, потому что, помните знаменитую пьесу Дюрренмата «Визит дамы»? Угу. Время очень многое стирает, время очень многое меняет в нашей психологии. И то, что казалось ужас-ужас в начале... Ну, вроде бы, через пару лет, так, ну, как-то, ну, может быть. И очень не хотелось бы, чтобы стиралось из памяти вот то, что было. Для этого, наверное, и нужны книги, нужны те, кто их напишет, нужны те, кто их переведет. Вот, поэтому вам, конечно, огромный респект за уже проделанную работу. И я думаю, что было бы очень здорово, если бы вы смогли продолжить. Ну, не ущерб там вашим собственным планам творческим, но... Ну, я не знаю, потому что челлендж вы, в общем, ну как, вы, вызов был брошен, вы его, так сказать, одолели.
0: Я его сама себе бросила, понимаете? То есть это была исключительно моя инициатива от последнего, от начала до конца, от того момента, когда я взяла в руки книгу на иврите, и я сказала, что я хочу ее перевести, и до того момента, когда она вышла вот уже на русском языке, это был абсолютно мой так сказать, моя идея, мой план. Мне, конечно, очень повезло, что на моем пути возникли люди, которые тоже поверили в это. Например, Георгий Урушадзе, владелец издательства, да, который мы с ним не знакомы лично, мы с ним только виртуально знакомы, но он поверил в эту идею, он поверил в то, что эта книга нужна, он поверил в то, что эта книга важна, поверил в то, что эта книга вообще может

0: что эта моя совершенно сумасшедшая идея может реализоваться, за что я ему выражаю огромную благодарность. Он действительно был первый, который в это поверил.
1: Вы знаете, он в России там заведовал одной очень крупной премией.
0: Ну крупнейшей, потом, да, большая книга, да.
1: Большая книга, да. И ну вот очень хорошо, что он не сменил, так сказать, профессию, что он остался столь же, может быть, кому, как не ему, было оценить эту идею.
0: Ну, видите как, опять-таки, я же не из этой тусовки, я ни с кем не знакома, я абсолютно независимый человек. И когда я просто вот написала этот пост в Фейсбуке, я совершенно не ожидала, что будет такая реакция, будет такая заинтересованность. Для меня это было, на самом деле, очень неожиданно. И мы начали над этим работать, и я поняла, какую высокую планку я себе поставила. Угу. И вот, но я очень надеюсь, что мы с этой планкой справились. Это была совместная работа. Это была не только моя, конечно же. Это была работа издательства, это была работа агентства, это работа, безусловно, автора, потому что мы с автором провели какое-то огромное количество.
1: Вы встречались, конечно.
0: Мы встретились уже потом, когда книга появилась, но во время работы я задавала ему какое-то огромное количество вопросов. И он терпеливо на все это отвечал. И за это ему тоже огромная благодарность.
1: Ну, я думаю, что как бы ваш тандем был заинтересован в том, чтобы работа была сделана как можно лучше, от него зависело тоже многое. Как бы, поэтому, мне кажется, вполне естественно, что он пытался, хотел и
0: конечно,
1: помогал семье.
0: Конечно, да. Но опять-таки, понимаете, мне кажется, что одна из главных проблем, что это наша боль, наша израильская боль. А людям, которые далеко от этого, живут совершенно своей другой жизнью, и для них эта боль, ну, не такая, так сказать, больная. Такая, эта рана не такая кровоточащая. И поэтому очень важно, чтобы эти книги переводились на другие языки. Я знаю, что уже переведена эта книга на английский. И книга Эли Шараби вообще стала бестселлером.
1: В Америке она была бестселлером. Да,
0: бестселлером Нью-Йорк Таймс. Да. Она переведена на английский, на французский, еще на какие-то языки. И очень важно, чтобы люди, которые находятся далеко от этого всего, которые живут какой-то своей абсолютно нормальной обывательской жизнью, чтобы они понимали, что здесь происходит.
1: Я очень бы этого хотел, хотя, вы знаете, к сожалению, судя по тому, как многих россиян не озаботила судьба Украины в самый разгар этих войн, когда бомбят дома, погибают взрослые дети.
0: Ну, не забывайте, что в России сейчас вообще такая ситуация, что любое упоминание войны все это запрещено, там нет такой литературы. Поэтому люди не могут знать, что там происходит. То есть люди закрывают глаза, не затыкают уши и не хотят об этом слышать, но им и не дают возможности это услышать, потому что любой там, не знаю, даже пост в Фейсбуке или там в Твиттере о том, что нет, что я против войны, он может закончиться сроком на 12 лет.
1: Ну, мы сейчас вот как раз видели замечательно.
0: Я и говорю.
1: Шлосберг, да?
0: Я об этом говорю. Поэтому, когда... И очень правильно, что в Израиле эта тема обсуждается, и эта тема одна из важнейших тем нынешних выборов. Я не хочу касаться политики, но, тем не менее, это тема, которая до сих пор очень-очень важна. И даже спустя 3 года мы до сих пор еще не поняли,
1: ну, а вы знаете,
0: что произошло.
1: Тот случай, когда я бы хотел, чтобы об этом помнили.
0: Конечно,
1: чтобы ничего
0: не
1: было забыто.
0: И более того, это нужно расследовать.
1: А скажите мне, пожалуйста, каким образом люди, которые захотят, смогут эту книгу приобрести?
0: Ее можно приобрести на сайте издательства freedomletters.org. Можно ее скачать в электронном виде, можно ее на любой читалке можно ее читать, можно заказать ее в печатном виде, и они пришлют вам прямо домой. И я очень надеюсь, что в ближайшее время книги появятся уже в израильских магазинах. Насколько я знаю, они уже в пути.
1: Они в пути. Замечательно. У нас остается совсем немножко времени. Я бы очень хотел спросить, я не спросить не могу, а собственные ваши литературные планы, они же никуда не исчезают, я надеюсь, хотя бы даже, ну, я не знаю, при всем том, что вы отдали много времени и сил, я понимаю, работе с...
0: Да, но мои планы тоже существуют, и я очень надеюсь, что в ближайшее время у меня выйдет новый роман на русском языке, который я писала еще до всего этого, до всех этих событий. И он какое-то время пролежал просто в столе, как говорится. Но вот сейчас, я надеюсь, вроде как пошло какое-то движение, и он будет опубликован. Ну и, конечно...
1: Вам, прошу прощения, да. Просто... вас не смутило то, что он какое-то время лежал, он не остыл как материал? Он продолжает...
0: Он, ну, я его уже пережила, у меня уже там, конечно, уже не все так горит и бурлит, когда ты находишься в работе, когда ты только об этом и думаешь. Конечно, я уже прошло какое-то время, я уже немножко успокоилась. Но когда я его перечитала, прежде чем отправлять в работу в издательство, я поняла, что, в принципе, даже что-то неплохо.
1: Не, ну это хорошо. Пушкин говорил, а это Пушкин, а это сукин сын, все нормально как-то.
0: Не, ну всегда можно написать лучше, всегда нужно стремиться к лучшему, всегда нужно к себе относиться с большим, так сказать, с самоиронией. Но я делаю то, что я могу.
1: Ну, знаете, это потом. Сначала, когда ты садишься за стол, говорил один хороший австрийский писатель, ты равен Достоевскому и Чехову. Потом, ну, результат, хорошо, с результатом мы разберемся.
0: Вот вы знаете, я буквально недавно перечитала Достоевского «Братья Карамазовы», и это был челлендж не меньше, чем перевести эту книгу, потому что сейчас это читается очень тяжело. Но, конечно, Достоевский умеет вытаскивать какие-то такие глубины человеческой натуры, которые никому, наверное, в мировой литературе не удавалось.
1: Ну, я думаю, что мне как раз более-менее понятно вот это международное признание двух писателей, Достоевского и Чехова, потому что Достоевский умел, а Чехов как-то со своей интонацией так сказал о жизни, со смесью презрения и жалости, что никто повторить этого не может, и мы только всякий раз убеждаемся в том, какой же... Ну, какие были гении, да. При всем том, что они были тоже люди, да? И ничего дурное их тоже не обходило, но, наверное, все-таки очень важно. Они могут искупить это творчеством, и для великих это важно. Ну, потихонечку время беседы нашей подходит к завершению. Итак, читайте книгу Эли Коэна «505 дней в плену Хамаса» в переводе и литературной обработке Майи Гельфанд. Майя, огромное вам спасибо за все сделанное вами и за нынешнюю беседу.
0: Спасибо большое.
1: Я бы очень хотел воспользоваться случаем и попросить вас, вот, когда, даст Бог, вы переведете, значит, следующую книгу или ваш роман выйдет в свет, прийти и рассказать, как это...
0: С огромным удовольствием.
1: Все. Спасибо и удачи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Ну и сейчас прозвучит такая очень символичная, и спасибо опять же за все идеи музыкальные, спасибо Майе, прозвучит композиция в исполнении Сарит Хадад.
0: Можно я только скажу, почему?
1: Конечно.
0: Потому что, когда они сидели в туннеле, Илья Коэн и остальные заложники, они думали о том, что они будут делать, когда выйдут. И, значит, в одном из разговоров они спрашивали друг друга, а что ты, какую ты музыку поставишь, какую ты песню хочешь услышать первым делом, когда ты выйдешь из туннеля? И Илья Коэн сказал, я хочу поставить музыку в жарком Тель-Авиве Сарит Хадад, в смысле музыку, в смысле песни, в жарком Тель-Авиве Сарит Хадад, и кричать, ехать в машине и кричать слова этой песни, и чувствовать себя свободным.
1: Ну вот, сейчас песня будет звучать, и Илья Коэн может поехать в машине и покричать. И да будет с ним свобода, вот, и с нами со всеми.
0: Да.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов, более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен» 03-624-3867.
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
1: Времена. Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября. В Израиле. Билеты 035-260-260.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Посреднические усилия Катара направлены на стабилизацию обстановки в ближневосточном регионе. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани встретился с министром внутренних дел Ирана Искандером Мамани, который отправился с визитом в страны региона Персидского залива. Об этом сообщили представители руководства Дохи. В заявлении, опубликованном в Дохе, говорится, что правитель Катара и министр МВД Исламской Республики рассмотрели пути снижения напряженности в регионе. Информацию передал корреспондент Кан Омир Шахар. Пресс-секретарь Министерства обороны Ирана заявил, что способность иранской промышленности создавать продукцию, которая может использоваться для обеспечения нужд безопасности, сейчас вдвое превышает ту, что была до начала войны. По его словам, в производстве некоторых видов оружия такая способность возросла в 3 раза по сравнению с довоенной. При этом он особо отметил причастность к такому производству и частного сектора. Если враги совершат роковую ошибку и вновь попробуют испытать силу нашего оружия, они столкнутся с еще более продвинутыми нашими видами вооружений. Мы нанесем по врагам сокрушительный удар, предупредил высокопоставленный чиновник режима Аятолл. Об этом сообщает корреспондент Кан Омир Шахар. Министр финансов Бецалель Смотрич подал апелляцию в Высший суд справедливости БАГАЦ против решения юридической советницы правительства относительно замораживания конкурсов на строительство на территориях И-1 в районе Мали-Адумим. В ходе беседы с корреспондентом Кан Верет Пельман Бецалель Смотрич подчеркнул, что таким образом Галиб Ахарав Миара окончательно, как он выразился, решила присоединиться к предвыборной кампании Гади Айзенкота и остановить строительство в зоне И-1. Речь идет о стратегическом соединении между Иерусалимом и Мали-Адумим. Как мы передавали, глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль нанес Хамасу сокрушительный удар. Но угроза, исходящая от этой группировки, по-прежнему остается. Вот слова премьер-министра. Именно потому, что Хамас настолько ослаб, он может попытаться ударить по нам теми силами, что еще остаются в его распоряжении. И Хамас может попытаться сделать это в преддверии выборов с тем, чтобы повлиять на них. Мы готовы к подобному варианту развития событий. Мы отреагируем самым жестким образом. Но прежде всего, нам следует предотвратить любые подобные попытки. Наша реакция будет мощной, если Хамас совершит такую ошибку, подчеркнул Биньямин Нетаньяху на сегодняшнем заседании кабинета. Министр обороны Исраэль Кац выступил с предупреждением о том, что силовые структуры палестинской автономии и такие группировки, как Танзим, могут решить, как он выразился, повернуть оружие и направить его против наших солдат и поселенцев в Иудее и Самарии. В этом случае, указал Кац, палестинской автономии будет объявлена война, и Цахаль приступит к нанесению ударов в соответствии с программой, утвержденной главой правительства. В ходе проведения оценки складывающейся ситуации в сфере безопасности министр обороны подчеркнул, что необходимо готовиться к самым разным сценариям, включая и те, согласно которым джихадистские группировки могут приступить к нападениям на поселенцев и на военнослужащих Цахаля. Но мы обязаны извлечь уроки 7 октября, указал министр. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Кармела Минаше и Итай Блюменталь. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Завтра и в четверг постепенное потепление, в пятницу и субботу без перемен, в субботу во второй половине дня местами возможны дожди в Южном Негеве. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 26 градусов, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 31 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, миру шалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 6 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность, поэтому отправляйте личное сообщение. Там вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных и юридических тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Право дышать. Почему система здравоохранения оставляет тяжелобольных людей без мобильного кислорода? Продовольственная безопасность. Последние опросы общественного мнения показывают, что пожилых граждан тревожит проблема доступа к качественным продуктам, а подавляющее большинство требует развития общественного транспорта. Бережная забота о пожилых родителях. Руководство по сохранению их здоровья и вашего спокойствия. Перевод выходного пособия ПИЦУИМ в пенсионный фонд. Как увеличить ежемесячную выплату на пенсии? И начнем передачу сегодня со следующей темы. Представьте себе ситуацию. У вас серьезные проблемы со здоровьем, и вы практически прикованы к дому. Даже чтобы съездить к врачу, приходится вызывать спецтранспорт и часами ждать его у подъезда. Ну а после процедуры, возможно, тоже, что придется ждать этого же самого транспорта. Но главная беда – это кислород. Дома стоит огромный баллон, а взять его с собой невозможно. В итоге любой выход на улицу превращается в испытание на прочность. Сегодня мы поговорим о том, как решаются подобные истории и куда обращаться, если система здравоохранения дает сбой. Об этом говорим с Диной Кофман, Бершевское отделение приемной государственного контролера. Дина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Максим.
0: Давайте действительно попробуем понять, что же делать в такой ситуации. Мы, в принципе, не раз уже поднимали и озвучивали подобные темы, но, к сожалению, эта тема возвращается раз за разом. И вот с такой проблемой обращаются к вам, что человек попросту находится дома, у него есть этот здоровый кислородный баллон, но с ним, в принципе, никуда выйти невозможно. Что происходит дальше?
1: Ну, собственно, к нам можно обращаться по очень многим вопросам, но в том числе и по вопросам, которые связаны с работой больничных касс и системой здравоохранения. К нам обратился очень больной человек, пожилой, ему уже 80 лет. И его состояние здоровья таково, что он буквально прикован к дому, ему очень тяжело ходить по причине многих-многих заболеваний хронических, от которых он страдает. И в том числе ему необходим кислород, он привязан к кислородному баллону. Дома у него есть все оборудование, он наблюдается и получает обслуживание в специальном отделении для больных на дому, больничной кассы «Макаби». Для того, чтобы отправиться на какую-то медицинскую проверку и выйти из дома, ему необходима скорая помощь, которая довезет его туда.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, за здоровье этого человека, помимо него самого, отвечает отдельно взятая больничная касса, которая, в принципе, и предоставляет ему вот эти вот услуги по уходу, по лечению и, среди прочего, тот же самый баллон с кислородом.
1: Ну да, больничная касса, собственно, как и за всех нас. Они отвечают, но если у нас есть какие-то преимущества, то он очень сильно зависит от их услуг. Ему нужно было отправиться на кардиологу, на какую-то кардиологическую проверку. Он вызвал скорую помощь, которая должна была его довезти. Она его действительно привезла. Он туда попал даже раньше времени и очень быстро закончил эту проверку. Позвонил водителю, чтобы он его забрал, на что водитель ему ответил: «Я занят, сейчас не могу, жди меня». Звони в фирму, звони в больничную кассу. И там он остался в поликлинике, звонил во все эти инстанции. Скорая помощь не приезжала. Проблема в том, что он был без кислорода. У него не было переносного баллона, его баллон остался дома. И он действительно попал в очень сложную ситуацию. Хорошо, что сотрудники этой поликлиники, куда он приехал на проверку, как-то импровизированно там попытались ему помочь, нашли ему какой-то временный баллон, чтобы он им воспользовался, пока ждет скорую помощь. Он 2 часа простоял на улице, ожидая ее, так и не дождался. Пришлось ему вызвать такси и добираться как-то, добраться самому до какой-то более-менее проезжей улицы, там сесть в такси и уехать домой. В общем, это действительно ситуация, которая представляет реальную угрозу жизни. То есть если бы он ехал не на кардиологическую проверку, если бы ему нужно было поехать в какое-то другое место, в какое-то учреждение или еще там, где нет кислородных баллонов и нет помощи, и нет ничего, он бы мог оказаться в тяжелейшей ситуации. Он обратился с жалобой такой комплексной и на обслуживание этого отдела для больных на дому, и на работу скорой помощи, и в том числе на то, что у него нет достаточного оборудования, кислородных баллонов, которые позволяют ему быть более мобильным. И государственный контролер, наш ревизор, проверял это все. Действительно, после многочисленных проверок действительно оказалось, что работа скорой помощи, которая это частная фирма, мы так понимаем, что это не МАДА, это частная фирма, которая работает с больничными кассами, частный субподрядчик, который обеспечивает эти услуги. Очень трудно на них влиять, у них очень там какие-то сложные критерии, как они должны собирать всех больных и как они должны их перевозить.
0: Ну, понятно, что как бы речь не идет о каком-то частном такси, то есть, да, услуги этого частного амбуланса оплачивает больничная касса.
1: Больничная касса, разумеется, но тем не менее это частная фирма, субподрядчик больничной кассы, у которых там, на которых достаточно сложно влиять, есть сложные у них, они, конечно, стараются сэкономить, одна скорая помощь, которая там за день должна собрать там, не знаю, множество больных, и поэтому одни ждут, другие едут.
0: Да, но предмет или конфликт, или в данном случае проблема не является частная компания амбулансов, речь идет о том, что...
1: Я просто подвожу к тому, что в итоге, оказывается, самым оптимальным решением проблемы для такого человека является переносной портативный кислородный баллон, который ему бы помог не зависеть ни от этих всех частных, нечастных и прочих внешних обстоятельств. И ему очень трудно было добиться того, чтобы больничная касса предоставила ему его. И он, после того, как он обратился к нам, и наш ревизор тоже понял, что проблема будет решена для него, если у него всегда будет под рукой это мобильное оборудование. И после нашего вмешательства, после нашей проверки, буквально в течение недели он получил свои портативные баллоны, которые теперь помогают ему быть более мобильным. К сожалению, я лично знаю этого человека, и здоровье уже такое у него, что и баллоны это ему уже не сильно помогают. Но так или иначе, на какое-то время они облегчили ему ситуацию.
0: Ну, вот я пытаюсь в любом случае понять. Хорошо, а как свои действия прокомментировала больничная касса?
1: Больничная касса, собственно, признала свою. В данном случае эта жалоба была признана справедливой и оправданной. Она даже вошла как пример в наш годовой отчет. За прошлый год отчет работы Бюро по приему жалоб государственного контролера, который подается в Кнессет. В общем, они, безусловно, признали свои ошибки, и не все эти нестыковки в работе этого отдела по работе с больными на дому, а также обеспечение их. И, в принципе, приняли это во внимание и сделали для себя какие-то выводы с тем, что когда человек обращается, он обращался, безусловно, к ним раньше, с тем, чтобы они ему предоставили. Они проверили, дома у него все в порядке, и посчитали, что у него достаточно оборудования, больше ему ничего не нужно. В то время как ему как раз-таки нужен был дополнительно.
0: Дина, если это... вот от частного случая перейти к так называемому общему, почему это сейчас вот важно? Дело в том, что вот я веду эту передачу примерно 2 недели, и это уже второй подобный случай. Первый случай был, когда обращались не в ведомство государственного контролера, обратились в нашу редакцию, программа «Особый случай» сделала соответствующий запрос в другую больничную кассу. Опять же, вопрос был удовлетворен в довольно в кратчайшие сроки. Но мы находимся в 21 веке, 2026 год, ну, как бы на дворе, может быть, даже скоро заканчивается. И вместе с этим мы понимаем, что вот эти вот громоздкие кислородные баллоны, которые, безусловно, необходимы тем, кому они необходимы, они вместе с тем ограничивают передвижение конкретного пациента, который зависит от этого самого баллона. А если мы вспомним еще 2 прошедшие не так давно закончившиеся операции, войны с Ираном, это говорит не только о том, что человек прикован к дому, а говорит о том, что даже, к примеру, воспользоваться бомбоубежищем в тот момент, когда ему нужно, если бомбоубежище находится в его квартире, да, попросту не представляется возможным. И поэтому, когда мы говорим об общем, да, это некая проблема системы, может быть, здравоохранения, может быть, вы как ведомство государственного контролера, у которых есть соответствующие рычаги и доступ в нужные кабинеты, может быть, можете озвучить эту проблему не на уровне частного случая или второго, или третьего, а речь идет о тех людях, которым этот баллон необходим, и, может быть, всем наконец-то начнут выдавать эти самые портативные баллоны.
1: Максим, ну, просить нас не надо. В этом и заключается наша работа. Как известно, вообще ведомство государственного контролера, оно делится на 2 такие большие секции. Это прежде всего то, что мы слышим по телевидению, ревизионный отдел, который проводит ревизии постоянной работы правительства, всевозможных государственных министерств и ведомств. Выходят годовые отчеты, и очень общие, и частные, и по каждому конкретному случаю. Вот буквально вот у нас была последняя иранская война по этому поводу. Наша задача выявить все недостатки, выявить все проблемы. Вторая секция наша – это бюро по приему жалоб. Это приемная госконтролера, куда может обратиться каждое частное лицо, каждый гражданин и даже не гражданин, любой находящийся в Израиле человек и не находящийся в Израиле тоже, и может обратиться к нам в том случае, если он напрямую пострадал от действий или бездействия той или иной государственной структуры. Если мы видим, что очень много жалоб на одну и ту же тему, то есть они демонстрируют назревшую проблему, то таким образом они передают совместно с нашим ревизионным отделом, который занимается уже непосредственно проверкой ревизии, например, Министерство здравоохранения, принимается решение и подается в Кнессет, подается подается заявка, которая требует какого-то изменения в законе или изменения в каких-то...
0: А есть ли вообще данные, или могут быть ли, или у кого они могут быть, такие вот данные о наличии вот этих вот баллонов, или, я перефразирую, да, какое число людей, которые нуждаются и прикованы к этим самым баллонам?
1: Ну, я такими данными, к сожалению, не располагаю в данный момент, но я уверена, что в Министерстве здравоохранения такие данные есть, и в каждой больничной кассе есть. Да, у нас система больничных касс, которые, безусловно, работают на государственных дотациях, и у нас государственная страховка. Однако есть еще и частные, так сказать, они имеют еще и частный аспект. И каждый человек заключает определенный договор со своей больничной кассой, и каждая больничная касса работает со своими поставщиками, со своими субподрядчиками и так далее. Если будет... Я не могу сказать сейчас, какова ситуация, есть ли какое-то решение, и будет ли, что всем надо выдать портативные баллоны. Вполне возможно, что к этому все движется, а может быть, они не всем нужны. Я, к сожалению, не обладаю такими статистическими данными или такой информацией. Однако мы видим с вами, что проблема назрела. Раз это такая нишевая проблема, но это проблема самой уязвимой части населения. Люди, которые по состоянию здоровья даже из дома не могут выйти, это очень-очень уязвимая часть нас с вами, и они нуждаются в самой-самой-самой срочной помощи. Так что я надеюсь, что эта проблема будет решаться в ближайшее время. И раз действительно так много этих жалоб, то значит, это будет передано соответствующей инстанции, чтобы они приняли соответствующие меры
0: Да, пришло. Судя по всему, уже наступает время, что когда эту проблему можно назвать системной, и ее надо решать. Дина Кофман, Бершевское отделение приемной государственного контролера. Большое вам спасибо за эту беседу.
1: Спасибо вам, Максим.
0: Я лично помню, что те, кто хотят обратиться с жалобой в ведомство государственного контролера, могут это сделать через официальный сайт по адресу mivaker.gov.il. Там есть подробная информация и пошаговая инструкция, как именно нужно это сделать. Либо есть возможность позвонить в справочный центр по номеру 02-666-5000. Также можно обратиться напрямую к нашей собеседнице Дине по номеру 08-623-2777. Продолжаем программу. Пожилое население Израиля беспокоит экологические проблемы и базовое качество жизни больше, чем любую другую возрастную группу. Опрос, проведенный Институтом геокартография по заказу экологического штаба, показал, старшее поколение остро переживает за продовольственную нестабильность и состояние окружающей среды, которую оставляют потомкам. А подавляющее большинство респондентов требует развития общественного транспорта. Общественные организации называют эти данные красным сигналом. И моя следующая собеседница – это генеральный директор организации «Тева Иври» еврейской природы Софи Кроль. Наша беседа пройдет на иврите, но, безусловно, после разговора с ней я переведу это все на русский язык. Софи Кроль, манкалит Баркайма, амутат «Тева Иври», шалом лах.
2: Здравствуйте, шалом.
0: Шалом. Бехоль микро не дабер бе иврит, аваль бемет аткама нидхамте меа секер ацмо.
2: מאוד מאוד. גם קודם כל ראינו ושמחנו שבאמת הרבה אנשים מהאוכלוסייה אכפת להם מהעניין הסביבתי בבחירות האלה, והופתענו מאוד שבני הגיל השלישי מוטרדים מאוד מהפגיעה בסביבה. הבנו עוד יותר שהמצב בעייתי כשראינו שהסוגיה שהכי מטרידה אותם היא ביטחון תזונתי. שבעצם 96%, שזה קרוב ל-100% מבני הגיל השלישי, שענו על הסקר, הם בעצם מודאגים לגבי הביטחון התזונתי שלהם.
0: כאשר אנחנו מדברים על ביטחון תזונתי, מה זה בעצם אומר? הרי אין לנו איזשהו מחסור, לפחות הוא לא מורגש, במדפים, כן? לא במכולת ולא בסופר. כשאנחנו באים לקנות חלב או מוצריו או שמנת וכן הלאה, אז יש מבחר ויש גם לא רק חברה אחת, יש כל מיני חברות. אז איפה הדאגה פה?
2: נכון מאוד. אז בעצם כשאנחנו מדברים על ביטחון מזון, אנחנו צריכים לחלק לשני אתגרים, לשני מושגים, לביטחון מזון וביטחון תזונתי. בעצם ביטחון מזון זה מה שאמרת, זה היכולת של המדינה להבטיח הספקת מזון סדירה, גם בתקופות חירום ומשבר. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שיש מלחמה והשערים נסגרים, יש פחות איבור, ואנחנו בעצם נמצאים במחסור. גם במצבי קיצון שמשבר האקלים מופיין בהם, כמו למשל גשמים קיצוניים לא בזמן שלהם, גלי חום קיצוניים כמו שראינו באירופה, פוגעים בגידולים והאוכל בצורה משמעותית, ואנחנו בסוף רואים את זה במחירים בסופר. שזה מוביל אותנו לביטחון תזונתי, שזה בעצם המצב שבו לאנשים אין נגישות קבועה למזון בריא ומזין. זאת אומרת שגם אם אותו בן אדם מסתובב בסופר, וכמו שאתה אומר, הוא רואה שיש מאותו מוצר כמה מותגים, ויש כל מיני דברים, בסופו של דבר, בגלל שהוא חי מקצבה או מפנסיה, או מאיזושהי משכורת נמוכה, הוא ישלח את היד ויקח את הדבר הכי זול, שהוא בדרך כלל עשוי מקמח לבן וסוכר.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על סחורה שהיא פחות איכותית.
2: אנחנו בעצם מדברים על סחורה שהיא מזיקה לבריאות. זה שישבת ואכלת ארוחת ערב ואתה לא רעב, זה לא אומר שאתה נמצא בביטחון תזונתי. זה רק אומר שאתה לא מרגיש את הרעב כרגע, אבל בסופו של דבר, אתה כנראה תגיע למערכת הבריאות, בגלל שהתזונה לא טובה, לא מספקת ולא עוזרת לך לחיות חיים מלאים וטובים. ובשביל שהדבר הזה, גם אנחנו רואים שרבע ממשקי הבית בישראל חיים באי ביטחון תזונתי כיום, שזה כמות מטורפת, שבסופו של דבר אנחנו רואים את זה באמת גם במערכת הבריאות, ובגלל הגודל של הבעיה הזאת, לפני בערך 5 שנים, ממשלת ישראל גיבשה תוכנית אסטרטגית לביטחון מזון. זאת אומרת, התהליך נמשך 5 שנים, רק לאחרונה הם הוציאו את התוכנית, זה התהליך בין משרדי שבאמת כולם לקחו בו חלק, משרד הבריאות ומשרד ההתיישבות והמלל וצהל וכולם, שהמטרה של התוכנית היא להבטיח אספקה של מזון בריא, מקיים ובר השגה, ובעצם לחזק את היצור המקומי ואת החקלאים שלנו.
0: וכאשר אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, מה קורה פעם?
2: אז גם באמת בתחבורה הציבורית זה נושא שמאוד מטריד את הגיל השלישי שבדקנו, שזה בעצם הגיל שמשתמש המון בתחבורה הציבורית. אנחנו רואים שגם כיום היא לא מספיק טובה, בטח לאנשים שנאלצים להשתמש בה בגלל, לצורך העניין, בעיה בריאותית שמונעת מהם להשתמש ברכב. אז גם שם אנחנו צריכים לחזק את כל המקום של הילכתיות, מה שנקרא. זאת אומרת, בעצם שבן אדם מגיע בנוחות לתחנת אוטובוס ויש לו צל באוטובוס, והוא יכול להגיע ממקום למקום. וככה בעצם גם התחבורה הציבורית וגם ביטחון מזון תלויים מאוד מאוד בשינוי הסביבה ובאקלים. וכמו שראינו שאנחנו יכולים ביחד להתגייס למען החקלאים שלנו אחרי השביל העשירי ובתקופות קשות שאנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים להתגייס בשבילם גם עכשיו, גם כשאנחנו בפתחו של משבר סביבתי ואקלימי, ואנחנו רוצים לעזור להם לקבל את המשאבים שהם צריכים, לפתח דור חדש של חקלאים, לפתח את החינוך הסביבתי, בשביל שיהיה עוד אנשים שהמשיכו לתמוך ברעיונות האלה בהמשך, ובשביל זה אנחנו צריכים ממשלה שמקדמת את הרעיונות האלה. באמת התוכנית הלאומית לביטחון מזון היא הייתה אמורה לעלות לאישור הממשלה, אבל ממש ברגע האחרון משרד האוצר הפר את זה, וזה באמת מאוד חבל.
0: טוב, אז אני מבין כשאנחנו נגיע לבחירות, זאת אומרת שזה אחרי ה-27 לאוקטובר וכן הלאה, אולי גם 28, עד שיש הרכבה של קואליציה, אבל זה כבר יהיה פחות ענייננו, אנחנו בתוכנית מנסים לעסוק כמה שפחות בפוליטיקה.
2: כן,
0: נכון. טבע עברי, אני מודה לך על הרעיון הזה, ו... מה שנשאר לי עכשיו בעצם זה לתרגם את מה שנאמר כאן עכשיו.
2: תודה רבה.
0: לא דבר.
2: נתראות.
0: Что ж, мне осталось лишь перевести все, что было сказано моей собеседницей. Я лишь напомню, что я беседовал с Софьей Кроль, это генеральный директор организации «Тева Иври». Наша беседа в основном была посвящена тому, что пожилое население Израиля довольно беспокоит экологические проблемы и базовое качество жизни, больше, чем любую возрастную группу. Опрос, проведенный Институтом геокартографии по заказу экологического штаба, который представляет моя собеседница, показал, что старшее поколение остро переживает продовольственную нестабильность состояния окружающей среды. Я задал вопрос моей себе беседницы, вот насколько, в принципе, они были удивлены результатами этого самого опроса, и вот ее ответ. Ну, что, во-первых, они действительно были очень рады тому, что многих людей в нашем обществе волнует проблема окружающей среды, но они были сильно удивлены тем, что представители третьего возраста очень обеспокоены ущербом экологии. Что еще больше осознали проблематичность ситуации, когда увидели, что больше всего их тревожит вопрос продовольственной безопасности. Согласно опросу, это 96%, то есть это приближается к 100% опрошенных представителей, которые выразили обеспокоенность своей продовольственной безопасностью. А я задал моей собеседнице вопрос, что когда мы говорим действительно о продовольственной безопасности, о чем именно идет речь? Ведь мы не ощущаем какой-то нехватки на полках, нет проблем с молоком или молочными продуктами, ну и так далее. Да, у нас есть выбор множества компаний, так в чем заключается это самая проблема. Ее ответ звучит следующим образом, что, говоря о продовольствии, мы должны разделять эту тему на два основных вызова. Продовольственная безопасность и пищевая безопасность. То есть, когда мы говорим о продовольственной безопасности, то это способность государства гарантировать бесперебойные поставки еды даже в период чрезвычайных ситуаций и кризисов. То есть, когда мы видим, что идет война и границы закрываются, возникает нехватка импорта. Также в ситуациях экстремальных климатических кризисов, такие как несезонные проливные дожди или экстремальные сильные волны жары, как наблюдается в Европе. Это наносит ущерб посевам, и мы сразу видим отражение этого в ценах в супермаркетах. Что же касается самой безопасности еды, то это ситуация, при которой люди не имеют постоянного доступа к здоровой и питательной пище. То есть есть, даже если человек приходит в супер и видит множество товаров, но живет на пособие или имеет низкий доход, то он купит самый дешевый продукт, который обычно состоит из просто белой муки и сахара, то есть не совсем полезные продукты. Я задал моей собеседнице вопрос, то есть что мы говорим действительно о качественных продуктах, да, и ответ Софии Кроль, она говорит, что эти продукты попросту вредят здоровью. То, что поели вечером и не голодны, еще не значит, что вы находитесь в состоянии пищевой безопасности. Это лишь значит, что вы не чувствуете голода в данный момент. Но в конечном итоге вы, скорее всего, попадете в систему здравоохранения, так как ваше питание некачественное, не насыщает и не помогает вести полноценную жизнь. Четверть домохозяйств в Израиле живут в условиях отсутствия пищевой безопасности, и это колоссальная цифра, последствия которой мы также видим в системе здравоохранения. Из-за масштабов этой проблемы около 5 лет назад правительство Израиля начало разрабатывать национальную стратегическую программу продовольственной безопасности. Процесс шел 5 лет, и недавно программу должны были вынести на утверждение правительства, но в самый последний момент Министерство финансов ее заблокировало. Последний вопрос, который я задал моей собеседнице, о том, что есть еще также вызывает обеспокоенность общественный транспорт, что происходит в этой отрасли. Так вот, ответ Софи Кроль звучит буквально следующим образом. Тема общественного транспорта также очень беспокоит пожилых людей. В нашем опросе мы видим, что сегодня он работает недостаточно хорошо, особенно для людей, которые вынуждены им пользоваться из-за проблем со здоровьем, не позволяющих водить машину. Нам нужно улучшать всю сферу пешеходной доступности, чтобы человек с инвалидностью мог подойти к автобусной остановке, чтобы там была тень, чтобы он мог нормально добираться из одного место в другое. Общественный транспорт и продовольственная безопасность сильно зависят от изменения окружающей среды и климата. Ну и, в принципе, я еще раз лишь напомню, что мы беседовали с Софией Кроль, генеральным директором организации «Тева Еври», «Еврейская природа». Продолжаем программу. Наша следующая тема – это помощь престарелым родителям, пошаговая инструкция. Сейчас на прямой связи со студией Берта Шимони, геронтолог. Берта, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Во-первых, спасибо, что нашли для нас время. Тема нашей беседы, она, в принципе, знакома всем. Ну, а если еще не всем, то, безусловно, на том или ином этапе нашей жизни нам приходится с этим встречаться. Руководство по сохранению и здоровью наших самых дорогих родителей. Да, к сожалению, этот момент когда-то настает, и мы замечаем, что нашим родителям нужна помощь. Причем это уже не ограничивается просто переводом какого-то документа или поездкой в магазин, покупка продуктов, а даже не покупка, а скорее доставка их домой. Вот что происходит в этот момент? Когда нужно принимать решение? И с чего, наверное, начать? Если вот мы понимаем, что, окей, мама или папа нуждаются в какой-то вот помощи, что мы делаем? Куда мы обращаемся?
3: Окей, давайте тогда мы начнем с того, как с чего вообще начинать, когда родители стареют, да? Когда вот мы видим, что, конечно, есть разные виды людей, есть люди, которым в 60+ нужна помощь, а есть люди, которым 90+ и не нужна помощь, да? Но мы говорим о тех родителях, которым на самом деле нужна помощь. Значит, мой совет, когда родители становятся уже старше, самое главное не ждать кризиса. Ну, не надо ждать падения или госпитализации, или момента, когда уже родители совсем не смогут справляться самостоятельно. Нужно, мы и так мы как бы приходим или мы разговариваем, те дети, которые не живут в Израиле, сегодня есть возможность поговорить по видео, общаться с родителями. Поэтому мы не ждем такого кризиса, мы проверяем, на самом деле родитель принимает лекарства, готовит еду, кушает, не только даже готовит, а на самом деле он питается правильно, в холодильнике есть еда, что это как бы посмотреть на срок всего того, чего мы покупаем, или родители покупают.
0: То есть сейчас вы говорите о тех, может быть, красных сигналах или, да, тревожных сигналах, которые должны зажечься или сработать у каждого дочери
3: из нас,
0: или сына,
3: да.
0: Которые должны свидетельствовать о том, что с мамой и с папой что-то не в порядке.
3: Да. А какие это симптомы? Это значит, очень часто мы видим, я как геронтолог могу сказать, что очень часто я вижу, что захожу в дом, и запах дома. Значит, человек, я спрашиваю, когда вы купались последний раз? Вчера. А на самом деле я сталкиваюсь с такими ситуациями, что месяц человек не купается, потом не переодевает одежду, не выходит из дома, или наоборот, дома не находится. Самое главное тут управление деньгами. Очень часто мы видим, что их или обманывают, или они вот уже сами как-то вот пошли в магазин и сдачу не забрали. И вот такие вот, знаете, вот такие вот симптомы, это кажется, может быть, они такие вот малейшие симптомы, но нужно смотреть, и посмотреть. Если есть уже какой-то симптом, то, значит, обратите внимание на память, на физическое состояние, на психологическое состояние. И какие у нас вообще, что делать? Вот мы посмотрели, поняли, что нужна помощь.
0: Что у нас,
3: да,
0: есть, какой у нас есть инструментарий, да, в какие государственные, да, или полугосударственные организации мы обращаемся, с чего мы начинаем?
3: Первое, что бы я посоветовала, это семейный врач. Значит, почему? Потому что без справки от врача мы не можем никуда двигаться. Мы не можем обратиться в социальную службу без этой справки. Мы не можем обратиться в Битуах Леуми. Мы не можем никуда пойти. Значит, если мы видим, что есть какие-то изменения в памяти или тревога, то я бы посоветовала обратиться к врачу-гериатру. Гериатр — это врач для пожилых людей. Это не значит, что у него там обязательно, чтобы была деменция или душевное какое-то там состояние. Гериатр — это врач для пожилых людей. К сожалению, к такому врачу обратиться через поликлинику — это очень тяжело, ждать несколько месяцев. Поэтому я бы посоветовала, если на самом деле есть какие-то изменения, что нужна помощь, то я бы посоветовала взять, конечно, частный образом. И тогда с этим письмом можно обратиться в Битуах Леуми, чтобы получить сиделку.
0: В Институт национального страхования, да.
3: Да, да, чтобы получить метапеллет на несколько часов. Очень многие говорят, ой, я слышала, что у соседки там столько-то часов, а у другой соседки вот столько. Не надо слушать никого. Надо на самом деле, чтобы гериатр написал такое письмо, чтобы дали как можно больше часов. Значит, и не бояться того, что если сейчас я хожу с ходунком, значит, мне не положено. Почему? Потому что я не на коляске. Очень часто с этим сталкиваюсь. Если я не на коляске, мне ничего не дадут. Это неправда. Значит, очень важно, как врач напишет письмо свое. Поэтому мой совет — гериатр, а не просто семейный врач. Значит, семейный врач плюс гериатр. После этого...
0: То есть здесь,
3: значит,
0: если я правильно понимаю, простите, Берта, если я вас перебиваю, что я вас перебиваю, что здесь важны медицинские документы с четко прописанным и поставленным диагнозом, чем страдает
3: обязательно.
0: Пациент. От чего страдает
3: обязательно.
0: Пациент?
3: А вообще мой совет, если сейчас нас слушают дети, родители, то мой совет — взять тетрадку, и буквально вот перед тем, как мы идем к врачу, мы пишем, что родитель, как он себя ведет утром, днем, вечером, ночью, что он говорит, что у него в холодильнике, как он себя ведет, купается или не купается.
0: А я прошу прощения, гериатр будет слушать сына или дочь, или будет слушать родителя? Вот кому здесь должен гериатр верить, или кого он должен слушать?
3: Он слушает и родителя, и детей. Поэтому, так как у гериатра всего лишь, там, у него нет времени, да, где-то минут 10, может быть, 15 минут по максимуму. Поэтому нужно прийти туда готовым. Готовым — это значит, мы приходим с бумажкой, которую мы объясняем гериатру или возле родителя, или не возле родителя. Перед тем, как родитель заходит, мы объясняем все это врачу про состояние нашего родителя, про поведение, про состояние когнитивное, психологическое, психологическое, физическое, мы все это рассказываем. И тогда он сможет правильно написать свое письмо. Даже если гериатр скажет, нет, я сразу буду разговаривать с мамой, нет, я извиняюсь, это ваше право, детей право, я извиняюсь, послушайте меня, потому что маму я вижу каждый день, а не вы 5 или 10 минут. Послушайте меня, и тогда вы сможете правильно дать диагноз. Значит, обязательно, обязательно подготовить вот это вот письмо заранее. Значит, дальше.
0: Это письмо, я так понимаю, идет в Институт национального страхования.
3: И это уже идет, как бы само оно не пойдет. Это если мы покажем.
0: Не, ну, надо отправлять если его, да, дочка, и определять.
3: Да, нужно отправить, конечно. Да. И тогда мы уже на самом деле, мы как дети, мы понимаем на самом деле положение наших родителей. Почему? Потому что если я сейчас не живу со своей мамой, и у мамы есть какие-то когнитивные проблемы начинающие, то я никогда это не замечу, если я с ней не живу. А если я вот так вот тетрадку возьму и хотя бы побуду с ней день или два, скажем, не полчаса, час, а немножко больше, я, наверное, пойму побольше, как бы немножко больше состояния мамы своей, и тогда я смогу правильно сказать врачу про состояние родителя.
0: Ну, здесь, в принципе, Берта, здесь с этим все понятно. Что мы делаем дальше, да. Вот после того, как у нас есть экспертное заключение, мы обратились в соответствующую структуру. Опять же, мы выбрали тот же Институт национального страхования, потому что я так понимаю, что оплачивать все это на начальных, на первых этапах будет именно он.
3: Да, правильно. Значит, что он будет оплачивать? Он будет оплачивать или метапелет, да, как вот говорят, на несколько часов, тут дают минимум, скажем, там 10 часов, что можно выбирать, или деньгами, или метапелет. Мой совет, конечно, взять метапелет. Почему? Потому что я вижу, что очень многие родители выбирают деньги, и, к сожалению, они с этими деньгами ничего не делают.
0: Деньги не могут поправить когнитивное ухудшающееся состояние, если об этом идет речь, в отдельных случаях, да?
3: Еще раз? Не поняла?
0: Наличие денег или их... Наличие денег или деньги в качестве какого-то пособия от Института национального страхования вряд ли могут поправить здоровье человека, которому нужна помощь.
3: Да, 100%. А метапелет, она может и выйти с ним погулять, поговорить, приготовить, искупать. Она может на самом деле сделать то, что деньги, к сожалению, не смогут сделать. Или мы, как дети, не всегда нас родители слушают. Вот, значит,
0: вот
3: у нас какие у нас...
0: Продолжайте, Берта, простите. Да. Продолжайте.
3: Какие у нас есть возможности? Значит, у нас есть, если мы говорим, что наши родители дома остаются, у нас есть две возможности. Или у нас есть метапелет на несколько часов, или у нас есть такая возможность, которую очень многие люди не знают и думают, что... Клуб, да, вот клуб для пожилых людей. Думают, что это клуб, есть как бы два вида клуба. Есть клуб для совсем самостоятельных людей, что там на самом деле они ничего не получают, кроме как общения, да, это как кружок. А есть, это на иврите называется «Мерказ Йом Лекашиш», клуб для пожилых людей, которым они могут получить завтрак, а иногда обед. Если нужда помощь, чтобы искупали нашего родителя, значит, они получают там, смогут получить помощь в этом. Значит, и плюс помимо этого, там есть кружки, там есть общение, там есть то, что, к сожалению, дома ни одна метапелет не сможет дать. Общение — это очень важно в любом возрасте, а тем более в возрасте наших родителей. Значит, как можно попасть в такой клуб? Можно попасть или частным образом, но не нужно, я всегда говорю, не надо. Можно обратиться в социальную службу, там Месрада РВХ, к социальному работнику. У каждого человека в любом городе есть социальный работник в социальной службе, который может помочь во всем. Значит, и вот этому социальному работнику можно обратиться, подать документы медицинские, и тогда он говорит, значит, есть такой-то клуб, который может подойти вашему родителю, и туда можно ходить или раз в неделю, два раза в неделю, от 1 до 5 раз в неделю. Есть клуб, который с доставкой на дом, а есть клуб, который сами родители ходят.
0: Но мне это больше кажется как времяпрепровождение. ну, если опять же сравнивать с той же, как вы это называете, сиделка, да, на иврите метапелит, ну, специально обученный человек, да, который помогает с уходом за пожилыми людьми.
3: Да, но представьте себе, что это ты не один дома с сиделкой, да, с метапелит.

0: якобы должны следить за престарелыми людьми и помогать им, по факту не высиживают или не отрабатывают эти те самые часы, и тех, кто нуждается в их опеке и в их помощи, и в их внимании, попросту не получают эти часы, которые Битуах Леуми, Институт национального страхования, выплачивает этим самым сиделкам.
1: Да, к сожалению, вы правы на 100%. Это очень большая проблема. Нет достаточно сиделок, которые могут приходить и помогать родителям. Иногда бывает такое, что на самом деле, что нет, а такое, что и родители наши не очень-то принимают, да, воспринимают. Почему? Потому что это уже не то поколение, которое как бы вот как раньше работали, на самом деле отрабатывали все часы. Сейчас они пришли, если видят, что родитель не нужно там много чего делать, и ушли. И получается, что на самом деле, если положено человеку, там, не знаю, там 20 часов, а от работника отработал 10 часов, это очень обидно.
0: Дело даже не в том, что обидно. Обиды здесь ни при чем. Мы говорим о помощи самой такой вот незащищенной группе населения. Но на этом мы пока что вот ограничимся. Берта Шимони, геронтолог.
1: Мой совет, да. Еще раз, секундочку, я извиняюсь. Мой совет. Значит, что можно сделать в таком случае? Я всегда говорю, что вы не обязаны быть в одной фирме и ждать от нее там сиделку. Можно обратиться в несколько фирм, и от той фирмы, которая вам понравится, вот эта вот метапеллет-сиделка, той фирме можно записаться. Это не стыдно, как говорят, да, вот у меня пожилые люди говорят, это что, прыгать с фирмы в фирму? Да, это прыгать с фирмы в фирму, но пока я найду то, что мне надо.
0: Берта Шимони, геронтолог, большое вам спасибо за участие в программе
1: спасибо
0: и за ваш
1: вам.
0: Подробный комментарий этой непростой темы.
1: Да, удачи всем.
0: Продолжаем программу. Наша следующая тема – это выходное пособие и пенсионный фонд. В редакцию программы обратилась Надежда, и сейчас у нас есть возможность пообщаться прямо с ней и услышать совет и ответ специалиста по заданной теме. Надежда, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Вы обратились в нашу редакцию с просьбой прояснить вам, дать вам ответ в вашей ситуации. Какова она?
2: Да, у меня вот такой вопрос. Допустим, мне сейчас 69 лет, я работала, но на сегодняшний день я уволена. Я еще не получила тоже 161, но я думаю, что я его получу в конце месяца. Там будет ПИТУИМ. Я его обязана отправлять в пенсионный фонд. И со скольки частей он делится, вот этот ПИТУИМ от работодателя? Один он или есть еще какая-то вторая половина уже в пенсионном фонде?
0: Надежда, я надеюсь, что вопрос понятен. Сейчас к нам подключается Эльдар Портнов.
2: Я уже получаю
0: пенсию. Окей. К нам подключается Эльдар Портнов. Эльдар, добрый вечер. Спасибо, что нашли для нас время. Давайте попробуем разобраться в этой ситуации.
3: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемая Надежда. Смотрите, здесь очень важный фактор, какую пенсию вы получаете до сих пор. Когда вы оформляли пенсию, ваш пенсионный возраст 62 года. Вы, когда вы оформляли пенсию, вы все свои накопления тогда задействовали на получение пенсии? Или деньги, которые мы называем ПИТУИМ, вы не присоединили?
2: ПИТУИМ, который был от...
3: На тот момент в пенсионной кассе, да.
2: Да, я его не забирал. Там не мне забирал. Сказали,
3: то есть вы его не присоединяли, он до сих пор. Сколько еще раз?
2: Сказали, всего 850 шекелей за 10 лет.
3: Не, ну 850 шекелей это выплата сама, или как это? Сколько денег там в пенсион получается? 500?
2: А, всего было 130 тысяч.
3: Очень мало. Давайте так, я отвечу несколько, я вам отвечу непосредственно вашей ситуации и просто расширю ответ для всех наших радиослушателей, кто в похожей ситуации. Мы сейчас не говорим про сумму накопленную, неважно, сколько вы с нее будете получать, но я просто объясню про смысл. Да, конечно же, вы можете присоединить ваш ПИТУИМ, который накопленный, к вашей пенсионной выплате и можете получать пенсию. Единственное, что есть, могут быть исключения, что это может быть старая пенсия, которая не присоединяется к нее деньги. Если это у некоторых Битуах Минаалим, к примеру, которому по старым расчетам невозможно добавить эти деньги. Но если, в принципе, мы говорим про обычную новую накопительную программу, вы можете добавить ваш ПИТУИМ, чтобы увеличить себе пенсионные выплаты. Это ответ однозначно касается вас. По поводу, сколько вам полагается, в принципе, в обычной банальной ситуации работодатель обязан отчислять 6% от заработной платы в ПИТУИМ. Если он отчислял вам только 6% на ПИЦУИМ, значит, не вся ваша зарплата была социально обеспечена на ПИЦУИМ, и так как вы увольняетесь при достижении пенсионного возраста,

0: что работодатель должен будет доплатить еще часть, не только то, что находится в пенсионном фонде. То есть большая вероятность, что он будет вам еще должен денег. Это работодатель. Вопрос такой, если часть работодателя возможно ли присоединить к вашему пенсионному выплате, это тоже возможно. Есть просто техническая, бюрократическая проблема это сделать. Почему? Потому что работодатель, когда будет сейчас вас рассчитывать, он должен будет подсчитать за весь период, сколько денег он уже отчислил, сколько он должен будет вам доплатить пицуима. Обычно, в обычной банальной ситуации, человек просто обращается после того, как ему дают 161-ю форму вот этот расчет, он идет в Масахнасу, и многие забирают пицуим, некоторые оставляют пицуим. Теперь, но если он вам со своего кармана должен будет доплатить, вы можете попросить работодателя, чтобы он не переводил вам эти деньги на счет. Надо открыть программу, которая называется Купат Гемель, которая примет этот пицуим в качестве выплаты, и тогда только можно будет ее присоединить к вашей пенсионной программе, чтобы она выплачивала вам пенсию.
1: Хорошо, спасибо вам большое.
2: Надежда, вам спасибо большое. Эльдар, но в принципе инструкции, которые вы даете, она применима не только вот к этому частному случаю. То есть, в принципе,
0: да,
2: когда
0: да, да,
2: мы
0: да,
2: говорим...
0: Я просто правила объяснил, как для всех. То есть, как бы...
2: Давай, да, еще раз тогда, давайте еще раз тогда проговорим этот момент. То есть, если человек находится сейчас в предпенсионном возрасте, да, вот он собирается сейчас выйти на пенсию, да, может ли он после этого продолжать работать? Это понятно, что как бы не запрещено законом, опять же, если он как бы хочет это делать, да, на пенсии. Но и в этом случае работодатель, в принципе, должен начислять ему тот же самый пицуим, то самое выходное пособие. И вот
0: его... Такой вопрос, который я объясню, как это работает. Вот человек, ну, во-первых, для всех наших радиослушателей важная очень рекомендация. Как только вы приблизились к пенсионному возрасту, сразу же начинаете получать пенсию и желательно со всех вкладов. Это и на пицуим, и ваша часть тагмулим, и часть работодателя. Потому что чем больше денег будет задействовано на получение пенсии, тем больше вы ежемесячно будете получать. В любом случае, если вы продолжаете работать у того же работодателя,
2: уже будучи пенсионером, да.
0: Возраста. Тогда работодатель обязан продолжать вам вкладывать деньги в пицуим. Тогда работодатель обязан должен будет продолжать вам вкладывать пицуим. Здесь есть очень несправедливая буква в законе, что если человек закончил работать у одного работодателя, оформил пенсию, начинает в пенсионном возрасте работать у другого работодателя, работодатель действительно не обязан ему вкладывать на пицуим деньги. Это несправедливый закон, но и тем не менее надо смириться с тем, что есть. Ну, обычно не все работодатели даже знают все эти тонкие нюансы. И правило, обычно все продолжают вкладывать деньги и в пицуим, и в пенсионный фонд.
2: Что, в принципе, хорошо. Эльдар Портнов, страховой агент, большое вам спасибо. За вашу консультацию. Спасибо еще раз.
0: Прекрасного вечера.
2: И вам. Ну что ж, и в завершении программы я лишь напомню, что вы можете связаться с редакцией «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Также можете прислать нам обращение на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Есть еще два дополнительных канала связи с программой «Особый случай». Это, конечно же, WhatsApp номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонить сюда не следует, только письменное сообщение, либо аудиосообщение. Туда вы также можете добавлять аудиофайлы или какие-то фотографии. Все, что вас, все, что может объяснить нам ваш запрос, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите на Facebook, в разделе «Поиск» пишите «Особый случай», переходите на страницу Канрека, и там уже на самой странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Еще раз напоминаю, отправляйте личное сообщение, не делайте запросы и не описывайте ваш особый случай на самой странице, не под постами, потому что таким образом ваше обращение могут увидеть другие пользователи этой самой страницы, а нам очень важна ваша конфиденциальность. Также напоминаю, что сегодня в подготовке этой программы участвовали продюсер Мирьям Гилевич, за звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим, музыкальный редактор Татьяна Барская, у микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: временам.
1: Их песни помогают верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
3: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В окружной суд Иерусалима был подан иск в размере свыше 5 миллиардов шекелей против палестинской автономии. Этот иск был подан от имени 900 членов семей, пострадавших от палестинского террора. Защищающий интересы этих семей профессор-адвокат Гидон Фишер заявил в интервью корпорации «Кан», что такой иск направлен на то, чтобы подорвать финансовые возможности террористов. По его словам, террор не может существовать без денежных средств. В течение долгих лет террористы собирали шекель за шекелем, доллар за долларом для своих целей. И в случае удовлетворения иска по террору будет нанесен существенный удар. По случаю третьей годовщины с момента трагических событий 7 октября, возвращенный из хамасовского плена Бар Куперштейн прибыл сегодня на место проведения вечеринки Нува с тем, чтобы надеть там тфилин в честь памяти о погибших. «Я спрашиваю себя, что можно сделать в такой день? Что мы можем сделать ради памяти убитых людей? Я накладываю в этот день тфилин в знак памяти обо всех погибших», — заявил он. Об этом сообщает корреспондент КАН Яэль Чехановер. Расследование обстоятельств провала в деле обеспечения безопасности на рейсе компании «Fly Dubai». Как выясняется, более 1200 членов авиаэкипажей из Сирии, Ливана, Омана и ряда других стран, у которых с Израилем нет дипломатических отношений, побывали с начала текущего года в нашей стране. Об этом стало известно на заседании подкомитета при комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне. Представитель управления аэропортами сказал на этом заседании, что руководство компании «Fly Dubai» взвешивает возможность продлить действие запрета на полеты в Израиль в течение еще как минимум недели. Председатель этой парламентской комиссии Боаз Бисмут заявил после обсуждения, что в гражданском авиасообщении в нашей стране последуют перемены. Об этом сообщают корреспонденты КАН Текла Аарон и Яра Шапира. Расследование обстоятельств инцидента в районе базы ВВС «Файерфорд» на территории Великобритании. Спецподразделение британской полиции, занимающееся борьбой с террором, задержало в районе Вестминстер в Лондоне еще одного, уже седьмого по счету, подозреваемого в причастности к данному делу. Это британский гражданин 22 лет. Представители полиции указали, что расследование проводится сразу в нескольких направлениях. Между тем, корреспондент КАН Ишайбар Юсеф передает, что другие шестеро подозреваемых были отпущены под гарантией и на ограничительных условиях. Среди них молодой человек, обладающий не только британским, но и иранским гражданством. Посреднические усилия Катара направлены на стабилизацию обстановки в ближневосточном регионе. Как мы передавали, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани встретился с министром внутренних дел Ирана Искандером Мамани, который отправился с визитом в страны региона Персидского залива. Об этом сообщили представители руководства Дохи. В заявлении, опубликованном в Дохе, говорится, что правитель Катара и министр МВД Исламской Республики рассмотрели пути снижения напряженности в нашем регионе. Информацию передал корреспондент КАН Омер Шахар. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масло.
0: Завтра и в четверг постепенное потепление, в пятницу и в субботу без перемен. В субботу во второй половине дня местами возможны дожди в Южном Негеве. В Иерусалиме, в Тель-Авиве и в Хайфе завтра днем ожидается 26 градусов, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 31 градус. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей – слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
3: 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях дня уходящего, о событиях дня завтрашнего, дня непростого. 7 октября завтра, 3 года после трагедии. Завтра по всему Израилю пройдут церемонии памяти, общественные акции и мероприятия семей погибших и пострадавших. Поговорим о беспорядках в Модиине. Сотни представителей ультраортодоксального сектора сорвали попытку ареста дезертира, а силы армии и полиции теперь спорят, кто несет ответственность за эту ситуацию и, главное, за то, что она окончилась таким провалом. Расследование инцидента с самолетом Fly Dubai продолжается. Представители Шабака отправились в Объединенные Арабские Эмираты. Американский президент заявил, что за попыткой захвата самолета, по его мнению, стоит Иран. Поговорим о политике тоже 3 недели до выборов. Поговорим о том, что армия предупреждает о восстановлении возможностей Хамаса в Газе и о том, что террористическая организация не только восстанавливается, но и готовится к возможным попыткам атак и похищения израильских военнослужащих. А также поговорим о том, кому досталась в этом году Нобелевская премия по физике. Об этих и других событиях в ближайший час.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Завтра, 7 октября, мы отметим 3-ю уже годовщину самого страшного дня в современной истории страны. 3 года назад это было, в 6:29 утра. Тогда началась атака Хамас на израильский юг. И именно в 6:29 утра завтра начнется День памяти, начнется минуты молчания, но события 7 октября в этом году — это не только траурные церемонии. На протяжении всего дня память у погибших будет соединяться с требованием ответов на вопросы и принятия ответственности за эту катастрофу, ну и, разумеется, как минимум создание, наконец, комиссии по расследованию всех обстоятельств, которые привели 3 года назад к 7 октября и тому, что затем последовало. Мост Октобер, организация гражданская, которая объединяет семьи погибших и тех, кто пережил плен Хамаса, Совет Октября, если по-русски, эта организация вместе с гражданскими организациями другими запланировала мероприятие по всей стране. Сразу после минуты молчания в 6:29 начнутся памятные акции, демонстрации в сразу нескольких городах, в том числе в Кейсарии, в Иерусалиме, в районе Шаранеги, в десятках других мест. К 7 утра активисты намерены прийти к домам министров правительства, которые были в правительстве тогда, 3 года тому назад. Организаторы называют эти акции побудкой, символическим напоминанием политическому руководству страны о вопросах, которые, по мнению семей, спустя 3 года по-прежнему не потеряли свою актуальность и, главное, не получили ответов. Затем из Кейсарии в Тель-Авив отправится автоколонна протеста, памяти и протеста. В 8:30 утра на пляже Трумпельдор в Тель-Авиве пройдет акция женского движения с центральной инсталляцией, которая посвящена переходу, по словам организаторов, от заброшенности к ответственности. Будут и другие акции. С 11:00 утра семьи погибших и пострадавших будут принимать участие в поминальных церемониях в населенных пунктах на границе с сектором, а также в других городах страны. Еще одна общая центральная акция запланирована на полдень. В 12:00 организаторы призывают всех остановиться на 1 минуту. К этой инициативе, как предполагается, присоединятся больницы, компании «Хайтека», предприятия, организации, общественные, многие другие. В это же время в центре имени Переса в Яффе будет открыта выставка «Пустота, которая осталась». Эта выставка посвящена конкретным людям. Там очень тяжелые экспонаты, в том числе вещи Ариэля Бибаса, берет армейский военнослужащий, наблюдательница Рони Эшель, стетоскоп парамедика Амит Ман, и другие личные вещи погибших, похищенных и жителей приграничных населенных пунктов. В конце этой выставки будет установлена так называемая «стена вопросов». Посетителям будет предложено написать, какие именно вопросы, по их мнению, должна расследовать Государственная комиссия по событиям 7 октября, которая, напомню, все еще не создана. Будут и другие мероприятия, церемонии. Центральным событием вечером предполагается церемония памяти, которая организована семьями 7 октября движением «Куму». Начнется она в 9:15 вечера в парке Ганеюшо в Тель-Авиве. Церемонию будут вести переживший плен Эли Шараби, который потерял 7 октября свою семью, жену и дочерей, а также его соведущая станет актриса Шани Коэн. Трансляцию этой церемонии будут вести и в других площадках страны, в том числе и на площадь заложников, месте, которое 3 года называлось площадью заложников. Организаторы этой акции подчеркивают, что их цель не позволить 7 октября превратиться со временем просто в очередную печальную дату в нашем календаре. Таким образом, завтра, спустя 3 года, мы снова будем вспоминать тех, кто погиб, кто был потерян в результате событий 7 октября, и одновременно, судя по всему, продолжим спор о том, почему это произошло, кто отвечает за это и что необходимо сделать, чтобы подобное не повторилось. Все это завтра.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Ну и к тем событиям, которые происходили за последний день, в том числе беспорядки вокруг попытки армии арестовать уклониста от армейской службы. Сотни ультраортодоксов последней ночью сорвали в Мудиине, по сути, попытку военной полиции задержать дезертира. Молодые харидим ворвались в здание, окружили военных. В итоге это задержание так и не состоялось. Согласно данным, которые известны, между полицией и протестующими в итоге была достигнута договоренность, которая позволила военным покинуть место и не продолжать этого столкновения. Вот после того, что военные покинули территорию, те, кто остались, начали чествовать этого разыскиваемого дезертира. Армия и полиция теперь перекладывают друг на друга ответственность за то, что происходило. Ну и все это, разумеется, на фоне близких выборов, где тема призыва, точнее не призыва, остается одной из центральных. Поговорим об этом с Яковом Эршковичем, корреспондентом по вопросам религии и государства издания «Исраэль Айом». Яков, шалом.
4: Шалом, ברכה.
3: קודם כל, מה בעצם קרה הלילה במודיעין? איך ניסיון מעצר של אריק אחד הופך בתוך דקות ספורות לאירוע של מאות מפגינים, פריצה לבניין, כוחות שלא מסוגלים לבצע את צו המעצר הזה? מה קרה שם? מה חריג?
4: אז צריך לומר, המגזר החרדי נמצא נקרא לזה סוג של, לא קונפליקט אפילו, סוג של התנגשות מול המדינה, מול המשטרה ומול צה"ל. מצד אחד, אולי יש כאלה שכן קצת מרגישים חיבור למדינה, מצד שני הרבנים שלהם אוסרים עליהם להתגייס ואוסרים עליהם ללכת לצבא. ובחוגים הקיצוניים, אם אנחנו מדברים על הפלג הירושלמי, המציאו שיטה, הם פיתחו מערכת טלפונית שנקראת צבע שחור, יש עוד אחת שנקראת החוטפים הגיעו, וברגע שיש ניסיון מעצר, כלומר ברגע שמשטרה צבאית דופקת על דלת של בית, או ברגע שמישהו רואה משטרה צבאית במקום
3: צבאי. יעקב, רק שאנחנו נבין, מדובר באפליקציה לטלפון חכם, כי הרי בציבור החרדי, אתה יודע, זה בגדר מוקצה.
4: לא, מדובר במספר טלפון.
3: אוקיי.
4: מספר טלפון.
3: ברגע זה עובד.
4: שמתקשרים אליו, ויש מוקדנים שיושבים, מקבלים את השיחה, מדברים, שומעים, בוא נגיד, לדוגמה, יש עכשיו, ניקח את הדוגמה של אתמול יצאה הודעה של ניסיון מעצר הריק, ומודיעין מעקבים ראות, עם כתובת מדויקת והכל. עכשיו, המוקדנים מקבלים את השיחה, מיד מוציאים מבזק לכולם. עכשיו, כל בן אדם שרשום במערכת הזו, ויש במערכת הזו בערך 100-150 אלף אנשים שרשומים מכל רחבי הארץ, והם חרדים שהם לא קיצוניים, זאת אומרת, גם חרדים מהמיינסטרים החרדי, מקבלים שיחת טלפון, שהולך לפי קרבה למקום, מקבלים שיחת טלפון, והם פשוט יוצאים למקום.
3: רגע, מה המטרה? לברוח או לבוא ולהתאמת?
4: למנוע את המעצר. הם באים ואומרים, ככל שאנחנו מפגינים ומפרים להם לעשות את העבודה שלהם, בסוף הם צריכים לצאת עם העצור. אם אנחנו נשב, לא ניתן להם לצאת. הם פשוט לא יוכלו לעצור. וזה מה שקרה אתמול. אתמול המשטרה הצבאית הגיעה, ניסתה לעצור אריק, נכנסה כבר לבית שלו, ואז הגיעו המפגינים, הגיעו לשם, חושב מאות מפגינים ממודיעין עילית, ופשוט לא נתנו למשטרה ולמשטרה הצבאית לעשות את החובה שמוטלת עליהם על פי חוק, של לעצור את העריק, והצליחו למנוע את המעצר אחרי, אני חושב, שעתיים וחצי של מהומות. המשטרה הגיעה להסכמות עם העריקים, עם המפגינים, והעריק שוחרר, וההפגנה התפזרה. עכשיו צריך להגיד, מאז עד עכשיו יש חילופי עצמות בין צהר, המשטרה, בהודעות רשמיות ולא רשמיות, מי אשם בזה ששחררו את העריק ומי נתן את ההוראה, אבל בסוף, בסוף, הסיפור פה, סיפור הזוי, המשטרה וצהר לא מסוגעים לבצע את עבודתם, המוטלת עליהם על פי חוק, בתוך מדינת ישראל.
3: כלומר, עדיין לא ברור בעצם מי קיבל את ההחלטה, כן, לוותר את המעצר, או מדבר, או שמדבר במשטרה צבאית, או במשטרת ישראל, או מפקד שטח מישראל.
4: לכאורה המשטרה היא זו שקיבלה את ההחלטה, אבל כן, במשטרה מכחישים, ובצהל טוענים, עדיין, כן, המשטרה קיבלה את ההחלטה.
3: והיום בעצם מתברר שצהל בעצמו, כן, נודע בפני יום משת, שבתקופה האחרונה כמעט אין ביצוע בפועל, כן, של מעצרים, יזומים, בניגוד לדברים בעצם שמסר קודם לתקשורת, מה ש... למה שהופסקה אכיפה יזומה, כן, בעצם, אז זה כן נכון,
4: אנחנו באמת לא עושים, כן. אנחנו באמת פרסמנו, אני פרסמתי בישראל היום, על זה שהפסיקו לעצור את, הפסיקו לעצור עריקים חרדים. המעצר האחרון של עריק חרדי לפני, אתמול בלילה, התרחש ב-25 באוגוסט. זה המעצר האחרון של עריק חרדי, שנעצר באופן יזום. כלומר, שהמשטרה הצבאית הגיעה אליו לבית לעצור אותו, ובאה לתפוס אותו.
3: מדוע בעצם?
4: ש... ומי אז לא עצרו עריקים חרדים, ובאמת צהל בחלקים מסוימים מיזמן ניסה להכחיש, באיזשהו שלב הוא פרווין של להכחיש הוא לא יכול, אז הוא התחיל להתעלם, והיום באמת בהודעה של הממשית, אנחנו רואים שנציגי צהל אמרו לממשית, בתקופה האחרונה לא ביצענו מעצרי עריקים, החלטנו להתמקד במעברי הגבולות בגלל תקופת החגים, והחל מחודש אוקטובר הם אומרים, אנחנו נחזור לבצע מעצרים, וכמו שראינו, כמו בלילה,
3: לא כל כך הלך להם, כן. בקיצור, עד שאנחנו נראה כאן ככל הנראה הסדרה מבחינת החוק, לא בחוק ולא סדר ולא גיוס ולא מעצרים ככל הנראה. יעקב הרסקוביץ, אני מודה לך מאוד, כתב לענייני חרדים, דת ומדינה של ישראל היום. תודה רבה. להתראות. Мой собеседник говорит, что харизмный ультраортодоксальный сектор видит себя в состоянии такого активного противостояния с государством, с армией. Разумеется, не все, больше миллиона тех, кто считает себя харизмным, мыслят одинаково. Есть те, кто больше склонен считать, что стоит призываться в армию. Есть те, кто категорически против. Но в любом случае, с мнением раввинов, которые категорически запрещают, да, против того, чтобы представители ультраортодоксов сотрудничали с армией, призывались туда. Есть радикальный такой сегмент внутри ультраортодоксов. Мы об этом знаем. Так называемый пелигарюшалми. И там, в том числе, решили усовершенствовать технический способ предотвращения арестов уклонистов. Разработали, это не аппликация, поскольку речь идет о обычных телефонах, не о смартфонах, и поэтому сидит такой очень такой обширный колл-центр, в который поступает вся информация о передвижениях военной полиции, как только становится известно о том, что представители военной полиции, просто обычной полиции направляются в какой-то определенный пункт, судя по всему, арестовывать очередного уклониста, люди получают сигнал, звонок на свой телефон с точной информации, где это, скорее всего, будет происходить, и предлагается всем, кто получил звонок, кто может прийти и приехать и помешать аресту. А подписаны на эту услугу больше 100 тысяч человек в ультраортодоксальном секторе, так что можно себе представить, что такие акции протеста могут быть еще более массовыми, чем те пару сотен, которые мы видели в Мудзине. А задача, как уже было сказано, воспрепятствовать аресту любыми средствами. И, собственно говоря, мы этот эффект видели вчера, накануне. Попытки арестовать этого уклониста продолжались около 2,5 часов, беспорядки продолжались, по сути, около 2,5 часов, пока, наконец, стороны не пришли к соглашению, что военные уходят, а молодой человек остается не арестованным, остается у себя дома. Теперь армия и полиция занимаются взаимными обвинениями, кто принял это решение и почему в итоге арест не был осуществлен. Вообще, надо сказать, что последний такой инициированный военной полицией арест уклониста происходил 25 августа. С тех пор аресты не проводились. Армия и полиция объясняли, что они бросили силы на другие нужды и сообщили в том числе юридической советнице правительства, которая отслеживает эту ситуацию, что аресты уклонистов возобновятся вот сейчас после праздников. Ну и мы видели эффект итога этой попытки. И в завершение только можно сказать, что до тех пор, пока ситуация не будет законодательно урегулирована, видимо, но такое состояние конфликта сектора и государства будет продолжаться. Мы беседовали, напомню, с Яковом Гершковицем, корреспондентом по вопросам религии и государства газеты «Исраэль Айом».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Расследование попытки захвата самолета Fly Dubai продолжается, причем сразу по нескольким направлениям. Представители израильского Шабака отправились в Объединенные Арабские Эмираты для участия в расследовании действий оманского второго пилота, неудавшегося, по счастью, террориста. Американский президент заявил, что, по его мнению, за произошедшим стоит Иран. Однако официальных доказательств иранского следа пока не опубликовано, и одновременно у нас в Израиле разгорается уже другой спор, кто допустил саму эту брешь в системе безопасности и почему гражданин страны, не имеющий дипломатических отношений с Израилем, а второго гражданства вовсе сирийское, оказался в кабине самолета, который летел в Тель-Авив. Очень много вопросов, не очень понятно, пока есть ли на них ответы удовлетворительные. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
3: Ну, я понимаю, что мы обладаем информацией главным образом опосредованно, но попытаемся, так сказать, восстановить картину, насколько возможно, и попробуем с самого свежего, да, свежей новости начать. Представители Шабака допущены к расследованию, отправились в Эмираты. Насколько ты понимаешь, какова их роль там? То есть они полноценные участники этих допросов неудавшегося террориста? Они наблюдатели? Или они сторона, которая будут передавать результаты расследования, которые ведут другие?
5: Ну, вот это, на самом деле, хороший вопрос, поскольку на них у нас нет однозначного ответа. Мы знаем, что они, да, допущены к допросу, они, да, могут там отправились, видимо, уже в Объединенные Арабские Эмираты. Какая их функция конкретно? Могут ли они совершать этот допрос, проводить его самостоятельно, под наблюдением, опосредованно, косвенно, напрямую? Мы этого не знаем. Логично предположить, что любой допрос, который будут вести наши следователи Шабака, будет проходить под наблюдением эмиратских властей. Я прям не вижу ситуации, в которой наши следователи будут находиться с этим пилотом, что значит один на один. Да? Я думаю, что это будет либо в присутствии непосредственном эмиратских, представителей эмиратских правоохранительных органов, либо, знаешь, представим себе зеркало, которое с той стороны является прозрачным стеклом, и можно на него посмотреть и записывать, и все остальное. Ну, плюс-минус, дело это не меняет. Я более чем уверен, что этот допрос, во-первых, стал следствием определенных взаимопониманий между Израилем и Эмиратами на самом высоком уровне. Я прям не исключаю, что это стало результатом договоренности между Нетаньяху и Бензайдом.
3: Разных договоренностей между ними говорят, но в том числе нет.
5: Да, я понимаю, да, но здесь необходимо все-таки учитывать контекст и не воспринимать это решение Эмиратов как само собой разумеющееся. Кстати говоря, конечно, мы не должны быть им благодарны за то, что вообще такая ситуация была создана. Но тот факт, что сегодня Израиль допускают к расследованию этой конкретной истории, все-таки это скорее хорошо, чем плохо, согласись.
3: Заметка на полях. То есть то, что в тот момент, когда следствие переместилось физически из Саудовской Аравии, куда, понятно, доступа, тем более открытого, израильским представителям не было, в Эмираты. И то, что наша команда, это бригада из Шабака, в том или ином формате присутствует там. На твой взгляд, это говорит о качестве и уровне отношений, несмотря ни на что, да, или, может быть, благодаря чему-то между нами и Эмиратами, еще один такой экзамен на качество этих отношений, или в том числе здесь действительно есть элемент вины, а он, несомненно, и есть, ведь, по сути, эмиратская компания Fly Dubai, хоть это и частная контора, но, тем не менее, эмиратская, она нарушила те письменные обязательства, которые она давала Израилю, то есть не допускать на рейс когда рейсы, которые отправляются в Израиль, пилотов или членов команды, у которых есть гражданство недружественной Израилю страны?
5: Я думаю, всего понемногу, плюс еще и политический расчет. Начнем с очевидного. Это гигантский прокол в сфере безопасности именно самой авиакомпании Fly Dubai. Здесь об этом спорить не приходится. Продолжим тем, что действительно... И я вот здесь, кстати говоря, не совсем уверен, были ли какие-то обязательства именно в рамках договора, либо в рамках договора была просьба, да, со стороны Израиля не ставить на эти рейсы проблемных условно потенциально пилотов, а и с той стороны было понимание, что этого не произойдет, и это понимание было нарушено, но не согласно букве договора, а согласно духу его, если угодно. Ну, в общем, на самом деле дело это не меняет. Есть еще и политический расчет, потому что для Эмиратов Авраамовы соглашения важны. Они этого не скрывают, на самом деле, что они, эти соглашения для нас важны. Важны в том смысле, что очень много было поставлено на карту самим фактом этого союза между Абу-Даби и Иерусалимом. И уже хотя бы поэтому Эмираты очень заинтересованы в том, чтобы наши соглашения, эти соглашения продолжали существовать, связи между двумя странами не обрывались. И поэтому необходимо рассматривать, безусловно, данное решение властей Эмиратов допустить следователей Шабака к допросу этого пилота как решение прежде всего государственное. Я думаю, что при желании или, наоборот, нежелание, да, привлекать израильские власти к расследованию этого теракта, они могли бы сделать это самостоятельно, причем это сделать таким образом, чтобы попытаться также и минимизировать репутационный ущерб собственной авиакомпании. В конце концов, Fly Dubai продолжают летать в разные страны, которые так или иначе тоже могут вызвать неприятие у какого-нибудь очередного радикала, который решит, что хрен редко не слаще, что Израиль, что какая-нибудь европейская страна, все одни кафиры, поэтому давай-ка устроим теракт в аэропорту какого-нибудь другого государства, которое является союзным Израилю. В этом смысле, конечно, у них действительно есть большая проблема, которую они должны решить. Но приплетать сюда Израиль я бы не стал. И поэтому я считаю, что... почему я говорю, что это хорошо? Действительно, я вижу в этом чуть более, ну, скажем так, чуть больше политики /дипломатии, чем, скажем так, интереса привлечь Израиль к расследованию этого теракта, потому что я, наверное, даже не буду, скажем так, слишком сильно фантазировать, если предположу, что меры допроса Эмиратов, они несколько, мягко говоря, жестче, простите за каламбур, чем меры допроса Шабака.
3: Трамп заявил, что он полагает, ну, он сформулировал это там не уверен, но полагает, да, что Иран несет ответственность за попытку этого теракта. На сегодняшний день опубликовано ли хоть одно доказательство, которое действительно связывает этого амманского второго пилота с Ираном, иранский след?
5: Нет. Прямых доказательств нет. Более того, рабочая гипотеза израильской стороны такова, что пилот действовал в одиночку, он прошел некий процесс радикализации. Здесь нет какого-то прямого влияния Ирана. Опять же, мы вырываем контекст. Контекст он таков, что так или иначе противостояние на Ближнем Востоке, оно между Ираном сегодня и Соединенными Штатами, и евреями, да, и Израилем. От этого никуда не скрыться. И, наверное, может быть, очень косвенно в этом, конечно, есть определенная логика привлечь сюда Иран. Но сдается мне, что это... ну, знаешь, Трамп сказал. Еще не значит, что так оно и было. Плюс, поди знаю, будет ли использоваться эта история в рамках его попыток как-то оправдать возможное, не знаю, если до этого дойдет, какой-то новой эскалации с Ираном, может быть, и про это тоже вспомнит, но скорее это больше такое заявление Трампа, чем какое-то реальное положение вещей.
3: Такой жанр, заявление Трампа. Дмитрий,
5: да,
3: Дубов,
5: да, Трамп сказал, да.
3: Спасибо большое, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Всего доброго.
5: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня на Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Политика. 3 недели до выборов, и вопросы безопасности все заметнее входят и так вот выходят на передний план, надо сказать, предвыборной кампании. Нетаньяу сегодня заявил, что Хамас, по оценке военных, пытается бросить вызов Израилю, причем непосредственно перед выборами. Так он это определил, такой временной период одновременно, и продолжается чисто политическая борьба, в частности, и внутри правого лагеря. Ликуд наконец подписал соглашение об излишках голосов с религиозными сионистами, оставив Итамара Бен-Гвира, по сути, без партнера, по крайней мере, в этом вопросе. Ну и об опросах мы тоже поговорим, не оставим в стороне. Все это мы обсудим с Ариком Эльманом, политологом, и моим коллегой, ведущим Канрека. Арик, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
3: Ну, что касается вот этого самого соглашения об излишках, да, голосов после выборов, которые, как правило, да, подсчитывают, что означает это решение Ликуда подписать это соглашение с партией Смотрича?
6: Ну, особо большого выбора-то и нет. Ликуд не хочет подписывать, не хотел подписать соглашение с партией Бенгвира. Мы знаем, что Нетаньяху, в общем-то, дал зеленый свет определенной линии, которая говорила о том, что Нетаньяху не заинтересован в продолжении коалиции с Бенгвиром. Непонятно, что будет, разумеется, после выборов.
3: Да, вопрос, с кем у него есть коалиция и кто заинтересован еще в нем. Да? То есть здесь
6: именно так. И Бенгвир тоже подхватил эту линию, потому что она работает на них обоих. Нетаньяху хочет проецировать более умеренный имидж себя и своей партии в преддверии возможности составления новой коалиции. А Бенгвир, наоборот, заинтересован позиционируя себя как настоящий радикал на правом крыле, чтобы собирать голоса всех недовольных Нетаньяху справа. Поэтому, в общем-то, большого выбора у Ликуда не было, и Смотрич — это наиболее реальный, так сказать, кандидат, не говоря уже о том, что, опять же, надо подчеркнуть, что соглашение об остатке голосов не гарантирует партии прохождение электорального барьера. Если она не проходит, она не проходит. Соглашение это не работает. Но если это получится, то тогда либо у Ликуда есть шанс подобрать лишний мандат Смотрича, либо у Смотрича есть шанс увеличить свое представительство. За счет Ликуда так или иначе голоса останутся в одном и том же лагере. Нет здесь, что называется, большого сюрприза для меня. Пока что наиболее весело во всем, что касается подписания соглашения об остатках. Это, конечно, ситуация партии резервистов и Зелихи, которые заявили, что они не подпишут соглашение об остатках ни с одной партией, которая возглавляет человек, не служивший в армии. И таким образом, в данный момент у них, в общем-то, нет нет подходящего кандидата. Но надо сказать, что у Тамара Бенгвира есть проблема, но до сих пор никто с ним, как я понимаю, соглашение об остатках не подписал. Поэтому если он пройдет электоральный барьер по всем опросам, но у него там будет не хватит ему голосов до последнего мандата, а эти голоса пропадут. Для него.
3: Ну, понятно, да, в любом случае. Означает ли это, по сути, что с точки зрения Ликуда изменение отношения к партии Винтер уже и быть не может, да, если здесь окончательно уже подписано соглашение об остаточных голосах не с Винтером, о чем некоторые говорили в окружении Нетаньяху, хотя и меньшинство. Означает ли это, что здесь, в общем, все уже точно решено?
6: Нет. Нетаньяху принял однозначное решение, что он не будет идти ни на какие компромиссы в отношении Винтера. В его окружении говорят, указывая на последние опросы, в которых Винтер не проходит электоральный барьер, что они видели это в своих опросах и раньше. Именно это объясняет жесткость позиции Нетаньяху. Он убежден, что Винтер разбазаривает голоса правого лагеря, должен был, если не получилось объединить его ни с кем, должен был выйти из гонки. Там в Ликуде источники утверждают, что вроде даже были готовы гарантировать ему какой-то серьезный пост в исполнительной власти после выборов. Вроде даже контакты такие были. Винтер, разумеется, говорит о том, что он пришел в политику для того, чтобы идти до конца. И это, конечно же, если бы Ликуд вдруг изменил тон и согласился подписать им соглашение об остатке, это сигнализировало бы правому лагерю, что в Ликуде воспринимает Винтера не просто как легитимного участника правого лагеря, а еще и такого, который может пройти электоральный барьер. Но это никого не устраивает, надо сказать.
3: Вообще, если посмотреть, Арик, шире на общую ситуацию электоральную, которая складывается, ведь ни у одного из двух лагерей, по сути, нет ничего даже близко напоминающего большинство, да, тот самый 61 мандат. То есть здесь вообще большой вопрос, когда они говорят о том, кто с кем не будет, так сказать, сидеть и сотрудничать в следующем правительстве, а есть ли у кого-то, в принципе, возможность сформировать это следующее правительство?
6: Ну, на самом деле, давайте не будем забывать, что КНЕС-то возникнет раньше, чем правительство, и в этот момент в этом КНЕСе начнутся очень интересные игры, да, которые, свидетелями которых мы уже были, например, в 2019-2020 годах, если вы помните, было дело давно. Но все повторяется. Так, например, сегодня только что издание Маариф опубликовало сенсационное сообщение, что председатель объединенного арабского списка Юсеф Джабарин заявил, что он поддержит, неважно, будет партия в коалиции или нет, что ей дадут, неважно, она вместе с оппозицией проголосует за закон, который запретит тому, кто обвиняется в уголовных преступлениях, формировать правительство. Да? Mm-hmm. И если до того, как будет создано правительство, безотносительно того, будет ли оно создано вообще, говорит он вроде это в интервью газете «Арец», то главное это убрать Бенямина Нетаньяху, и для этого, как цитата Джабарин говорит, мы будем сетью безопасности для арабской общественности и для демократической еврейской общественности.
3: Ну, вопрос, разделяет ли его чаяние представителя того, что называется Гоша Шинуй во главе?
6: Ну, надо сказать, что там, если не ошибаюсь, как минимум представители НДИ и Ешати, точнее, уже надо говорить, Яхат, говорили о том, что такой закон будет проведен.
3: Ну, в общем,
6: если такой закон пройдет, это, конечно, сразу бросит нашу политику в совершенно другую спираль, потому что он должен будет запретить Бенямину Нетаньяху создавать коалицию. Если Нетаньяху и правый лагерь, так сказать, подчинятся в кавычках этой идее, то тогда коалицию будет формировать, пусть даже формально, кто-то другой от имени Нетаньяху. Это открывает возможности для каких-то новых путей сотрудничества, либо наоборот, если такая возможность у Нетаньяху правую будет, он пытается взять курс, разумеется, на новые выборы, чтобы получить большинство, которое позволит ему этот закон тут же отменить.
3: Да. 3 недели до выборов. Очень много знаков вопроса. Ари Кельман, большое спасибо, политолог и мой коллега, ведущий КНРК.
6: Спасибо вам.
2: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В последнее время звучат все новые предупреждения о повышенной активности Хамаса в Газе. Об этом говорилось на военно-политическом кабинете в воскресенье. Об этом говорили сегодня на правительстве. В том числе с этого, по сути, открыло заседание правительства Бениамина Нетаньяху. Вот фрагмент его вступительных слов. Именно потому, что Хамас слаб сейчас, он постарается бросить нам вызов накануне выборов и постарается повлиять на ситуацию в стране и повлиять на ситуацию, или, может быть, даже на результаты выборов, воспользоваться этой такой неустойчивой ситуацией, говорит Нетаньяху. Но вообще в последние недели сообщалось, что Хамас восстанавливает свои силы, командные структуры, в том числе назначает замену командиров, которые были ликвидированы, и вообще пытается восстановить свои возможности, ну и, понятно, неспроста, для того, чтобы действовать. Важно подчеркнуть здесь, что утверждение о намерении Хамаса именно повлиять на израильские выборы, это все-таки интерпретация его активности, но, тем не менее, и интерпретация это тоже, естественно, тревожно и нуждается в том, чтобы обратить на это внимание. Давид Гендельман, военный эксперт, добрый вечер.
8: Добрый вечер.
3: Но прежде всего, что сегодня действительно известно именно из военных источников, а что, на ваш взгляд, является некой политической такой трактовкой этой информации? Есть ли действительно конкретная информация, открытая, да, для нас, о том, что Хамас не просто усиливается или перевооружается, а действительно планирует некую операцию?
8: Имеющиеся в разведке информации, наиболее вероятно, операция по захвату пленных. Кроме того, есть также информация, что он в течение сентября 2 или 3 раза пытался это сделать. То есть были некоторые операции, которые, видимо, целью имели именно это, но у них не получилось. Понятно, что с целью сорвать выборы, не сорвать выборы, это уже интерпретация, но на самом деле уже не так важно. Если они это действительно проведут, то действительно влияние на выборы это уже 2-й, 3-й и так далее пункт. Короче, на данный момент это считается основной сценарий, но в принципе просто нападение с убитыми и так далее тоже возможно.
3: Просто не просто.
8: Понятно, что козырная карта это было бы именно захват пленных, потому что в конце концов...
3: А, кстати, почему захват пленного, похищение израильтянина может быть с точки зрения Хамаса более привлекательным инструментом, чем, скажем, их традиционные знакомые методы, как обстрел ракетами, например, или попытка классической атаки, например, на тельные объекты.
8: Это может и обстрел ракетами, и просто нападение, нечто масштабное, они там чисто физически сделать сейчас не могут. Сейчас Хамас далеко не тот, что был до 7 октября. Если он попытается что-то такое сделать, это будет нечто слабое, и далеко не факт, что вообще показательные, эффективные плены. Есть плены, пусть даже один. Мы все знаем, как это влияет на израильское общество, и в конце концов уже год у Хамаса нет пленных, а до этого они в течение многих лет привыкли,
3: что у них есть эта валюта, если так цинично назвать.
8: У них есть такая козырная карта. Угу. Понятно, что сейчас это может наоборот вызвать начало какой-то крупномасштабной операции против них. Но в конце концов, если бы они считали, что никакой войны ни в коем случае не хотят, то весь бы Хамас не так выглядел, и вся его политика не так бы выглядела. Короче, на чисто оперативно на разведывательном уровне считается, что Хамас сейчас заинтересован захватить пленных. Ну,
3: и что, заранее, надо сказать, что у них они располагают ресурсами для этого, да? То есть у них есть подразделения, есть люди, которые способны провести такую операцию сегодня.
8: Нападение на израильские подразделения на желтой линии, в принципе, особо много там не нужно. Много людей, большое количество нужны для какой-то масштабной атаки. Нападение на какой-то опорный пункт с обстрелом и захватом одного пленного, в принципе, особо много это, на это не нужно. Нужно в основном везение, а чисто по количеству личного состава и какой-то технической подготовки особо для этого ничего не нужно. Разумеется, всегда тут нужно в скобках делать замечания. Вдруг они что-то сделают, чего мы не предусмотрели, и потом мы скажем, да, сценарий оказался другой, но пока разведка действительно говорит приоритет захват пленных, ну, теоретически они могут попробовать выкинуть, что называется, что-нибудь другое.
3: Mm-hmm. Давид, ведь Израиль за эти 3 года ликвидировал значительную часть высшего командования Хамас. Почему и каким образом они настолько быстро создают новое командное звено?
8: Ну, продвигается следующее. Те, кто были командирами батальона, становятся командирами бригады и так далее. Это, в принципе, небольшая проблема продвинуть следующего, потому что всех полностью сверху донизу мы не перебили. Если бы даже перебили, просто из рядовых начали бы назначать офицеров, как это обычно бывает. То есть это само по себе, в принципе, не проблема.
3: Но, по сути, означает ли это то, что вы говорите, да, что там есть очень четкая стратегия назначать заместителей заместителям потенциальных преемников на случай ликвидации? Да? Означает ли это, что сама стратегия ликвидации руководства дает меньший эффект долгосрочный, чем, скажем, подчеркивает наше политическое руководство, да, когда рапортуют о том, что столько-то командиров там, высших или среднего звена, да, ликвидировано? Или чем мы, может, предполагали, что и будет такой эффект?
8: Наоборот, стратегия ликвидации как раз эффективна от того, что вместо генерала поставят лейтенанта, он от этого сразу не станет настолько опытным, настолько умелым и так далее, просто поставят, потому что кого-то же надо поставить. Именно в том-то и дело. Не просто так до сих пор он не был командиром, а командиром был тот другой, потому что у него был больше аппаратный вес, больше опыт. Возможно, он вообще в свое время был одним из основателей движение, аппаратный вес, связи, авторитет и так далее. Но если его уже убили, понятно, что кто-то должен кому-то поставить другого, менее опытного, менее умелого. То есть эффективность есть. Именно потому, что в результате у них на командных постах оказывается менее подходящие для этого люди. Был бы он более подходящий, его бы поставили до этого. Короче, эффективность есть. Просто само по себе, сами по себе кадры есть. Есть из кого ставить, но это, скажем так, кадры хуже, чем были до сих пор. Недостаточно подготовлены, недостаточно умелые, недостаточно опытные.
3: Давид Гендельман, военный эксперт. Я благодарю вас за этот комментарий.
8: До свидания.
3: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
3: Война, она еще отражается в цифрах и в статистике. Налоговое управление опубликовало экономический счет 3 лет войны. 7 октября государство выплатило гражданам и бизнесу около 38,6 миллиарда шекелей компенсации в общей сложности по примерно 1,18 миллиона заявлений. Почти 4/5 всей суммы компенсации не за разрушенные здания, а за косвенный экономический ущерб бизнесу. И счет этот, надо сказать, не закрыт, еще десятки тысяч заявлений по-прежнему остаются на рассмотрении. Резерв компенсационного фонда сократился до 3, чуть больше, чем 3 миллиардов шекелей, а был он почти 18 миллиардов насчитывал. Константин Блюз, экономист, бывший заместитель гендиректора Министерства энергетики. Добрый вечер.
9: Добрый вечер.
3: Кстати, ну когда мы слышим 38,5, если быть точными, 38,6 миллиарда шекелей компенсаций, А что именно конкретно входит в эту цифру? И что не менее важно, чего нет в этой цифре?
9: Ну, в принципе, там довольно сложная система подсчетов, которая строится из нескольких, то есть это как бы кирпичик на кирпичик, несколько разных программ. Некоторые довольно понятные, это просто физические разрушения, то есть там вам выстрелило по вашему дому. Ну, желательно, конечно, вообще не желательно, чтобы не по чьему дому.
3: По какому-то дому, да.
9: По какому-нибудь дому неизвестного лица. Вот. Выстрелила Хизбалла, серьезное разрушение, и, разумеется, подается прошение о компенсации, и тем или иным образом оно выплачивается. Вот. Потом есть убытки бизнеса в точках соприкосновения, то есть, опять-таки, в основном на

0: месте, дали возможность показать, что если у вас сильно упал доход, то получить определенную компенсацию. Вот. Дальше уже сложнее. Дальше сложнее, потому что есть достаточно много на большую сумму, чуть ли не там на 30 миллиардов еще шекелей, разнообразных прошений, которые конкретные, но которые не подпадают напрямую под одну из программ. Вот. Это может быть огромное количество разных ситуаций. Например, когда стандартная формула не работает, когда человек, например, у него там бизнес упал не на 30%, а на 100%, потому что его основные клиенты перестали работать. Или, например, бизнес, который перестал работать, потому что его были вынуждены полностью эвакуировать и более длительное время. Вот, в общем, много разных по этому поводу может быть ситуаций, и эта сумма, она как бы outstanding, она все еще стоит. Далеко не все из этого будет выплачено, потому что это все-таки прошение государства. Естественно, чаще всего люди подают на гораздо большие суммы, чем в итоге им будет выплачено. Ну и государство будет с ними тягаться.
1: Да. Эта история, никто не стремится как можно быстрее расставаться с деньгами, даже если это и государство, а людям, попрощающимся, так сказать, с требованием компенсации, это положено. Но я тут хочу, кстати, обратить внимание, что, как кажется, изменилась, можно так сказать, география ущерба в зависимости от того, на какой фазе войны мы находились, и была ли это война на юге, война на севере или война с Ираном. Потому что сначала главным центром, насколько я понимаю, был юг, Ашкелон, например, во время войны с Ираном, Тель-Авив. И, соответственно, разные очень там цены на землю, на жилье. Насколько это изменило среднюю стоимость одного повреждения? Можно оценить?
0: Честно сказать, я такой статистики не видел. Вот. Мне кажется, кстати, более всего пострадали и там, кстати, это самое большое и самое сложное, и там самые большие сложные кейсы как раз на севере, потому что там война с Хизбаллой, все-таки Хизбалла не Хамас, вот, и Хизбалла гораздо более серьезный противник, и в войну с ним вступили гораздо позже. То есть, естественно, были перестрелки, были бомбежки с 8 октября 2023 года, но, собственно, активная фаза войны, когда туда стали вводить войска и действительно вот уже отгонять Хизбаллу на большое расстояние, это началось осенью следующего, 2024 года. То есть в течение года первого весь север подвергался бомбардировкам. Практически очень тяжело было работать, особенно малому среднему бизнесу. Плюс люди просто уезжали, то есть там не для кого было этому бизнесу работать, даже там, если у вас, даже если вы не закрываете свой магазин, никто не придет просто. Вот. И там действительно большинство систем не функционировало, было просто пустые города. Вот. И как раз там наибольшие суммы, потому что на юге все-таки в начале Ашкелон, которое было все-таки большой город, наибольшее количество прошений, но в какой-то момент оно как раз успокоилось, потому что война ушла внутрь Газы, и ракетные обстрелы уже были не такими массированными спустя там 3-4 месяца. Вот. Война с Ираном, кроме прямых попаданий в определенные места, большинство прошений связаны с, то, что мы говорили, зеленый график, то есть вот я там работал столько-то, у меня был доход там 50 тысяч, а в этом месяце у меня был доход 20 тысяч, дайте мне определенную компенсацию.
1: Да, вот такая география и экономика войны. Очень надеюсь, что мы все-таки остановимся, подведем какую-то точку. Константин Блюз, время наше, к сожалению, гораздо более ограничено, чем вопросы, которые хотел задать по этому поводу. Но, тем не менее, большое спасибо за объяснение, комментарий. Константин Блюз, напомню, экономист, бывший замгендиректора Министерства энергетики. Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Нобелевская премия по физике в этом году ее получил бельгийско-американский физик Фрэнсис Халзен, шведской королевской

0: Академия наук отметила его решающий вклад в создание нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Проще говоря, Халзен и его коллеги научились использовать гигантскую толщу льда Южного полюса как своего рода телескоп для регистрации почти неуловимых частиц, которые прилетают к нам из космоса. Поговорим с человеком, который понимает значение этого открытия, достижения. Это работа гораздо больше, чем люди, не посвященные вроде меня, например, профессора Евгений Кац, физик, специалист в области солнечной энергии, сотрудник университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Господин Кац, господин профессор, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вы слышите меня, да?
0: Да, мы слышим вас очень хорошо. Да, ну, вот если начать так по-простому, попытаться, так сказать, сложно объяснить, да, просто, что такое нейтрино и почему физики называют его практически призрачной частицей? Вот такое я увидел определение в этой статье.
1: Да-да-да. Я только хотел сказать, что, похоже, по-русски все-таки называть его Фрэнсис Хальсон.
0: Окей. Нобеля. На этом, да. Вот первое важное, это замечаю. Теперь все-таки, да, о том, собственно говоря, чем он занимается.
1: Что такое нейтрино, да. Значит, нейтрино — это фантастическая действительно частица без заряда и без массы. Что это означает? Это означает, что ее практически нельзя зарегистрировать. Это также означает, что все, скажем, электромагнитные частицы, да, они, частицы с зарядом, они реагируют на электромагнитное поле, и они движутся, все время отклоняются этими полями. А эти частицы с огромной энергией движутся по прямой. Если мы сможем их зарегистрировать, то мы можем вычислить, откуда это происходит. Там из каких-то... Но как это сделать? И это действительно фантастическая Нобелевская премия. Значит, они построили квадратный такой Ice Cube. Это квадратный километр льда в Антарктиде, который напичкан оптическими датчиками.
0: Вообще пытаюсь понять своим вот далеким, так сказать, от физики созданием, как можно глыбу льда превратить в научный прибор.
1: Ну, это очень как раз просто. Они спускали туда, сверлили дырки, а дырки глыбы льда легко сверлить, например, кипятком, и спускали туда оптические датчики, которые регистрировали так называемое черенковское излучение. Это еще одна такая интересный аспект этой Нобелевской премии, потому что вот этот так называемый эффект Вавилова-Черенкова — это эффект абсолютно релятивистский. Теория относительности Эйнштейна запрещает частицам, вообще всему чему-либо, двигаться со скоростью больше скорости света в вакууме. Но можно двигаться со скоростью больше скорости света в данной среде. В частности, вот нейтрино движутся со скоростью больше скорости света во льду. И тогда регистрируется вот это вот черенковское излучение, которое когда-то было... Это оптическое излучение, открыто Вавиловым и Черенковым. Вавилов умер, а Черенков вместо с Тамом и Франком получили Нобелевскую премию за объяснение этого эффекта. Ну, по-моему, я так объяснил, почему это действительно нельзя поймать и для чего нужно такое количество материала, чтобы вероятность столкнуться такой частицы с атомом из молекулы воды очень-очень маленькая. Более того, нужно, чтобы было все абсолютно чисто. Поэтому они вот этот километр, они на очень глубокой, на большой глубине
0: Ну вот я хочу все-таки, да, успеть, вот наши студийные часы, они вот неумолимо, они гораздо более видимы, да, чем нейтрино. Вот они отсчитывают на время до конца программы, которая осталась его все меньше и меньше, а я все-таки вот хочу попытаться узнать и понять, есть ли у этой работы потенциальное практическое применение, или ее ценность, она именно вот в фундаментальном знании о том, как устроена Вселенная, и все на это.
1: Я заготовил ответ на этот вопрос. В свое время тоже Нобелевский лауреат Лоренс, который сделал первый американский циклотрон, его вызвали в Конгресс и спросили, есть ли у этой работы оборонное значение. Он сказал, конечно, нам будет чего оборонять. Понимаете? Абсолютно практическое значение имеет исследование Вселенной. С помощью этих штук они создали первую вот такую нейтринную карту нашей Вселенной, заглянули в те уголки, ну, например, там излучение идет от черных дыр, куда другим способом заглянуть абсолютно невозможно. Ну вот, да, вот в этом практическое применение фундаментальной науки. И поэтому это очень красивая Нобелевская премия. Она абсолютно непрактическая.
0: Но красивая, да, несомненно. Вот да. То, что вы пытались объяснить и понять о сути этого открытия в те короткие минуты, что у нас были.
1: И я хотел еще сказать, если у нас осталось пару минут, то эти идеи зиждутся на работе ученых из Советского Союза. Вот, такой был Моисей Марков, он уже умер, большой ученый-ядерщик, который эту идею предложил, они все на нее ссылаются. Вот, но и русские, у них есть тоже такая же обсерватория, но она на Байкале, в воде. Но, видимо, в воде гораздо хуже, потому что в воде нет абсолютной темноты. Чтобы регистрировать черенковское излучение, нужно, чтобы больше никто ничего не светил. А всегда есть так называемая биолюминесценция, есть хоть какие-то простейшие организмы, они люминесцируют. Ну, это тоже интересно. Вот.
0: Да, однозначно интересный факт. Большое вам спасибо, профессор Кац. Спасибо большое за...
1: Всего доброго.
0: Это объяснение, хоть и частичное, но действительно очень увлекательное. Профессор Евгений Кац, напомню, специалист в области солнечной энергии, сотрудник университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Благодарю вас. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Мы — это редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафер Салим, звукорежиссер, и я, Анна Райва-Барская. Хорошего продолжения сегодняшнего вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрека. До свидания.

0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен». 03-624-3867.
1: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
0: Эти песни на века. Ефим Александров. Билеты в кассе «Шоумен».

0: музика на Канрека під редакцією Тані Барської.
1: Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вам доводилось слышать музыку, легко способную свести человека с ума, заставить забыть обо всем на свете? И если речь не идет о буддийских мантрах или о шаманских барабанах, то мы будем говорить о том, что в 20 веке жил человек, который способен был заставить классику звучать иначе. Звали его Гленн Гульд. Удивительный человек, сумевший заставить Баха, Бетховена или Моцарта звучать по-новому, как ранее, возможно, было и нельзя представить. Мы слушаем пианиста Гленна Гульда.

Гленн Гульд уже в 3 года проявлял свои незаурядные способности. В 5 лет заявил безапелляционно, что станет композитором и никем иным. Он был странным, чудаковатым и только в музыке сумел найти свое призвание. Поступил в консерваторию в Торонто в 10 лет, в 12 написал первое крупное произведение. По легенде, человечество в этом произведении уничтожалось, а на смену ему приходили животные. К 16 годам Гленн Гульд начал давать концерты, потрясая мир новым звучанием наскучившей классики.

Как пианист Гленн Гульд был известен несколько странной, но виртуозной техникой и отказом на концертах сидеть на чем-либо ином, кроме старого стула, когда-то сделанного его отцом. Но он был больше, чем пианист. Он действительно был великим музыкантом с большой буквы. Почитал рояль лишь за инструмент исполнения своей воли, не обожествляя, а даже принижая в какой-то мере его роль. Он отказывался играть Шопена,

Он иногда отказывался играть Шопена, ибо в произведениях классика было мало простора для полета по фантазии самого Гульда. Он учился создавать свою музыку из лучшего материала. Получалось ли у него? Наверное, стоит спросить у огромных концертных залов Торонто, Нью-Йорка, Парижа, где люди рыдали, услышав исполнение Баха Гленном Гульдом. Не зря именно Гленн Гульд стал первым крупным западным музыкантом, который приехал в Советский Союз после Второй мировой и начала Холодной войны.

Гульджил музыкой, он был ею избран, и, наверное, именно поэтому произведения композитора заставляют человека чувствовать ее дыхание и понимать действительно какие-то глубины звучания, которые, возможно, другим ранее были доступны только слишком просвещенным. Гленн Гульд.

0: Классическая музыка на Канрека под редакцией Тани Барской.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодняшний наш эфир мы начнем по вашим же просьбам с возвращения к истории маленькой девочки, которую зовут Амира Виликхаген, певица-самоучка, которая родилась в Голландии, в Нидерландах, в городе Неймеген, получила огромную известность после победы на шоу талантов, когда представители очень разных слоев населения, разного возраста могут показать свои таланты, очень разные, включая, разумеется, и вокальные. И вот тогда Амира Виликхаген победила на этом конкурсе, представив, в частности, арию из репертуара сопрано, из оперы Джанни Скики, Джакомо Пуччини, написал ее в 1918 году, и выглядело это следующим образом.

Эти события произошли всего 2 года тому назад, когда ей было 13. Сейчас, как вы понимаете, этой девочке 15 лет. Она уже гастролирует, она хорошо известна. Но если вернуться к самой арии, я напомню, что эту арию исполняет дочь Джанис Кики Лоретта. После прений его со своими будущими родственниками спор был настолько сложным, что это грозило разлучить Лоретту с ее возлюбленным Ринуччо, и она поет в этой арии о своей любви к Ринуччо, с которым они не могут пожениться из-за отсутствия приданого, и семья не дает ему позволения жениться на бесприданнице. И в этой арии Лоретта умоляет отца помочь, после чего он, собственно, и придумывает авантюру. Это лирически простая ария, которая выражает искреннюю любовь, и она контрастирует с остальными частями оперы Джанис Кики, которые наполнены атмосферой лицемерия, подозрительности и вражды тогдашней средневековой Флоренции. Переходим к следующей теме. Сегодня будет очень много того, что хотели бы услышать вы, и я постараюсь напомнить, собственно, вам об этом. И на этот раз мы говорим об Эмме Шаплин. Эмма Шаплин, ее настоящее имя Кристель Мадлен Жолитон, родившаяся в Париже. Французская певица, композитор, продюсер уже достаточно давно еще. Она и выступает в жанре продюсирования. Что касается жанра, в котором она начинала петь, это то, что называют сейчас классическим кроссовером. Пытаясь соединить и приблизить к публике классику как таковую и эстраду. Она родилась в семье любителей музыки, петь начинала уже в 14 лет достаточно профессионально, когда один из друзей познакомил ее с преподавательницей пения. Хотя спустя год родители решили, что дочек должна стать секретарем, и запретили ей даже посещать школьный хор. Но тем не менее Кристель хотела стать профессиональной певицей, тайно репетировала тогда арию «Царицы ночи» из «Волшебной флейты» Моцарта. И более того, вскоре местная хард-рок-группа, ничего общего с классической музыкой, предложила ей место лидер-вокалистки, и последующие 3 года Кристель отказалась от классической музыки, в принципе, от масштабов сопрано, и выработала в те годы голос, который действительно больше тогда подходил для хард-рока. Тогда же Эмма Шаплин, будущая Эмма Шаплин, приняла решение покинуть родительский дом, переехала в Париж, продолжала заниматься вокалом, работала, и ее первым альбомом стал альбом «Кармина Мео», музыку для которого написал Кап де Виль, увидевший ее музыкант, композитор, и понявший, что этот голос очень много может принести этому миру. И надо сказать, что за 10 месяцев этот альбом, ее первый, забрался на верхушку хит-парадов по всему миру, принеся Эмме Шаплин 2 золотых диска. И второй альбом, который она назвала «Этерна», уже был записан на итальянском языке эпохи барокко 17 века. Хард-рок был забыт. Ну а почему итальянский язык и почему эпохи барокко? Эмма объясняла, что, по ее словам, это было сделано потому, что на этом языке поется естественно, и он ближе к итальянскому современному. Одну из своих песен, ту, что вы услышите сейчас, она иногда исполняет на испанском. Именно этот вариант я вам и предлагаю. «La notte eterna», Эмма Шаплин. «Эмма Шаплин».

Переходим к следующему произведению. Действительно, произведению. Мы говорим об опере «Порги и Бесс». И говорим именно о той арии, которую чаще всего все вспоминают. Это «Summertime». Ария, написанная Джорджем Гершвином в 1935 году. Для этой оперы авторами текста стали Дюбос Хейвард и Айра Гершвин. Это брат Джорджа Гершвина. Ария эта встречается в опере четырежды. Первоначально как колыбельная, которую Клара поет ребенку, потом через несколько минут она же поет ее уже вместе с хором в сцене с азартной игрой. В сцене четвертой второго акта Клара поет только припев этой арии. Ну и в открытии третьего акта Бесс уже поет колыбельную ребенку Клары. По общепринятой версии, Джордж Гершвин создавал эту арию в качестве стилизации под spirituals, именно под это направление. Дюбос Хейвард же написал роман «Порги». Это было еще в 1924 году, и через два года буквально он вместе с женой создал по мотивам романа уже пьесу. Джордж Гершвин много раз писал Дюбос, что хотел бы создать оперу на основе именно «Порги». И уже в 1933 году они вместе подписали контракт с театром. А Айра Гершвин написал песню второстепенного персонажа этой оперы, которой, собственно, Клара и является. Опера сначала, надо сказать, не была популярной, но через целых 20 лет, обратите внимание, прошло действительно много лет. Уже в 1955 году она была поставлена, более того, и в Ленинграде, и в Москве. В 1957 году Сэмюэл Голдуин приобрел авторские права уже на мюзикл. Потом фильм, который, я думаю, многие из вас знают, в 1959 году фильм получил награду за музыкальное сопровождение, а в 1976, не сказать об этом я тоже не могу, знаменитый оркестр Кливленда филармонически записал «Порги и Бесс» целиком и получил за это награду Грэмми. И в итоге в том году оперу сняли уже целиком, и это, наверное, на мой взгляд, стало настоящим музыкальным подарком поклонникам оперы как таковой, которые следили за ее жизнью до 1977 года. Ну, а что касается исполнителей, их было много. Исполнителей, которых не касается мир арий, в частности, потому что и эту арию очень полюбили джазовые исполнители, такие как Луи Армстронг, Чарли Паркер, Элла Фицджеральд, Майлз Дэвис, Оскар Питерсон, не говоря уже об эстрадных, которые, конечно, заметили и исполняют это до сих пор. Я же предлагаю вам, поскольку мы с вами находимся все-таки в мире музыки классической, услышать голос американской оперной певицы Рене Флеминг, которая, если сравнивать ее с Эммой Шаплин, родившаяся в семье любителей музыки. Она родилась как раз в семье учителей музыки и пения, и она считала с детства, что ее карьера будущая связана с оперой, и еще во время обучения в университете она выступала в джазовой группе, в местном баре. Ее даже пытались пригласить в коллективы, но тем не менее она пошла в аспирантуру, консерваторию, а затем училась в знаменитом Джулиарде. Далее. Рене Флеминг до сих пор является одной из самых востребованных певиц оперных. И давайте услышим в ее исполнении «Summertime».

Рене Флеминг, «Summertime». Следующая просьба касалась музыкального произведения Алябьева на стихи Дельвига. Это романс, романс, который стал настолько популярным, что многими очень часто воспринимался, по крайней мере, даже первое время, как народная песня. И несмотря на популярность этого романса, в истории его создания, как и в истории жизни самого композитора, много было неясного, и сведения варьировались в разных источниках тоже очень неоднозначно. Существовали даже различные стихотворные варианты. И вот этот романс, он сочинен в стиле русских народных песен и музыкально, и стихотворно. И даже образ главного персонажа на это тоже указывает. Само стихотворение Дельвига появилось в сборнике стихотворения барона Дельвига 1821 года под заглавием «Просто русская песня». И это не название стихотворения, а сам жанр. К тому времени Алябьев уже не только сочинил к нему музыку, но и сам романс был широко известен, не раз исполнялся. Ну и, разумеется, само стихотворение получило очень широкое распространение. Роман «Соловей», разумеется. Конечно же, это «Соловей». Ну, а предлагаю я вам услышать это в исполнении Натали Дессе, французской оперной певицы, колоратурная сопрано, которая владеет очень широким исполнительским репертуарным диапазоном от музыки барокко, музыки Баха до арий в оперетах, например, Жака Оффенбаха. Удивительная, интересная исполнительница, которая известна своей, в хорошем смысле словом, упертостью. Она в опере Джакомо Мейербейра, эта певица взяла ля третьей октавы, исполняет роли в операх Моцарта, Беллини, Верди, Штрауса, очень много другого есть в ее послужном списке, обладает действительно очень красивым голосом с яркими нотами верхними. И вот если говорить об опере Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», в арии «Куклы Олимпия» она выступала, она взяла соль диез третьей октавы и спела эту оперу более 6 раз. Каждый последующий, как утверждали зрители, он был иным и не похожим на предыдущий. Давайте слушать Натали Дессе, «Соловей Алябьева».

Ничего себе, хочется сказать. Потому не знаю, как вы, я эти 5 минут просидела, очарованная этим голосом и его возможностями. Следующая ария. Ария знаменитая из оперы Джакомо Пуччини «Тоска». Ну, что сказать. Поет эту арию главный герой Марио Кавародосси, который, работая в церкви над изображением святой Марии Магдалины, сравнивает ее со своей возлюбленной и поет, если в переводе на русском, примерно так. «Скрытая гармония разной красоты, моя пылкая возлюбленная Флория Брюнетка, а у тебя, неизвестная красавица, пышные волны светлых волос, твои глаза голубые, а у Тоски черные». Так начинается эта ария, которую я предлагаю вам услышать в исполнении великого певца Марио дель Монако.

0: Надо сказать, что первым исполнителем этой роли, роли Марио Кавардосси, был Эмилио Ди Марчи. Это был 1900 год. А потом, конечно, вы можете не хуже меня вспоминать великие имена: Энрико Карузо, Бениамино Джильи, Пласидо Доминго, Паваротти, Корелли, Бьёрлинг, Карерас. И на русском языке, конечно же, был Сергей Лемешев. Прекрасная ария, ария очень красивая, тем более, когда слышишь такой голос, как голос Марио дель Монако. «Баядера» — оперетта в трех актах Имре Кальмана, который умел творить чудеса. И, конечно, эту оперетту забыть невозможно. Либретто написали Юлиус Брамер и Альфред Глюнвальд. С этой оперетты, собственно, и началось очень плодотворное сотрудничество их с Кальманом. Они выпустили вместе 5 оперетт. Оперетта вышла в свет в 1921 году. Что касается успеха, он был невероятен. И, конечно, эту оперетту ставили и ставят до сих пор в театрах мира. А музыка, она сама по себе стала очень вкусным сочетанием разных жанров, поскольку сочетала тогда современные автору восточные мотивы и современные для того времени танцевальные мелодии, такие как и джаз, и вальс-бастон, и фокстрот, и тустеп, ну и, конечно, шимми. Давайте вспомним эту волшебную песенку, в данном случае в исполнении Михаила Державина и Татьяны Шмыги.
1: Тот, кто светским хочет быть человеком, должен тот идти во всем в ногу с веком. Он обязан остроумием блистать и нарядных дам беседы развлекать.
2: Безусловно, вы бы всех покорили, но о главном вы сейчас позабыли. Для того, чтобы в женском обществе всегда иметь успех, танцевать мужчина должен лучше всех.
1: Скучно вам сидеть в углу на стуле, пригласить на танец вас могу ли? По душе придется вам подобный кавалер.
2: Вижу я, что нашим кавалерам, видимо, служили вы примером в области изысканной беседы и манер.
1: Вам за комплимент я благодарен, я безумно счастлив, я в ударе, с вами танцевать готов хоть до рассвета. Я...

0: Ты не вправе приглашать на танец дам, кто без правил и стеснений скажет вам.
1: Скучно вам сидеть в углу на стуле.
2: Пригласить на танец вас могу ли?

0: Следующее имя. Йоганн Штраус. Давайте вспомним 1979 год. Если я спрошу, кто из вас не смотрел то, что называлось «Летучей мышью», я думаю, что я права. Мы все это смотрели, мы все смеялись, радовались и сопереживали той оперете, комедии, экранизации. Это замечательная оперета «Летучая мышь», где блистали Юрий Соломин и Виталий Соломин, Людмила Максакова и Лариса Удовиченко, Олег Видов, конечно, Игорь Дмитриев и многие другие в этом удивительном, музыкальном и красивом фильме. Давайте вспомним часть этого.
1: Прощай, моя дорогая. Не знаю, что ждет меня в тюрьме, но я буду ждать встречи с тобой.

Следующая просьба возвращает нас к замечательной опере 1842 года, опере Джузеппе Верди «Набукко». И, конечно, это хор, который достаточно часто я слышу в качестве просьб, хор из третьего акта «Ва пенсьеро». Эти слова принадлежат Темистокле Солера, автору либретто «Набукко», но они сами по себе являются парафразом библейского псалма 136-го «На реках Вавилонских». И исполнители «Ва пенсьеро» представляют собой еврейских изгнанников, которые плачут в Вавилонском плену о потерянной родине, о разрушенном первом храме. Собственно, критики называли «Набукко» драмой для хора и даже хоральной фреской. Такое большое значение в опере играет действительно хор. И хор пленных иудеев из Набукко стал, наверное, вторым национальным гимном еще и Италии. Дело в том, что именно это звучало при открытии заново отстроенного театра Ла Скала после Второй мировой войны. А на похоронах самого Верди и на похоронах Тосканини именно это пел народ. В 90-х годах в Италии рассматривалась идея замены излишне политизированного гимна «Братья Италии» с 1946 года, который считался временным, на «Ва пенсьеро». И только в 2005 году песня «Братья Италии», которая является гимном, приобрела уже законный статус государственного гимна. Вот такая интересная история связана с хором из третьего акта, который мы с вами услышим в исполнении хора «Ла Скала».

Ну и попрощаемся мы с вами сегодня немножко модифицированной версией «Хабанеры», которая родилась на английском уже языке, на Бродвее в 1943 году. Мюзикл этот назывался «Кармен Джонс». Версию я вам предлагаю в исполнении Кони Франсис «That's Love».

0: Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: 18:05 вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. Будем говорить о главных событиях дня уходящего, о событиях дня завтрашнего, дня непростого. 7 октября завтра, 3 года после трагедии. Завтра по всему Израилю пройдут церемонии памяти, общественные акции и мероприятия семей погибших и пострадавших. Поговорим о беспорядках в Модиине. Сотни представителей ультраортодоксального сектора сорвали попытку ареста дезертира, а силы армии и полиции теперь спорят, кто несет ответственность за эту ситуацию и, главное, за то, что она окончилась таким провалом. Расследование инцидента с самолетом Fly Dubai продолжается. Представители Шабака отправились в Объединенные Арабские Эмираты. Американский президент заявил, что за попыткой захвата самолета, по его мнению, стоит Иран. Поговорим о политике тоже 3 недели до выборов. Поговорим о том, что армия предупреждает о восстановлении возможностей Хамаса в Газе и о том, что террористическая организация не только восстанавливается, но и готовится к возможным попыткам атак и похищения израильских военнослужащих, а также поговорим о том, кому досталась в этом году Нобелевская премия по физике. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Завтра, 7 октября, мы отметим 3-ю уже годовщину самого страшного дня в современной истории страны. 3 года назад это было, в 6:29 утра. Тогда началась атака Хамас на израильский юг. И именно в 6:29 утра завтра начнется День памяти, начнется минуты молчания, но события 7 октября в этом году это не только траурные церемонии. На протяжении всего дня память о погибших будет соединяться с требованием ответов на вопросы и принятия ответственности за эту катастрофу, ну и, разумеется, как минимум создание, наконец, комиссии по расследованию всех обстоятельств, которые привели 3 года назад к 7 октября. И тому, что за этим последовало. Мост Октобер, организация гражданская, которая объединяет семьи погибших и тех, кто пережил плен Хамаса, Совет Октября, если по-русски, эта организация вместе с гражданскими организациями другими запланировала мероприятие по всей стране. Сразу после минуты молчания в 6:29 начнутся памятные акции, демонстрации в сразу нескольких городах, в том числе в Кейсарии, в Иерусалиме, в районе Шаранегев, в десятках других мест. К 7 утра активисты намерены прийти к домам министров правительства, которые были в правительстве тогда, 3 года тому назад. Организаторы называют эти акции побудкой, символическим напоминанием политическому руководству страны о вопросах, которые, по мнению семей, спустя 3 года по-прежнему не потеряли свою актуальность и, главное, не получили ответов. Затем из Кесарии в Тель-Авив отправится автоколонна протеста, памяти и протеста. В 8:30 утра на пляже Трумпельдор в Тель-Авиве пройдет акция женского движения с центральной инсталляцией, которая посвящена переходу, по словам организаторов, от заброшенности к ответственности. Будут и другие акции. С 11:00 утра семьи погибших и пострадавших будут принимать участие в поминальных церемониях в населенных пунктах на границе с сектором, а также в других городах страны. Еще одна общая центральная акция запланирована на полдень. В 12:00 организаторы призывают всех остановиться на 1 минуту. К этой инициативе, как предполагается, присоединятся больницы, компании «Хайтека», предприятия, организации общественные, многие другие. В это же время в центре имени Переса в Яффе будет открыта выставка «Пустота, которая осталась». Эта выставка посвящена конкретным людям. Там очень тяжелые экспонаты, в том числе вещи Ариэля Бибаса, берет армейский военнослужащий, наблюдательниц Рони Эшель, стетоскоп парамедика Митман и другие личные вещи погибших, похищенных и жителей приграничных населенных пунктов. В конце этой выставки будет установлена так называемая стена вопросов. Посетителям будет предложено написать, какие именно вопросы, по их мнению, должна расследовать Государственная комиссия по событиям 7 октября, которая, напомню, все еще не создана. Будут и другие мероприятия, церемонии. Центральным событием вечером предполагается церемония памяти, которая организована семьями. 7 октября движением КУМУ. Начнется она в 9:15 вечера в парке Ганей Юшо в Тель-Авиве. Церемонию будут вести переживший плен Эли Шараби, который потерял 7 октября свою семью, жену и дочерей, а также его соведущие станет актриса Шенни Коэн. Трансляцию этой церемонии будут вести и в других площадках страны, в том числе и на площадь заложников, месте, которое 3 года называлось площадью заложников. Организаторы этой акции подчеркивают, что их цель не позволить 7 октября превратиться со временем просто в очередную печальную дату в нашем календаре. Таким образом, завтра, спустя 3 года, мы снова будем вспоминать тех, кто погиб, кто был потерян в результате событий 7 октября, и одновременно, судя по всему, продолжим спор о том, почему это произошло, кто отвечает за это и что необходимо сделать, чтобы подобное не повторилось. Все это завтра.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Ну и к тем событиям, которые происходили за последний день, в том числе беспорядки вокруг попытки армии арестовать уклониста от армейской службы. Сотни ультраортодоксов последней ночью сорвали в Мудиине, по сути, попытку военной полиции задержать дезертира. Молодые харидим ворвались в здание, окружили военных. В итоге это задержание так и не состоялось. Согласно данным, которые известны, между полицией и протестующими в итоге была достигнута договоренность, которая позволила военным покинуть место и не продолжать этого столкновения. Вот после того, что военные покинули территорию, те, кто остались, начали чествовать этого разыскиваемого дезертира. Армия и полиция теперь перекладывают друг на друга ответственность за то, что происходило. Ну и все это, разумеется, на фоне близких выборов, где тема призыва, точнее не призыва, остается одной из центральных. Поговорим об этом с Яковом Эршковичем, корреспондентом по вопросам религии и государства издания «Исраэль Айом». Яков, шалом.
2: Шалом, браха.
1: קודם כל, מה בעצם קרה הלילה במודיעין? איך ניסיון מעצר של עריק אחד הופך בתוך דקות ספורות לאירוע של מאות מפגינים, פריצה לבניין, כוחות שלא מסוגלים לבצע את הצו המעצר הזה? מה קרה שם? מה חרים?
2: אז צריך לומר, המגזר החרדי נמצא נקרא לזה סוג של, לא קונפליקט אפילו, סוג של התנגשות מול המדינה, מול המשטרה ומול צה"ל. מצד אחד, אולי יש כאלה שכן קצת מרגישים חיבור למדינה. מצד שני, הרבנים שלהם אוסרים עליהם להתגייס ואוסרים עליהם לגייס את הצבא. ובחוגים החיצוניים, אם אנחנו מדברים על הפלג הירושלמי, המציאו שיטה, הם פיתחו מערכת טלפונית שנקראת צבע שחור, יש עוד אחת שנקראת החוטפים הגיעו, וברגע שיש ניסיון מעצר, כלומר, ברגע שמשטרה צבאית דופקת על דלת של בית, או ברגע שמישהו רואה משטרה צבאית במקום
1: צבאי. יעקב, רק שאנחנו נבין, מדובר באפליקציה לטלפון חכם, כי הרי בציבור החרדי, אתה יודע,
2: זה
1: בגדר מוקצה.
2: לא, מדובר במספר טלפון.
1: אוקיי, ברגע זה עובד.
2: שמתקשרים אליו, ויש מוקדנים שיושבים, מקבלים את השיחה, מדברים, שומעים, בוא נגיד, לדוגמה, יש עכשיו, ניקח את הדוגמה של אתמול יצאה הודעה. של ניסיון מעצר הריק, ומודיעין מעקבים ראות עם כתובת מדויקת והכל. עכשיו, המוקדנים מקבלים את השיחה, מיד מוציאים מבזק לכולם. עכשיו, כל בן אדם שרשום במערכת הזו, ויש במערכת הזו בערך 100-150 אלף אנשים שרשומים מכל רחבי הארץ, והם חרדים שהם לא קיצוניים, זאת אומרת, גם חרדים מהמיינסטרים החרדי, מקבלים שיחת טלפון, שהולך לפי קרבה למקום, מקבלים שיחת טלפון, והם פשוט יוצאים למקום.
1: רגע, מה המטרה? לברוח או לבוא ולהתאמת?
2: למנוע את המעצר. הם באים ואומרים, ככל שאנחנו מפגינים ומפרים להם לעשות העבודה שלהם, בסוף הם צריכים לצאת עם העצור. אם אנחנו נשב, לא ניתן להם לצאת. הם פשוט לא יוכלו לעצור. וזה מה שקרה אתמול. אתמול המשטרה הצבאית הגיעה, ניסתה לעצור עריק, נכנסה כבר לבית שלו, ואז הגיעו המפגינים, הגיעו לשם, חושב, מאות מפגינים ממודיעין עילית, ופשוט לא נתנו למשטרה ולמשטרה הצבאית לעשות את החובה שמוטלת עליהם על פי חוק, של לעצור את העריק, ו... הצליחו למנוע את המעצר אחרי, אני חושב, שעתיים, שעתיים וחצי של מאומות. המשטרה הגיעה להסכמות עם העריקים, עם המפגינים, והעריק שוחרר וההפגנה התפזרה. צריך להגיד, מאז עד עכשיו יש חילופי עצמות בין צהר, המשטרה, בהודעות רשמיות ולא רשמיות, מי השם בזה ששחררו את העריק ומי נתן את ההוראה. אבל בסוף, בסוף, סיפור הזוי. המשטרה וצהל לא מסוגלים לבצע את עבודתם, המוטלת עליהם על פי חוק, בתוך מדינת ישראל.
1: כלומר, עדיין לא ברור בעצם מי קיבל את ההחלטה, כן? לוותר את המעצר, או שמדבר במשטרה צבאית, או במשטרת ישראל,
2: מפקד שטח מסוים. לכאורה המשטרה היא זו שקיבלה את ההחלטה, אבל כן, במשטרה מכחישים ובצהל טוענים, עדיין כן, המשטרה קיבלה את ההחלטה.
1: והיום בעצם מתברר שצהל בעצמו, כן, נודע בפני יום משת, שבתקופה האחרונה כמעט אין ביצוע בפועל, כן, של מעצרים, יזומים, בניגוד לדברים בעצם שמסר קודם לתקשורת, למה שהפסיקה אכיפה יזומה, כן, בעצם, אז זה כן נכון,
2: אנחנו באמת ליוזמים, כן. אנחנו באמת פרסמנו, אני פרסמתי בישראל היום, על זה שהפסיקו לעצור את, הפסיקו לעצור עריקים חרדים. המעצר האחרון של עריק חרדי לפני, אתמול בלילה, התרחש ב-25 באוגוסט. זה המעצר האחרון של עריק חרדי, שנעצר באופן יזום. כלומר, המשטרה הצבאית הגיעה אליו לבית לעצור אותו, ובאה לתפוס אותו.
1: מדוע בעצם?
2: ומאז לא עצרו עריקים חרדים, ובאמת צהל בחלקים מסוימים מיזמן ניסה להכחיש, באיזשהו שלב הוא פרבין של להכחיש הוא לא יכול, אז הוא התחיל להתעלם, והיום באמת בהודעה של הממשית, אנחנו רואים שנציגי צהל מול הממשית, בתקופה האחרונה לא ביצענו מעצרי עריקים, החלטנו להתמקד במעברי הגבולות בגלל תקופת החגים, והחל מחודש אוקטובר הם אומרים, אנחנו נחזור לבצע מעצרים, וכמו שראינו, כמו בלילה,
1: לא כל כך הלך להם, כן. בקיצור, עד שאנחנו נראה כאן ככל הנראה הסדרה מבחינת החוק, לא חוק ולא סדר ולא גיוס ולא מעצרים ככל הנראה. יעקב הרשקוביץ, אני מודה לך מאוד, כתב לענייני חרדים, דת ומדינה של ישראל היום. תודה רבה. להתראות. Мой собеседник говорит, что харизмный ультраортодоксальный сектор видит себя в состоянии такого активного противостояния с государством, с армией. Разумеется, не все, больше миллиона тех, кто считает себя харизм, мыслят одинаково. Есть те, кто больше склонен считать, что стоит призываться в армию, есть те, кто категорически против, но в любом случае с мнением раввинов, которые категорически запрещают, да, против того, чтобы представители ультраортодоксов сотрудничали с армией, призывались туда. Есть радикальный такой сегмент внутри ультраортодоксов, мы об этом знаем, так называемый пелигарюшалми, и там в том числе решили усовершенствовать технический способ предотвращения арестов уклонистов, разработали, это не аппликация, поскольку речь идет о обычных телефонах, не о смартфонах, и поэтому сидит такой обширный колл-центр, в который поступает вся информация о передвижениях военной полиции, как только становится известно о том, что представители военной полиции, просто обычной полиции направляются в какой-то определенный пункт, судя по всему, арестовывать очередного уклониста, люди получают сигнал, звонок на свой телефон с точной информацией, где это, скорее всего, будет происходить, и предлагается всем, кто получил звонок, кто может прийти и приехать и помешать аресту. А подписаны на эту услугу более 100 тысяч человек в ультраортодоксальном секторе, так что можно себе представить, что такие акции протеста могут быть еще более массовыми, чем те пару сотен, которые мы видели в Мудине. Задача, как уже было сказано, воспрепятствовать аресту любыми средствами. И, собственно говоря, мы этот эффект видели вчера, накануне. попытки арестовать этого уклониста продолжались около 2,5 часов, беспорядки продолжались, по сути, около 2,5 часов, пока, наконец, стороны не пришли к соглашению, что военные уходят, а молодой человек остается не арестованным, остается у себя дома. Теперь армия и полиция занимаются взаимными обвинениями, кто принял это решение и почему в итоге арест не был осуществлен. Вообще, надо сказать, что последний такой инициированный военной полицией арест уклониста происходил 25 августа. С тех пор аресты не проводились. Армия и полиция объясняли, что они бросили силы на другие нужды и сообщили, что в том числе юридической советнице правительства, которая отслеживает эту ситуацию, что аресты уклонистов возобновятся вот сейчас после праздников. Ну и мы видели эффект итога этой попытки. И в завершение только можно сказать, что до тех пор, пока ситуация не будет законодательно урегулирована, видимо, но такое состояние конфликта сектора и государства будет продолжаться. Мы беседовали, напомню, с Яковом Гершковицем, корреспондентом по вопросам религии и государства газеты «Исраэль Айом».
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Расследование попытки захвата самолета Fly Dubai продолжается, причем сразу по нескольким направлениям. Представители израильского Шабака отправились в Объединенные Арабские Эмираты для участия в расследовании действий оманского второго пилота, неудавшегося, по счастью, террориста. Американский президент заявил, что, по его мнению, за произошедшим стоит Иран. Однако официальных доказательств иранского следа пока не опубликовано, и одновременно у нас в Израиле разгорается уже другой спор, кто допустил саму эту брешь в системе безопасности и почему гражданин страны, не имеющий дипломатических отношений с Израилем, а второго гражданства вовсе сирийское, оказался в кабине самолета, который летел в Тель-Авив. Много вопросов, не очень понятно, пока есть ли на них ответы удовлетворительные. Дмитрий Дубов, журналист-обозреватель по вопросам внешней политики. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну, я понимаю, что мы обладаем информацией главным образом опосредованно, но попытаемся, так сказать, восстановить картину, насколько возможно, и попробуем самого свежего, да, свежей новости начать. Представители Шабака допущены к расследованию, отправились в Эмираты. Насколько ты понимаешь, какова их роль там? То есть они полноценные участники этих допросов неудавшегося террориста? Они наблюдатели? Или они сторона, которая будут передавать результаты расследования, которые ведут другие?
3: Ну, вот это на самом деле хороший вопрос, поскольку на них у нас нет однозначного ответа. Мы знаем, что они, да, допущены к допросу. Они, да, могут там отправились, видимо, уже в Объединенные Арабские Эмираты. Какая их функция конкретно? Могут ли они совершать этот допрос, проводить его самостоятельно, под наблюдением, опосредованно, косвенно, напрямую? Мы этого не знаем. Логично предположить, что любой допрос, который будут вести наши следователи Шабака, будет проходить под наблюдением эмиратских властей. Я прям не вижу ситуации, в которой наши следователи будут находиться с этим пилотом, что значит один на один, да? Я думаю, что это будет либо в присутствии непосредственном эмиратских, представителей эмиратских правоохранительных органов, либо, знаешь, представим себе это зеркало, которое с той стороны является прозрачным стеклом, и можно на него посмотреть и записывать, и все остальное. Ну, плюс-минус, дело это не меняет. Я более чем уверен, что этот допрос, во-первых, стал следствием определенных взаимопониманий между Израилем и Эмиратами на самом высоком уровне. Я прям не исключаю, что это стало результатом договоренности между Нетаньяху и Бензайдом.
1: Разных договоренностей между ними говорят, но в том числе нет.
3: Да, я понимаю, да, но здесь необходимо все-таки учитывать контекст и не воспринимать это решение Эмиратов как само собой разумеющееся. Кстати говоря, конечно, мы не должны быть им благодарны за то, что вообще такая ситуация была создана. Но тот факт, что сегодня Израиль допускают к расследованию этой конкретной истории, все-таки это скорее хорошо, чем плохо, согласись.
1: Заметка на полях. То есть то, что в тот момент, когда следствие переместилось физически из Саудовской Аравии, куда, понятно, доступа, тем более открытого, израильским представителям не было, в Эмираты. И то, что наша команда, это бригада из Шабака, в том или ином формате присутствует там. На твой взгляд, это говорит о качестве и уровне отношений несмотря ни на что, да, или, может, благодаря чему-то между нами и Эмиратами, еще один такой экзамен на качество этих отношений, или в том числе здесь действительно есть элемент вины, а он, несомненно, и есть, ведь, по сути, эмиратская компания Fly Dubai, хоть это и частная контора, но, тем не менее, эмиратская, она нарушила те письменные обязательства, которые она давала Израилю, то есть не допускать на рейсы, которые отправляются в Израиль, пилотов или членов команды, у которых есть гражданство недружественной Израилю страны?
3: Я думаю, всего понемногу, плюс еще и политический расчет. Начнем с очевидного. Это гигантский прокол в сфере безопасности именно самой авиакомпании Fly Dubai. Здесь об этом спорить не приходится. Продолжим тем, что действительно, и я вот здесь, кстати говоря, не совсем уверен, были ли какие-то обязательства именно в рамках договора, либо в рамках договора была просьба, да, со стороны Израиля не ставить на эти рейсы проблемных условно потенциально пилотов, а и с той стороны было понимание, что этого не произойдет, и это понимание было нарушено, но не согласно букве договора, а согласно духу его, если угодно. Ну, в общем, на самом деле дело это не меняет. Есть еще и политический расчет, потому что для Эмиратов Авраамовы соглашения важны. Они этого не скрывают, на самом деле, что они, эти соглашения для нас важны. Важны в том смысле, что очень много было поставлено на карту самим фактом этого союза между Абу-Даби и Иерусалимом. И уже хотя бы поэтому Эмираты очень заинтересованы в том, чтобы наши соглашения, эти соглашения продолжали существовать, связи между двумя странами не обрывались. И поэтому необходимо рассматривать, безусловно, данное решение властей Эмиратов допустить следователей Шабака к допросу этого пилота, как решение прежде всего государственное. Я думаю, что при желании или, наоборот, нежелании, да, привлекать израильские власти к расследованию этого теракта, они могли бы сделать это самостоятельно, причем это сделать таким образом, чтобы попытаться также и минимизировать репутационный ущерб собственной авиакомпании. В конце концов, Fly Dubai продолжают летать в разные страны, которые так или иначе тоже могут вызвать неприятие у какого-нибудь очередного радикала, который решит, что Чех, извините, хрен редко не слаще, что Израиль, что какая-нибудь европейская страна, все одни кафиры, поэтому давай-ка устроим теракт в аэропорту какого-нибудь другого государства, которое является союзным Израилю. В этом смысле, конечно, у них действительно есть большая проблема, которую они должны решить. Но приплетать сюда Израиль я бы не стал. И поэтому я считаю, что почему я говорю, что это хорошо, действительно, я вижу в этом чуть более, ну скажем так, чуть больше политики /дипломатии, чем, скажем так, интереса привлечь Израиль к расследованию этого теракта, потому что я, наверное, даже не буду, скажем так, слишком сильно фантазировать, если предположу, что меры допроса Эмиратов, они несколько, мягко говоря, жестче, простите за каламбур, чем меры допроса Шабака.
1: Трамп заявил, что он полагает, ну, он сформулировал это там не уверен, но полагает, да, что Иран несет ответственность за попытку этого теракта. На сегодняшний день опубликовано ли хоть одно доказательство, которое действительно связывает этого оманского второго пилота с Ираном, иранский след?
3: Нет, прямых доказательств нет. Более того, рабочая гипотеза израильской стороны такова, что пилот действовал в одиночку, он прошел некий процесс радикализации. Здесь нет какого-то прямого влияния Ирана. Опять же, мы вырываем контекст. Контекст, он таков, что так или иначе противостояние на Ближнем Востоке, оно между Ираном сегодня и Соединенными Штатами, и евреями, да, и Израилем. От этого никуда не скрыться. И, наверное, может быть, очень косвенно в этом, конечно, есть определенная логика привлечь сюда Иран. Но сдается мне, что это... ну, знаешь, Трамп сказал. Еще не значит, что так оно и было. Плюс, поди знай, будет ли использоваться эта история в рамках его попыток как-то оправдать возможное. Не знаю, если до этого дойдет какой-то новой эскалации с Ираном, может быть, и про это тоже вспомнит. Но скорее это больше такое заявление Трампа, чем какое-то реальное положение вещей.
1: Такой жанр, заявление Трампа.
3: Дмитрий, да, Дубов, да, Трамп сказал, да.
1: Спасибо большое. Журналист, обозреватель по вопросу внешней политики. Всего доброго.
3: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Политика. 3 недели до выборов. И вопросы безопасности все заметнее. Выходят на передний план, надо сказать, предвыборной кампании. Нетаньяу сегодня заявил, что Хамас, по оценке военных, пытается бросить вызов Израилю. Причем непосредственно перед выборами. так он это определил, такой временной период одновременно, и продолжается чисто политическая борьба, в частности, и внутри правого лагеря. Ликуд наконец подписал соглашение об излишках голосов с религиозными сионистами, оставив Итамара Бен-Гвира, по сути, без партнера, по крайней мере, в этом вопросе. Ну и об вопросах мы тоже поговорим, не оставим в стороне. Все это мы обсудим с Ариком Эльманом, политологом и моим коллегой, ведущим Канрека. Арик, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, что касается вот этого самого соглашения об излишках, да, голосов после выборов, которые, как правило, да, подсчитывают, что означает это решение Ликуда подписать это соглашение с партией Смотрича?
4: Ну, особо большого выбора-то и нет. Ликуд не хочет подписывать, не хотел подписать соглашение с партией Бен-Гвира. Мы знаем, что Нетаньяху, в общем-то, дал зеленый свет определенной линии, которая говорила о том, что Нетаньяху не заинтересован в продолжении коалиции с Бен-Гвиром. Непонятно, что будет, разумеется, после выборов.
1: Да, по поводу, с кем у него есть коалиция и кто заинтересован еще в нем. Да? То есть,
4: именно так. И Бен-Гвир тоже подхватил эту линию, потому что она работает на них обоих. Нетаньяху хочет проецировать более умеренный имидж себя и своей партии в преддверии возможности составления новой коалиции. А Бен-Гвир, наоборот, заинтересован позиционировать себя как настоящий радикал на правом крыле, чтобы собирать голоса всех недовольных Нетаньяху справа. Поэтому, в общем-то, большого выбора, так сказать, у Ликуда не было, и Смотрич — это наиболее реальный, так сказать, кандидат, не говоря уже о том, что, опять же, надо подчеркнуть, что соглашение об остатке голосов не гарантирует партии прохождение электорального барьера. Если она не проходит, она не проходит. Соглашение это не работает. Но если это получится, то тогда либо у Ликуда есть шанс подобрать лишний мандат Смотрича, либо у Смотрича есть шанс увеличить свое представительство. За счет Ликуда так или иначе голоса останутся в одном и том же лагере. Нет здесь, что называется, большого сюрприза для меня. Пока что наиболее весело во всем, что касается подписания соглашения об остатках, это, конечно, ситуация партии резервистов и Зелихи, которые заявили, что они не подпишут соглашение об остатках ни с одной партией, которая возглавляет человек, не служивший в армии. И таким образом, в данный момент у них, в общем-то, нет нет подходящего кандидата. Но надо сказать, что и у Тамара Бен-Гвира есть проблема, до сих пор никто с ним, как я понимаю, соглашение об остатках не подписал. Поэтому если он пройдет электоральный барьер по всем опросам, но у него там будет, не хватит ему голосов до последнего мандата, а эти голоса пропадут. Для него.
1: Ну, понятно, да, в любом случае. Означает ли это, по сути, что с точки зрения Ликуда изменение отношения к партии Винтер уже и быть не может, да, если здесь окончательно уже подписано соглашение об остаточных голосах не с Винтером, о чем некоторые говорили в окружении Нетаньяху, хотя и меньшинство. Означает ли это, что здесь, в общем, все уже точно решено?
4: Нет. Нетаньяху принял однозначное решение, что он не будет идти ни на какие компромиссы в отношении Винтера. В его окружении говорят, указывая на последние опросы, в которых Винтер не проходит электоральный барьер, что они видели это в своих опросах и раньше. Именно это объясняет жесткость позиции Нетаньяху. Он убежден, что Винтер разбазаривает голоса правого лагеря, должен был, если не получилось объединить его ни с кем, должен был выйти из гонки. Там в Ликуде источники утверждают, что вроде даже были готовы гарантировать ему какой-то серьезный пост в исполнительной власти после выборов. Вроде даже контакты такие были. Винтер, разумеется, говорит о том, что он пришел в политику для того, чтобы идти до конца. И это, конечно же, если бы Ликуд вдруг изменил тон и согласился подписать им соглашение об остатке, это сигнализировало бы правому лагерю, что в Ликуде воспринимает Винтера не просто как легитимного участника правого лагеря, а еще и такого, который может пройти электоральный барьер. Но это никого не устраивает, надо сказать.
1: Вообще, если посмотреть, Арик, шире на общую ситуацию электоральную, которая складывается, ведь ни у одного из двух лагерей, по сути, нет ничего даже близко напоминающего большинство, да, тот самый 61 мандат. То есть здесь вообще большой вопрос, когда они говорят о том, кто с кем не будет, так сказать, сидеть и сотрудничать в следующем правительстве, а есть ли у кого-то, в принципе, возможность сформировать это следующее правительство?
4: Ну, на самом деле, давайте не будем забывать, что КНЕС это возникнет раньше, чем правительство, и в этот момент, в этом КНЕСе начнутся очень интересные игры, да, которые, свидетелями которых мы уже были например, в 2019-2020 годах, если вы помните, было дело давно. Но все повторяется. Так, например, сегодня только что издание «Маариф» опубликовало сенсационное сообщение, что председатель Объединенного арабского списка Юсеф Джабарин заявил, что он поддержит, неважно, будет против коалиции или нет, что ей дадут, неважно, она вместе с оппозицией проголосует за закон, который запретит тому, кто обвиняется в уголовных преступлениях, формировать правительство. Да? И если до того, как будет создано правительство, без относительно того, будет ли оно создано вообще, говорит он вроде это в интервью газете «Арец», то главное это убрать Бенимина Нетаньяху, и для этого, как цитата, Джабарин говорит, мы будем сетью безопасности для арабской общественности и для демократической еврейской общественности.
1: Ну, вопрос, разделяет ли его чаяние представителя того, что называется Гоша Шинуй во главе?
4: Ну, надо сказать, что там, если не ошибаюсь, как минимум представители НДИ и Ешати, точнее, уже надо говорить, Ясад, говорили о том, что такой закон будет проведен.
1: В общем,
4: если такой закон пройдет, это, конечно, сразу бросит нашу политику в совершенно другую спираль, потому что он должен будет запретить Бенимину Нетаньяху создавать коалицию. Если Нетаньяху и правый лагерь, так сказать, подчинятся в кавычках этой идее, то тогда коалицию будет формировать, пусть даже формально, кто-то другой от имени Нетаньяху. Это открывает возможности для каких-то новых путей сотрудничества, либо наоборот, если вот такая возможность у Нетаньяху правую будет, он пытается взять курс, разумеется, на новые выборы, чтобы получить большинство, которое позволит ему этот закон тут же отменить.
1: Да. 3 недели до выборов. Очень много знаков вопроса. Ари Кельман, большое спасибо, политолог и мой коллега, ведущий Канрека. В последнее время звучат все новые предупреждения о повышенной активности Хамаса в Газе. Об этом говорилось на военно-политическом кабинете в воскресенье. Об этом говорили сегодня на правительство, в том числе с этого, по сути, открыл заседание правительства Бенямина Нетаньяху. Вот фрагмент его вступительных слов. Именно потому, что Хамас слаб сейчас, он постарается бросить нам вызов накануне выборов и постарается повлиять на ситуацию в стране и повлиять на ситуацию, или, может быть, даже на результаты выборов, воспользоваться этой такой неустойчивой ситуацией, говорит Нетаньяху. Но вообще в последней неделе сообщалось, что Хамас восстанавливает свои силы, командные структуры, в том числе назначает замену командиров, которые были ликвидированы, и вообще пытается восстановить свои возможности, ну и, понятно, неспроста, для того, чтобы действовать. Важно подчеркнуть здесь, что утверждение о намерении Хамаса именно повлиять на израильские выборы, это все-таки интерпретация его активности, но, тем не менее, и интерпретация это тоже, естественно, тревожно и нуждается в том, чтобы обратить на это внимание. Давид Гендельман, военный эксперт, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Но прежде всего, что сегодня действительно известно именно из военных источников, а что, на ваш взгляд, является некой политической такой трактовкой этой информации? Есть ли действительно конкретная информация, открытая, да, для нас, о том, что Хамас не просто усиливается или перевооружается, а действительно планирует некую операцию?
5: Имеющиеся в разведке информации, наиболее вероятно, операция по захвату пленных. Кроме того, есть также информация, что он в течение сентября 2 или 3 раза пытался это сделать. То есть были некоторые операции, которые, видимо, целью имели именно это, но у них не получилось. Понятно, что с целью сорвать выборы, это уже интерпретация, но на самом деле уже не так важно. Если они это действительно проведут, то действительно влияние на выборы – это уже второй, третий и так далее пункт. Короче, на данный момент это считается основной сценарий. Но, в принципе, просто нападение с убитыми и так далее тоже возможно.
1: Просто непросто.
5: Понятно, что козырная карта – это было бы именно захват пленных, потому что, в конце концов…
1: А, кстати, почему захват пленного, похищение израильтянина может быть, с точки зрения Хамаса, более привлекательным инструментом, чем, скажем, их традиционные знакомые методы, как ракетами, например, или попытка классической атаки, например, на те или иные объекты?
5: Потому что обстрел ракетами и просто нападение, нечто масштабное, они там чисто физически сделать сейчас не могут. Сейчас Хамас далеко не тот, что был до 7 октября. Если он попытается что-то такое сделать, это будет нечто слабое и далеко не факт, что вообще показательные, эффективные плены. Есть плены, пусть даже один. Мы все знаем, как это влияет на израильское общество. И в конце концов, уже год у Хамаса нет пленных, а до этого они в течение многих лет привыкли.
1: У них есть эта валюта, если так цинично назвать.
5: У них есть такая козырная карта. Угу. Понятно, что сейчас это может наоборот вызвать начало какой-то крупномасштабной операции против них. Но в конце концов, если бы они считали, что никакой войны ни в коем случае не хотят, то весь бы Хамас не так выглядел, и вся его политика не так бы выглядела. Короче, чисто оперативном, на разведывательном уровне считается, что Хамас сейчас заинтересован захватить пленных. Ну,
1: и что, заранее, у нас, конечно, у них они располагают ресурсами для этого, да? То есть у них есть подразделения, есть люди, которые способны провести такую операцию сегодня.
5: Нападение на израильские подразделения на желтой линии, в принципе, особо много там не нужно. Много людей, большое количество нужны для какой-то масштабной атаки. Нападение на какой-то опорный пункт с обстрелом и захватом одного пленного, в принципе, особо много это, на это не нужно. Нужно в основном везение, а чисто по количеству личного состава и какой-то технической подготовки особо для этого ничего не нужно. Разумеется, всегда тут нужно в скобках делать замечания. Вдруг они что-то сделают, чего мы не предусмотрели, и потом мы скажем, да, сценарий оказался другой, но пока разведка действительно говорит приоритет захват пленных, ну, теоретически они могут попробовать выкинуть, что называется, что-нибудь другое.
1: Давид, ведь Израиль за эти 3 года ликвидировал значительную часть высшего командования Хамас. Почему и каким образом они настолько быстро создают новое командное звено?
5: Ну, продвигается следующее. Те, кто были командирами батальона, становятся командирами бригады и так далее. Это, в принципе, небольшая проблема продвинуть следующего, потому что всех полностью сверху донизу мы не перебили. Если бы даже перебили, просто из рядовых начали бы назначать не офицеров, как это обычно бывает. То есть это само по себе, в принципе, не проблема.
1: Ну, по сути, означает ли это, то, что вы говорите, да, что там есть очень четкая стратегия, назначая заместителей, заместителям потенциальных преемников на случай ликвидации, да, означает ли это, что сама стратегия ликвидации руководства дает меньший эффект долгосрочный, чем, скажем, подчеркивает наше политическое руководство, да, когда рапортуют о том, что столько-то командиров там, высших или среднего звена, да, ликвидировано? Или чем мы, может, предполагали, что и будет такой эффект?
5: Наоборот, стратегия ликвидации как раз эффективна от того, что вместо генерала поставят лейтенанта, он от этого сразу не станет настолько опытным, настолько умелым и так далее, просто поставят, потому что кого-то же надо поставить. Именно в том-то и дело. Не просто так до сих пор он не был командиром, а командиром был тот другой, потому что у него был больше аппаратный вес, больше опыт. Возможно, он вообще в свое время был одним из основателей движение, аппаратный вес, связи, авторитет и так далее. Но если его уже убили, понятно, что кто-то должен кого-нибудь поставить другого, менее опытного, менее умелого. То есть эффективность есть. Именно потому, что в результате у них на командных постах оказывается менее подходящие для этого люди. Был бы он более подходящий, его бы поставили до этого. Очень эффективность есть. Просто само по себе, сами по себе кадры есть. Есть из кого ставить, но это, скажем так, кадры хуже, чем были до сих пор. Недостаточно подготовлены, недостаточно умелые, недостаточно опытные.
1: Давид Гендельман, военный эксперт. Я благодарю вас за этот комментарий.
5: До свидания.
1: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Война, она еще отражается в цифрах и в статистике. Налоговое управление опубликовало экономический счет 3 лет войны. 7 октября государство выплатило гражданам и бизнесу около 38,6 миллиарда шекелей компенсации в общей сложности по примерно 1,18 миллиона заявлений. Почти 4/5 всей суммы компенсации не за разрушенные здания, а за косвенный экономический ущерб бизнесу. И счет этот, надо сказать, еще не закрыт, еще десятки тысяч заявлений по-прежнему остаются на рассмотрении. Резерв компенсационного фонда сократился до 3 миллиардов шекелей, а был он почти 18 миллиардов насчитывал. Константин Блюз, экономист, бывший заместитель гендиректора Министерства энергетики. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Кстати, ну когда мы слышим 38,5, если быть точными, 38,6 миллиарда шекелей компенсаций, а что именно конкретно входит в эту цифру, и что не менее важно, чего нет в этой цифре?
6: Ну, в принципе, там довольно, довольно сложная система подсчетов, которая строится из нескольких, то есть это как бы кирпичик на кирпичик на кирпичик, несколько разных программ. Некоторые довольно понятны, это просто физические разрушения, то есть там вам выстрелило по вашему дому. Ну, желательно, конечно, вообще не желательно, чтобы не по чьему дому.
1: По какому-то вот. Дому.
6: По какому-нибудь, по какому дому неизвестного лица. Mm-hmm. Вот. Выстрелила Хизбалла, серьезное разрушение, и, разумеется, подается прошение о компенсации, и тем или иным образом оно выплачивается. Вот. Потом есть убытки бизнеса в точках соприкосновения, то есть, опять-таки, в основном на севере или в Ашкелоне, опять-таки, прилегающих там Гати территориях. Вот. Там система подсчета, так называемая зеленая улица или зеленый график, он довольно тоже понятный. То есть определенное количество месяцев бизнес не работал, и дается компенсация за это. Плюс есть еще, это в основном было связано с иранским, со стычками, скажем так, с Ираном, когда целому ряду бизнесов, у которого упал доход на определенный процент в те месяцы, когда велись активные военные действия, дали возможность показать, что если у вас сильно упал доход, то получить определенную компенсацию. Вот. Дальше уже сложнее. Дальше сложнее, потому что есть достаточно много на большую сумму, чуть ли не там на 30 миллиардов еще шекелей, разнообразных прошений, которые конкретные, но которые не подпадают напрямую под одну из программ. Вот. Это может быть огромное количество разных ситуаций. Например, когда стандартная формула не работает, когда человек, например, у него там бизнес упал не на 30%, а на 100%, потому что его основные клиенты перестали работать. Или, например, бизнес, который перестал работать, потому что его были вынуждены полностью эвакуировать и более длительное время. Вот, в общем, много разных по этому поводу может быть ситуаций, и эта сумма, она как бы outstanding, она все еще стоит. Далеко не все из этого mm-hmm. будет выплачено, потому что это все-таки прошение. Государство, естественно, чаще всего люди подают на гораздо большую сумму, чем в итоге им будет выплачено. Ну и государство будет с ними тягаться.
1: Да. То есть, эта история, никто не стремится как можно быстрее расставаться с деньгами, даже если это и государство, а людям, обращающимся, так сказать, с требованием компенсации, это положено. Но я тут хочу, кстати, да, обратить внимание, что, как кажется, изменилась, можно так сказать, география ущерба в зависимости от того, на какой фазе войны мы находились, и была ли это война на юге, война на севере или война с Ираном. Потому что сначала главным центром, насколько я понимаю, был юг, Ашкелон, например, во время войны с Ираном, Тель-Авив. И, соответственно, разные очень там цены на землю, на жилье. Насколько это изменило среднюю стоимость одного повреждения? Можно оценить?
6: Честно сказать, я такой статистики не видел. Вот. Мне кажется, кстати, более всего пострадали и там, кстати, это самое большое и самое сложное, и там самые большие сложные кейсы как раз на севере, потому что там война с Хизбаллой, что-то Хизбалла, не Хамас, вот, и Хизбалла гораздо более серьезный противник, и в войну с ним вступили гораздо позже. То есть, естественно, были перестрелки, были бомбежки с 8 октября 2023 года, но, собственно, активная фаза войны, когда туда стали вводить войска и действительно вот уже отгонять Хизбаллу на большое расстояние, это началось осенью следующего, 2024 года. То есть в течение года первого весь север подвергался бомбардировкам. Очень тяжело было работать, особенно малому среднему бизнесу. Плюс люди просто уезжали, то есть там не для кого было этому бизнесу работать, даже там, если у вас, даже если вы не закрываете свой магазин, никто не придет просто. Вот. И там действительно большинство систем не функционировало, было просто пустые города. Вот. И как раз там наибольшие суммы, потому что на юге все-таки в начале Ашкелон, которое было все-таки большой город, наибольшее количество прошений, но в какой-то момент оно как раз успокоилось, потому что война ушла внутрь Газы, и обстрелы, ракетные обстрелы уже были не такими массированными, спустя там 3-4 месяца. Вот. Война с Ираном, кроме прямых попаданий в определенные места, большинство прошений связаны с, то, что мы говорили, какой зеленый график, то есть я там работал столько-то, у меня был доход там 50 тысяч, а в этом месяце у меня был доход 20 тысяч, дайте мне определенную компенсацию.
1: Да, вот такая география и экономика войны. Очень надеюсь, что мы все-таки остановимся, подведем какую-то точку. Константин Блюз, время наше, к сожалению, гораздо более ограничено, чем вопросы, которые хотел задать по этому поводу. Но, тем не менее, большое спасибо за объяснение, комментарий. Константин Блюз, напомню, экономист, бывший замгендиректора Министерства энергетики. Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Нобелевская премия по физике. В этом году ее получил бельгийско-американский физик Фрэнсис Халзен. Шведская Королевская Академия Наук отметила его решающий вклад в создание нейтринной обсерватории Ice Cube в Антарктиде и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения. Проще говоря, Халзен и его коллеги научились использовать гигантскую толщу льда Южного полюса как своего рода телескоп для регистрации почти неуловимых частиц, которые прилетают к нам из космоса. Поговорим с человеком, который понимает значение этого открытия, достижения, этой работы гораздо больше, чем люди, не посвященные вроде меня, например, профессор Евгений Кац, физик, специалист в области солнечной энергии, сотрудник университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Господин Кац, господин профессор, добрый вечер.
7: Добрый вечер. Вы слышите меня, да?
1: Да, мы слышим вас очень хорошо. Если начать так по-простому, попытаться, так сказать, сложно объяснить, просто что такое нейтрино и почему физики называют его практически призрачной частицей? Вот такое я увидел определение в этой статье.
7: Да-да-да, я только хотел сказать, что, похоже, по-русски все-таки называть его Фрэнсис Халзен.
1: Окей. На этом, первое важное это замечание. А теперь все-таки, о том, собственно говоря, чем он
7: занимается. Что такое нейтрино, да. Значит, нейтрино – это фантастическая действительно частица без заряда и без массы. Что это означает? Это означает, что ее практически нельзя зарегистрировать. Это также означает, что все, скажем, электромагнитные частицы, частицы с зарядом, они реагируют на электромагнитное поле, и они движутся, все время отклоняются этими полями. А эти частицы с огромной энергией движутся по прямой. Если мы сможем их зарегистрировать, то мы можем вычислить, откуда это происходит, там из каких-то. Но как это сделать? И это действительно фантастическая Нобелевская премия. Значит, они построили квадратный такой Ice Cube. Это квадратный километр льда в Антарктиде, который напичкан оптическими датчиками.
1: Вообще пытаюсь понять своим далеким, так сказать, от физики сознанием, как можно глыбу льда превратить в научный прибор.
7: Это очень как раз просто. Они спускали туда, сверлили дырки, а дырки глыбы льда легко сверлить, например, кипятком, и спускали туда оптические датчики, которые регистрировали так называемое черенковское излучение. Это еще одна такая интересный аспект этой Нобелевской премии, потому что вот этот так называемый эффект Вавилова-Черенкова – это эффект абсолютно релятивистский. Теория относительности Эйнштейна запрещает частицам, вообще всему чему-либо, двигаться со скоростью больше скорости света в вакууме. Но можно двигаться со скоростью больше скорости света в данной среде. В частности, Вот нейтрино движутся со скоростью больше скорости света во льду. И тогда регистрируется вот это вот черенковское излучение, которое когда-то было... это оптическое излучение, открыто Вавиловым и Черенковым. Вавилов умер, а Черенков вместо с Таммом и Франком получили Нобелевскую премию за объяснение этого эффекта. Ну да, ну, ну, по-моему, я так объяснил, почему это действительно нельзя поймать, и для чего нужно такое количество материала, чтобы вероятность столкнуться такой частицы с атомом из молекулы воды очень-очень маленькая. Больше того, нужно, чтобы было все абсолютно чисто, поэтому они вот этот километр, они на очень глубокой, на большой глубине про...
1: Ну вот я хочу все-таки, да, успеть, вот наши студийные часы, они вот неумолимо, они гораздо более видимы, да, чем нейтрино. Вот они отсчитывают на время до конца программы, которая осталась его все меньше и меньше, а я все-таки вот хочу попытаться узнать и понять, есть ли у этой работы потенциальное практическое применение, или ее ценность, она именно вот в фундаментальном знании о том, как устроена Вселенная и все на это.
7: Я заготовил ответ на этот вопрос. В свое время тоже Нобелевский лауреат Лоренс, который сделал первый американский циклотрон, его вызвали в Конгресс и спросили, есть ли у этой работы оборонное значение. Он сказал, конечно, нам будет чего оборонять. Понимаете? Абсолютно практическое значение имеет исследование.

0: работе ученых из Советского Союза. Вот, такой был Моисей Марков, он уже умер, большой ученый-ядерщик, который эту идею предложил, они все на нее ссылаются. Вот, но и русские, у них есть тоже такой, такая же обсерватория, но она на Байкале, в воде. Но, видимо, в воде гораздо хуже, потому что в воде нет абсолютной темноты. Чтобы регистрировать черенковское излучение, нужно, чтобы больше никто ничего не светил. А всегда есть так называемая биолюминесценция, есть хоть какие-то простейшие организмы, они люминесцируют. Ну, это тоже интересно. Вот.
1: Да, однозначно интересный факт. Большое вам спасибо, профессор Кац. Спасибо большое за...
0: Всего доброго.
1: Это объяснение, хоть и частичное, но действительно очень увлекательное. Профессор Евгений Кац, напомню, специалист в области солнечной энергии, сотрудник университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Благодарю вас. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Мы — это редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, Зафер Сулим, звукорежиссер, и я, Анна Райба-Барская. Хорошего продолжения сегодняшнего вечера. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции КонРэко. До свидания.

0: вечер. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 6 октября 2026 года. В эфире «Особый случай» – программа радиостанции «Канрека», которая затрагивает острые социальные и правовые вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, обычные звонки на этот номер не принимаются, только сообщения в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть постоянная страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите в Facebook и в разделе «Поиск» просто напишите «Особый случай». Переходите на нашу страницу с логотипом «Канрека», и там уже на странице есть возможность отправить личное сообщение нашей редакции. Старайтесь не описывать ваш особый случай в комментариях под постами страницы, так как это смогут увидеть и другие подписчики. Нам очень важна ваша конфиденциальность, поэтому отправляйте личное сообщение. Там вы сможете описать ваш особый случай, и не забудьте оставить нам имя и ваш номер, по которому мы сможем с вами связаться. Обратите также внимание, что на этой странице мы будем публиковать важную информацию, которая касается социальных и юридических тем. Подписывайтесь, делитесь этой страницей с родственниками, друзьями и знакомыми. Возможно, у кого-то свой особый случай, в котором ему можно помочь разобраться. Итак, сегодня в программе. Право дышать. Почему система здравоохранения оставляет тяжелобольных людей без мобильного кислорода? Продовольственная безопасность. Последние опросы общественного мнения показывают, что пожилых граждан тревожит проблема доступа к качественным продуктам, а подавляющее большинство требует развития общественного транспорта. Бережная забота о пожилых родителях. Руководство по сохранению их здоровья и вашего спокойствия. Перевод выходного пособия ПИЦУИМ в пенсионный фонд. Как увеличить ежемесячную выплату на пенсии? И начнем передачу сегодня со следующей темы. Представьте себе ситуацию. У вас серьезные проблемы со здоровьем, и вы практически прикованы к дому. Даже чтобы съездить к врачу, приходится вызывать спецтранспорт и часами ждать его у подъезда. Ну а после процедуры, возможно, тоже, что придется ждать этого же самого транспорта. Но главная беда – это кислород. Дома стоит огромный баллон, а взять его с собой невозможно. В итоге любой выход на улицу превращается в испытание на прочность. Сегодня мы поговорим о том, как решаются подобные истории и куда обращаться, если система здравоохранения дает сбой. Об этом говорим с Диной Кофман, Бершевское отделение приемной государственного контролера. Дина, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Максим.
0: Давайте действительно попробуем понять, что же делать в такой ситуации. Мы, в принципе, не раз уже поднимали и озвучивали подобные темы, но, к сожалению, эта тема возвращается раз за разом. И вот с такой проблемой обращаются к вам, что человек попросту находится дома, у него есть этот здоровый кислородный баллон, но с ним, в принципе, никуда выйти невозможно. Что происходит дальше?
1: Собственно, к нам можно обращаться по очень многим вопросам, но в том числе и по вопросам, которые связаны с работой больничных касс и системой здравоохранения. К нам обратился очень больной человек, пожилой, ему уже 80 лет. И его состояние здоровья таково, что он буквально прикован к дому, ему очень тяжело ходить по причине многих-многих заболеваний хронических, от которых он страдает. И в том числе ему необходим кислород, он привязан к кислородному баллону. Дома у него есть все оборудование, он наблюдается и получает обслуживание в специальном отделении для больных на дому, больничной кассы «Макаби». Для того, чтобы отправиться на какую-то медицинскую проверку и выйти из дома, ему необходима скорая помощь, которая довезет его туда.
0: Ну, то есть, если я правильно понимаю, за здоровье этого человека, помимо него самого, отвечает отдельно взятая больничная касса, которая, в принципе, и предоставляет ему вот эти вот услуги по уходу, по лечению и, среди прочего, тот же самый баллон с кислородом.
1: Ну да, больничная касса, собственно, как и за всех нас, они отвечают. Но если у нас есть какие-то преимущества, то он очень сильно зависит от их услуг. Ему нужно было отправиться к кардиологу, на какую-то кардиологическую проверку. Он вызвал скорую помощь, которая должна была его довезти. Она его действительно привезла. Он туда попал даже раньше времени и очень быстро закончил эту проверку. Позвонил водителю, чтобы он его забрал, на что водитель ему ответил: «Я занят, сейчас не могу, жди меня». Звони в фирму, звони в больничную кассу. И там он остался в поликлинике, звонил во все эти инстанции. Скорая помощь не приезжала. Проблема в том, что он был без кислорода. У него не было переносного баллона, его баллон остался дома. И он действительно попал в очень сложную ситуацию. Хорошо, что сотрудники этой поликлиники, куда он приехал на проверку, импровизированно там попытались ему помочь, нашли ему какой-то временный баллон, чтобы он им воспользовался, пока ждет скорую помощь. Он 2 часа простоял на улице, ожидая ее, так и не дождался. Пришлось ему вызвать такси и добираться как-то, добраться самому до какой-то более-менее проезжей улицы, там сесть в такси и уехать домой. В общем, это действительно ситуация, которая представляет реальную угрозу жизни. То есть если бы он ехал не на кардиологическую проверку, если бы ему нужно было поехать в какое-то другое место, в какое-то учреждение или еще там, где нет кислородных баллонов и нет помощи, и нет ничего, он бы мог оказаться в тяжелейшей ситуации. Он обратился с жалобой такой комплексной и на обслуживание этого отдела для больных на дому, и на работу скорой помощи, и в том числе на то, что у него нет достаточного оборудования, кислородных баллонов, которые позволяют ему быть более мобильным. И государственный контролер, наш ревизор, проверял это все. Действительно, после многочисленных проверок действительно оказалось, что работа скорой помощи, которая это частная фирма, мы так понимаем, что это не МАДА, это частная фирма, которая работает с больничными кассами, частный субподрядчик, который обеспечивает эти услуги. Очень трудно на них влиять, у них очень там какие-то сложные критерии, как они должны собирать всех больных и как они должны их перевозить.
0: Ну, понятно, что как бы речь не идет о каком-то частном такси, то есть, да, услуги
1: да,
0: этого
1: разумеется, да.
0: Тем частного менее, амбуланса это оплачивает больничная касса.
1: Больничная касса, разумеется, но тем не менее это частная фирма, субподрядчик больничной кассы, у которых там, на которых достаточно сложно влиять, есть сложные у них, они, конечно, стараются сэкономить, одна скорая помощь, которая там за день должна собрать там, не знаю, множество больных, и поэтому одни ждут, другие едут.
0: Да, но предмет или конфликт, да, или в данном случае это проблема, не является частная компания амбулансов, речь идет о том, что...
1: Я просто подвожу к тому, что в итоге, оказывается, самым оптимальным решением проблемы для такого человека является переносной портативный кислородный баллон, который ему бы помог не зависеть ни от этих всех частных, нечастных и прочих внешних обстоятельств. И ему очень трудно было добиться того, чтобы больничная касса предоставила ему его. И он, после того, как он обратился к нам, и наш ревизор тоже понял, что проблема будет решена для него, если у него всегда будет под рукой это мобильное оборудование. И после нашего вмешательства, после нашей проверки, буквально в течение недели он получил свои портативные баллоны, которые теперь помогают ему быть более мобильным. К сожалению, я лично знаю этого человека, и здоровье уже такое у него, что и баллоны ему уже не сильно помогают. Но так или иначе, на какое-то время они облегчили ему ситуацию.
0: Но вот я пытаюсь в любом случае понять, хорошо, а как свои действия прокомментировала больничная касса?
1: Больничная касса, собственно, признала свою, в данном случае эта жалоба была признана справедливой и оправданной. Она даже вошла как пример в наш годовой отчет за прошлый год, отчет работы Бюро по приему жалоб государственного контролера, который подается в Кнессет. В общем, они, безусловно, признали свои ошибки и не все эти нестыковки в работе этого отдела по работе с больными на дому, а также обеспечение их. И, в принципе, приняли это во внимание и сделали для себя какие-то выводы с тем, что когда человек обращается, он обращался, безусловно, к ним раньше, с тем, чтобы они ему предоставили. Они проверили, дома у него все в порядке, и посчитали, что у него достаточно оборудования, больше ему ничего не нужно. В то время как ему как раз-таки нужен был дополнительно.
0: Дина, если это... вот от частного случая перейти к так называемому общему, почему это сейчас вот важно? Дело в том, что вот я веду эту передачу в, примерно 2 недели, и это уже второй подобный случай. Первый случай был, когда обращались не в ведомство государственного контролера, обратились в нашу редакцию, программа «Особый случай» сделала соответствующий запрос в другую больничную кассу. Опять же, вопрос был удовлетворен в довольно в кратчайшие сроки. Но мы находимся в 21 веке, 2026 год, ну, как бы на дворе, может быть, даже скоро заканчивается. И вместе с этим мы понимаем, что вот эти вот громоздкие кислородные баллоны, которые, безусловно, необходимы тем, кому они необходимы, они вместе с тем ограничивают передвижение конкретного пациента, который зависит от этого самого баллона. А если мы вспомним еще 2 прошедшие не так давно закончившиеся операции, войны с Ираном, это говорит не только о том, что человек прикован к дому, а говорит о том, что даже, к примеру, воспользоваться бомбоубежищем в тот момент, когда ему нужно, если бомбоубежище находится в его квартире, да, попросту не представляется возможным. И поэтому, когда мы говорим об общем, да, это некая проблема системы, может быть, здравоохранения, может быть, вы как ведомство государственного контролера, которые, у которых есть соответствующие рычаги и доступ в нужные кабинеты, может быть, можете озвучить эту проблему не на уровне частного случая или второго, или третьего, а речь идет о тех людях, которым этот баллон необходим, и, может быть, всем наконец-то начнут выдавать эти самые портативные баллоны.
1: Максим, ну, просить нас не надо. Это, в этом и заключается наша работа. Как известно, государственное, вообще ведомство государственного контролера, оно делится на 2 такие большие секции. Это прежде всего то, что мы слышим по телевидению, ревизионный отдел, который проводит ревизии постоянной работы правительства, всевозможных государственных министерств и ведомств, выходят годовые отчеты, и очень общие, и частные, и по каждому конкретному случаю. Вот буквально вот у нас была последняя иранская война по этому поводу. Наша задача выявить все недостатки, выявить все проблемы. Вторая секция наша – это бюро по приему жалоб, это приемная госконтролера, куда может обратиться каждое частное лицо, каждый гражданин и даже не гражданин, любой находящийся в Израиле человек и не находящийся в Израиле тоже, который и может обратиться к нам в том случае, если он напрямую пострадал от действий или бездействия той или иной государственной структуры. Если мы видим, что очень много жалоб на одну и ту же тему, то есть они демонстрируют назревшую проблему, то таким образом они передают совместно с нашим ревизионным отделом, который занимается уже непосредственно проверкой ревизии, например, Министерство здравоохранения, принимается решение и подается в Кнессет, подается подается заявка, которая требует какого-то изменения в законе или изменения в каких-то...
0: А есть ли вообще данные, или могут быть ли, или у кого они могут быть, такие вот данные о наличии вот этих вот баллонов, или, я перефразирую, да, сколько, какое число людей, которые нуждаются и прикованы к этим самым баллонам?
1: Ну, я такими данными, к сожалению, не располагаю в данный момент, но я уверена, что в Министерстве здравоохранения такие данные есть, и в каждой больничной кассе есть. Да, у нас система больничных касс, которые, безусловно, работают на государственных дотациях, и у нас государственная страховка. Однако есть еще и частные, так сказать, они имеют еще и частный аспект. И каждый человек заключает определенный договор со своей больничной кассой, и каждая больничная касса работает со своими поставщиками, со своими субподрядчиками и так далее. Если будет... Я не могу сказать сейчас, какова ситуация, есть ли какое-то решение, и будет ли, что всем надо выдать портативные баллоны. Вполне возможно, что к этому все движется, а может быть, они не всем нужны. Я, к сожалению, не обладаю такими статистическими данными или такой информацией. Однако мы видим с вами, что проблема назрела. Раз это такая нишевая проблема, но это проблема самой... уязвимой части населения. Люди, которые по состоянию здоровья даже из дома не могут выйти, это очень-очень уязвимая часть нас с вами, и они нуждаются в самой-самой-самой срочной помощи. Так что я надеюсь, что эта проблема будет решаться в ближайшее время. И раз действительно так много этих жалоб, то значит, это будет передано соответствующей инстанции, чтобы они приняли соответствующие меры
0: Да, пришло. Судя по всему, уже наступает время, что когда эту проблему можно назвать системной, и ее надо решать. Дина Кофман, Бершевское отделение приемной государственного контролера. Большое вам спасибо за эту беседу.
1: Спасибо вам, Максим.
0: Я лишь напомню, что те, кто хотят обратиться с жалобой в ведомство государственного контролера, могут это сделать через официальный сайт по адресу mivacare.gov.il. Там есть подробная информация и пошаговая инструкция, как именно нужно это сделать. Либо есть возможность позвонить в справочный центр по номеру 02-666-5000. Также можно обратиться напрямую к нашей собеседнице Дине по номеру 08-623-2777. Продолжаем программу. Пожилое население Израиля беспокоит экологические проблемы и базовые качества жизни больше, чем любую другую возрастную группу. Опрос, проведенный Институтом геокартография по заказу экологического штаба, показал, старшее поколение остро переживает за продовольственную нестабильность и состояние окружающей среды, которую оставляют потомкам. А подавляющее большинство респондентов требует развития общественного транспорта. Общественные организации называют эти данные красным сигналом. И моя следующая собеседница – это генеральный директор организации «Тева Иври» еврейской природы Софи Кроль. Наша беседа пройдет на иврите, но, безусловно, после разговора с ней я переведу это все на русский язык. Софи Кроль, манкалит Баркайма, амутат «Тева Иври», шалом лах.
2: Здравствуйте, шалом.
0: Шалом, кен. בכל מקרה נדבר בעברית, אבל באמת, עד כמה נדהמתם מהסקר עצמו?
2: מאוד, מאוד. גם קודם כל ראינו ושמחנו שבאמת הרבה אנשים מהאוכלוסייה אכפת להם מהעניין הסביבתי בבחירות האלה, והופתענו מאוד שבני הגיל השלישי מוטרדים מאוד מהפגיעה בסביבה. הבנו עוד יותר שהמצב בעייתי כשראינו שהסוגיה שהכי מטרידה אותם היא ביטחון תזונתי, שבעצם 96% שזה קרוב ל-100% מבני הגיל השלישי שענו על הסקר הם בעצם מודאגים לגבי הביטחון התזונתי שלהם.
0: כאשר אנחנו מדברים על ביטחון תזונתי, מה זה בעצם אומר? הרי אין לנו איזשהו מחסור, לפחות הוא לא מורגש במדפים, כן? לא במקולת ולא בסופר. כשאנחנו באים לקנות חלב או מוצריו או שמנת וכן הלאה, אז יש מבחר ויש גם לא רק חברה אחת, יש כל מיני חברות. אז איפה הדאגה פה?
2: נכון מאוד. אז בעצם כשאנחנו מדברים על ביטחון מזון, אנחנו צריכים לחלק לשני אתגרים, לשני מושגים, לביטחון מזון וביטחון תזונתי. בעצם ביטחון מזון זה מה שאמרת, זה היכולת של המדינה להבטיח אספקת מזון סדירה, גם בתקופות חירום ומשבר. זאת אומרת, כשאנחנו רואים שיש מלחמה והשערים נסגרים, יש פחות עיוור, ואנחנו בעצם נמצאים במחסור. גם במצבי קיצון שמשבר האקלים מאופיין בהם, כמו למשל גשמים קיצוניים לא בזמן שלהם, גלי חום קיצוניים כמו שראינו באירופה, פוגעים בגידולים והאוכל בצורה משמעותית, ואנחנו בסוף רואים את זה במחירים בסופר. שזה מוביל אותנו לביטחון תזונתי, שזה בעצם המצב שבו לאנשים אין נגישות קבועה למזון בריא ומזין. זאת אומרת שגם אם אותו בן אדם מסתובב בסופר, וכמו שאתה אומר, הוא רואה שיש מאותו מוצר כמה מותגים, ויש כל מיני דברים, בסופו של הדבר, בגלל שהוא חי מקצבה או מפנסיה, או מאיזושהי משכורת נמוכה, הוא ישלח את היד ויקח את הדבר הכי זול, שהוא בדרך כלל עשוי מקמח לבן וסוכר.
0: זאת אומרת, אנחנו מדברים על סחורה שהיא פחות איכותית.
2: אנחנו בעצם מדברים על סחורה שהיא מזיקה לבריאות. זה שישבת ואכלת ארוחת ערב ואתה לא רעב, זה לא אומר שאתה נמצא בביטחון תזונתי. זה רק אומר שאתה לא מרגיש את הרעב כרגע, אבל בסופו של דבר, אתה כנראה תגיע למערכת הבריאות, בגלל שהתזונה לא טובה, לא מספקת ולא עוזרת לך לחיות חיים מלאים וטובים. ובשביל שהדבר הזה, גם אנחנו רואים שרבע ממשקי הבית בישראל חיים באי ביטחון תזונתי כיום, שזה כמות מטורפת, שבסופו של דבר אנחנו רואים את זה באמת גם במערכת הבריאות. ובגלל הגודל של הבעיה הזאת, לפני בערך 5 שנים, ממשלת ישראל גיבשה תוכנית אסטרטגית לביטחון מזון, זאת אומרת, התהליך נמשך 5 שנים, רק לאחרונה הם הוציאו את התוכנית. זה התהליך בין משרדי שבאמת כולם לקחו בו חלק, משרד הבריאות ומשרד ההתיישבות והמלל וצהל וכולם. שהמטרה של התוכנית היא להבטיח הספקה של מזון בריא, מקיים ובר השגה, ובעצם לחזק את היצור המקומי ואת החקלאים שלנו.
0: וכאשר אנחנו מדברים על תחבורה ציבורית, מה קורה פעם?
2: אז גם באמת בתחבורה הציבורית זה נושא שמאוד מטריד את הגיל השלישי שבדקנו, שזה בעצם הגיל שמשתמש המון בתחבורה הציבורית. אנחנו רואים שגם כיום היא לא מספיק טובה, בטח לאנשים שנאלצים להשתמש בה בגלל לצורך העניין בעיה בריאותית שמונעת מהם להשתמש ברכב. אז גם שם אנחנו צריכים לחזק את כל המקום של הילכתיות, מה שנקרא. זאת אומרת, בעצם שבן אדם מגיע בנוחות לתחנת אוטובוס ויש לו צל באוטובוס, והוא יכול להגיע ממקום למקום. וככה בעצם גם התחבורה הציבורית וגם ביטחון מזון תלויים מאוד מאוד בשינוי הסביבה ובאקלים. וכמו שראינו שאנחנו יכולים ביחד להתגייס למען החקלאים שלנו אחרי השביל העשירי ובתקופות קשות שאנחנו מבינים כמה אנחנו צריכים אותם, אנחנו צריכים להתגייס בשבילם גם עכשיו, גם כשאנחנו בפתחו של משבר סביבתי ואקלימי, ואנחנו רוצים לעזור להם לקבל את המשאבים שהם צריכים, לפתח דור חדש של חקלאים, לפתח את החינוך הסביבתי בשביל שיהיה עוד אנשים שהמשיכו לתמוך ברעיונות האלה בהמשך. ובשביל זה אנחנו צריכים ממשלה שמקדמת את הרעיונות האלה. באמת התוכנית הלאומית לביטחון מזון היא הייתה אמורה לעלות לאישור הממשלה, אבל ממש ברגע האחרון משרד האוצר הפר את זה, וזה באמת מאוד חבל.
0: טוב, אז אני מבין כשאנחנו נגיע לבחירות, זאת אומרת שזה אחרי ה-27 לאוקטובר וכן הלאה, אולי גם 28, עד שיש הרכבה של קואליציה, אבל זה כבר יהיה פחות ענייננו, אנחנו בתוכנית מנסים לעסוק כמה שפחות בפוליטיקה.
2: כן,
0: טבע עברי, אני מודה לך על הרעיון הזה, ומה שנשאר לי עכשיו בעצם זה לתרגם את מה שנאמר כאן עכשיו.
2: תודה רבה.
0: לא דבר.
2: נתראות.
0: Что ж, мне осталось лишь перевести все, что было сказано моей собеседницей. Я лишь напомню, что я беседовал с Софьей Кроль. Это генеральный директор организации «Тева Иври». Наша беседа в основном была посвящена тому, что пожилое население Израиля довольно беспокоит экологические проблемы и базовое качество жизни, больше, чем любую возрастную группу. Опрос, проведенный Институтом геокартографии по заказу экологического штаба, который представляет моя собеседница, показал, что старшее поколение остро переживает продовольственную нестабильность, состояние окружающей среды. Я задал вопрос моей себе, беседницы, вот насколько, в принципе, они были удивлены результатами этого самого опроса, и вот ее ответ. Ну, что, во-первых, они действительно были очень рады тому, что многих людей в нашем обществе волнует проблема окружающей среды, но они были сильно удивлены тем, что представители третьего возраста очень обеспокоены ущербом экологии. Что еще больше осознали проблематичность ситуации, когда увидели, что больше всего их тревожит вопрос продовольственной безопасности. Согласно опросу, это 96%, то есть это приближается к 100% опрошенных представителей, которые выразили обеспокоенность своей продовольственной безопасностью. А я задал моей собеседнице вопрос, что когда мы говорим действительно о продовольственной безопасности, о чем именно идет речь? Ведь мы не ощущаем какой-то нехватки на полках, нет проблем с молоком или молочными продуктами, ну и так далее. Да, у нас есть выбор множества компаний, так в чем заключается это самая проблема. Ее ответ звучит следующим образом, что, говоря о продовольствии, мы должны разделять эту тему на два основных вызова. Продовольственная безопасность и пищевая безопасность. То есть, когда мы говорим о продовольственной безопасности, то это способность государства гарантировать бесперебойные поставки еды даже в период чрезвычайных ситуаций и кризисов. То есть, когда мы видим, что идет война и границы закрываются, возникает нехватка импорта. Также в ситуациях экстремальных климатических кризисов, такие как несезонные проливные дожди или экстремальные волны жары, как наблюдаются в Европе. Это наносит ущерб посевам, и мы сразу видим отражение этого в ценах в супермаркетах. Что же касается самой безопасности еды, то это ситуация, при которой люди не имеют постоянного доступа к здоровой и питательной пище. То есть есть, даже если человек приходит в супер и видит множество товаров, но живет на пособие или имеет низкий доход, то он купит самый дешевый продукт, который обычно состоит из просто белой муки и сахара, то есть не совсем полезные продукты. Я задал моей собеседнице вопрос, то есть что мы говорим действительно о качественных продуктах, да, и ответ Софии Кроль, она говорит, что эти продукты попросту вредят здоровью. То, что поели вечером и не голодны, еще не значит, что вы находитесь в состоянии пищевой безопасности. Это лишь значит, что вы не чувствуете голода в данный момент. Но в конечном итоге вы, скорее всего, попадете в систему здравоохранения, так как ваше питание некачественное, не насыщает и не помогает вести полноценную жизнь. Четверть домохозяйств в Израиле живут в условиях отсутствия пищевой безопасности, и это колоссальная цифра, последствия которой мы также видим в системе здравоохранения. Из-за масштабов этой проблемы около 5 лет назад правительство Израиля начало разрабатывать национальную стратегическую программу продовольственной безопасности. Процесс шел 5 лет, и недавно программу должны были вынести на утверждение правительства, но в самый последний момент Министерство финансов ее заблокировало. Последний вопрос, который я задал моей собеседнице, о том, что есть еще также вызывает обеспокоенность общественный транспорт, что происходит в этой отрасли. Так вот, ответ Софи Кроль звучит буквально следующим образом. Тема общественного транспорта также очень беспокоит пожилых людей. В нашем опросе мы видим, что сегодня он работает недостаточно хорошо, особенно для людей, которые вынуждены им пользоваться из-за проблем со здоровьем, не позволяющих водить машину. Нам нужно улучшать всю сферу пешеходной доступности, чтобы человек с инвалидностью мог подойти к автобусной остановке, чтобы там была тень, чтобы он мог нормально добираться из одного место в другое. Общественный транспорт и продовольственная безопасность сильно зависят от изменения окружающей среды и климата. Ну и, в принципе, я еще раз лишь напомню, что мы беседовали с Софией Кроль, генеральным директором организации «Тева Еври», «Еврейская природа». Продолжаем программу. Наша следующая тема – это помощь престарелым родителям, пошаговая инструкция. Сейчас на прямой связи со студией Берта Шимони, геронтолог. Берта, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Во-первых, спасибо, что нашли для нас время. Тема нашей беседы, она, в принципе, знакома всем. Ну, а если еще не всем, то, безусловно, на том или ином этапе нашей жизни нам приходится с этим встречаться. Руководство по сохранению и здоровья наших самых дорогих родителей. Да, к сожалению, этот момент когда-то настает, и мы замечаем, что нашим родителям нужна помощь. Причем это уже не ограничивается просто переводом какого-то документа или поездкой в магазин, покупка продуктов, а даже не покупка, а скорее доставка их домой. Вот что происходит в этот момент? Когда нужно принимать решение? И с чего, наверное, начать? Если вот мы понимаем, что, окей, мама или папа нуждаются в какой-то вот помощи, что мы делаем? Куда мы обращаемся?
3: Окей, давайте тогда мы начнем с того, как с чего вообще начинать, когда родители стареют, да? Когда вот мы видим, что, конечно, есть разные виды людей, есть люди, которым в 60+ нужна помощь, а есть люди, которым 90+ и не нужна помощь, да? Но мы говорим о тех родителях, которым на самом деле нужна помощь. Значит, мой совет, когда родители становятся уже старше, самое главное не ждать кризиса. Ну, не надо ждать падения или госпитализации, или момента, когда уже родители совсем не смогут справляться самостоятельно. нужно, мы и так мы как бы приходим или мы разговариваем, те дети, которые не живут в Израиле, сегодня есть возможность поговорить по видео, общаться с родителями, поэтому мы не ждем такого кризиса, мы проверяем, на самом деле родитель принимает лекарства, готовит еду, кушает, не только даже готовит, а на самом деле он питается правильно, в холодильнике есть еда, что это как бы посмотреть на срок всего того, чего мы покупаем, или родители покупают.
0: То есть сейчас вы говорите о тех, может быть, красных сигналах или, да, тревожных сигналах, которые должны зажечься или сработать у каждого дочери
3: из
0: или
3: нас,
0: сына,
3: из, да,
0: которые,
3: да,
0: должны, да, свидетельствовать о том, что с мамой и с папой что-то не в порядке.
3: Да. А какие это симптомы? Это значит, очень часто мы видим, я как геронтолог могу сказать, что очень часто я вижу, что захожу в дом, и запах дома. Значит, человек, я спрашиваю, когда вы купались последний раз? Вчера. А на самом деле я сталкиваюсь с такими ситуациями, что месяц человек не купается, потом не переодевает одежду, не выходит из дома, или наоборот, дома не находится. Самое главное тут управление деньгами. Очень часто мы видим, что их или обманывают, или они вот уже сами как-то вот пошли в магазин и сдачу не забрали. И вот такие вот, знаете, вот такие вот симптомы, это кажется, может быть, они такие вот малейшие симптомы, но нужно смотреть, и посмотреть. Если есть уже какой-то симптом, то, значит, обратите внимание на память, на физическое состояние, на психологическое состояние. И какие у нас вообще, что делать? Вот мы посмотрели, поняли, что нужна помощь.
0: Что у нас, да, есть, какой обращаться? У нас есть инструментарий, да, в какие государственные, да, или, да, полугосударственные организации мы обращаемся, с чего мы начинаем?
3: Первое, что бы я посоветовала, это семейный врач. Значит, почему? Потому что без справки от врача мы не можем никуда двигаться, мы не можем обратиться в социальную службу без этой справки, мы не можем обратиться в Битуах Леуми, мы не можем никуда пойти. Значит, если мы видим, что есть какие-то изменения в памяти или тревога, то я бы посоветовала обратиться к врачу-гериатру. Гериатр – это врач для пожилых людей. Это не значит, что у него там обязательно, чтобы была деменция или душевное какое-то там состояние. Гериатр – это врач для пожилых людей. К сожалению, к такому врачу обратиться через поликлинику – это очень тяжело, ждать несколько месяцев. Поэтому я бы посоветовала, если на самом деле есть какие-то изменения, что нужна помощь, то я бы посоветовала бы взять, конечно, частный образом. И тогда с этим письмом можно обратиться в Битуах Леуми, чтобы получить сиделку.
0: В институт национального страхования, да.
3: Да, да, чтобы получить метапеллет на несколько часов. Очень многие говорят, ой, я слышала, что у соседки там столько-то часов, а у другой соседки вот столько. Не надо слушать никого. Надо на самом деле, чтобы гериатр написал такое письмо, чтобы дали как можно больше часов. Значит, и не бояться того, что если сейчас я хожу с ходунком, значит, мне не положено. Почему? Потому что я не на коляске. Очень часто с этим сталкиваюсь. Если я не на коляске, мне ничего не дадут. Это неправда. Значит, очень важно, как врач напишет письмо свое. Поэтому мой совет – гериатр, а не просто семейный врач. Значит, семейный врач плюс гериатр. После этого...
0: То есть здесь, значит, если я правильно понимаю, простите, Берта, если я вас перебиваю, что я вас, да, перебиваю, что здесь, да, важны медицинские документы с четко прописанным и поставленным диагнозом, чем страдает
3: обязательно
0: пациент. От чего страдает
3: обязательно
0: пациент.
3: А вообще мой совет, если сейчас нас слушают дети, родители, то мой совет взять тетрадку, и буквально вот перед тем, как мы идем к врачу, мы пишем, что родитель, как он себя ведет утром, днем, вечером, ночью, что он говорит, что у него в холодильнике, как он себя ведет, купается или не купается.
0: А я прошу прощения, гериатр будет слушать сына или дочь, или будет слушать родителя? Вот кому здесь должен гериатр верить, или кого он должен слушать?
3: Он слушает и родителя, и детей. Поэтому, так как у гериатра всего лишь там у него нет времени, да, где-то минут 10, может быть 15 минут по максимуму. Поэтому нужно прийти туда готовым. Готовым, это значит, мы приходим с бумажкой, которую мы объясняем гериатру или возле родителя, или не возле родителя. Перед тем, как родитель заходит, мы объясняем все это врачу про состояние нашего родителя, про поведение, про состояние когнитивное, психологическое, логическое, физическое, мы все это рассказываем. И тогда он сможет правильно написать свое письмо. Даже если гериатр скажет, нет, я сразу буду разговаривать с мамой, нет, я извиняюсь, это ваше право, детей право, я извиняюсь, послушайте меня, потому что маму я вижу каждый день, а не вы 5 или 10 минут. Послушайте меня, и тогда вы сможете правильно дать диагноз. Значит, обязательно, обязательно подготовить вот это вот письмо заранее. Значит, дальше.
0: Это письмо, я так понимаю, идет в Институт национального страхования.
3: И это уже идет везде, как бы само оно не пойдет. Это если мы покажем.
0: Не, ну, надо отправлять если его,
3: я,
0: да,
3: как дочка, определять. Да, да, да, да, нужно отправить, конечно. Да. И тогда мы уже на самом деле, мы как дети, мы понимаем на самом деле положение наших родителей. Почему? Потому что если я сейчас не живу со своей мамой, и у мамы есть какие-то когнитивные проблемы, начинающие, то я никогда это не замечу, если я с ней не живу. А если я вот так вот тетрадку возьму и хотя бы побуду с ней день или два, скажем, не полчаса, час, а немножко больше, я, наверное, пойму побольше, как бы немножко больше состояния мамы своей, и тогда я смогу правильно сказать врачу про состояние родителя.
0: Ну, здесь, в принципе, мамы. Берта, здесь с этим все понятно. Что мы делаем дальше, да. Вот после того, как у нас есть экспертное заключение, мы обратились в соответствующую структуру. Опять же, мы выбрали тот же Институт национального страхования, потому что я так понимаю, что оплачивать все это на начальных, на первых этапах будет именно он.
3: Да, правильно. Значит, что он будет оплачивать? Он будет оплачивать или метапелет, да, как вот говорят, на несколько часов, тут дают минимум, скажем, там 10 часов, что можно выбирать, или деньгами, или метапелет. Мой совет, конечно, взять метапелет. Почему? Потому что я вижу, что очень многие родители выбирают деньги, и, к сожалению, они с этими деньгами ничего не делают.
0: Деньги не могут поправить когнитивное ухудшающееся состояние, если об этом идет речь, в отдельных случаях, да?
3: Еще раз, не поняла.
0: Наличие денег или их... Да. Наличие денег или деньги в качестве какого-то пособия от Института национального страхования вряд ли могут поправить здоровье человека, которому нужна помощь.
3: Да, 100%. А метапелит, она может и выйти с ним погулять, поговорить, приготовить, искупать. Она может на самом деле сделать то, что деньги, к сожалению, не смогут сделать. Или мы, как дети, не всегда нас родители слушают. Вот, значит, вот у нас какие у нас...
0: Продолжайте, Берта, простите. Да, продолжайте, продолжайте. Да.
3: Какие у нас есть возможности? Значит, у нас есть, если мы говорим, что наши родители дома остаются, у нас есть две возможности. Или у нас есть метапелет на несколько часов, или у нас есть такая возможность, которую очень многие люди не знают и думают, что... Клуб, да, вот клуб для пожилых людей. Думают, что это клуб, есть как бы два вида клуба. Есть клуб для совсем самостоятельных людей, что там на самом деле они ничего не получают, кроме как общения, да, это как кружок. А есть, это на иврите называется «Мерказ Йом Лекашиш», клуб для пожилых людей, которым они могут получить завтрак, а иногда обед. Если нужна помощь, чтобы искупали нашего родителя, значит, они получают там, смогут получить помощь в этом. Значит, и плюс помимо этого, там есть кружки, там есть общение, там есть то, что, к сожалению, дома ни одна метапелет не сможет дать. Общение – это очень важно в любом возрасте, а тем более в возрасте наших родителей. Значит, как можно попасть в такой клуб? Можно попасть или частным образом, но не нужно, я всегда говорю, не надо. Можно обратиться в социальную службу, там Исрада РВХ, к социальному работнику. У каждого человека в любом городе есть социальный работник в социальной службе, который может помочь во всем. Значит, и вот этому социальному работнику можно обратиться, подать документы медицинские, и тогда он говорит, значит, есть такой-то, такой-то клуб, который может подойти вашему родителю, и туда можно ходить или раз в неделю, два раза в неделю, от одного до пяти раз в неделю. Есть клуб, который с доставкой на дом, а есть клуб, который сами родители ходят.
0: Но мне это, значит, больше кажется, как времяпрепровождение. Ну, если опять же сравнивать с той же, как вы это называете, сиделка, да, на иврите метапелит, ну, специально обученный человек, да, который помогает с уходом за пожилыми людьми.
3: Да, но представьте себе, что это ты не один дома с сиделкой, да, с метапелит. Это общение с пожилыми, с такими же людьми, как и он, и плюс работники, социальный работник, там медсестра, помощницы, физиотерапия. Ну, там столько всего, что на самом деле дома это невозможно получить.
0: Не могу с вами не согласиться. Берта, на самом деле вот тема, которую мы сегодня озвучили, она в принципе безграничная. Да, то, что касается тех же сиделок, метаплим и метаплет, это вообще серая зона, граничащая подчас с произволом. Поэтому на данном этапе мы ограничимся уже вышесказанным вами и, безусловно, вернемся к этой теме, потому что вот за последнее время просто наблюдается, что те, кто якобы должны следить за престарелыми людьми и помогать им, по факту не высиживают или не отрабатывают эти те самые часы, и тех, кто нуждается в их опеке и в их помощи, и в их внимании, попросту не получают эти часы, которые Битуах Леуми, Институт национального страхования, выплачивает этим самым сиделкам.
3: Да, к сожалению, вы правы на 100%. Это очень большая проблема. Нет достаточно сиделок, которые могут приходить и помогать родителям. Иногда бывает такое, что на самом деле, что нет, а такое, что и родители наши не очень-то принимают, да, воспринимают. Почему? Потому что это уже не то поколение, которое как бы вот как раньше работали, на самом деле отрабатывали все часы. Сейчас они пришли, если видят, что родитель не нужно там много чего делать, и ушли. И получается, что на самом деле, если положено человеку, там, не знаю, там 20 часов, а от работника отработал 10 часов, это очень обидно.
0: Обидно, и дело даже не в том, что обидно. Обиды здесь ни при чем. Мы говорим о помощи самой такой вот незащищенной группе населения. Но на этом мы пока что вот ограничимся. Берта Шимони, геронтолог.
3: Мой совет, еще раз, секундочку, извиняюсь. Мой совет, значит, что можно сделать в таком случае? Я всегда говорю, что вы не обязаны быть в одной фирме и ждать от нее там сиделку. Можно обратиться в несколько фирм, и от той фирмы, которая вам понравится, вот эта вот метапелит-сиделка, той фирме можно записаться. Это не стыдно, как говорят, да, вот мне пожилые люди говорят, это что, прыгать с фирмы в фирму? Да, это прыгать с фирмы в фирму, но пока я найду то, что мне надо.
0: Берта Шимони, геронтолог, большое вам спасибо за участие в программе и за ваш подробный комментарий этой непростой темы.
3: Да, удачи всем.
0: Продолжаем программу. Наша следующая тема – это выходное пособие и пенсионный фонд. В редакцию программы обратилась Надежда, и сейчас у нас есть возможность пообщаться прямо с ней и услышать совет и ответ специалиста по заданной теме. Надежда, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Вы обратились в нашу редакцию с просьбой прояснить вам, дать вам ответ в вашей ситуации. Какова она?
4: Да, у меня вот такой вопрос. Допустим, мне сейчас 69 лет, я работала, но на сегодняшний день я уволена. Я еще не получила тоже 161, но я думаю, что я его получу в конце месяца. Там будет ПИЦУИМ. Я его обязана отправлять в пенсионный фонд. И со скольки частей он делится, вот этот ПИЦУИМ от работодателя? Один он или есть еще какая-то вторая половина уже в пенсионном фонде?
0: Надежда, я надеюсь, что вопрос понятен. Сейчас к нам подключается Эльдар Портнов. К нам подключается Эльдар Портнов. Эльдар, добрый вечер, спасибо, что нашли для нас время. Давайте попробуем разобраться в этой ситуации.
5: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, уважаемая Надежда. Смотрите, здесь очень важный фактор, какую пенсию вы получаете до сих пор. Когда вы оформляли пенсию, ваш пенсионный возраст 62 года. Когда вы оформляли пенсию, вы все свои накопления тогда задействовали на получение пенсии? Или деньги, которые мы называем ПИЦУИМ, вы не присоединили?
4: ПИЦУИМ, который был от...
5: На тот момент в пенсионной кассе, да.
4: Да, я его не забирал. Там не мне забирал. Сказали,
5: то есть вы его не присоединяли, он до сих пор. Сколько еще раз?
4: Сказали, всего 850 шекелей за 10 лет.
5: Не, ну 850 шекелей это выплата сама, или как это? Сколько денег там в пенсион получается? 500?
4: А, всего было 130 тысяч.
5: Очень мало. Вот давайте так, я отвечу несколько, я вам отвечу непосредственно в вашей ситуации и просто расширю ответ для всех наших радиослушателей, кто в похожей ситуации. Мы сейчас не говорим про сумму накопленную, неважно, сколько вы с нее будете получать, но я просто объясню про смысл. Да, конечно же, вы можете присоединить ваш ПИЦУИМ, который накопленный, к вашей пенсионной выплате и можете получать пенсию. Единственное, что есть, могут быть исключения, что это может быть старая пенсия, которая не присоединяется к нее деньги. Если это у некоторых Биту Ахмина Алим, к примеру, которому по старым расчетам невозможно добавить эти деньги. Но если, в принципе, мы говорим про обычную новую накопительную программу, вы можете добавить ваш ПИЦУИМ, чтобы увеличить себе пенсионные выплаты. Это ответ однозначно касается вас. По поводу, сколько вам полагается, в принципе, в обычной банальной ситуации работодатель обязан отчислять 6% от заработной платы в ПИЦУИМ. Если он отчислял вам только 6% на ПИЦУИМ, значит, не вся ваша зарплата была социально обеспечена на ПИЦУИМ. И так как вы увольняетесь при достижении пенсионного возраста, работодатель должен будет доплатить еще часть, не только то, что находится в пенсионном фонде. То есть большая вероятность, что он будет вам еще должен денег. Это работодатель. Вопрос такой. Если часть работодателя возможно ли присоединить к вашему пенсионному выплате, это тоже возможно. Есть просто техническая, бюрократическая проблема это сделать. Почему? Потому что работодатель, когда будет сейчас вас рассчитывать, он должен будет подсчитать за весь период, сколько денег он уже отчислил, сколько он должен будет вам доплатить ПИЦУИМа. Обычно в обычной банальной ситуации человек просто обращается после того, как ему дают 161-ю форму вот этот расчет, он идет в Масахнасу, и многие забирают ПИЦУИМ, некоторые оставляют ПИЦУИМ. Теперь, но если он вам со своего кармана должен будет доплатить, вы можете попросить работодателя, чтобы он не переводил вам эти деньги на счет. Надо открыть программу, которая называется Купат Гемель, которая примет этот ПИЦУИМ в качестве выплаты, и тогда только можно будет ее присоединить к вашей пенсионной программе, чтобы она выплачивала вам пенсию.
4: Хорошо, спасибо вам большое.
0: Надежда, вам спасибо большое. Эльдар, но в принципе инструкции, которые вы даете, она применима не только вот к этому частному случаю. То есть, в принципе,
5: правила объяснил, как для всех. То есть, как бы.
0: Давайте еще раз проговорим этот момент. То есть, если человек находится сейчас в предпенсионном возрасте, да, вот он собирается сейчас выйти на пенсию, да, может ли он после этого продолжать работать? Это понятно, что как бы не запрещено законом, опять же, если он хочет это делать, да, на пенсии. Но и в этом случае работодатель, в принципе, должен начислять ему тот же самый ПИЦУИМ, то самое выходное пособие. И вот
5: такой вопрос, который я объясню, как это работает. Вот человек, ну, во-первых, для всех наших радиослушателей важная очень рекомендация, как только вы приблизились к пенсионному возрасту, сразу же начинаете получать пенсию, и желательно со всех вкладов. Это и на ПИЦУИМ, и ваша часть ТАГМУЛИМ, и часть работодателя, потому что чем больше денег будет задействовано на получение пенсии, тем больше вы ежемесячно будете получать. В любом случае, если вы продолжаете работать у того же работодателя,
0: уже будучи пенсионером, да.
5: Тогда работодатель обязан продолжать вам вкладывать деньги в ПИЦУИМ. Тогда работодатель обязан должен будет продолжать вам вкладывать в ПИЦУИМ. Здесь есть очень несправедливая буква в законе, что если человек закончил работать у одного работодателя, оформил пенсию, начинает в пенсионном возрасте работать у другого работодателя, работодатель действительно не обязан ему вкладывать на ПИЦУИМ деньги. Это несправедливый закон, но и тем не менее надо смириться с тем, что есть. Ну, обычно не все работодатели даже знают все эти тонкие нюансы. И правило, обычно все продолжают вкладывать деньги и в ПИЦУИМ, и в пенсионный фонд.
0: Что, в принципе, хорошо. Эльдар Портнов, страховой агент, большое вам спасибо. За вашу консультацию. Спасибо еще раз.
5: Прекрасного вечера.
0: И вам. Ну что ж, и в завершении программы я лишь напомню, что вы можете связаться с редакцией «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Также можете прислать нам обращение на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Есть еще два дополнительных канала связи с программой «Особый случай». Это, конечно же, WhatsApp номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонить сюда не следует, только письменное сообщение, либо аудиосообщение. Туда вы также можете добавлять аудиофайлы или какие-то фотографии. Все, что вас, все, что может объяснить нам вашу, ваш запрос, особые случаи, вопросы и комментарии. Также напоминаю, что у программы «Особый случай» есть страница в социальной сети Facebook. Найти ее не составит большого труда. Заходите на Facebook, в разделе «Поиск» пишите «Особый случай», переходите на страницу «Канрека», и там уже на самой странице есть возможность отправить нам личное сообщение. Еще раз напоминаю, отправляйте личное сообщение, не делайте запросы и не описывайте ваш особый случай на самой странице, не под постами, потому что таким образом ваше обращение могут увидеть другие пользователи этой самой страницы, а нам очень важна ваша конфиденциальность. Также напоминаю, что сегодня в подготовке этой программы участвовали продюсер Мирьям Гилевич, за звукорежиссерским пультом сегодня был Зафер Салим, музыкальный редактор Татьяна Барская, у микрофона был редактор и ведущий программы «Особый случай» Максим Гуллер.

0: Здравствуйте. Программа «Открытый микрофон» в эфире. Сегодня на ваши вопросы ответит ветеринарный врач Лена Гдалевич. Задать вопрос в прямом эфире можно по телефону 072-280-1003. Но свои вопросы вы можете также оставлять на нашей страничке в Фейсбуке, и мы перенаправим вопрос доктору Гдалевич. Итак, я повторю телефон, по которому можно оставлять вопросы, 072-280-1003. А ветеринар Гдалевич уже с нами на линии. Лена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Итак, есть ли какие-то новые положения сейчас, что-то, что вы хотите нам рассказать, прежде чем мы начнем задавать вопросы, прежде чем наши радиослушатели начнут задавать вам вопросы?
1: Ну, смотрите, во-первых, все закончились праздники, все так возвращается потихоньку в свою колею. И я хотела напомнить, что у нас вот уже осенью одно из самых распространенных заболеваний у собак – это собачьего гриппа, это называется на иврите «шеэлет михлаот». Обычно это вирус, который иногда осложняется бактериальной инфекцией. И, как правило, у здоровых собак он проходит довольно легко и может пройти даже без какой-то дополнительной помощи или лечения. Этот кашель звучит, обычно люди звонят и говорят: «Ой, сосед или бабушка, или кто-то дали моей собаке кости, она застряла в горле».
0: Такой, такой кашель,
1: кто-то,
0: да?
1: Кто-то стоит в горле, да, и они пробуют это выкашлять, и у них не очень получается. Это очень такой типичный кашель. И, конечно, любой случай кашля важно пойти к врачу, к ветеринару, чтобы он проверил, посмотрел, что это именно этот кашель, а не что-то другое, более серьезное, что этот кашель не осложняется, что он не начинается пневмония. Но если у вас собачка начала кашлять, то, во-первых, нужно ее изолировать от других собак, потому что этот кашель очень заразный. Там, может быть, 2-3-4 метра по воздуху это просто переходит, ну, типа как наш грипп. И изолировать собачку, за ней последить, посмотреть, пойти к ветеринару, проверить, что происходит. Если собачка молодая и здоровая, она может выздороветь. Обычно она выздоравливает сама. В нашей клинике мы еще используем гомеопатический препарат растительный, который называется Румекс, и который можно дать, чтобы ускорить выздоровление. В 2-3 раза гораздо быстрее они выздоравливают обычно. Но все равно нужно, конечно, наблюдать и смотреть, что нет осложнений.
0: Понятно.
1: Это такая сезонная у нас.
0: Сезонная болезнь. Да, а если вот собака постоянно лижет лапы, когда это просто привычка, а когда признак аллергии или какой-нибудь болезни?
1: Ну, смотрите, собаки, кошки всегда лижут все время, и они себя так чистят. Собаки всегда обычно лижут довольно мало. Когда собака нормально, вот когда она будет лизать, она будет лизать своих щенков, она будет вылизывать, да, их чистить. А собаки сами себя лежат очень мало. Поэтому если это не вот что-то совсем изредка, там что-то полизать тут и там, то, как правило, это все-таки признак того, что что-то не 100% в порядке. И тогда нам стоит подумать, это может, как сказали, аллергия. Очень часто, к сожалению, последние годы встречается у домашних собак и кошек в случае аллергии. И это может быть иногда просто скука, когда им нечего делать. Они лежат много часов одни дома. Собака – это, в принципе, животное, которое должно быть в стае, должно общаться, должно думать, работать. Ну, в принципе, как и мы. Да? Это общительное животное, социальное. А если собачка утром гуляет 15 минут, потом люди уходят на работу на 8-9 часов, она все это время одна дома.
0: Ей скучно.
1: Скучно, да.
0: Если собака ест траву, это нормально или это означает, что у нее проблемы с желудком?
1: Все собаки любят есть траву, когда это свежая зеленая трава. Это еще не означает, что есть проблемы с желудком. Они часто кушают такую немножко более жесткую траву, именно чтобы почистить желудок. Как правило, это не проблема, но если собака обычно траву не ест, начинает ее кушать очень интенсивно, прямо искать, то может быть что-то не в порядке, кишечник, желудок, может быть, да, поджелудочная, ну, что-то с кишечным трактом, печень, и тогда проверить. Это может быть признак, как это начинается вдруг и очень интенсивно.
0: А вот собака себе может почистить желудок, попытаться, да, если она ест такую жесткую траву. А как часто нужно чистить собаке, ну или кошке зубы? И можно ли это делать, нужно ли это делать? И работают ли такие специальные лакомства для зубов собачьих?
1: В принципе, зубы, поскольку и собаки, и кошки, мы в основном говорим, да, о домашних животных, собаках, кошках, они хищники, зубы им очень важны, очень нужны. И большинство больших собак, большие породы, обычно могут прожить свою жизнь не чище зубов, никто не чистит, и зубы, как правило, в хорошем состоянии. Это не стопроцентный, конечно, вот так у всех, но, как правило, большие собаки, у них меньше проблем с зубами. У маленьких собак проблем гораздо больше, маленьких пород. И, конечно же, хорошо чистить зубы. Чистить зубы желательно специальной пастой для животных, потому что эту пасту можно глотать, в отличие от нашей пасты, которую глотать нельзя. Она обычно вкусная, и чистить желательно какой-нибудь небольшой щеточкой, чтобы не надо было большой щеткой залезать там в рот к собаке или кошке, они это очень не любят. И еще что важно знать, что когда мы чистим зубы, мы можем чистить только лабиальную полость. Мы не должны открывать рот и чистить зубы изнутри. Потому что, во-первых, это практически невозможно. Животные не даются, и тогда потом они просто не хотят, чтобы им чистили зубы. И это все заканчивается тем, что щетка где-то валяется, и никто этим не занимается. Мы можем, не открывая рот, просунуть палец щеткой прямо под губу, совершенно ничего не открывая, и там круговыми движениями почистить вот наружную часть зубов. И если можно, то самой глубины, включая все моляры, премоляры, все, не только передние зубки. Да? И желательно это делать раз в день. Можно делать это вечером, перед сном, после еды. И тогда зубы сохранятся надолго. То, что вы спросили насчет лакомств, которые чистят зубы, то существует очень много фирм, которые это делают, очень много разных формуляций. И часть из них действительно чистят немножко, чистят камень. Можно попробовать, обычно хуже они не делают. Можно попробовать посмотреть, как ваша собака реагирует на такие дентальные, это называется, dental treats, да? И посмотреть, в принципе, да, они просто чисто механически, они помогают снимать камень.
0: Вот, например, ваша кошка или собака совершенно здорова. Нужно ли ей регулярно сдавать анализы, как мы это делаем сами?
1: Это немножко философский вопрос, мне кажется, потому что мы тоже, кто-то из нас это делает, а кто-то делает меньше.
0: Понятно, кто-то больше, кто-то меньше, но нужно или не нужно?
1: Да.
0: И если да, то с какого возраста?
1: Вы знаете, это, опять же, это очень похоже на то, что происходит с нами. Если животное совершенно здоровое, оно молоденькое, все хорошо, и оно живет своей жизнью, кушает хорошую пищу и в прекрасной форме, то, в принципе, особенно ничего делать не надо. Если животное молоденькое, но оно не 100%, скажем, вот как вы сказали, что она
0: вдруг начала лизать траву, лапы, да.
1: Лизать лапы, то, конечно же, нужно проверить. И начиная с какого-то возраста, это зависит немножко от размера собаки, но у кошек где-то после 6 лет, у собак после тоже 6, 7, 8. И нужно уже более внимательно присматриваться, потому что уже животное пожило, организм уже сделал много всего, было много всего, были какие-то на него, может быть, внешние какие-то стимулы, может быть, он встречал какие-то бактерии, какие-то грибки. Ну, в общем, нужно уже посматривать, и, в принципе, конечно, желательно делать анализы хотя бы там раз в год, раз в два года. Даже сделать один раз, чтобы у нас была какая-то база, чтобы мы знали, и анализы нормальные для этого животного, и потом мы могли сравнить. Плюс, конечно, всегда важно смотреть аппетит. Животное пьет или не пьет. Животное, которое всегда мало пило, и вдруг, ой, так хорошо, он стал много пить. Это не совсем так. Потому что если что-то меняется, может быть, проблема с почками, может быть, проблема с сахаром. Поэтому мы должны быть наблюдательными. Любое изменение в животном, который уже не щеночек, там не молодая кошечка, желательно проверить, с чем это может быть связано.
0: Угу. А вот бывают случаи, когда собака начинает сильно пахнуть. Вроде и моют ее, и чешут ее. Может ли этот запах быть симптомом заболевания или просто собака уже пожилая?
1: Вот это может быть
0: и то, и другое.
1: Именно
0: как
1: поэтому
0: понять?
1: Важно проверить. Это очень хороший вопрос. И важно проверить. Может быть, просто с возрастом немножко сильнее запах. Может, это просто что-то гормональное, нормальное. А может быть, нет. А может быть, выделение. Может быть, выделение из влагалища и пахнет оттуда, и мы не понимаем, а там какое-то воспаление. Может быть, выделение из ушей. Может быть, изо рта. Может быть, проблемы с зубами, потому что мы не чистили зубы. И мы не
0: Но мы уже чистили,
1: там,
0: видите ли.
1: Да. Или даже чистили, но, может быть, испортился какой-то зуб, может быть, воспаление десен, может быть, очень много всего, поэтому, и вот именно запах, например, тоже, да, много пьет, мало пьет, пахнет, не пахнет, красивая шерсть, некрасивая шерсть.
0: Это лучше все... проверять?
1: Да, конечно, проверять. У нас работала грумер моя, родственница из Питера, она приехала, и она в Питере, она специализировалась на кошечках. Там очень красивые, пушистые кошечки, их всех водят к грумеру. И она говорит, что очень часто, когда вот кошка всегда здоровая, она ее причесывает, она ее моет, а тут какая-то некрасивая шерсть. И она говорит хозяевам, проверьте, потому что ну, что-то не так. Шерсть не должна вдруг быть некрасивой. И очень часто находят проблемы.
0: Вот бы нам так по внешнему виду сразу понять, что что-то не то.
1: Кто-нибудь на нас посмотрел.
0: Да, чтобы кто-нибудь на нас посмотрел. Можно ли собакам и кошкам давать человеческие лекарства? Ну, какое-нибудь обезболивающее или средство от аллергии, если мы знаем, что есть какая-то аллергия. Как они реагируют на наши средства?
1: В принципе, арсенал лекарств, которыми пользуемся для животных, он частично включает и то, что вот мы называем человеческие лекарства. Но я не советую давать ничего без того, чтобы посоветоваться с ветеринаром. Потому что часть наших лекарств для них очень-очень токсичны. Например, акамол, который люди принимают, даже не думая, да, это можно пойти там в школу, сказать медсестре, у меня болит голова, сразу дают акамол, даже не думают, не спрашивают ничего. А акамол для кошек, он очень токсичный, он может, может убить кошечку, если не давать сразу антидот. Поэтому никакие лекарства я не советую давать без того, чтобы вы посоветовались с ветеринаром.
0: Ну ладно, про лекарства понятно. Теперь давайте про еду. Собака съела шоколад или, скажем, виноград, изюм. Насколько это опасно? Что и кроме этих продуктов, которые я назвала, что еще нельзя давать домашним животным?
1: Окей. В принципе, из нашей еды большинство вещей, которые мы кушаем, если они не очень перченые, да, очень там много-много специй, можно давать домашним животным. Но есть несколько вещей, которые ни в коем случае нельзя. Например, шоколад. То, что вы сказали, шоколад, он всегда будет токсичный, и он может вызвать понос, рвоту и очень сильное отравление, общее отравление. И зависит... То, что с ним случится с животным, зависит от дозировки. То есть размер животного и количество шоколада. И поскольку шоколад бывает разный, это количество шоколада и качество шоколада. Чем выше процент какао, тем все более сконцентрировано, и это опаснее для животного. Белый шоколад – это практически просто как кушать, не знаю, там, творог. Это не важно почти. Но темный шоколад, да, может быть, токсичный. Так стола в коем случае мы не даем. Мы хотим узнать, скажем, животное случайно съело шоколад. Ну, несколько раз, там, раз-два в месяц я получаю такой звонок, обычно поздно вечером. Ой, наш там Флаффи скушал шоколадную замазку. Или он скушал весь поднос браунис, который мы сделали. Или там шоколад комплекс. И тогда есть на интернете, можно просто на интернете найти такой калькулятор, в который вы вносите вес собаки, количество шоколада и качество шоколада, то есть сколько он съел и сколько мы предполагаем, что там было какао, и просто примерно посмотреть. Если этот калькулятор пишет, что все хорошо, не бойтесь, так вы не бойтесь. А если он пишет срочно к ветеринару, то срочно к ветеринару. Это очень удобный калькулятор, он на всех языках, можно его просто в гугле сразу написать найти. Калькулятор токсичности шоколада, и вы это получите.
0: А вот, знаете, есть такие летние, иногда даже осенние дела, вот, например, обезвоживание у человека или перегрев, солнечный удар. А такое бывает у собак?
1: Да, только можно я вернусь к этим?
0: Да, конечно. Да, конечно.
1: Потому что шоколад, я просто хотела рассказать, что есть калькулятор, потому что большинство людей не знают, и я, в принципе, сама пользуюсь им же для того, чтобы понять, насколько нужно сейчас бежать в клинику, или окей, все пройдет. И следующее, что очень-очень важно знать, это что-то, что есть в каждом доме, и мы все время этим пользуемся, это лук. Лук нельзя давать ни кошкам, ни собакам, ни в коем случае, и ни в какой дозе. У нас была собачка, которая всегда очень любила кушать все, что ей было можно, нельзя. И как-то люди там, семья хотела.
0: Лена, вас немножко плохо слышно. Если можно, может быть, чуть-чуть сдвиньтесь в какое-то другое место.
1: Вот так,
0: чтобы...
1: так получше?
0: Да.
1: Семья хотела сделать рубленую печенку. И нажарили целую сковородку лука, которую эта собачка благополучно стащила эту сковородку и съела весь этот лук. И у нее было очень сильное отравление. На клинике было несколько случаев отравления луком. Лук нельзя собакам ни в каком виде. Нельзя в салате, нельзя жареный, нельзя вареный, нельзя ни свежий, ничего, ни в коем случае, потому что он вызывает анемию, и это называется Heinz body's anemia, красные клетки начинают плохо себя чувствовать, да, и не могут больше переносить кислород. Это очень опасное отравление. Теперь виноград.
0: Да.
1: Виноград, есть собаки, которые к нему, которым он токсичен, которые чувствительны, а есть, которые не очень.
0: Поскольку
1: мы не знаем точно. Не знаем, кто как, поэтому желательно виноград не давать. Но, как правило, если там большая собака, несколько ягод, ничего не будет, скорее всего. В любом случае, если животное кушает что-то, что ему нельзя кушать, то всегда, если мы это прямо сразу видим, всегда можно вызвать рвоту. Если это не дай бог, какой-нибудь там кислота или щелочное что-то, чего. Можно просто вызвать рвоту. И это у нас случается, не знаю, обычно несколько раз каждую неделю, потому что они глотают всякие совершенно непонятные вещи, типа кусочки зубных щеток, косточки от персиков. Это все, что было, я как бы говорю. Быстренько, то, что у нас уже было. Кусочки сандаликов, детские
0: игрушки,
1: соски.
0: Наверное.
1: Это очень опасно. Детские соски очень-очень опасно. И всякие там заколки для волос, и резиночки, и так далее. Если это прямо случилось сейчас, виноград, вот последнее, что у нас было, это был виноград. Если это случается прямо сейчас, вы это видели, делаете, ну, везете в клинику, там делают укол или капают специальные капли в конъюнктиву и вызывают рвоту.
0: Давайте теперь про перегрев, да? Перегрев, обезвоживание. Бывает такое у собак?
1: Да, да, это очень важно. Просто поскольку мы уже осенью, так я уже как бы об этом не рассказывала. Конечно же, летом в Израиле перегрев – это очень большая опасная проблема, которая может случиться с людьми, с животными. В основном имеется в виду, когда животное находится или в закрытом помещении, например, в машине. Летом мы хотим что-то, мы едем с собакой, хотим что-то сделать, ой, мы не можем, мы там оставим собачку на 2 минуты, а потом мы задержались на 5, 10, 15, 20 минут. В закрытой машине нельзя оставлять собак летом вообще
0: так
1: никогда.
0: Так же, как людей, конечно. Случае.
1: Так же, как людей.
0: Как ничего живое, собственно.
1: Совершенно верно, совершенно верно. И да, у нас был, или просто оставить на солнце, у меня, но это же не в клинике, а просто у меня дома как-то по ошибке кто-то взял клетку с хомячком, это было много лет назад, очень живой, очень веселый хомячок, и поставил его на балкон, и там солнце двигается же, и пока мы поняли, что клетка стоит там, ему некуда было убежать, он себя уже очень плохо чувствовал, и потом мы его смогли все-таки спасти, но он уже был такой худенький, бедненький хомячок, потому что, потому что если бы это было еще немножко, то у него бы начался BIC, кровотечение, и просто он бы умер. Нужно всегда, чтобы была тень, всегда, чтобы была вода, обезвоживание. Тоже, может быть, уличные кошки, которые ходят по жаре летом по улице. Очень важно ставить воду. И домашним кошкам, и собакам. Сейчас это очень редко, но все равно есть еще собаки, которые привязаны на цепи или находятся в каком-то... На балконе или во дворе надо обязательно, чтобы была тень, чтобы была вода всегда.
0: Ну и в связи с этим вот еще один вопрос у меня. Сухой корм или влажный корм? Что здоровее? Есть ли разница между ними? И заменяет ли он немножко воду? Вот расскажите об этом.
1: И, опять же, смотрите, это немножко философский вопрос, потому что об этом мы уже говорили в одной из программ, о разных кармах, о том, что у разных людей разный подход. Я скажу сейчас, мой подход, он как бы, он врачебно-ветеринарный, но это еще и мой личный подход, потому что другие врачи могут быть, может быть, скажут что-нибудь другое. Если бы меня спросили там 30 лет назад, когда я начала работать, я бы сказала, конечно, сухой, специальный, хороший, там, сбалансированный, только сухой, потому что там еще что надо, нет того, что не надо. И потихонечку мы видим, поскольку сухие кармане существуют, там, не знаю, 60-70 лет максимум, что сейчас много же у многих животных проблем из-за сухих кормов, потому что он сухой, потому что он очень... процесс, он очень, ну, такой...
0: технологичный, да? Прошедший обработку разную.
1: Прошедший очень обработку, потому что он может лежать несколько, несколько лет, он же может лежать, у них обычно эти мешки, они на 2-3 года. Плюс непонятно еще, где они лежали, поэтому этот корм, с одной стороны, хороший, сбалансированный, все, что нужно, и без лишнего, а с другой стороны, он все время один и тот же, и он очень-очень такой, да... все-таки ненатуральные, и у многих животных начинаются аллергии, начинаются поносы, начинается чувствительная кожа и разные другие проблемы. Влажный корм, в принципе, он ближе к тому, что они должны кушать, чем их кишечник там, да, сотнями тысяч лет, он, в принципе, был готов, подготавливался, и он ожидает влажную пищу, потому что кошечка или собака, они... кошка в основном, они ловят мышку или они ловят птичку, она теплая, она влажная, она в себе там примерно 70% жидкости в этом влажном корму. При этом в сухом корму там меньше 5% жидкости обычно. И, например, у кошек, пожилых кошек, к сожалению, часто встречаются проблемы с почками, и одна из может быть, одна из причин, это потому, что они не привыкли, они не пьют достаточно. Когда они кушают сухой корм, им нужно много-много пить. И плюс у кошек, в основном у котов, частые проблемы, поскольку моча сконцентрирована, обычно они мало пьют, у них выше склонность к кристаллам, камням, к песку, и поскольку у них мочевое, ну, уретра у них очень-очень длинная и тоненькая, то там часто бывают закупорки, это тоже большая проблема у котов. И поэтому мы, в принципе, советуем в нашей клинике, я советую давать и сухой, и влажный, и я за то, чтобы давать и натуральную еду тоже, то есть не то, что человеческая еда, а просто обычная еда, которую мы можем давать животным, она должна быть не перченая, без лука, как вы сказали, да?
0: Да-да-да.
1: Но давать и рыбу, и курицу, и яйца, это все можно, если у животного нет аллергии. Это можно, это полезно, овощи. Давать брокколи, давать морковку, давать перец, давать огурец, можно давать вареные овощи, вареную тыкву, вареную батату, вареную, вареные кабачки. Это все очень полезно. Это много клетчатки, это хорошо для пищеварения. Так что это все хорошо. Плюс каши тоже можно добавлять, если люди хотят, типа овсяная каша, гречневая каша.
0: Без молока, конечно, да? Или с молоком тоже?
1: Без молока. Без желательно, молока. Потому что коровье молоко, просто на коровье обычно у кошек и собак начинается понос, как реакция на коровье молоко. Но, скажем, маленькие котятки, которых вот нужно выращивать, если нет формулы, сейчас есть очень хорошие формулы, но если нет очень хорошей формулы, и вот мы прямо вот застряли, что-то нужно, то козье молоко, оно может быть хорошо тоже хотя бы временно для маленьких котят.
0: Лена, я только хочу напомнить нашим радиослушателям, что у нас сегодня в программе на вопросы отвечает ветеринарный врач Лена Гдалевич, и задать вопрос нам в прямом эфире можно. Можно прямо сейчас позвонить по телефону 072-280-1003. Я повторю наш номер телефона 072-280-0103. Ой, простите, 072-280-1003. 3. Вопросы свои можно оставить также на нашей страничке в Фейсбуке. Пока вот я просматриваю Фейсбук, и вопросов пока нет. И давайте мы продолжим говорить.
1: Мне кажется, все еще просто в отпуске.
0: Да, я тоже так думаю.
1: Куда-то разъехались, обычно столько вопросов, что просто мы не успеваем ответить.
0: Да. Давайте еще поговорим про корм. Можно ли оставлять корм в миске на весь день, или лучше кормить все-таки строго по часам? Я понимаю, что это, конечно, зависит от того, уходим ли мы на работу на 8-9 часов и так далее, но тем не менее, оставить корм или, наоборот, прийти и сразу дать поесть?
1: Это зависит от того, уходим ли мы на работу, это зависит от животного, которое у нас живет. Потому что есть животные, которые кушают понемножку. Кошки, например, в основном кушают понемножку несколько раз в день. Uh-huh. И, как правило, большинство здоровых кошек, не все 100%, но большинство знают, сколько им нужно, и кушают столько, сколько им нужно, и не будут очень толстеть. А если им долго-долго-долго не кушать, поскольку они маленькие, у них может начинать падать сахар. И мы не хотим такие резкие скачки, в принципе. Поэтому кошкам, если они нормально здоровы, сбалансированы, советуется, в принципе, оставлять хотя бы сухой, чтобы он был, и плюс добавлять, скажем, баночки еще 2 раза в день.
0: Uh-huh.
1: Собакам, опять же, маленьким собакам, но очень маленьким, меньше 3 килограмм, 2,5, нельзя долго не кушать, потому что у них тоже начинаются проблемы с глюкозой.
0: Uh-huh.
1: И поэтому мы рекомендуем маленьким собачкам, если вы уходите очень надолго, тоже оставлять мисочку, чтобы они могли подойти и покушать. И большие собаки могут кушать спокойно 2 раза в день. Когда-то много лет назад считалось, что взрослая собака может кушать 1 раз в день. Это правда, она может кушать 1 раз в день, но тогда она кушает, она должна съесть очень большое количество пищи, и потом это все тяжело в кишечнике, и потом ей нужно долго отдыхать. В принципе, большим собакам, большим, широким таким собакам, после еды нельзя бегать, нельзя прыгать, ну, несколько хороших часов, чтобы у них, не дай бог, не было...
0: Заворотки кишков?
1: Кива. Да, это даже не кишок, а это когда разворачивается желудок, потому что желудок — это как такой мешок, да, который наполняется, так он довольно маленький, он висит на своих лигаментах, как... сумочка такая кожаная, и когда туда набивается много еды, плюс если это сухая еда, так они еще много пьют при этом, чтобы это все такое было, получается такой мешочек, как сумочка, опять же, который висит на этих лигаментах, и он очень тяжелый и большой, и если собака бегает, прыгает, он может просто развернуться, и это очень опасно. И это, на самом деле, я даже могу про это немножко рассказать, потому что это очень важно знать всем владельцам больших собак, что если ваша собака, во-первых, никогда с ними не гулять, не давать им бегать, прыгать после еды, кормить всегда после прогулки, через полчаса примерно. Но если уже что-то случилось, собака покушала, или вы не заметили, или неважно что, и это большая собака, и вы видите, что она здоровая, все время всегда было все хорошо, и она вдруг не хочет вставать, она лежит, и она тяжело дышит, и у нее может быть немножко припухший живот, немножко он такой увеличенный, это срочно, очень опасно. Состояние, когда нужно срочно лететь в больницу, даже, может быть, не к вашему ветеринару, а именно в больницу, потому что, скорее всего, нужна будет операция очень большая, и время очень важно. Каждые полчаса задержки ухудшает прогноз и шанс на то, что животное не выживет, потому что там пережимаются сосуды, начинает умирать ткань, это ужасные боли, и это состояние, которое нужно знать, ну, что такое может существовать. Всем владельцам больших собак и обращать на это внимание.
0: Лена, у нас есть радиослушатель на линии. Давайте мы узнаем, с каким вопросом он к нам обратился. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, совет, Лена. Можно ли моей собачке 3 года? Можно ли кости, вот от курицы, например, кости, или только мягкое мясо?
1: А какая у вас собачка?
2: Собачка, я не знаю, ее на улице...
1: маленькая?
2: Она маленькая, 7 килограмм, 8.
1: Смотрите.
2: Она любит кости, вы знаете, я с ней когда гуляю на улице, если она находит какую-то кость, невозможно вырвать у нее из рук. Она может укусить.
1: Из рук,
2: она берет с улицы, что хочет. А дома, вот я могу давать и косточки нормальные, свежие, не такие, как она находит сама,
3: да,
2: на улице.
3: Да. Смотрите, с одной стороны, собаки, кошки, когда вот они живут где-то сами по себе, они, конечно, кушают кости. Но они кушают, во-первых, не вареные кости. Когда кости варят, они становятся более твердые, и они ломаются на очень острые куски. Если вы хотите ей давать, мы не хотим не давать неваренные тоже, потому что там может быть сальмонелла, они могут быть, да, они достаточно там, может заболеть от невареной пищи, если она недостаточно чистая. Я советую, если вы хотите давать кости, то давать только куриные горлышки. И не давать ни в коем случае куриные лапки и крылышки, потому что там трубчатые кости, которые ломаются на острые куски. И такой острый кусок может разрезать кишечник. И мы, к сожалению, такие операции тоже делали в клинике, когда собачка кушает кость, и потом у нее разрезается кишечник, и нам нужно делать срочную экстренную операцию. Вы этого точно не хотите для вашей собаки. Можно давать маленькие, опять же, если нет от этого поноса и рвоты, давать маленькие косточки шеи, которые вы можете налить на них кипяток или немножко поварить недолго и давать вашей собачке. А на улице, когда вы гуляете, если она хватает кости, я советую гулять с вкусняшками. И так, чтобы когда вы видите, что она что-то схватила, сразу предложите ей вкусняшку, чтобы она выпустила и взяла у вас вкусняшку. Даже учить ее дома. Давайте, скажем, мячик, и тут же вкусняшку, сказать «оставь» и дать ей что-то вкусненькое, и так далее, чтобы она научилась оставлять то, что у нее во рту.
2: Ой, как подпускать. Интересно, первый раз я это слышу.
3: Попробуйте.
2: Ой, какая вы молодец. Леночка.
3: Спасибо
2: большое.
3: Молодец,
2: от рыбы тоже, от рыбы, значит, тоже кости нельзя
3: от
2: давать.
3: От рыбы тоже не давать. Нет, только если они как гефильтефиш промолотые, так чтобы мы могли кушать, тогда и она может кушать.
2: Ага,
3: ну или понятно. Сардины, скажем. В сардинах очень тоненькие косточки, нет проблем.
2: Понятно, понятно. Очень хорошо. Теперь еще один вопрос, пожалуйста. Я, у меня дома есть йогурты, да, в баночках. И она лезет ко мне на колени, чтобы тоже ей дать. Я ей дала баночку йогурта, творог такой жидкий. И она съела. Можно ли молочное собачке?
3: Она съела, и что потом случилось? Все было
2: ничего,
3: хорошо?
2: Ничего, все было хорошо.
3: Все хорошо.
2: Даже она любит
3: можно.
2: Это?
3: Да, да. В принципе, йогурты можно давать. Если нет поноса, то можно давать йогурт и творог. Да.
2: И творог. Ага, понятно. Да. Потому что... Потому что это был вопрос у меня очень серьезный, и я не могла на него дать ответы нигде. Вот вы первые, что мне так подробно все рассказали.
3: Да, да. Я еще хотела сказать, мы говорили тут про чистку зубов раньше. Если вы купите большую кость, говяжью кость с суставом, такую кость, которую продают на суп, да, есть на иврите называется этемлемуак, такие большие, они называются, мне кажется, сахарные кости. То такую кость можно облить кипятком и дать ей просто грызть дома. И тогда она заодно чистит зубы. Это как вот эти дентальные вкусняшки, которые дают, потому что зубы просто чистят от того, что она грызет. И с другой стороны, она не может отгрызть большие куски, чтобы проглотить, и потом, чтобы были какие-то проблемы с кишечником.
2: Mm-hmm.
3: Так что это тоже можно, чтобы у нее была такая своя домашняя косточка.
2: Ага, понятно. Ой, Леночка, спасибо, такая молодец.
3: На здоровье, с радостью.
0: Спасибо вам большое. У нас есть следующий радиослушатель на линии. Пожалуйста, здравствуйте.
4: Да, меня зовут Валерий.
0: Здравствуйте, Валерий.
4: Да. Значит, ну, во-первых, странная женщина, что искусственные косточки есть замечательные, там, ну, полезные. Что она не знает, неграмотная. Так, у меня вопрос к вам. Можно ли размачивать хороший сухой корм предварительно и давать уже его размоченном виде, ну, 15-20 минут, и он становится мягким. Я уже проверил. Собаки или кошки, неважно. Это лучше, чем просто сухое вставить блюдечко с водой.
3: Вот это можно. Здравствуйте, да. Во-первых, можно. Скажем, маленьким щеночком люди всегда сначала размачивают корм, а потом уже обычно дают сухой. Какие могут быть в этом минусы? Первый минус, да. Если это стоит, и он не кушает, ваш питомец. Это стоит, стоит 15 минут, полчаса, час, два, и портится. Если они сразу не съедают, может гораздо быстрее, конечно, испортиться размоченный, чем сухой, с одной стороны. С другой стороны, когда вы размачиваете, это все очень прилипает к зубам. Так они обычно или грызут, или глотают эти шарики. А когда все так прилипает к зубам, если это делать регулярно, то будет больше проблем с зубами. Но с другой стороны, если животное мало пьет, недостаточно пьет, и вы видите, что моча какая-то очень желтая, сконцентрированная, да, то вы можете размачивать. Или там иногда размачивать, иногда не размачивать, там чередовать. Смотрите по вашему питомцу и по его предпочтению, что он кушает, как он кушает, как он пьет. Для того, чтобы животные лучше пили, можно еще подумать о мисочках, из которых они пьют. Потому что есть животные, которые больше любят пластиковые, хотя пластиковых больше проблем с аллергиями. Есть, которые любят металлические, есть, которые любят стеклянные или керамические. Обычно стеклянные они любят больше керамические. Есть фонтанчики. Сейчас можно купить фонтанчик, который там все время вода льется и циркулирует. И это они иногда больше, они предпочитают пить из фонтанчиков, в основном кошки. Поэтому есть несколько возможностей у нас для того, чтобы их как-то уговорить, скажем так, соблазнить побольше пить.
4: Да, ну понятно. Вот спасибо, во-первых, за ответ. Второе, что в принципе это можно и посмотреть на реакцию.
3: Да,
4: кушает
3: да,
4: такое,
3: да,
4: да, не кушает да. такое. Я да, даже как-то да, попробовал просто... вот да. хороший бульон, крепкий бульон, там мясо, там остался. Немножко буквально, он же застывает. Прямо облил этим тепленьким бульончиком там для кошечки вот этот вот хорошее. Хороший сухой корм, все прямо облизало, и все. То есть можно
3: бульон
4: придумать,
3: очень хороший
4: как это
3: говорят. Да, я тоже советую, когда они плохо пьют, думать о бульонах.
4: Да, всем здоровья хозяевам и их питомцам.
3: Здоровья.
4: Всего доброго.
3: Всего доброго.
0: Спасибо за вопрос. И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
4: Спасибо.
0: Здравствуйте, представьтесь,
5: Здравствуйте.
0: Пожалуйста,
5: меня,
0: ваш вопрос.
5: Меня зовут Лиля, и у меня, значит так, у меня собачка Чихау-Хау, ей 2 года, 2 года, нет, 4 месяца, весит она где-то до 3 килограмм, и кошка, которая 11 лет, уже 12 будет скоро. И вот у меня такой вопрос. Собаку, как я приучила ее, как с самого детства, с 3 месяцев, она ест сухой корм. Ну, я, конечно, покупаю корм такой не дешевый, а нормальный корм. И вот я приучила к сухому корму. Но он, значит, очень любит творог. Я даю там 2 раза в неделю, не больше. Очень любит, просто с ума сходит. И туну. Я покупаю туну на воде и даю. Можно ли это давать?
3: Да, творог это очень хорошо и полезно. Туна это тоже хорошо и полезно. Только, конечно, чтобы он не откушал только туну и больше ничего, потому что там начинаются проблемы уже несбалансированная еда. Но если вы даете как добавку и туну, и в воде лучше, чем на масле, потому что от масла могут быть проблемы с поджелудочной, у маленькой собачки, тем более, маленькой породы. И творог это тоже очень хорошо.
5: И вопрос. Кошка любит его корм. Вот я не могу ему оставить корм, я ухожу на работу на целый день. Она ест его корм. Он ест ее корм. Так я уже, где она кушает, я перегородила. Вот что это такое? Почему это так?
3: Я думаю, что просто им интересно кушать то, что не их. Обычно кошачий корм вкуснее, чем собачий, и в нем более полный набор аминокислот. Потому что собаки могут часть аминокислот, типа таурина, они могут их сами из других аминокислот синтезировать, а кошки нет. Поэтому кошка должна кушать свой кошачий корм. Если она кушает время от времени собачий, это нормально, это не важно. Но у нее должен быть доступ к ее корму кошачьему, который 100% сбалансированный, там правильный состав аминокислот. Если собачка кушает кошачий корм, это тоже нормально. Если он будет кушать только ее корм все время, то поскольку там обычно выше процент и белка, и жира, у него могут тоже начаться со временем проблемы, но если он время от времени кушает ее корм, это не страшно.
5: Я именно вот так вот я слежу, когда я дома, я слежу за этим. И еще один маленький вопрос. Они почему-то оба едят только по ночам?
3: Кошки, как правило, более активны ночью. А он, поскольку он же у вас после нее, я думаю, он просто смотрит на нее как на модель, и он себя ведет.
5: Да, но днем практически он не ест. Он ест ночью в основном.
3: Да, я думаю, что, скорее всего, потому что он себя ведет как кошечка. Но это тоже нормально. Это не
5: страшно, маленький, не опасно. Да, она выглядит больше, чем он. Ну все, да. Большое вам спасибо, доктор. Спасибо большое, было приятно беседовать с вами.
3: Да, очень приятно. Спасибо за вопрос.
6: Алло.
0: Спасибо, здравствуйте. У нас есть еще один радиослушатель. Здравствуйте, представьтесь.
6: Да, здравствуйте. Я Ирина. Хотела спросить вас. Во-первых, спасибо за передачу. Я вдруг по дороге услышала и остановилась, чтобы слушать вас. Спасибо огромное. Я, значит, как уже говорила с вами, по-моему, месяца полтора назад. У меня почти 16 лет была собачка. Вот она ушла в другой мир. Так немножко тяжело мне. Я где-то 3-4 собак привела и не лежит. Вот тяжело. Сын купил у меня собаку, той пудель такой, знаете.
3: Да, такой я помню,
6: Да, мы говорили. Он очень-очень-очень веселый, энергичный, просто и все берет в руку. Ну, мы сейчас начинаем его как бы воспитывать, все он хочет грызть, все он как бы ласкается, все хорошо. Значит, я вроде его учу, там вот купила ему эти нахшаники, чтобы он это самое. Хотела спросить, доктор, значит, немножко, наверное, будет тяжело вот насчет зубов. Есть что-то такое, чтобы он грыз, как бы искусственное, чтобы как бы прочистили зубки? Вы говорили, я послушала. Я не выключила радио.
3: Да, сколько ему сейчас в районе 4?
6: Сейчас, нет, 8 недель, 8 недель, 2 месяца.
3: Совсем маленький,
6: да. Совсем.
3: Окей. Значит, зубы еще даже не меняются, и он уже все грызет.
6: Да, все грызет, да, все. И прямо и ногу там делает педикюр. Я, конечно, не хочу, я его толкал, я говорю, вот Нахшан, как возьми этот Нахшан, как бы Нахшан.
3: Да, правильно. Да. Давайте ему игрушки. Игрушки, которые сейчас ему будут интересны, это всякие мячики, есть маленькие мячики.
6: Да, даю, маме, даю.
3: Которые пищат даже, у вас есть такие?
6: Есть. Я купила. Да,
3: и вы сразу бросайте ему мячик, или сразу давайте какую-нибудь такую игрушку, которую можно грызть.
6: Да.
3: Это постепенно. Вам надо взять хорошего какого-нибудь кинолога, дрессировщика, который вам поможет, советует.
6: Да.
3: Что?
6: Валя, что-то, чтобы прочистили зубы, вот как бы. Потому что у меня у первой собаки, там она как бы росла на дворике, и как-то все время у нее был запах. И я не знала приучить ее с малых лет, конечно. А сейчас я хочу с малых лет. Значит, если что-то такое, чтобы...
3: Зубы. Вы можете начать есть такие маленькие салфетки, поскольку он еще очень маленький, невозможно зубной щеткой даже.
6: Да, конечно.
3: Есть специальные салфетки для чистки зубов для животных. Они уже пропитаны таким специальным препаратом. Начните, наверное, с этого. Если вы не найдете, то тогда просто купите марлечки, это называется предгаза, и вы можете просто этой марлечкой с водой. Ну, просто чтобы приучить его, что вы трогаете десны, что вы трогаете зубы,
6: понятно.
3: Что вы даете ему что-то вкусное.
6: Просто засунуть палец и прочищать, да? Я поняла, засунуть палец
3: сбоку, не вовнутрь, не открывать.
6: А, не вовнутрь, сбоку стороны, и прочищать.
3: Сбоку с другой стороны пальчиком, аккуратненько, и не делать из этого никаких войн, не заставлять.
6: Конечно,
3: наоборот, чтобы это была как игра, потому что пудель очень умный, очень такие.
6: Очень-очень умный, заметила.
3: Упрямый.
6: Да, доктор, вы правы. Скажите, доктор, значит, Валь, что-то Нахшан? Нету такого, чтобы как бы и прочищали зубы, и чтобы он грыз. Есть такое искусственное?
3: Да в таком возрасте еще
6: пока нет.
3: Да, я бы не
6: сказала. Все, поняла.
3: Когда будет 4 месяцев.
6: Все. Да, доктор, еще маленький вопрос, который мне мешает. Совсем маленький. У него волосы, значит, вот на лице почти не видно глаз. Если можно осторожненько подрезать их?
3: Потихонечку подрезать, да.
6: Потихонечку, да? Я живу в Дороме.
3: Вам надо поискать, где рядом с вами есть какой-нибудь хороший парикмахер, потому что пудели, поговорите с ним, пусть он вам покажет как, или пусть он вам сделает. У нас в клинике работает очень хороший парикмахер, который работает с пуделями, но это немножко и она берет их прямо маленькими, она чуть-чуть подрезает, это даже не стрижка, а просто чтобы поправить.
6: Да, просто возле глаз,
3: И чтобы там не
6: мне кажется, что он плохо видит, А скажите, доктор, я чувствую выделение. Как их вытирать, доктор? Протирать вы просто...
3: Салфеточками специально. Салфеточкой,
6: да?
3: Можно, да.
6: Именно для глаз?
3: Для глаз. Есть специальные салфеточки для глаз, да. Или опять же вот такой педгаз.
6: Или детским маслом. Детским маслом можно?
3: Маслом нельзя глаза, нет, нет.
6: А, нельзя, да?
3: Ни в коем случае.
6: Нельзя. А просто магвон обычный тоже нельзя, да?
3: Нет, нет, нет. Или специальные такие, вот, которые... салфетки для глаз или просто обычная марля, которую вы можете намочить в кипяченой воде, чтобы она была чистой с кипяченой водой и почистить там.
6: Ага. А я...
3: Необычные салфетки нет.
6: А, все, поняла. Спасибо большое. А есть в этом магазине для собак есть такие салфетки для глаз протирать?
3: Это вы должны спросить.
6: Все. Да. Беседер, значит, беседер. А так он видит, да, если там у него волосики как бы возле глаз? Он видит или плохо?
3: Он видит волосики, он видит то, что он видит. Если не нужно их чуть-чуть срезать, да.
6: Да, если я самой смогу, да, осторожненько сама, пока я пойду к...
3: Посмотрите, посоветуйтесь. Он будет прыгать, вам будет сложно, чтобы вы его не порезали.
6: Да, да, да, конечно, конечно. Очень-очень благодарю вас, всех благ. Спасибо, доктор.
3: Спасибо вам.
6: Всего хорошего.
0: И еще один радиослушатель у нас на линии. Пожалуйста, здравствуйте, представьтесь, задайте свой вопрос.
7: Здравствуйте, меня зовут Аркадий. Есть собака, 35 килограмм, немецкий боксер смешанный. Речь вот о чем. Есть, ну, скажем, можно ли такой собаке, или полезно ли давать натуральный, домашний, из натуральной ржаной муки с домашней закваской, без давлением, со сниженным количеством соли, хлеб. Полезно ли это, как вы считаете?
3: Ну вот мы как раз говорили в начале нашей передачи о разных видах корма. И я считаю, что можно давать, что это может быть полезно и хорошо. Все зависит от количества, не давать слишком много. И
7: ну, конечно,
3: того,
7: нет, количество небольшое.
3: Да, и кроме этого он кушает сбалансированную еду, где есть протеины,
7: правильно. Он кушает корм, он кушает мясо.
3: Да.
7: Да, ну да, овощи он не любит.
3: Да, а вот это кефир. Кефир тоже очень хорошо.
7: Можно или полезно? Можно или полезно?
3: Кефир можно. Есть собакам, которые это очень полезно, потому что там есть пробиотические бактерии, и есть животные, которым это очень хорошо. Надо попробовать. Есть животные, у которых начинается понос от кефира. Опять же, зависит от количества. Есть, которым это очень полезно и очень рекомендуемо. И хлеб тоже. Надо дать кусочек, посмотреть, если он нормально реагирует.
7: Сливочное
3: нет
7: масло
3: поноса,
7: можно немножко смазать?
3: Сливочное масло. Если вам очень хочется.
7: Натуральный, не спрек. Не спрек, да, натуральный.
3: Да, дайте ему. Боксеров очень чувствительный кишечник, как правило. Поэтому дайте немножко, посмотрите, как он. И если он немножко ест, то нет проблем. Немножко,
7: хорошо,
3: давать большой... несколько раз в неделю.
7: А в смысле сухого корма, ну, в общем, у вас довольно, так сказать, я такого же мнения, как и вы, что он далеко не всегда и не очень-то полезен. Но, к сожалению, другого выхода нету.
3: Это удобно, вот,
7: мясо индюшки в пределах 200-300 грамм в день не повредит, да?
3: Очень хорошо. Мне кажется, что у него очень хорошая жизнь, у вашего боксера.
7: Спасибо. Будьте здоровы.
3: Вы тоже спасибо.
7: До свидания.
0: И у нас есть еще один радиослушатель на линии. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
0: Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
8: Здравствуйте. Такой вопрос. Вот врач говорит, что нельзя котам давать виноград, шоколад, лук. Мой кот вообще не интересуется этим всем. Неужели есть такие коты, которые едят лук и шоколад? Это первый вопрос.
3: В основном лук и шоколад едят собаки, которые едят гораздо больше вещей, чем коты. Но у котов есть другие вещи. Есть, например, домашние растения. Самые простые, банальные, которые находятся почти в любом доме. И которые могут быть очень токсичны для кошек. Может быть, вы знаете. Например, каланхоя.
8: Нет, он даже не приближается, нет, да, мы точно угадали.
3: Умный кот. Каланхоя, лилии в любом виде. Если в доме есть кошки, нельзя, чтобы вам приносили букеты с лилиями, потому что даже понюхать пыльцу может вызвать сильное отравление. любые цвет, цвета лилии, виды лилии, ни в коем случае.
8: Да, это я знаю. А скажите, вот мой кот интересуется только, если я открываю консервную банку с туной, он сразу прискакивает, и сырая говядина, если я готовлю. Можно ли ему кусочек сырой говядины дать?
3: Можно, опять же, немножко. Если она свежая, хорошая, которую вы готовите для себя, можно дать кусочек сырой и посмотреть, что нет ни поноса, ни рвоты и никаких других явлений. В принципе, можно давать, да.
8: И кусочек туна тоже из консервной банки, туна БМАЯ.
3: Да.
8: Ясно. Еще один вопрос. Значит, коту 3 года, его вес 5 килограмм примерно. Он ест сухой корм плюс раз в день консервная банка влажного корма, половина, разведенная с водой в его миске. То есть как супчик такой. А курицу, рыбу и овощи вообще он не ест.
3: Он не привык. Коты привыкают к еде, которую они едят, когда они маленькие, молоденькие. Они тогда согласны пробовать почти все. А потом то, к чему они привыкают. И иногда это доходит до очень экстремальных ситуаций, когда, скажем, люди покупают один и тот же корм, один и тот же вкус, все время в одном и том же магазине. И потом в какой-то момент, там через год, два, три, не знаю, четыре, этот корм перестают привозить в Израиль и просто перестают... Там, ну, его больше нет. И кот отказывается кушать и не кушает вообще ничего. Ни вареное, ни сырое, ни сухое, ни влажное. И поэтому я всегда, когда люди приносят котенка, советую им варьировать и давать несколько разных кормов. Такой корм, влажный, сухой, натуральный, чтобы потом не вот быть перед такой проблемой. А котам худеньким еще, конечно, не полезно не кушать, но толстым котам нельзя не кушать. Потому что если котик очень толстый, и он не кушает, у него начинается неправильный обмен веществ, ожирение печени, и он может умереть только от того, что он не кушает. Неважно, по какой причине.
8: Угу. Ну хорошо, что делать тогда? Как его сейчас? Ну, 3 года
3: сейчас вы даете, вы будете давать говядину и туну, это уже хорошо. И попробуйте, может быть, какой-то другой сухой корм. Если вы покупаете один и тот же, чуть-чуть.
8: Нет, так он хорошо ест сухой корм.
3: Да, но он ест все время один и тот же сухой корм?
8: Или один и тот иногда... же.
3: Ну вот нет, попробуйте один и тот же. Сухой, может быть, другого вкуса. Просто на всякий случай, чтобы он еще что-то попробовал.

0: ест только сухое или влажное, ну, примерно стакан.
1: Стакан где-то 200 миллилитров?
0: 250, примерно.
1: Хорошо, спасибо.
2: Спасибо вам большое за этот вопрос. До свидания. И я должна сказать, что наша программа, программа «Открытый микрофон», где на вопросы отвечала ветеринарный врач Лена Гдалевич, подходит к концу. Я благодарю доктора Гдалевич за то, что ответила на очень интересные, очень нужные вопросы. Приходите к нам еще. Лена, спасибо большое.
3: Спасибо вам большое, было очень приятно и интересно. Я надеюсь, что я помогла.
2: Очень надеюсь, что это действительно помогло. Спасибо большое и до свидания.
3: Спасибо, до свидания.
2: Мы остаемся на волнах Радио Рэка. До свидания.